0: народу. Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
1: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Госсекретарь США Марко Рубио новой ложью стремится спровоцировать военную агрессию против Кубы. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Карибской республики Бруно Родригес Парилья. Он подчеркнул, что Куба не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически нападает на кубинский народ и в последние месяцы разжигает отчаяние среди населения и провоцирует крах нашей экономики, запрещая импорт топлива и усиливая экстерриториальный характер блокады, отметил он. Родригес Парилья подчеркнул, что Рубио называет Кубу государством-спонсором терроризма, в то время как именно США десятилетиями безнаказанно действовали, позволяя организовывать и осуществлять террористические акты против Кубы со своей территории и укрывая террористов. Напомню, в начале января правительство США приняло меры, направленные на полную блокаду поставок топлива на Кубу. 1 мая эти меры были усилены новым исполнительным указом, устанавливающим вторичные санкции в энергетическом секторе в отношении стран, которые намерены поставлять топливо в Карибскую республику. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Хановия на юге Ливана. Четверо спасателей погибли, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. По данным Минздрава Ливана, со 2 марта по 21 мая в результате израильских атак погибли 116 сотрудников системы здравоохранения. Еще 263 получили ранения. При этом среди погибших 111 сотрудников скорой помощи и 5 работников медицинского и диагностического персонала. Ведомство также сообщало об атаках на 147 объектов и групп скорой помощи, повреждении 139 машин скорой помощи и поражении 31 пункта скорой помощи. Кроме того, 16 больниц получили повреждения, 3 из них прекратили свою работу. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал Спортбаза. В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой Суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.

Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, преимущественно ясно, без осадков. В Новосибирске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 28, плюс 30, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Добрый день.
1: Добрый день.
0: Владислав Леонтьевич, я не первый раз слышу, и не только от вас, критику закона о семеноводстве. А когда его принимали, вообще с селекционерами, овощеводами, каким-то образом советовались?
1: Много советовались, и в рамках правительственной комиссии по реформированию контрольно-надзорной деятельности очень многие вещи формулировались совершенно четко и предупреждали, что оно так будет. Очень много поправок во все подзаконные акты в итоге вносилось благодаря рабочей группе, в котором в том числе принимали участие селекционеры, вносились до полусотни поправок к тому первоначальному тексту, который вносило министерство. Вот, но, к сожалению, наиболее такие серьезные вещи, фундаментальные, они, можно сказать, эти замечания обращали внимание. Я думаю, это связано с тем, что в основном некоторые коллеги мыслили категориями как раз полевых культур и старыми категориями продовольственной безопасности. Напомню, что в предыдущей стратегии обеспечения продовольственной безопасности овощных семян не было. Их включили только вот в последний вариант. Вот. И это было правильно на самом деле, потому что рынок овощных культур к моменту принятия закона о семеноводстве был полностью сформирован, и на нем никаких проблем совершенно не было. Собственно говоря, если надо было регулировать этот рынок, то он должен регулироваться совершенно по иным принципам. Не так, как регулируется рынок полевых культур, и не так, как регулируется рынок каких-то других, там, скажем, плодовых культур. Это совершенно разное регулирование должно быть, но оно сейчас, к сожалению, под одной обложкой. То есть... одного и того же закона, и то, что применимо к одним вещам, а совершенно не годится для других.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: С этого года право на субсидии при производстве сырого молока получили не только мелкие и средние фермеры, но и предприятия с долей государственного участия свыше 25%. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 6,7 миллиарда рублей. Сельскохозяйственные компании, сохраняющие рентабельность благодаря такой поддержке, работают сегодня во многих регионах страны. И еще одна новость из сферы молочного животноводства. Экспериментальная методика увеличения надоев путем снижения стресса у коров тестируется под Екатеринбургом на агрофирме «Ирбитская». Речь идет об использовании миниатюрного импланта, который вживляется под кожу животного. Прибор воздействует на гипоталамус и нейрогипофиз. Он снижает стресс-факторы и нежелательные выбросы адреналина, которые возникают, например, при производственных шумах, внезапных перепадах температуры, влажности и даже при соседстве с более агрессивными животными. Корова успокаивается, у нее улучшается аппетит и, соответственно, увеличивается молокоотдача. В Астраханской области 16 мая вводится повсеместный нерестовый запрет на вылов рыбы. До 20 июня здесь нельзя ловить даже на поплавковую удочку. Эти суровые меры вызваны резким сокращением популяции воблы и других полупроходных рыб. Запрет касается как рыболовов-туристов, так и местных жителей. Контроль за его исполнением на водоемах ведут инспектора Росрыболовства, а с воздуха беспилотники. В ближайшее время проверки расширят.

0: Конечно, этому есть, да. Потому что есть несколько серьезных, сильных семеноводческих компаний, которые занимаются селекцией, но как таково, что вот сказать, что это вот она сформирована, эта индустрия, и что такое индустрия? Это значит, что она должна быть конкурентоспособна в объективных рыночных условиях со всеми своими конкурентами, заграничными прежде всего. А что нужно сделать? Это, безусловно, надо менять регулирование по отношению к овощным культурам, может быть, выводить овощные культуры из-под действия закона о семеноводстве, что первоначально обсуждалось и предполагалось, потому что, еще раз говорю, что там проблем на этом рынке особо нет. И больше стимулов для селекционеров и семеноводов создавать вот те же самые зоны для производства отдельных культур, где нужно кокартирование, ну, для того, чтобы просто соседи не одинаковые семеноводческие участки не сажали через забор, когда от сорта ничего не останется, когда они перепылятся. Это, конечно, кадры. По кадрам, я так понимаю, тоже есть дефицит достаточно серьезный. Но, может быть, этого даже и достаточно было. То есть усиление саморегулирования.
1: Ну, а финансирование?
0: Гранты, угу. Целевые государственные программы, льготное кредитование, субсидирование или возможность приобретать все, что нужно для селекции семеноводства и для обработки семян, потому что там для каждого вида семян там достаточно серьезная техника. Кстати, это как раз делается. И вот за последние там 2-3 года вот эти целевые программы были сформированы. Но они параллельно как бы со всеми теми требованиями дополнительно, которые вступают в силу непрерывно, еще не все вступили, кстати. Сейчас вступила обязательная проверка на ГМО всех партий семян. Ну, сейчас, по-моему, перенесли, а со следующего года должна была вступить генетический паспорт. Это вообще ужасная вещь, потому что никто не знает, как его сделать.
1: А что это такое?
0: Это картирование генома. Ну, выделение определенных генетических маркеров, которые однозначно говорят, что вот эти семена этого сорта, однозначно. Вот. Но это сам процесс подготовки этих карт, он очень трудозатратен, финансово затратен, потому что это там каждый маркер, он стоит денег, их надо сделать много.
1: Это... В конечном итоге это влияет на стоимость семян.
0: Это повлияет очень сильно, как только это будет сделано. Причем...
1: И на цену на полке, я так понимаю.
0: Ну, естественно.
2: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
3: На эти грядки с изумлением взирают не только люди, но даже, кажется, грачи и вороны. Начало мая, а здесь, в Москве, на полях селекционной станции имени Тимофеева, уже зеленеют мощные темно-зеленые стрелы лука. Откуда он такой взялся в еще ледяной земле? Ответ получим у директора станции, ученого и селекционера Григория Монохоза.
4: Нам удалось создать лук-батун, добавив в него гены устойчивости к морозам от молочно-цветкового лука, новый сорт, который выдерживает до минус 30, и рассада даже в кассетах может перезимовывать. Вот сегодня у нас 10 мая, растения отбили уже ботву на высоту до полметра. То есть, вы знаете, сколько стоит зеленый лук в магазинах? До 1000 рублей за килограмм. А здесь любой дачник, это можно было здесь уже начинать потребление где-то 20 апреля. Это с осени высаженные растения, прекрасно перезимовали, и весной холод не страшен, и мы создаем новый сорт.
3: То есть такого пока нету? Такого,
4: нет, который... батуна нет, чтобы вот такие морозы выдерживал, нету. И второй момент, мы ему передали ген устойчивости к переноспоре ложной мучнистой России. Ну, весной ее не бывает, как бы не настолько актуально, но летом очень актуально.
3: Еще одно чудо – стебли капусты высотой в человеческий рост. Мой собеседник показывает мне уже в оранжереях.
5: Самые большие достижения в Российской Федерации в селекции капусты связаны с Тимирязевской академией. Мы впервые в России создали гибриды. Первый гибрид СБ-3 – самая вкусная капуста среднеспелая. Мы объединили гены славы и белорусской в одном гибриде. Славу всегда в квашении. Раньше один сорт никогда не квасили, делали купаж. Слава давала сок – белорусская сахар. Следующий гибрид с высокой лёжкостью Крюмон был. И на него мы получили первый патент в России. Патент номер 0001, 25 лет назад. Дальше у нас ассортимент нарастал. Мы сделали первые гибриды, устойчивые к фузариозному увяданию, когда десятки гектаров от этого почвенного гриба погибали. Поставили себе задачу. Ни одного гибрида без геноустойчивости к фузариозному увяданию мы в госпитале сорта испытаний не передаем. Следующий этап нашей работы, мы решили самую тяжелую проблему, это с килой. И сейчас есть ассортимент наших гибридов с устойчивостью к киле. Кила – это болезнь на корнях, поражает все крестоцветные культуры.
3: В основе классической селекции постоянное принудительное переопыление – порой самых непохожих растений, с тем, чтобы от одного

0: дикого получить, к примеру, устойчивость к киле и перебить эту устойчивость растению сельскохозяйственному.
1: Здесь мы видим, как размножаются родительские линии самонесовместимых растений. Каждый бутон надо вскрыть. Это через день подходят сотрудники, вскрывают и опыляют.
0: Вручную.
1: Вручную. И так нужно на 1 гектар где-то 120 грамм семян.
0: Тут же несколько тысяч таких соцветий, да, наверное?
1: Да, да, да, бутонов.
0: Прям пинцетом. Нужно точечно, пинцета нужно? То есть нельзя пинцетом вскрыть. Распылить какой-нибудь?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, пинцетом.
0: Это же тяжелая такая работа.
1: Адский труд.
0: Ювелирный.
1: А теперь представьте, мне на 1 гектар надо 100 грамм семян. А мне федеральная государственная информационная система требует, чтобы я перед посевом семян этой линии получил протокол испытания, в котором отражены влажность, число семян и всхожесть. И для анализа 50 на гектар 60 грамм одной линии, 60 грамм другой линии, мама-папа, чтобы 120 грамм. А на анализ я должен 50 грамм одной, 50 грамм другой сдать. А если мне 0,5 гектара надо, я эти семена, всхожесть должен проверить, отдать. А потом я должен верить, а вдруг они там подсыпят, перемешают. То есть, по существу, жесткий удар нанесен малокомпетентными разработчиками этой системы по декутовку Россельхозцентра, руководитель которой находится под уголовной ответственностью. Для чего это нужно? Если я у себя даже сеять буду, я обязан протокол испытания отразить там. Это навязанная платная услуга. А поэтому они и разрослись, у них выручка уже около 3 миллиардов рублей. И сейчас по существу заблокировано семеноводство в Российской Федерации овощных культур.
2: Крестьянская застава.
3: Я напоминаю, у нас в гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России».
4: У нас в стране, к сожалению, нет ни одной официальной специальной зоны для семеноводства овощных культур. Даже наши отечественные сорта, наши семеноводческие компании пытаются выращивать свои сорта в тех же зонах, где они производятся традиционно много лет, где создана инфраструктура, где свободны от болезней. И себестоимость производства таких семян значительно ниже при более высоком качестве. Скажем, свекла – это Франция, Новая Зеландия, даже Тасмания и Австралия.
3: Мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Почему тасманийское происхождение?
4: Ну, потому что они там выращены, потому что происхождение, оно прежде всего говорит не столько о сортовых качествах, сколько, скажем, о фитосанитарных.
3: Ну, у меня такое невольное сравнение. Допустим, наши ученые, наши конструкторы, техники изобрели танки, а производят их, знаешь, в Тасмании.
4: Ну,
3: потому
4: нет,
3: что нет такой ассоциации.
4: Ну, произвести танк, это значит, надо детали туда привезти. А коэффициент размножения, ты один раз передаешь элиту, допустим, да, там 1 килограмм, из 1 килограмма элитных семян, ну, там томата можно вырастить несколько тонн семян уже, ну, там сотен точно килограмм уже товарных партий семян. И это можно сделать один раз и потом несколько лет там производить.
2: Экономический механизм.
0: Одна из элитных площадок, на которой, скажем, просто доводятся до ума новые оригинальные сорта и гибриды пшеницы, ячменя и весьма ценного кормового растения суданская трава, расположена под Волгоградом. Мы связались по телефону с руководителем селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии Андреем Солонкиным.
5: Чтобы получился сорт, естественно, селекционеры, отбирая какие-то, допустим, формы, какие-то гибридные линии и так далее, выделяют наилучшие. Соответственно, потом передают на государственные сортоиспытания. Соответственно, сорт уже вносится в реестр, и, соответственно, дальше сорт уже нужно продвигать. Каким образом это делается? Это делается вот как раз через размножение, через оригинальные семена. То есть начинается все с оригинальных семян, питомники размножения, где проводится отбор, апробация и так далее. Потом там проводятся разные прополки, видовые, сортовые, то есть проводятся отборы. Получаются оригинальные семена, то есть это семена самых высших репродукций. А дальше пошла цепочка, то есть оригинальные семена мы получили, их в принципе небольшое количество, питомники. Дальше пошла следующий этап. Это суперэлита, это тоже оригинальные семена, которые уже может размножать какое-то семеноводческое хозяйство. Семеноводческое хозяйство размножает, то есть оно получает суперэлиту, дальше потом идет этап элита, то есть на каждом этапе проводится апробация, на каждом этапе проводятся какие-то прополки видовые, сортовые и так далее. То есть собирается пакет документов, и дальше уже идет размножение.

0: По сути, перед нами геометрическая прогрессия. Несколько граммов оригинальных семян постепенно превращаются в килограммы, а потом в тонны посадочного материала.
1: Получаем очень мало семян, там буквально там по 10, по 20 грамм. Дальше селекционный процесс вообще очень сложный. То есть изначально сеется все это кассетными сеялками, по одному семечке. Дальше каждое растение индивидуально осматривается, то есть описывается и так далее. Проводится гибридизация, то есть скрещивание. Причем целенаправленное скрещивание – это тоже очень большая ручная работа. На выходе получаем какие-то гибридные формы, гибридные линии. Дальше эти линии также мы высеваем следующий питомник гибридных линий, которые мы дальше также проводится отбор, либо отбор индивидуальный каждого растения, либо массовый отбор по каким-то признакам. Далее опять же отбираются растения, которые уже высаживаются в конкурсные испытания, то есть если мы отбираем что-то. Дальше в конкурсном испытании они сравниваются с районированными сортами, которые обладают показателями высокими. Если у нас есть там преимущества какие-то, превосходства, дальше он уже идет в следующий питомник и так далее. И на выходе мы получаем 100, может быть, килограмм, 150 килограмм семян, где мы высеваем уже в питомнике размножения первого года. И дальше получаем питомник размножения второго года, там уже может получиться там тонны, полторы тонны. И дальше мы уже передаем в хозяйство, реализовываем по лицензионному договору. Дальше хозяйство уже, ну это должно быть семеноводческое хозяйство, уже ведет дальше селекцию, то есть на стадии там элиты и так далее.
0: Думаю, неподготовленный слушатель уже потерял нить в этой цепочке. Элита, суперэлита, постоянные проверки и пересадки. Для чего нужна такая многоступенчатая схема?
1: Потому что есть сорта, есть гибриды. Гибриды, там совсем другая система. Там идет система гибридизации ежегодно. То есть папа, мама, соответственно, родительские формы, определенные материнские и отцовские формы, которые скрещиваются, естественно, должна быть пространственная изоляция, чтобы не было смешения, чтобы мы получали чисто сортный материал. Если мы будем просто его пересевать, ну, селекционер получил, да, и пошел по упрощенной схеме.
2: Ну, допустим, да.
1: Мы таким образом сорт будет постепенно теряться, потому что происходит внутривидовое, внутрисортовое расщепление, происходит перекрестное опыление, и сорт постепенно свои теряет свойства и качества. Когда речь идет о вегетативном размножении, ну, допустим, там, многолетняя культура, когда через прививку, через культуру тканей, через размножение черенком, там полностью сохраняется весь сорт, все его свойства и качества. Когда мы через семена размножаем, в любом случае у нас идет расщепление. 100% мы можем передать все вот эти качественные показатели, только вот ведя вот этот сложный процесс.
3: В гостях на крестьянской заставе Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Зона размножения зависит от климата, во-первых, да, а во-вторых, от квалификации сотрудников, которые этим занимаются.
4: Квалификация персонала, да, потому что в Италии есть компании, которые занимаются, семейные компании, кстати, обычно там очень небольшие площади, у них там 4-5 гектаров, да, 10 гектаров уже большая ферма считается, семеноводочка, вот, которые занимаются этим из поколения в поколение. Естественно, ну, то есть они знают все, они с детства, можно сказать, в пальцах какие-то моменты чувствуют.
3: Но я видел у того же Монахаса семеноводческие участки в Дагестане, где капусту свою размножают.
4: Да, это традиционная зона для производства семян капусты, да, в Российской Федерации, традиционная еще Советский Союз.
3: То есть эти зоны есть, и эти люди есть?
4: Для некоторых культур есть. Есть, кто производит семена в Астраханской области, традиционно кое-что есть, в Волгоградской, там, в пойме. Волгоград, совсем овощ, был такой достаточно хорошая компания.
3: Да, была такая компания.
4: Реально, да. Институт Бахчевых тоже.
3: Владислав Леонидович, видно, что наши производители стали выращивать больше томатов, причем популярных, маленьких, разноцветных. Они вкусные, что характерно, и не похожи на обычные тепличные. Семена свои?
4: Есть свои, есть импортные. Я, можно сказать, лет 15-20 назад пытался внедрить вот эти мини-коктейльные томаты в обиход, и просматривали весь мировой ассортимент, который только есть, отбирали самые-самые-самые вкусные, рекомендовали к выращиванию, к производству, и таким образом сделали, может быть, и где-то популярным, потому что действительно есть совершенно фантастические томаты, очень вкусные, скажем так, хотя много среднего.
3: Медовые прям.
4: Среднего, да. И наши, конечно, селекционеры тоже уже вплотную занялись этой темой. Раз есть спрос, значит, надо их производить. Причем, если говорить про домашние хозяйства, личные подсобные хозяйства, то, в принципе, вот те гибриды, которые дорогие, им не обязательно, потому что есть сорта, причем даже довольно старые сорта, которые, может быть, не такие легкие, чтобы они лежали на полке в магазине, но по вкусу они не хуже, чем эти гибриды.
5: Вести с полей.

0: Предание старины глубокой. Какими были донские степи 6,5 веков назад, когда Дмитрий Донской вывел свое войско против Мамая? Белыми.
1: Ковыль – красивое растение, особенно когда он плодоносит. К семени ковыля прикрепляется очень красивая, белая, такая извивающаяся пушистая ость. Сейчас в конце мая уже, так сказать, выкидывать ости начнет ковыль, и вот вся наша степь засеребрится. Но приблизительно до середины июля она вот будет выглядеть вот таким красивым серебристым цветом.
0: Ну, ковыль здесь появился недавно. Как рассказала заведующая научно-исследовательским отделом природоведческой дисциплины музея-заповедника Куликово поле Ольга Бурова, с начала 18 и до второй половины 20 века на месте Куликово поля был типичный агроландшафт. Здесь, на Черноземье, люди сеяли зерно, а если сеять переставали, все зарастало уродливым бурьяном и сорняками. Чтобы восстановить степь, сотрудникам музея пришлось сначала распахивать более 100 гектаров в бывшей пашне, а потом собирать по оврагам и балкам семена случайно сохранившихся там степных трав.
1: Дикорастущие виды растений, они, конечно, в культуру вводятся достаточно сложно, имеют небольшую схожесть, но мы, так сказать, пытаемся изучать агротехнические характеристики, экологические особенности произрастания, публикуем наши результаты, как мы вводим эти дикорастущие виды в культуру. У нас 4 вида ковыля в естественной флоре здесь присутствуют. Ковыль такой волосовидный, лучше всего приживается. Из других редких видов степных, если говорить, кто хуже всего приживается. Например, адонис. Это тоже растение, занесенное в Красную книгу. Все остальные виды более-менее, так сказать, у нас растут. Мы берем, знаете, чем? Количеством семян степных растений, которые мы бросаем на подготовленную вот эту черную пашню, создаем очень большую конкуренцию сорным видам. Большинство сорных видов, наверное, к счастью, либо однолетние, либо двулетние. А вот все степные виды, большинство из них многолетние. И, может быть, первый год, когда мы вот мы высеяли, на следующий год вот по весне. Достаточно забурьяненное будет такой вид у этого участка. Но мы осенью это все скосим, удалим однолетние растения таким образом до момента их цветения, плодоношения, уменьшив конкуренцию для степных видов. На второй, третий, четвертый этот же участок уже приобретает более красивый степной вид.
2: Владислав Леонидович, как можно определить, насколько несовершенство законов о семеноводстве влияет на цены овощей на прилавке?
3: Вообще, во-первых, семена подорожали, безусловно. Ну, если будет дефицит... Да, кстати, мы потеряли рынок ЕЭК, практически экспорт. Почему? Потому что были установлены новые расценки для проведения анализов, для получения фитосанитарного сертификата экспортного. Ну и, собственно говоря, рынки Белоруссии, Армении, Казахстана, практически традиционно наши, рынки наших семеноводческих компаний, они потеряны полностью или в значительной мере, благодаря, вот опять-таки, неизбирательному подходу, к, в том числе и к культурам.
2: Нам предстоит возвращаться на эти рынки, или они для нас потеряны навсегда?
3: Ну, нет, навсегда, наверное...
2: Тяжелый вздох был.
3: Навсегда, наверное, нет, но возвращаться всегда сложнее, чем... Потому что там возникают свои собственные компании, которые начинают закупать вот семена во всех тех же зонах, сами начинают их фасовать. Я говорю про хобби-рынок, прежде всего.
2: Хобби-рынок – это 6-соточники.
3: Да, наши, да? Ну, все эти десятки миллионов садоводов-огородников, которые используют небольшие пакеты с семенами для того, чтобы их вырастить у себя дома или на даче.
2: Потрясающую историю рассказали. Механизм образование цены на полке посредством недоделанного закона, потому что чиновнику важно принять этот закон в установленный срок.
3: Ну, это управленческие принципы, они, в принципе, даже, наверное, не только у государства, но и в корпорациях, и в бизнесе, они тоже, в принципе, присутствуют. Я говорю, если бы 10 лет назад или в 2010 году, когда мы предлагали свою концепцию развития семеноводства Минсельхозу, она была принята, и вместо закручивания гаек, которые мы видим на примере закона о семеноводстве, все средства были направлены именно на мотивирование, на стимулирование, на поддержку, на грантовую поддержку, на формирование целевых государственных программ развития семеноводства, то сегодня мы были бы совершенно в другом состоянии. Я думаю, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги в этом направлении, потому что становится понятно, что так это не работает, просто не работает. И цифры, которые мы сейчас получим, характеризующие отрасль семеноводства овощных культур, они будут, скорее всего, достаточно печальны.
2: У нас в гостях на крестьянской заставе был Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета Министерства сельского хозяйства. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте.

0: любую погоду.
1: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не бралась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог-экспериментатор Сергей Сергеевич Брюханенко, директор Института экспериментальной физиологии и терапии. Ему понравился талантливый студент, и он приложил все усилия, чтобы немедленно перевести его учиться в Москву, в Московский государственный университет, на биологический факультет. И не ошибся, потому что во время учебы Владимир Демихов сделал металлическое сердце и подшил его кошке. Оно работало несколько часов. Сергей Сергеевич Брюханенко отрабатывал на животных методы реанимации. Ему даже удалось в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, на свет и даже ела кусочки сыра. Эту работу он выполнял уже вместе со своим новым талантливым учеником Демиховым. Тогда-то Демихов под руководством своего учителя вживил собаке первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Собака прожила с ним 2,5 часа. А в 40-м году Демихов закончил университет, получил красный диплом и уже строил грандиозные планы по части трансплантации. Но тут началась война. Демихов прошел ее всю, от первого до последнего дня, работал в полевых госпиталях. Среди его наград есть медаль за отвагу и медаль за победу над Японией. А сразу после войны он пришел в Институт экспериментальной и клинической хирургии и уже в 1946 году первым в мире успешно пересадил грудную полость собаки, второе сердце. А вскоре полностью заменил сердечно-легочный комплекс. Затем последовали эксперименты по пересадке печени. Наконец, первым в мире он разработал и провел на собаке аортокоронарное шунтирование. Подвел к сердцу от аорты здоровый сосуд в обход поврежденного. Эта собака по кличке Дамка жила 7 лет. В клинике такую операцию на работающем сердце человека впервые в мире в 1964 году провел российский хирург профессор Василий Колесов. А сегодня эта операция стала рутинной. А затем Демихов взялся за пересадку головы и создал 2-головых собак. Он провел 20 таких операций, и в подавляющем большинстве животные выживали. Правда, жили они всего несколько дней. Поначалу ученый считал, что причиной смерти было воспаление, но со временем пришел к выводу, что дело, видимо, в иммунологической несовместимости тканей. В 1956 году, Демихову 40 лет, фильм о 2-головой собаке показали в США. И Демихов в 1 минуту стал мировой знаменитостью. Через 2 года, в 1958-м, Академия наук ГДР пригласила его в Восточную Германию, где он прочитал лекции и провел показательные операции в Берлине и Лейпциге. Сделанные там

0: Снимки облетели весь мир, и в следующем году его пригласили уже в Западную Германию на медицинский конгресс в Мюнхен и попросили показать операции по пересадке головы и сердца собакам. Он согласился, несмотря на запрет руководителя делегации. Сделал несколько операций, и это был настоящий триумф. После чего его сразу же депортировали, обвинив в том, что он раскрывает секреты отечественной медицины. Люди в штатском увезли в посольство, а потом и в аэропорт. От более серьезных последствий спасло то, что за Демихова вступились члены делегации. В стране уже наступила оттепель, и его не стали наказывать, но сделали невыездным на долгих 30 лет. В мире бурно развивалась трансплантология. Демихова приглашали на все конгрессы, но он не мог поехать, не разрешали. На родине его стали сторониться, долго не допускали до защиты, и только в 1963 году ученый вышел на защиту кандидатской диссертации. Ну и да и как и не выпустить его, если монография Демихова о трансплантации органов была переведена на разные языки и разлетелась по миру, став научным бестселлером. Защищался Владимир Петрович на родной кафедре в МГУ, которую закончил. Зал был битком. Но пришли, конечно, и недоброжелатели, интриганы, которые выкрикивали с мест что-то про шарлатанство. А тем не менее защита прошла великолепно, и по предложению оппонента, который сказал, что в этой кандидатской диссертации 7 докторских, ученый совет МГУ решил присвоить ему степень доктора биологических наук, минуя кандидатскую. А вот за границей Демихова считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Первым хирургом, который пересадил человеческое сердце в 1967 году, стал Кристиан Бернард. Но мало кто знает, что в свое время Бернард приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике профессора. Владимира Петровича он считал одним из своих учителей и признавался в интервью, что впервые понял реальность пересадки органов, когда увидел живую двухголовую собаку Демихова. Владимиру Петровичу Демихову было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, Швеция, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ему вручали почетные дипломы научных организаций разных стран в мире. А вот признание на родине пришло лишь в конце жизни. В 1997 году, когда Демихову был 81 год, ему вручили орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. А в 1998 он стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации за разработку проблемы пересадки сердца. Знаете, вот несмотря на все препятствия и несправедливость, с которыми он сталкивался, Владимир Петрович считал, что прожил счастливую жизнь, потому что занимался любимым делом и увидел, что его идеи и экспериментальные разработки спасают жизни безнадежно больных людей. А сегодня трансплантация стала пусть и довольно сложной, но вполне обыденной медицинской манипуляцией. Во многом благодаря нашему гениальному ученому-физиологу Владимиру Петровичу Демихову. Сегодня в России проживает более 23 тысяч человек, которым пересадили донорские органы. И вот только в прошлом году у нас в стране сделали больше 3000 пересадок. Каждая вторая – это пересадка почки. Каждая шестая – печени. Каждая восьмая – сердце. А вообще каждый год в мире проводят 150 тысяч операций по пересадке органов. Правда, это покрывает лишь 10% глобальной потребности. Думаю, Владимир Петрович Демихов был бы доволен такими результатами. Что там будет с пересадкой головы у Брейнбридж, я не знаю. Но для меня их заявления стали лишь поводом, чтобы напомнить вам о выдающемся русском физиологе и хирурге Владимире Петровиче Демихове, отце трансплантологии, которому в этом году исполнилось бы 110 лет.
1: «Парень с гитарой».
2: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
1: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 18:10 по времени Ижевска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
10: Открывайте географическую карту. Мы начинаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Мы говорили в предыдущих передачах, что русское пространство относительно Москвы устроено по четвертям, и это четверти – суть промежуточные страны света. Не север, юг, восток и запад, но северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад, разделенные в свой черед по 12 дорогам направлениям на 30-градусные сектора. И в этом смысле не существует, говорили мы, какого-то единого востока. А как же Сибирь? – спросит слушатель и будет прав. Поскольку это имя или псевдоним некоего русского востока объединяет за Уралом тайгу, тундру, лесостепь, степь и горы. Или второй час тундры, глядя от Москвы, третий час тайги, четвертый час лесостепи, степи и гор. Все это называется Сибирью. Третий час таежных гор, например, как Путорана, это все равно тайга. Важно не то, что лес, тайга растет в горах, а какова долина, она таежная или степная. В третьем таежном часе и долина будет таежной, в четвертом степном, горно-степном часе долина будет степной. Это различные природные зоны, и все это Сибирь. Едина ли она? Конечно, нет. Собственно, это имя огромное пространство получило, вероятно, от сибирского приказа органам московского правительства 17 века, который объединял собою управление всем Зауральем. Между тем, как исторически Сибирь – это только одно из имен столицы сибирского ханства. Одно из синонимических имен – данные по какому-то ничтожному ручью, впадающему в Иртыш. Исторически Сибирь – это сибирское ханство, то есть территория лесостепная и степная, а никак не таежная. Это территория в четвертом часе от Москвы к востоку и юго-востоку, выкроенная из огромного Чингисханова наследства. Собственно, четвертый час и есть наследство Чингисхана. Корректно проведенная граница Монгольской империи с туземной тайгой будет примерно совпадать с московской широтой в Сибири. Иначе говоря, сибирский юг, степь, лесостепь и горы – это монгольское наследство. А третий час – таежный – это пространство коренных народов, часть из которых – угрофинская. Югра – земля народов Ханты, Манси, Вагулов и Остяков. И Тюркское Сибирское ханство – это два совершенно разных пространства. это земли третьего и четвертого часов. Они завоеваны были Россией в разное время, разными лицами и при разных обстоятельствах. Когда мы говорим о Ермаке, имеется в виду завоевание тюркской, татарской Сибири, сибирского ханства, прежде всего лесостепного и степного в четвертом часе. Да, ермаковцы совершали походы и вниз по Иртышу и по Оби, то есть по карте вверх, на земли угро-финнов. Но это было следствием завоевания, собственно, ханства и повторным приведением к присягам, к шерти, земель, зависимых от ханства, изменивших принесенным ранее присягам Москве, России. Между тем, как финская югра, то есть угро-финская Сибирь третьего часа, востока, северо-востока, была присяжницей Москвы, по крайней мере, за 100 лет до Ермака. И вообще, эта таежная Сибирь была известна даже новгородцам. Новгородцы, а не москвичи, открыли путь в эту Сибирь. А описание полярного Урала и Нижней Зауральской Оби присутствует уже в древнейших русских летописях. Академик-историк Сергей Федорович Платонов замечательно писал: «Можно назвать детски наивным то представление, что Сибирь открыли Строгановы, а Ермак завоевал. Новгородцы, владевшие русским севером, века за два до Ермака уже ходили на Обь, Северной Двины и Печоры. А в 15 веке великий князь Московский Иван Васильевич, то есть Иван Великий, Иван III, два раза посылал войска на Обь, на Вагулов и Югру, Остяков и Самоярь, и считал эти племена своими подданными. И в титуле Ивана III, а не Ивана IV, появилось слово «югорский», добавлю от себя. Титул «югорский» и титул «сибирский» – это две разных части великокняжеского или царского титула. Великий князь Московский есть великий князь югорский, а потом и царь сибирский. Увы, Иван Великий часто заслоняется Иваном Грозным. Его югорской, обской эпопеи, в особенности третьей, не хватило той литературы, которая досталась Ермаку. Меж тем, одну из ратей вел, к примеру, князь Семен Федорович Курбский. Вот кому не достало эпоса, доставшегося Ермаку, песен. Подробности гласят, что войско князя Семена Федоровича Курбского штурмовало приполярное, может быть, полярный Урал, горную скальную стену, которую мало кто из россиян посетил. Представляет себе Урал совершенно иначе. Это был штурм настоящей горной преграды. И вот такой человек, один из косвенных предков Андрея Курбского, конечно, заслуживает героического эпоса, но предательство Андрея Курбского бросает тень на всю фамилию, но на фамилию. Аристократический принцип работает иначе. Бросить тень на имя князя Семена Федоровича Курбского предательство князя Андрея не может. Конечно, князь Семен – герой завоевания Сибири за 100 лет до Ермака. Итак, есть две Сибири. Собственно, нигде так не ясна различность северо-востока и юго-востока русской земли, как в Сибири. И нигде так не замутняется эта простая ясность. Эти Сибири разные, как промысловая пушнина тайги и хлеб степей, как угро-финны таежного Приобья и тюрки леса степного и степного Прииртышья, как княжество первых и улусы вторых, как язычники тайги и мусульмане и буддисты степи и гор. В таежной северной Сибири нет ислама, нет буддизма. Там, где в Иркутской, например, губернии, кончаются знаки буддизма, стоящие в пейзаже ступы или дацаны, и начинается лес, там заканчивается сибирский юг и начинается сибирский север. А от Москвы это и будет северо-восток. Якуты – тюрки, но язычники, ушедшие в тайгу, не стали мусульманами. Буддийские дацаны при Байкале останавливаются на кромке их тайги. Их лошади на вечной мерзлоте просятся в родичи оленям. Тайгу и степь объединяет заселение эвенками или тунгусами. Но и они делятся на оленных и лошадных, конных. Это тунгусы таежного северо-востока и степного юго-востока. Собственно, две Сибири различаются, как лошадь и олень, или верблюд и лось. Верблюда можно видеть в челябинском гербе, поскольку также разделен Урал на северный и южный. да, честно говоря, и придурами. Становое Нагорье разобщает две Сибири за Байкалом и Становой хребет. Московская 56-я параллель с высокой точностью ложится на хребет и на Нагорье и выходит с ними к Тихому океану, разделяя Дальний Восток на Северо-Восток и Юго-Восток, на Охотский край, который был освоен Россией еще в 17 столетии, и Приморско-Уссурийский край с Нижним Амуром, который был завоеван в середине 19 века. Когда Геннадий Невельской открыл устье Амура и вышел из Охотского края в будущий Приморский, он перешел из третьего русского часа в четвертый. И именно по этому случаю император Николай сказал: там, где раз был поднят русский флаг, там он опускаться не должен. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
1: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
11: Прерви хоть на время свои занятия.
1: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
12: Это становится интересным.
1: Кипр, 1950-е годы.
13: Лазурные заливы, древние колонны, горы, все это я уже видел.
1: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
14: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
1: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
15: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
1: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
16: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
1: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
18: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкалья.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны.
21: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Ядерная триада должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении. Далее подробно. Ядерная триада, как и прежде, должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Белоруссии, инструментом поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил. Об этом заявил Владимир Путин во время совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Президенты связались по видеоконференц-связи.
2: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
1: Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что военные двух стран регулярно участвуют в таких мероприятиях. Москва и Минск никому не угрожают, но территория от Бреста до Владивостока находится под защитой.
3: Да, я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем, но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться. Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем это заниматься, защищая жизнь наших людей.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о проверке ядерных сил. По его словам, к учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. К тренировке привлекались 195 МС, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования, а МиГ-31 осуществил пуск «Кинжала». Все задачи на втором этапе учения ядерных сил решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, отметили в Минобороны. В заключительном слове Владимир Путин отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений. Владимир Путин в Кремле в торжественной обстановке вручил государственные награды. В том числе золотые звезды Героев Российской Федерации и Героев Труда, а также орден святого апостола Андрея Первозванного. Эта церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, достижений и прорыва в самых разных сферах, подчеркнул глава государства. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской, штурмовой, аэромобильной бригад. Бригады морской пехоты, трех бригад национальной гвардии, двух штурмовых полков в районах Белозерского, Райского, Доброполя, Белецкого, Новоподгородного, Шевченко, Васильевки, Новоалександровки и Нового Донбасса. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временное ограничение на ввоз цветочной продукции из Армении, сообщило ведомство. Такая мера вводится до завершения проверки тепличных хозяйств в республике и анализа полученных данных. В службе отметили, что решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Как указал Россельхознадзор, несмотря на гарантии, предоставленные компетентными армянскими органами, в цветах из этой республики продолжают выявлять карантинные для ЕАЭС объекты. Всего было зафиксировано 135 таких случаев, что составляет 77% от общего количества за весь 2025 год. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. А в список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ.

0: о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии, отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Сегодня в пятницу 22 мая в Магадане плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 29, плюс 31, переменная облачность, также без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: От детдома к дому.
1: Когда меня папа забрал из детского дома, и мы были в самолете, я помню, что очень мне было плохо, потому что первый раз летел. И я сидел и думал, а как мне называть этого человека? Первый день, даже во второй, в третий имени даже не помню. Ну, потому что ты как потерянный.
0: Программа «Детский вопрос». Слушайте в четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Магадана. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
3: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Приветствуем всех, кто к нам присоединился сегодня. И вот наши мессенджеры. 8-925-222-9992. Сюда можно писать, если есть желание прокомментировать те темы, которые сегодня мы будем обсуждать. Сейчас расскажем о наших планах. Игорь, здравствуй.
8: Здравствуй, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, чему будет посвящен первый час нашего эфира? О проекте «Возвращаем детство», программах психолога социальной адаптации для беженцев и вынужденных переселенцев из регионов, проведения

0: СВО мы расскажем сегодня. Расскажем о том, куда девается, да, исчезает, уходит, пропадает просрочка, если она вдруг неожиданно на полках магазинов проявляется, объявляется. Ну, то есть не продали, и что делают с этими продуктами. Очень интересные детали и подробности вы сегодня узнаете от нас. А Куба ждет агрессии со стороны Соединенных Штатов, а что остается? США не понимает, что делать на российско-украинском направлении. Похоже, с Ираном зашли в тупик. И вот сейчас впереди выборы в Конгресс, а маленькой победоносной войны не предвидится. Видимо, Куба выбрана как такой объект. Но будем разбираться, что происходит на Кубе. И итоги визита Путина в Пекин мы сегодня завершим обсуждать, потому что визит завершился. Уже можно точно подводить итоги. И вот сегодня последнее резюме будет подведено. Прямо сейчас начнем.
1: Наше время.
0: Ну что, визит завершился. Комментарии основные прозвучали. Запад в шоке. Мы довольно спокойно относимся, потому что для нас это совершенно обычное дело. 40 с лишним встреч. Да, прошло с Путина и Си Цзиньпина за все время их нахождения на высших руководящих постах своих государств, причем 20, наверное, встреч.

0: Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: А вот, кстати, можно короткий комментарий? Это, наверное, не самая основная будет тема нашей беседы. Президент США Трамп как-то очень рассеянно, скажем так, прокомментировал встречу Си и Владимира Путина. Когда его спросили, он сказал что-то вроде того, что хорошо ладят с ними обоими, и, по-моему, хорошо, что они встретились. Вот что это за какая-то реакция? У вас есть какая-то своя личная оценка?
2: На самом деле, конечно, встреча Си и Путина – это такие горные вершины, куда меня не допускают. Я не буду даже делать вид, что я владею там какими-то суперинсайдами. И я думаю, что Трамп тоже отчасти тут делает некую мину, хорошую мину при плохой игре, потому что, безусловно, некие направления ему должны сообщать, о чем должны быть разговоры, но конкретики, естественно, никто не даст, потому что, как говорится, двое в комнате. И потом по каким-то кругам по воде уже можно там еще расширять там аналитику, о чем именно шла речь. Но какие-то вещи, которые должны оставаться в тайне, они, конечно, остаются в тайне, и мы про них можем узнать там через десятилетия, это совершенно запросто.
0: Слушайте, а вот тоже, не знаю, ну, как-то вопросы прямо такие не самые основные возникают, но действительно очень интересно. Например, комментарии нашего министра иностранных дел, которые прозвучали в его интервью шанхайским журналистам, где прозвучали оценки такие весьма-весьма неожиданные по поводу, ну, что ли, духа Анкориджа, да, вот, и мне кажется, Трамп, может быть, даже на это скорее реагирует. Смотрите, там Лавров ведь сказал о том, что, ну, похоже, вот похоже так, что, ну, все закончилось с духом Анкориджа-то. Ну, так косвенно это звучало, потому что американская сторона не выполняет те обязательства, которые на себя взяла. А почему, вот почему эта тема неожиданно вновь обновилась, что ли, вышла на поверхность, на ваш взгляд, после встречи в Китае, а не какой-нибудь встречи или разговора с президентом США? Казалось бы, ну, об этом стоило бы говорить, если бы, ну, какой-то диалог Путина и Трампа происходил. Но почему-то решили на фоне вот встречи в Китае сказать, с духом Анкориджа, ну, в общем, можно распрощаться.
2: Я думаю, что наступает у западного мира, который входит в круг стран Pax Americana, да, осознание того, что чем дальше продолжается конфликт с Россией, тем дольше Китай находится в позиции Thirteen Gardens, третий радующийся. Ну, потому что он в стороне от схватки, и у него, если мы посмотрим их статистику, ВВП растет на 3-5-7% там разные годы по-разному. И смотря с какого момента мы начнем отсчитывать. А США, Европа, Россия, ну, там, исписанное слово не выкинешь, да, они, естественно, пока участвуют в вооруженном конфликте на территории Украины, они вынуждены вкладываться больше в некие военные движения, чем в экономику. Безусловно, военная сфера является частью экономики, но пока мы разруливаем вот этот конфликт, сложившийся за много десятилетий, о чем справедливо говорит и Путин, и Лавров, Китай просто делает свое дело. И он вообще никак ни с кем не пытается разрулить эту ситуацию, по большому счету. То есть он говорит, ну да, мир лучше, чем война. Ну, как бы очевидное соображение. А что делать-то? А нам можно ничего не делать. И они ничего не делают. Они вообще ничего не делают. И мне кажется, что Штаты, они поняли, что они эту игру против России начинают проигрывать Китаю. И не могут тоже с этим вообще ничего сделать. Поэтому они, естественно, уставшие.
1: Я вот как раз об этом и думала, и хотела озвучить, что, может быть, у Трампа, который так странно как-то отреагировал, может быть, у него еще нет окончательного понимания, что происходит, потому что вроде бы как Китай не хочет ссориться с США, и такого совершенно очевидно в их планы не входит, но и Россию бросает.

0: этим тоже как-то не очень выгодно, потому что, ну а что они будут делать, если рядом не будет достаточно стабильной России, а будет нестабильной России, которая, возможно, будут пытаться конечно. Расщипать на клочья? Вот, может быть, этим конечно. Обусловлена такая реакция?
1: Конечно, все эти планы Европы и США, то есть как там наши уехавшие за рубеж не друзья рассказывают, деколонизация России, развал на части, да это страшный сон Китая, естественно, потому что, ну, возможно, что они там смогут каким-то из этих частей там получить там более выгодные условия там на поставку энергоресурсов. Возможно, совсем уж там в плохом случае они там установят суверенитет над какими-то бывшими частями России, как это, опять же, озвучивается. Вот, а дальше что? У Китая есть Хэйлуцзянь, который южнее Благовещенска и постоянно показывает нам как пример, что вот в Благовещенске там сталинки, а вот там в Китае высокие башни построены. Так в этой Халудзяне убыток населения постоянный. Ну, потому что это северная территория, она никому в Китае не интересна, да? То есть, соответственно, зачем нужен суверенитет Китая над какими-то бывшими территориями России, непонятно. Все равно кто-то должен будет природные ресурсы добывать, то есть с кем-то надо будет договариваться, да? Будут это граждане России или граждане Китая, это все равно будет какая-то проблема, которую надо будет решать, да? То есть, возможно, что если есть суверенитет, то там можно там проще, но это все равно будет проблемой. И сказать, что там, типа, все можно разрешить, уничтожив Россию, это бред. А стратегически получится так. Был поляк Сикорский, к сожалению, забыл, Радослав Сикорский, по-моему, один из мидовцев Польши. Так он прямо говорил, что мы России предлагали, ну, не вступить в НАТО, но поставить свое вооружение на границе Китая. Это в 2022 году у них была дискуссия с Джоном Мершаймером, он прямо это говорит. А потом говорит, а Россия почему-то отказалась. Ну, вот. И до них сейчас начало доходить, какую кашу они заварили, пытаясь разводить Россию. И что в итоге делает Китай, который на это просто стоит, смотрит и прокачивает свою экономическую мышцу, и которому, откровенно говоря, просто наплевать на то, что происходит в Европе. Он продает результаты своего промышленного труда, прокачивает свой промышленный потенциал. Он фактически сидит в домике, потому что Америка за океаном, север прикрыт Россией, и все в Китае, ну, в каком-то смысле счастливо. А то, что делают США и Европа на этом фоне, ну, они вот только какие-то там тактические движения у себя под боком делают, а глобально с Китаем и связкой Китая и России они ничего не могут сделать. И, соответственно, Китай, как кадетская партия там, в первой там, Российской Думе, еще дореволюционной, он просто, примыкая к США или России, может очень сильно перекладывать баланс сил в мире. И ему сейчас, ну, проще, если даже не примкнуть к России, то просто стоять рядом с Россией, и все, и ничего не делать. Формально тогда в США нет аргументов против того, чтобы сотрудничать с Китаем, и он в итоге не зарабатывает на этом.
0: Юрий, вот очень короткий вопрос. Вы сказали сейчас слово «связка», а я как раз планировала вас спросить вот о чем. У нас в последнее время очень любят с таким придыханием говорить о какой-то вот российско-китайской дружбе, братушке буквально. Но вот есть сильные сомнения относительно этого, как правильно назвать вообще, что это? Дружба, союз, может быть, это ситуационная коллаборация,
2: альянс
0: связка.
2: Или мезальянс?
0: Да, вот... Ваше мнение.
1: Если есть хотя бы 30 секунд на ответ, я да. отвечу. Есть пример с грузовиками. Недавно компания ФАУ объявила об отзывной кампании. Что-то у них там не то с ними было. Всего под отзывную кампанию попало 14 тысяч чем-то грузовиков. Из них 6600 еще не проданы в России. То есть они стоят где-то на складах. То есть они ввезли эти грузовики до того, как изменились условия ввоза, потому что было проще их произвести, взяв кредит у кого-то, ну, скорее всего, у какой-то провинции своей, да, возможно, у государства центрального, я не знаю, как это устроено, и держать их здесь потом годами. 6600 грузовиков – это больше, чем 10% годового спроса. то есть они сюда везли, и они сейчас могут их распродавать, ну, там, месяцами, а то и годами, может быть, и все равно они на этом заработают. Китайцы очень практичны. Они, если могут заработать, они заработают. И проблемы там КамАЗа, проблемы там БелАЗа, их не волнуют вообще. Поэтому это просто надо учитывать. Они помогут, но за деньги.
0: Проблема с газопроводом-то, наверное, да?
2: Проблема индейцев, шерифа не волнует. И вот в данном случае, да, как раз с газопроводом в силу Сибири-2, как раз, видимо,
0: потому что, наверное, хочется более выгодных условий. Да. Ну, как мы подозреваем, но об этом еще будет повод поговорить. А Юрия Синодова мы благодарим за то, что он прокомментировал нам эту тему. Руководитель аналитического центра новостного агрегатора СМИ-2 был с нами.
2: Перемещаемся в другой регион.
3: Наше время.
0: В котором мы уже побывали в самом начале нашей трудовой недели. Это Куба. Мы говорили о том, что, возможно, Трамп начнет уже наводить свои порядки в своем регионе, как он и планировал. И вот выдвинуты обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро.
2: Ну, там все странно как-то, потому что против него выдвинуты обвинения. Сразу возникает мысль, а не повтор ли это истории с Мадуро, против которого были выдвинуты обвинения. При этом Трамп говорит, что, ну, как бы, как-то он странно комментирует это.
0: Обвинение в убийстве.
2: Да, обвинение в убийстве, но это были сбиты два самолета, которые летели. Ну, по большому счету, на самом деле, кубинцы посчитали их террористами, и, мне кажется, они были правы в той самой ситуации. Что там про них сейчас говорят, про какую-то гуманитарную помощь, это уже другие проблемы. А просто Кастро тогда занимал пост министра обороны Кубы, и вот после болезни брата он потом уже стал председателем.
0: При этом Трамп объявил, что эскалации с Кубой не будет, потому что у Кубы и так все настолько плохо, ну, по его...
2: Что она сама, наверное, утонет в океане.
0: Они потеряли контроль, действительно потеряли контроль над Кубой, смотрите, страна разваливается, терпит крах, ну, несостоявшееся государство, у которого нет нефти, денег, еды, электричества и энергии, чьими молитвами, кстати.
2: Ну, да.
0: Да, хотелось бы узнать.
2: Все было.
0: Но при этом пообещал довольно скоро объявить о планах по блокаде Кубы. Ну, как обычно.
2: Ну, что хочется понять? Ну, наверное, часть-то какая-то доля истины есть в том плане, что блокада-то действует, да, и действительно там света нет, там люди, молодежь бунтует. Но хочется разобраться все-таки.
0: Электричество 2 часа в сутки.
2: Да, Куба, она вообще выстоит. Это остров свободы, как его называли всегда. Он в этой войне пока нервов где-то, да, еще нет такой физической войны. Она выстоит или все-таки нам стоит готовиться к тому, чтобы распрощаться?
0: Олег Ясинский, корреспондент латиноамериканского телеканала Телесур в России. Олег Владиславович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владиславович.
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Да, Олег Владиславович, мы понимаем, что вы работаете на телеканале, который как бы и к Кубе имеет отношение, но мы надеемся, что будет такая объективная оценка нынешней ситуации, потому что она ведь непростая на Кубе, да? Вот давайте об этом вначале, а потом прогнозы какие-то.
4: С прогнозами, конечно, достаточно сложно, потому что прогнозы обычно и врагов, и друзей Кубы, они чаще всего проваливались, то есть реальность оказывалась сложнее. Я стараюсь быть в постоянном контакте с Кубой. У меня там много близких друзей, знакомых, то есть совершенно независимо от моей какой-то официальной позиции на канале. Ситуация объективно очень сложная, пожалуй, самая сложная, самая критическая с момента кубинской революции. То есть кубинцам не привыкать к блокаде, то есть это блокада, это не санкции, как это называют США, это полноценная блокада, которая уже почти 66 лет, она началась через 6 месяцев после победы кубинской революции. И сейчас правительство Трампа практически уже осуществляет морскую блокаду острова.
0: Олег Владиславович, давайте вот на этом поставим просто буквально многоточие, точнее наш разговор поставим на паузу. У нас сейчас минутная, 60-секундная обязательная рекламная пауза. Ну а после мы вернемся и с интересом дослушаем вашу мысль. Оставайтесь с нами.
3: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, Олег Ясинский. С нами корреспондент латиноамериканского телеканала «Телесур России». Мы продолжаем обсуждать ситуацию с Кубой. Олег Владиславович, продолжайте, пожалуйста.
4: Куба переживает очень трудный момент. На острове действительно нет горючего. Что такое остров без горючего в условиях тропического климата, где и так нехватка продуктов питания? Холодильники не работают, то есть говорят, что по 2 часа электричества, местами ни часа электричества нет, причем эта ситуация уже длится неделями. Мы все очень ждем новостей о втором российском танкере, который пару месяцев назад заправлялся горючим в России, должен был направиться к Кубе. Опять же, никаких подробностей официально ни с какой стороны неизвестно. Хочется верить, что он где-то там на пути, скоро будет. Какая-то гуманитарная помощь успевает поступать сейчас из Мексики, из некоторых соседних стран, из Колумбии что-то было, но это капля в море. И в целом можно сказать, что по отношению к Кубе осуществляется огромная историческая несправедливость, потому что совсем недавно кубинские медики, врачи спасали жизни, спасали сотни тысяч жизней в Африке, в соседних странах Латинской Америки. То есть человечество Кубе очень много должна. Уже я не говорю о чернобыльских детях, а во всем остальном. Но пока что есть такое напряженное ожидание. Можно не обращать особое внимание на слова Трампа, потому что он говорит одно, через час он говорит другое. Он говорит, что не собирается нападать на Кубу. Но вчера в Карибское море вошел авианосец «Нимец» американский. Он находится в непосредственной близости от кубинского побережья. Поэтому ситуация крайне напряженная. И, конечно же, Кубе нужна помощь. Кубе нужна конкретно российская помощь, потому что Россия была единственной страной, которая в последние месяцы хоть как-то помогала решать этот жесточайший кризис с горючим, но мы все ждем новостей, информации официальной очень мало.
2: Олег Владиславович, а вот на ваш взгляд, когда-то Советский Союз, ну, в один момент решил проблему, просто вот проведя эту известную операцию «Анадырь» или «Анадырь», когда мы туда поставили эти ракеты и, в общем, изменили геополитическую картину мира мигом, военно-политическую, как минимум, точно. А почему сейчас Российская Федерация... Вот если бы Российская Федерация сейчас сделала какое-то резкое движение, могла бы позиция, на ваш взгляд, Америки измениться? Почему я спрашиваю вас вроде бы не про Кубу, а про Америку? Но вы знаете прекрасно всю Латинскую Америку и знаете, как вот эти выстраиваются связи США с этими странами. Побоятся ли в нынешней ситуации американцы русского влияния в этом регионе? Или они не из-за этого, ну, сейчас на Кубу наезжают, что там есть вероятность возвращения туда России?
4: Я думаю, что Россия не особенно волнует сейчас Соединенные Штаты Америки на Кубе, даже Китай не особенно волнует. США пытаются восстановить полный колониальный контроль над Латинской Америкой. И совершенно понятно, что в смысле полезных ископаемых чего-то еще Куба не представляет особого интереса. Куба – это прежде всего символ 20 века, символ сопротивления США в 90 милях от берегов Майами. Поэтому, опять же, если говорить сейчас о временах Карибского кризиса, мир был другим. В мире существовало 2 антагонистических идеологических проекта. Был Советский Союз, и у Советского Союза в те времена были логистические возможности гораздо больше, чем, то есть понятны совершенно нынешние ограничения России. Россия сейчас зависит от мировых рынков гораздо больше, чем когда-то зависел Советский Союз. В то же время, да, я совершенно уверен, что с Соединенными Штатами, с вот этим вот коллективным монстром, который сейчас пытается наводить порядки свои в мире, с ним договариваться невозможно, он не договороспособен, он понимает только совершенно жесткие шаги и решения.
2: Только с позиции силы. Да. Олег Ясинский, корреспондент латиноамериканского телеканала «Телесур» в России, был с нами, говорили о Кубе.
7: Наше время.
0: Ну, а мы к нашим внутренним темам. Очень небезынтересная тема. И, честно говоря, прямо она нас взволновала. Про просрочку будем говорить. Дело в том, что в теневом сегменте интернет-торговли набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Мы-то что думали, что его утилизируют? А нет. В специализированных телеграм-каналах создаются закрытые группы, где оптовики продают тоннами просрочку по ценам значительно ниже рыночных. А куда она потом девается? Давайте вот разберемся. Так вот, появляется многочисленное объявление. Реализуются продукты питания с истекшим сроком годности. Часто подписывают, что сгодится на корм собакам, например. Продажи некоторых категорий идут десятками тысяч единиц в одном лоте и миллионами десятков тонн. Предлагается купить, например, вот смотрите, замороженные куры по цене 75 рублей за 1 килограмм. Это при том, что минимальная цена опта – это 220 рублей за килограмм. Три раза. Сыр бри по 50 рублей за килограмм. Просто какой-то сыр, без мамы, без папы, как говорится, по 170 рублей. Замороженные курино-говяжьи сосиски по 22 рубля за килограмм. Правда, брать надо сразу 20 тонн. Тушенка по 80, но сразу за 12 тысяч банок. И вот, как я уже сказала, часто сопровождается припиской, что сгодится на корм животным. При том, что согласно закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, сбыт просроченной продукции запрещен вне какой-либо зависимости от цели и подлежит утилизации и уничтожению. Поговаривают, что утилизация – это дороговато, и причем заниматься ею могут только специально подряженные для этого компании, то есть специализированные. Но на деле выходит, что просроченный майонез, например, охотно покупает точки по продаже шаурмы, несвежий творог, пекарни. Маленькие предприятия вообще очень, оказывается, любят покупать просрочку. А тонны мяса, тонны птицы, рыбы, у которых истекли сроки. Все это цинично идет на переработку в полуфабрикаты. Вот мясо потемнело, уже с душком, ничего, прокрутили на фарш, добавили лучку, чесночку, сои, специи, и вот уже румяные котлетки, наггетсы или пельмени. Все это на прилавках кулинарии. И все это из того, что могло быть, например, заражено сальмонеллой, листерией или кишечной палочкой и подлежало утилизации, то есть сжиганию или захоронению на полигонах. Но это дорого. А так прям вин-вин получается, как говорится. Ни тебе штрафов, а наоборот сплошная прибыль. Вот такая вот очень неприятная какая-то история. Мы хотели бы ее проверить и уточнить у нашего эксперта. С нами аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
8: Здравствуйте,
2: Леонид Иванович. Здравствуйте,
0: Игорь. Ну, хотели с вами обсудить вот эту историю. И если все так, то масштаб проблемы.
8: Ну, то, что вы прочли, это шокирующая, на самом деле, информация. Свидетельствует она о том, что масштаб проблемы достаточно серьезный. Почему так много просроченных продуктов появилось? Ну, потому что немножко припал платежеспособный спрос, промышленность работала как работала. Ну, в общем, и часть продуктов не купили. То, что это попало в такой теневой оборот, ну, это откровенно криминальный оборот, потому что, согласно закону, как вы правильно сказали, эта продукция подлежит уничтожению. То есть за нее деньги не получат, наоборот, еще деньги нужно потратить. На это идти никто не хочет. Поэтому люди, не то что нечистые на руку, но просто без царя в голове, предлагают ее купить. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, это криминальный оборот, примерно такой же, как поддельные лекарства там, или наркотики, или что-нибудь такое.
2: Ну, а вот Леонид Иванович, а на ваш взгляд, нам везде надо опасаться этого? Или все-таки это вот криминальные обороты, с этим связаны, ну, какая-то часть, например, там, не знаю, ресторанного бизнеса, но это не сплошь и рядом? Потому что создается ощущение, что это может быть сплошь и рядом, ну, в связи с непростой экономической ситуацией.
0: Ну, это вообще, честно говоря, после всего этого страшно покупать вот какие-либо пельмени, какие-либо наггетсы, какие-либо котлеты, особенно если они замороженные, потому что непонятно вообще из кого.
8: Ну, полагаю, что, конечно, тот, кто дорожит своим именем торговым, не будет покупать просрочку, которая может быть на самом деле не очень полезной для здоровья, мягко говоря, и люди потом себя плохо почувствуют, и могут, и после этого не пойдут в эту торговую сеть или в эту шаурму там, покупать себе еду. И такие случаи бывали, и связаны в том числе, видимо, с этой проблемой. Вот поэтому, ну, первое, нужно покупать продукты в том магазине, которому ты доверяешь, ну, какая-то сеть приличная или какой-то фермерский магазин приличный. Ну, смотреть при этом на продукты, как выглядят, как пахнут там и так далее. Если дома что-то почувствовал не то, лучше выбросить.
2: Ну, вы как-то, вот, Леонид Иванович, вообще тоже пугаете, потому что раньше так мы говорили про рынки, да? Ну, на рынке надо покупать у проверенного продавца, а когда теперь еще доходим до того, что магазин выбирать по провереннее, это, конечно, ну, страшно, потому что есть же система контроля. Неужели вот эта система контроля за магазинами не пропускает через себя, не замечает вот подобного рынка, если он действительно существует?
0: Ну, то есть мы подходим к вопросу, как с этим бороться, да, и возможно ли в принципе?
8: В принципе, бороться нужно и можно. Система контроля смотрит, что продает магазин. Магазин, который легальный, он на самом деле с просрочкой редко связывается, потому что можно просто сильно налететь на неприятности. Там же ведь, помимо того, что есть проверяющие, есть еще системы прослеживаемости, которые, как вот у меня много раз было в магазине, через кассу просто там сметану, масло или что-то еще такое со сроком годности и с истекшим не пропустят.
2: Честный знак, так называемый, да.
8: Да, кассы не пропускают. Значит, я бы что предложил бы в качестве борьбы с этой проблемой? Ну, во-первых, она, я так полагаю, временная, потому что спрос с предложением найдут свое соприкосновение, и просрочки в таких огромных количествах не будет. Да, теперь, что касается вот страхов и количеств. То, что вы сказали, да, это большие количества, внушает ужас там и так далее, но относительно общих объемов товаров, которые обращаются на рынке, это там совсем доли процента. То есть не такой большой шанс встретиться с откровенной там просрочкой, тем более еще ядовитой и испорченной.
2: Леонид Иванович,
8: поэтому, Леонид Иванович, что бы я предложил?
2: Да. Предлагайте.
8: В этой ситуации. Ну, первое, значит, во-первых, действительно, часть этой продукции можно использовать для переработки глубокой, для корма животных. Это продукт, который, ну, грех просто так действительно выбрасывать, сжигать, тем более, что есть много желающих, которые хотят на этом заработать. Это первый момент. Второй момент. Магазинам, сетям и так далее, чем связываться с криминалитетом, лучше организовать нормальные бережные отношения с продуктами, которые приближаются к сроку просрочки. Сейчас они стали уже делать сильные оценки, или, в принципе, даже можно, которые там совсем вот скоро просрочены, будут выкладывать их там, как делают за рубежом, в специальные коробки, где люди могут приходить и брать. У нас много необеспеченных людей, которые этим пользовались бы. И, в-третьих, есть хороший опыт в мире, так называются продовольственные банки для малоимущих, куда сети и торговцы сбрасывают продукты, приближающиеся к концу срока годности, чтобы люди могли получить там еду или там прийти взять, или что-то из этого могли бы приготовить, им там накормить. То есть это серьезный элемент за рубежом системы поддержки малоимущих. Вот, в принципе, вот вариант.
2: Жалко, что мы другую тему не затронули, времени уже просто нет у нас, потому что, ну, с магазинами понятно, а вот в ресторанах никакой честный знак на полученном тобой блюде никто не ставит, и вот как быть с ресторанным бизнесом, я думаю, мы к этой теме просто как-нибудь вернемся.
0: Экспертиза, интересно, покажет ресторанную котлету, разложит на атомы или нет, есть сомнения, но есть и повод еще раз об этом поговорить. Вернемся к этой теме обязательно, а нашего эксперта сердечно благодарим за разъяснение. С нами был Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Ну а далее в нашем эфире разговор про героев нашего времени. Ровно через минуту вернемся и продолжим про то, как возвращают детство.
3: центре внимания специальная военная операция.
9: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Теперь будем говорить про проект «Возвращаем детство».
2: Да.
0: Это программа социолога, психолога социальной адаптации для беженцев и для вынужденных переселенцев из регионов, где проходит специальная военная операция. И вот фонд «Шеридарь» более 10 лет занимается реабилитацией детей после тяжелых болезней. С началом специальной военной операции команда адаптировала свои методики для помощи семьям вынужденных переселенцев. Проект предлагает специальные программы терапевтической рекреации через творчество, а также через общение и через совместные дела. Вот мы решили об этом и поговорить.
2: С нами финалист международной премии «Мы вместе» 2025 года в номинации «Герои нашего времени» фонд «Шеридарь», и его представляет Елена Соломатова. Елена Александровна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Елена Александровна, вот фонд «Шеридарь», который вы представляете, много лет работает, как мы уже сказали, с детьми после тяжелых болезней. Как и когда возникла у вас идея помочь семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий? Ведь это несколько другое направление.
11: Да, действительно, как вы сказали, фонд «Шеридарь» посвятил свою работу развитию детской реабилитации, и с момента своего создания 2012 года фонд проводил бесплатные программы реабилитации для детей и подростков, перенесших тяжелые заболевания. Но в 2022 году, после начала специальной военной операции, правление фонда приняло решение, что фонд, обладающий такой большой базой, таким опытом, не может оставаться в стороне от общемировых событий, и было принято решение создать программу для детей и для их семей, тех, кто имел опыт проживания в зоне ведения боевых действий. Я сама также ездила как волонтер-психолог в Луганскую Народную Республику летом 2022 года, работала с детьми, увидела, что действительно у детей есть потребность в системной помощи. И, собственно, в ноябре 2024 года пилотная смена для подростков была запущена. Полтора года ушло с момента принятия решения до момента запуска первой программы. И почему мы выбрали именно такую категорию, да, для пилотных программ? Почему мы взяли беженцев и вынужденных переселенцев? Потому что мы считаем, что вообще вот само вот это событие, переезд, да, когда новая среда, новая школа, новая работа у родителей, абсолютно новое все, фактически вот участник вынут из своей реальности и помещен в какую-то другую, это само по себе уже является сильным стрессом. Это позволяет нам не оценивать, ну, видел там участник боевые действия или не видел, там быстро он переехал или не так быстро. Но при этом участники, они в данный момент находятся уже физически в безопасности, и мы можем помочь им не только в преодолении, ну, каких-то вот базовых тревоги, страха, да, но и в адаптации, и в выстраивании каких-то новых отношений, новых планов на жизнь, несмотря на пережитый опыт.
2: Ну, а вот как, если так говорят, на пальцах, да, простыми словами, расскажите о том, что происходит, когда семья попадает в ваши руки, она приезжает к вам на смену. Чем занимается, кто с ней работает?
11: Но у нас есть в целом два вида программ. Есть подростковые, где подростки находятся без родителей, И такие программы длятся 8 дней. И есть также семейные программы, куда мы берем деток любого возраста с родителями, ну, от годика до 17 лет включительно, с родителями. И такие программы длятся 4 дня. И как подростковые, так и семейные программы, они проходят в формате лагерной смены, даже для взрослых, в которой день расписан буквально по минутам. Основной формат работы – это так называемые мастерские. Мастерские могут быть не только творческими, но и могут быть активными. И эти мастерские проводят волонтеры, которые приезжают на территорию центра «Шеридарь» заранее и проходят специальное обучение. То есть, ну, если пример привести, мастерской может быть, например, роспись по ткани, создание брелков, создание украшений. Из активных мастерских это может быть прохождение веревочного парка, может быть, катание на лошадях, подвижные игры, сплавы на байдарках при условии, что позволяет погода. Но основная особенность – это не в том, какая именно активность включена, скажем так, в расписание участников, а в том, как этот процесс сопровождается. То есть на программах с помощью волонтеров мы создаем максимально безопасную и принимающую среду без оценок, без конкуренции. Вне зависимости от того, насколько ребенок или взрослый успешно справился с той или иной задачей, волонтеры всегда помогают ему описать словами тот процесс, который происходил, а затем увидеть и подчеркнуть позитивный момент, который можно вынести и присвоить себе по результатам занятия. То есть в этом основной смысл методики. То, что участники видят, как они занимаются творчеством, как они играют, отдыхают, но при этом они учатся понимать и принимать себя и находить какие-то новые решения, какие-то плюсы в самых различных ситуациях. И вообще волонтеры стремятся передать семьям определенный формат общения, коммуникации, который они могут забрать с собой и после окончания программы. Вот. Также на семейных программах для родителей входит встреча с психологом в программу. Встречу проводит, как правило, руководитель программы самостоятельно, ну, в данном случае это я. Встреча проходит в группе, но также в атмосфере игры и творчества. То есть она направлена не на то, чтобы там раскопать травмы какие-то, а на то, чтобы участники больше узнали о себе, о других, смогли увидеть, что они не одни, кто оказался в такой ситуации, и увидели, как много рядом людей, которые могут их поддержать. И вот одна из целей программы, которую мы заявляли, это как раз установление новых дружеских связей, формирование круга социальной поддержки. И, как мы видим, по итогам нескольких программ, это то, что действительно у нас получилось и то, что работает.
0: А изменения-то наверняка же какие-то есть, вы, наверное, их видите. Если есть, то расскажите, какие. И вообще, сколько семей прошло через эту программу за то время, пока она работает? У нас 2 минуты осталось.
11: Угу. Ну, сейчас уже прошло 4 подростковых и 6 семейных смен. В подростковых программах приняло участие 245 подростков и 78 семей впервые, и 20 семей к нам приехали повторно. Из изменений хочется привести, на самом деле, такой пример. У нас была семья, где мама, к сожалению, погибла как мирный житель в ходе специальной военной операции. Девочка приехала, подросток, в составе приемной семьи, с приемной мамой, и у нее не ладились отношения с ней до программы. И после программы с нами поделился курирующий фонд, что девочка стала называть приемную маму мамой, причем сама, без каких-то запросов с ее стороны. То есть для нас это про то, что коммуникация внутри семьи, ну, действительно улучшается, и мы можем это уже увидеть наглядно.
0: Ну и давайте, может быть, мы еще успеем от вас вот о чем услышать. Мы знаем, что проект ваш стал финалистом международной премии «Мы вместе» в 2025 году в номинации «Герои нашего времени». Расскажите, что вообще эта премия вам дала. И главное, сейчас идет прием заявок на новый сезон, вот до 24 мая. Что бы вы сказали тем, кто думает подавать или нет?
11: Но для нас участие в премии было очень ценным опытом, и то, что мы вышли в финал, конечно же, очень сильно обрадовало. Я считаю, что это в первую очередь дало нам узнаваемость, то есть теперь фонд «Шеридарь» знает не только как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, но и как центр, оказывающий помощь детям из регионов СВО. То есть нам стали обращаться с заявками просто обычные люди, которые откуда-то нас узнали там из эфиров, из СМИ, ну вот из каких-то открытых источников. А раньше мы работали больше вот именно с курирующими фондами. И стали больше участвовать в конференциях, делиться опытом уже своим проведения программ.
0: Ну и 20 секунд. Подавать, не подавать заявку?
11: Подавать заявку точно. Успешная попытка, она всегда состоит из множества маленьких шагов. И пусть первый шаг будет ваш, это подача заявки.
0: Помните, до 24 мая принимаются заявки. Мы благодарим вас, Елена, за участие. Елена Соломатова, финалист международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Герои нашего времени», фонд «Шеридарь» из Москвы. Ну а мы сейчас вас покинем, вернемся сразу после рекламы и будем говорить про беспилотные летательные системы. Казалось бы, нередкая тема в нашем эфире, но будет, мы думаем, особенной. Ольга Максимова, Игорь Шатров.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
15: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
17: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
16: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
18: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
16: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
19: Этого еще не хватало.
20: Извините.
21: Согласна.
22: Простите.
3: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
23: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
24: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
25: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Сегодня в Москве сохранится жаркая погода. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщила Минобороны. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Как отметил президент, эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и порывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах. Президент после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими, награжденных посмертно «Золотой звездой Героя России». Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Стенок, Никаноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеева-Дружковки, Краматорской и Константиновки. Противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия уделяет приоритетное внимание военно-техническому сотрудничеству с Вьетнамом. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах в Москве с вице-премьером, министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. Белоусов обсудил с коллегой вопросы взаимодействия в сфере обороны, обменялся оценками обстановки в регионе и мире.
4: Социалистическая республика Вьетнам – давний и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства. Рассматриваем ваш официальный визит в Россию как составную часть последовательного и долгосрочного процесса развития межгосударственных связей. Приоритетное внимание уделяем укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.
1: В свою очередь генерал армии Фан Ван Зянг поблагодарил главу российского военного ведомства за теплый прием и возможность встретиться. Сегодня в Москве сохранится жаркая погода. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15, что сопоставимо с нормой сентября.
5: Днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23.
1: В Москве и области из-за высокой температуры воздуха до конца суток пятницы 22 мая сохраняется предпоследний оранжевый уровень опасности, предупреждающий об опасной погодной ситуации с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на один год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Магадане плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
5: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
6: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
5: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
7: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
5: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
6: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
5: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова с вами готовы продолжать.
8: Сделано в России.
6: Так называется наша следующая тема, которую мы посвятим разговором о беспилотниках. Когда слышит беспилотник, часто думает про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот об этом мы задумывались. Давайте об этом и поговорим. Ну и не только. Это наши темы на предстоящий час. Давайте коротко. В студии наш спортивный обозреватель будет с нами говорить об играх на стероидах, потому что от России отправляется стероидный участник.
9: Ну вот как-то не знаю, как реагировать. Да? Вот сейчас попробуем разбираться.
6: И поговорим мы также об московском ипподроме и о том, как будут бороться с искусственным интеллектом в дипломных работах.
9: Ну, как-то все такое у нас винегрет или салат из разного рода блюд. Вот. А начнем мы все-таки вот с той рубрики, которую уже заявили.
6: Сделано в России. Так, когда слышит беспилотник, часто думают про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот таким вопросом мы задались. И есть ли уже конкретные примеры, где вот эти вот системы помогали бы государству сэкономить ресурсы или сделать чью-то работу безопаснее? Когда мы говорим «беспилотник», то... Вот что ты себе, Игорь, представляешь? Ну, прежде всего, конечно же, за последние годы.
9: За последние годы это, конечно, дрон, то есть летающее устройство, вот, ну, то есть военный дрон в первую очередь, но вообще дрон. И теперь уже и автомобили, конечно, потому что мы слышим про автомобили грузовые, которые ездят по трассе Москва-Петербург, Москва-Казань. Мы видим в Москве беспилотные такси. Вот, это я считаю беспилотниками, хотя, конечно, гораздо шире.
6: А роботы-доставщики?
9: Ну, кстати, да.
6: Такие. Но помимо городов-то есть же еще и агросектор, а это одна из главных сфер для гражданских дронов. Если уж совсем просто, вот влияет ли применение беспилотников на себестоимость наших продуктов, которые в итоге мы покупаем?
9: Ну, ты имеешь в виду, если трактор будет ездить без тракториста?
6: Да, то будет ли дешевле буханка хлеба, например?
9: Или картошка. Не из Египта, окажется, а из России, и она будет дешевле. Египетской, удивительно.
6: Или это другая история? история пока про точность, про удобство для агронома, а не про ценник на полке. Еще часто говорят, что дроны – это для Москвы и для нефтяников. А вот что беспилотник дает региону с низкой плотностью населения, где дорог мало, а территории огромные? Вот видите, сколько у нас вопросов, и будем сейчас задавать нашему эксперту. Еще у нас будет разговор про дроны.

0: Спрятано. А зимой, когда ты видишь, во что превращены некоторые придорожные кюветы или просто полянки, это, конечно, страшно. Очень нужен нам эксперт, потому что, во-первых, он у нас сегодня очень статусный, и он явно знает про эту тему все. Видимо, решил подержать ее в секрете, да не хочет с нами делиться, я даже опасаюсь, где наш гость сегодня. Не придется ли нам самим про беспилотники-то рассказывать?
1: Ну вот еще хотелось бы узнать у нашего эксперта, надеемся, что он все-таки появится, про цифровые реестры, что стоит за этими словами, что это такое? Это что, это система подготовки кадров? И, возможно, те, кто нас сейчас слушает, а это молодые люди, их родители, вот, может быть, это позволит задуматься, на кого идти учиться, тем более, что сейчас самая горячая пора для этого.
0: Слушай, ну вообще, да, вот помнишь, это был период, когда вот перестраивалось восприятие образования, люди вот шли там, айтишники, например, да, а сейчас ты уже понимаешь, что есть же конкретные направления, и те же самые дроны, это отдельная тема, да, отдельная серьезная очень тема, и надо отдельную подготовку проходить, и высшее образование в этой сфере, оно ну, сейчас перспективно очень. Как ты думаешь? Я думаю, что у нас все-таки мы теряем время, а гостя еще нашего нет. Давай мы вторую тему обсудим. Этого.
1: Я тоже предлагаю перейти на вторую тему, а потом, возможно, к нам наш эксперт уже и присоединится. Мы вот о чем хотим поговорить еще с вами в этом часе. В России борются с искусственным интеллектом в дипломных работах. Вообще ждут регулирующий документ, потому что, ну, должен быть документ, который содержит какие-то типовые рекомендации, которые получат вузы и которые будут им руководствоваться для того, чтобы вычислять вот такие вот работы. Но говорят, что он будет готов только к осени. И вот доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных работах студентов, только вдумайтесь, выросла с 10 приблизительно процентов в 2022 году до почти 45% в 2025.
0: Ну, это просто страшно. Фактически каждая вторая работа сгенерирована искусственным интеллектом.
1: Четыре раза рост.
0: Давай мы спросим обо всем ведущего эксперта Института образования Высшей школы экономики Илью Денисенко. Илья Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
0: Илья Сергеевич, неужели такие страшные цифры, действительно, каждая вторая работа? И вопрос, а вообще с этим можно бороться? Вот эти все рассказы о том, что с этим будут бороться, я понимаю только одно. Можно будет вычислить, что это сделано искусственным интеллектом. Он поучаствовал, ну и что?
1: И самое главное, ведь искусственный интеллект, он настолько хитрый, обучающийся, что ему можно, например, сказать, а вот еще добавь такое мое пожелание, чтобы тебя не распознали.
0: Например.
1: И ведь он же, например, справится с этим спустя приблизительно полгода или год,
0: общем,
1: потому что это все обучается.
0: Переформулирую вопрос. Вы вообще верите в возможность победить в борьбе с искусственным интеллектом вот этих вот такого рода выпускников, или кто они там будет, абитуриентов или дипломников, да?
2: Ну, во-первых, спасибо, что поднимаете такой важный вопрос о том, как выглядит вообще обучение, аттестация в высшей школе. Да, цифры впечатляют, и это действительно так. И, может быть, даже на практике они еще побольше. Вот доля тех, кто использует искусственный интеллект при написании дипломов. Но здесь я думаю, что вопрос, как бороться, начинается с вопроса, а нужно ли бороться вот с этим явлением.
0: Согласимся, а вот
2: нужно
0: теперь давайте попробуем.
2: Нужно признать, наверное, то, что уже искусственный интеллект – это часть жизни, и как-то просто пытаться ее исключить запретами, наверное, просто-напросто не получится.
0: Похоже на борьбу с ветряными мельницами, да.
2: Абсолютно, я с вами согласен. Здесь масштабы растут, мы действительно еще пока можем понимать, где искусственный интеллект генерировал, да, а где нет. Но здесь для вуза особенно, на самом деле, важно понимать не это, а нужно понимать разницу. Вот использовал искусственный интеллект для поиска структуры, для поиска идеи, для понимания собственной идеи работы, или полностью сгенерировал диплом без понимания содержания. Это огромная разница. И на самом деле это проблема текущего формата, который и раньше, да, формат дипломной работы, он предполагал, что текст может быть составлен не выпускником.

0: И просто на сегодняшний день технологии дошли до того, что вот эта компиляция текста эту задачу решает очень легко и быстро. Поэтому это проблема изменения заданий. Да? Как с этим работать? Ну, во-первых, изменение заданий. Если диплом – это компиляция просто теории, компиляция текстов, то да, искусственный интеллект с этим справляется. Значит, нужно увеличивать долю таких задач, которые требуют, например, собственных данных, когда абитуриент, то есть не абитуриент, а уже выпускник вуза, да, он работает с каким-то реальным кейсом полевым, он что-то проектирует, он анализирует реальную ситуацию, работает с реальной организацией, а главное, он учится рефлексировать, да,
1: вот, вот
0: искусственного интеллекта над принятием решений.
1: Да, вот ведь
0: мы
1: самое...
0: смещаем акцент с воспроизведения информации, да, на применение и интерпретацию.
1: Ведь
0: это первое дело.
1: Процесс защиты идет, ведь там же нет искусственного интеллекта, молодой человек сам рассказывает о своей работе. Вот мне кажется, там тоже много что можно выяснить, да?
0: Конечно. И здесь тоже звучит такая идея, давайте все отменим письменные, вот только устные экзамены. Хорошо, да, это действительно более сложный формат, он более надежный, потому что устные защиты, они предполагают, что действительно мы видим, да, человек мыслит или не мыслит. И поэтому, да, мы переходим в такой процесс ситуации, когда нам действительно важно проводить устные защиты. Но это не всегда очень просто. Проводить такие устные защиты на больших объемах. Не всегда получится одинаковые условия соблюдать, да, этих устных защит. И здесь мы другую идею понимаем, а насколько нам вообще сам вот этот экзамен, его виде, итоговая вот эта работа, насколько он должен быть определяющим. Ведь человек учится много лет, да, там 4 или 5 лет в вузе. И обучение – это процесс. Причем вот этот и цифровой след, и след обучения, и портфолио обучающегося накапливается в течение всего обучения. И этот процесс гораздо более наглядно нам говорит о том, какой у нас специалист получается, чем какой-то итоговый экзамен, госэкзамен, например, просто лотерея, да, там перенервничал, забыл, достал действительно не свой билет, или диплом, где там, ну, попался,
1: да,
0: например, профессор какой-то, не тот, кем... Не понимаешь.
1: Илья
0: общий...
1: Сергеевич, тема очень интересная. Мы, видимо, вынуждены будем ее обсуждать еще, потому что, ну, искусственным интеллектом нам теперь жить. Спасибо огромное. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Илья Денисенко был с нами.
2: Наше время.
3: Мы возвращаемся к теме беспилотных летательных систем, потому что, когда слышат беспилотники, думают первым делом про военную технику, а что гражданские дроны дают обычному человеку. Вот об этом и не только мы собираемся сейчас и поговорить.
1: С нами заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. Василий Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Василий Викторович, что нового в сфере беспилотных летательных систем сейчас создается нашей промышленностью? На каком этапе развития мы находимся? Ведь был период, нам показалось, что мы отставали, наверное, хотя слышали, что мы впереди. Вот давайте объективно оценим наше место в этом процессе.
4: Ну, для того, чтобы объективно оценивать место в процессе, надо говорить о тех сервисах и услугах и о той добавленной стоимости, которую могут сформировать беспилотные системы в нашей экономике. Они должны, и количество таких примеров множится. На сегодняшний момент уже более 60 сценариев. Есть работы беспилотных систем в различных отраслях. Они все опубликованы у нас в нашей государственной информационной системе промышленности. Достаточно большая работа ведется нашим федеральным центром по беспилотным авиационным системам. Ну, к слову говоря, сценарии они подбирают и систематизируют, и анализируют не только по беспилотникам авиационным, но и по наземным аэротехническим комплексам. Сейчас смотрим в том числе и на водные безэкипажные средства.
1: Ну вот давайте... Да, давайте по секторам экономики, что ли, пройдемся. Беспилотники в агросекторе. Вот что это сейчас? Что это такое и как это помогает аграриям?
4: Ну, в первую очередь, мониторинг. А если говорить про те работы, которые уже сейчас осуществляются, это обработка внесения химии всевозможной, это и пестициды, и гербициды. где-то точечно это удобрение, подкормка и так далее. А вот дрон, в смысле камерный, спектральной камеры видит, где именно растения испытывают стресс, где сорняки, где болезни, где вредители. В результате химикаты можно и удобрения вносить на весь гектар, а точно именно туда, куда нужно. Это серьезно повышает эффективность такой операции, да, агротехнической, с одной стороны. С другой стороны, сильно экономит время, потому что если, например, у вас на поле села саранча, у вас нет там дня или двух для того, чтобы эту историю обработать. Вы должны оперативно в течение часов предпринять меры, чтобы спасти свой урожай, например. Вы что-то хотели сказать?
3: Да, вот я хотела спросить, вы говорите, экономит время, а экономит деньги для потребителя, потому что хотелось бы все-таки понять, это про точность и удобство.
4: Смотрите, саранча, если прилетела, что важнее, время или стоимость этой услуги? Очевидно, что время.
1: Ну, да.
4: Потому что если вы как бы будете ждать наземное средство, которое в состоянии обработать, но оно даже для того, через техническое до вашего поля добраться, оно затратит больше времени, чем это может сделать беспилотный авиационный комплекс. Соответственно, поэтому, когда говорю про сценарии, которые размещены у нас на ГИСПе, это все сценарии с экономически обоснованными моделями, подтвержденными практическим использованием в различных отраслях экономики. И да, сельское хозяйство тут стоит особняком. Почему? Потому что из сельского хозяйства началось массовое внедрение воздушных дронов в индустрии.
3: Ну вот еще тогда вопрос. Дрон с искусственным интеллектом. Мы часто это слышим. А что это означает на практике? Он сам летает? Он сам думает? Может ли сегодня вообще беспилотник без участия оператора найти незаконную свалку, вот о чем мы говорили, или начинающийся лесной пожар, передать сигнал, ну и так далее?
4: Тут надо отматывать, что называется, с самого начала, что такое искусственный интеллект. Действительно, термин хайповый и много там наносного. В целом, это там специализированный алгоритм, поэтому относиться к этому нужно как к обычному программному обеспечению. А в отношении того, может ли беспилотник что-то сделать без участия оператора, да, конечно, может. Например, мы когда летим в самолете, мы зачастую даже не думаем о том, что пилот, который находится в кабине, по факту в процессе управления, участия, не принимает, а так или иначе все это происходит на уровне автопилота. Это пример из большой авиации. А если говорить про дроны, то искусственный интеллект используется. Это что такое экономика дронов? Это в первую очередь про работу с информацией. Это информационные сервисы, информационные услуги, когда можно на большой скорости за короткое время получить достаточно большой объем информации, будь то фотоинформация, будь то видеоинформация, или там снимки в разных спектрах частотных, мультиспектральные снимки и так далее. Но смысл в том, что пользователь, как правило, сами, чтобы кто-то сделал правильные выводы на основании этих снимков и предупредил о рисках, об угрозах, и дал какие-то рекомендации, что с этим делать. Если речь идет про сельское хозяйство, то, опять же, это мультиспектральные снимки, которые говорят, надо вносить удобрения, не надо, анализируя по состоянию зеленой массы растений, наличие сорняков или вредителей, или так дальше, и тому подобное. Работа с большим количеством неструктурированной информации, различного рода данных, это как раз специализация искусственного интеллекта.
3: Василий Викторович, минутная пауза. Просим вас оставаться с нами.
2: Театр на радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
2: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
8: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
2: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
9: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
2: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Наше время.
3: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему уважаемому эксперту. С нами заместитель министра промышленности и торговли Василий Викторович Шпак.
1: Вот, наверное, самый важный сейчас вопрос мы обсудим с вами. Ждем на него ответа. Беспилотники, какие-то цифровая экономика, кибердром и так далее. За этими словами стоит новая уже система подготовки кадров. Если молодой человек или его родители нас сейчас слушают, на кого вы посоветуете идти учиться, чтобы через 3-4 года оказаться востребованным и работать, например, в отрасли беспилотных систем? Какие 3-4 профессии вы бы назвали?
4: Ну, вы знаете, вообще в целом сейчас скорость изменений и технологических, и экономических, что очевидно, что человеку, чтобы быть востребованным и конкурентным на рынке труда, ему надо учиться всю жизнь. Это вся наша жизнь, система непрерывной подготовки. Но если говорить о тех знаниях, которые точно будут востребованы на протяжении, ну, какого-то определенного времени, ну, не знаю, там десятилетий или двух десятилетий, то это в первую очередь инженерные специальности. Это тот, кто будет в состоянии создавать технические решения, создавать эти беспилотные платформы. И это все кросс-отраслевые знания, да, мультидисциплинарные. Это человек, который сам в состоянии спроектировать, он должен знать механику, электронику, бортовое программное обеспечение. Нужна хорошая база физики, математики, схемотехники. Действительно, стабильно высокий спрос, и он будет только расти по мере увеличения серийного производства и востребованности таких решений во всех отраслях экономики. Дальше я уже сказал, что и вы это справедливо отметили, что любой дрон – это составная часть экономики данных, цифровой экономики. Поэтому специалисты по обработке информации, по машинному обучению, это тоже то, что будет востребовано. Все равно, чтобы искусственный интеллект был эффективный и работал, это искусственный интеллект, его надо научить правильно задать веса, определить, там, промпт написать. Ну, в общем, это достаточно серьезная и специальная область знаний, где долгое время без человека еще, ну, не обойтись. Есть важные программирование, понимание статистики, математики, понимание работы нейросетей.
1: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, просто вы не очень быстро появились в эфире, поэтому много времени мы потеряли, но, тем не менее, мне кажется, основное сказали. Ссылайтесь на советы от заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпака, который только что был у нас в эфире. Он дал нам очень полезные советы и представил нынешнее положение в российской отрасли беспилотных летательных систем и вообще беспилотников.
3: Вот так вот подробно мы первую половину второго часа нашего эфира поговорили и про искусственный интеллект, да, и про промпт. Ну а сейчас про спорт.
2: Наше время.
3: И с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
1: Здравствуй, Дима.
7: Здравствуйте.
1: Ну, у тебя-то, конечно, совершенно такая тема. Знаешь, вот тут мы гордиться хотели.
3: Заземлимся.
1: Да, тут
3: сейчас
1: мы гордиться хотели бы тем, о чем рассказывали. А вот сейчас даже не знаю, как относиться к тому, что ты сейчас будешь, ну, если не рекламировать, то как минимум нам предъявлять.
7: Ну, не предъявлять, а, наверное, знакомить вас с этим. Ну, в принципе, когда-нибудь, может быть, если эти стартующие в Лас-Вегасе Enhanced Game, игры на стероидах, так их называют, то есть это игры, достаточно ограниченный список дисциплин, это плавание, спринт, силовые дисциплины, то есть там, где ярко выражены человеческие возможности, при этом не ограниченные в подготовке с точки зрения фармакологии. То есть это... Ну, правда, при определенном на медицинском надсмотре, чтобы уж совсем люди не убивали себя какими-нибудь стероидами либо гормонами, но при этом надеются они показать весьма высокие результаты, обещают сумасшедшие призовые за побитие мировых рекордов.
1: Ну, обычных мировых рекордов, которые без стероидов.
7: Да, но при этом все же прекрасно знают, насколько плотно Всемирное антидопинговое агентство следит за спортсменами, которые принимают участие в официальных соревнованиях, да, и при этом сколько скандалов возникает, и мы еще примерно понимаем, что не всех еще поймали.
3: Слушай, но ведь они же сами говорят, что весь спорт на допинге, чего скрывать?
7: Да, вот это,
3: то есть, в принципе, получается, что кого-то на допинге все на допинге, допинге, но кого-то ловят, а кого-то не ловят, а мы вообще всем разрешаем.
7: А мы просто уравниваем шансы.
1: Но, да. Ребят, вы тут сейчас как бы становитесь какими-то апологетами большой фармы. Ну, просто большая фарма победила. Давайте признаемся, на самом деле, вы это не очень радостно. Пьешь? Я нет.
7: Ну, таблетки принимаешь?
1: Так, да, тема таблеток у нас сегодня обсуждалась за кадром, за эфиром. Не надо об этом, о больном не надо. Дим, ну хорошо, но давай если вот без темы таблеток, давай немножко просто пофилософствуем, потому что тема мне, например, понятна, я к ней с другой стороны хотел подойти. Я, например, противник развития дальнейшего олимпийского движения, потому что некуда дальше действительно развиваться. Ведь действительно возможности человека, они, ну, где-то по многим дисциплинам они уже исчерпались.
3: Ну, то есть, условно говоря, семерной да. прыжок...
1: Ну, да, это уже...
3: Не
1: ну,
3: прыгнуть.
1: Да, то есть...
7: И не прыгать, в смысле еще... не прыгнуть? Да прыгай хоть десятерной.
3: Ну, как слушай... ты десятерной на фигурных коньках?
1: Ну, да, или
7: на коньках,
1: там...
7: я думал, коньках. Ты имеешь легкую атлетику.
3: Вот, нет, нет, я же про фигурные каты.
1: Дайте, ребята, я закончу мысль. Так вот, это не означает, на мой взгляд, что надо накачать всех стероидами, да, а просто ну, что-то другое придумать, но прекратить вот эту бесконечную гонку за результатами в той же Олимпиаде, потому что все закончилось.
3: Слушай, вот у нас недавно даже была тема, вы точно в вашей спортивной редакции ее тоже обсуждали, когда опубликовали теннисные корты. 80-е годы теннисный корт и в 2026-м теннисный корт. Когда в 80-е была вытоптана трава и у сетки, и везде. Ну, практически...
7: Сейчас играют на харде.
3: А сейчас они играют только за задней линией, все.
7: А, это пока про Уимблдон. Ну да, сейчас спорт стал
3: то
7: более
3: силовой. То есть он стал, да, вот таким вот скучным достаточно.
7: Ну, это не жаль, еще не скучно. Крикнул. Ты забываешь, это игра на результат. И просто игра на задней линии достаточно.
3: Так говорят о том, что раньше-то она интереснее была.
7: Она интереснее была.
1: Ты смотри, в игре, где, за где вот на результат, да, получается, стало скучно, потому что исчезло вот... Исчезло...
7: Слушай, ну вот Enhancing Game тебе дают сейчас возможность чуть встать выше человеческих возможностей.
1: Так вот зачем это?
7: А как зачем? А слушай, а потом начнем вживлять чипы, которые позволят прыгать выше, дальше, быть сильнее.
3: А потом как у росомахи вылезут да, адамантовые когти.
7: Да, и вот все. И нет.
1: Вот так, да?
7: Ну, слушайте,
1: красивое будущее нарисовал.
7: Нет, слушай, вот давай вот этот вопрос сейчас адресуем нашему эксперту сегодняшнему. У нас есть Олег Шаманаев, это шеф отдела спорта «Спортэкспресса», который внимательно уже и не первый месяц следит за тем, как развивается ситуация вокруг Enhancing Game, и что он думает, что это может дать мировому спорту. Потому что все те рекорды, которые сейчас будут показаны, если они будут показаны на этих играх, их, естественно, мировое спортивное сообщество не признает. Но что-то же оно, вот эти игры должны же дать, да? Вот давай узнаем у Олега. Олег, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
10: Добрый вечер.
7: Да, смысл, на ваш взгляд, этих игр, ну, помимо вызова мировому спорту, что вот из серии вы все едите допинг, а мы тут просто
1: мне кажется, уравняли. Это похоже на легализацию наркотиков. Извините, конечно.
10: Ну, мне кажется, не совсем, потому что одно дело, там, наркотики, там, мы все знаем, там, вред и прочие, там, истории. Тут, скорее, какая-то легализация медицинских процедур, да, то есть, в принципе, ну, никто там не считает, там, проблемы какие-то, зубы лечить, да, там, из серии, там, или, там, когда перелом у человека, там, штыри составляют, да, там, мы знаем, титановые, там, когда срастается, да, то есть, в общем, как бы, ну, есть какие-то обычные истории с медицинской помощью, да, которые почему-то там отрицаются Всемирным антидопинговым агентством, то есть тут какое-то, мне, например, хочется, чтобы эти игры все-таки как-то немножко поставили на место вот этих людей, которые там достаточно нелогичную систему внедрили, навязали мировому спорту, и как-то доказать, что, в общем, медицина немножко в другом направлении развивается, не в запретительном, и пора признать это.
7: Да, то есть получается, Олег, на твой взгляд, эти игры – это скорее просто вызов ВАДА, вернее, желание, наверное, чуть-чуть приструнить Всемирное антидопинговое агентство.
10: Ну да, то есть, как бы нам рассказывали какие-то ужастики про допинг, про эти все препараты. Да, действительно, есть вопросы, там мы знаем, что умирают там бодибилдеры там часто, там, потому что на стероидах сидят там. В целом, как бы, жизнь опасная штука, да. Но, в общем, настолько сложная и закрученная вот эта часть системы, где, я не понимаю, там, из там, этих препаратов там 300 штук запрещено, из них там реальные какой-то там... большую проблему составляет, может быть, там 10. А остальные все запрещены, потому что ну, просто вот так вот попалось. Это очень нелогичная система и сложная, дорогостоящая и неэффективная. То есть, да, там есть нюансы с этими расширенными играми, возможно, там это какой-то биохакинг, да, там они пытаются продвинуть и прочее, но польза определенная спорту может быть вот за счет того, чтобы щелкнуть по носу немножко Всемирное антидопинговое агентство.
7: Да, еще надо отметить, что от России Евгений Сомов заявился на эти игры. Ни много ни мало участник Парижской Олимпиады 2024 года выступал под нейтральным статусом. Это пловец наш, да? Вот, на твой взгляд, как к нему теперь будут относиться внутри нашего российского спортивного сообщества?
1: И в международном сообществе,
7: ну,
1: да?
7: Ну, международный, вот... ладно. Мне, ну, нет, мне, ну, мне просто интересно, как у нас чуть строже с моралью.
1: Ну, хорошо,
7: давай,
1: ну, давай, давай, ладно,
7: да,
1: согласен.
7: Вот, Олег, вот скажи.
10: Ну, у нас, честно говоря, к нему и так относились не очень. Он живет в Америке, поехал на Олимпиаду в тот момент, когда мы не приветствовали участие. В общем, там ему терять особо нечего с этой точки зрения. И в Америке он в студенческом спорте выступает. Там студенческий спорт не признает Всемирное антидопинговое агентство. То есть тоже с этой точки зрения тоже как бы... выступать терять нечего, и он как бы только денег поднимет, если какие-то рекорды. Там даже за участие платят. То есть он, я думаю, что все взвесил. Но так, да, конечно, там официальные структуры, ВАДА грозила дисквалифицировать там практически любого, кто выйдет на старт. И если это действующий спортсмен, к нему вообще чисто теоретически все равно могут прийти, да, то есть они не признают ВАДА, но вот он действующий спортсмен, и он подписал кодекс Всемирный антидопинговый, к нему могут прийти даже во время игр этих и наказать. Но я думаю, что с Сомом все будет хорошо.
7: Понятно. Ну, надо еще отметить, что там будут принимать участие и чистые спортсмены, чтобы...
3: А они-то что там забыли?
7: Им просто, видимо, платят, и на фоне их...
3: То есть они как массовка, что ли?
7: А кто их знает?
1: Ну, вдруг... показать, да, что...
7: Слушай,
1: они...
7: вы вспомните с этими... со штангисткой, господи, я забыл ее имя, фамилию, которая...
1: Ну, понятно, да.
7: Которая пол поменяла.
3: Транс.
7: Да, транс. Но она же не выиграла ничего на Олимпийских играх, да? То же самое может случиться здесь, спортсмены.
1: А кажется, что стероиды, химии, да, не помогут. Да,
7: да, не помогут.
1: Ну, вообще, ребята,
3: ну, то есть это что? Это чтобы оттенять или как?
7: Слушай, это... сравнить. Вот, на мой взгляд, я не знаю, согласен ли Олег, это эксперимент. Ну, и как он говорит, это, да, скорее всего, может быть, не сразу такая бомба.
3: Олег, с нами еще или уже? Олег, а для чего нужны чистые спортсмены там, правда? Логика.
10: Не, ну там этой серии они делают так, что допинг дело добровольное, да, то есть и хотите, принимайте, нет. На самом деле допинг даже в циклических видах спорта не гарантирует совершенно победы. И мы знаем там эксперименты, когда люди там накачивались, и стартовали, потом получали травму и проигрывали. В принципе, даже при всем, при прочих равных, там, это может быть 1%.
7: Ну, да, ну, я и говорил как раз про это, то, что, как бы, допинг, он не факт, что даст какого-то безумного победного буста. Олег, вот, огромное спасибо, Шаманаеву.
3: Спасибо, да. А представляешь, все это дойдет до того, что там будут ходить антидопинговые комиссары.
1: Оля, это проверять. Окна Авертона. Вот все, вот что мы наблюдаем сейчас.
3: Спасибо большое, Дим, за такую тему. Не безинтересно. Приходи к нам еще, Дмитрий Сухинин. Ну, а мы вернемся к нашим московским слушателям. Слушателям через минуту.
2: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
11: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
14: Как-то за завтраком не очень удачливому музыканту из британского города Лидса Джеффу Кристи пришла в голову мелодия и почти сразу слова. В результате для написания песни «Yellow River» Джеффу потребовалось всего 10 минут. Он стал рассылать новую песню различным исполнителям, однако те энтузиазма не проявили. Тем не менее, «Желтой рекой» заинтересовался менеджер Брайан Лонгли. Прямо среди ночи он позвонил Джеффу Кристи в Лидс и срочно вызвал его в Лондон для записи. И тут выяснилось, что у Джеффа нет группы. Тогда была срочно сформирована команда, которую решено было назвать в честь ее основателя – Кристи. Так был записан большой хит и появилась одна из популярнейших рок-групп 70-х.

0: Люди и песни.
1: В 1970 году Yellow River возглавила британский хит-парад, а затем разлетелась по миру. Образ героя песни, солдата, который плывет домой по желтой реке, оказался особенно популярным в США. Именно Yellow River пели солдаты и офицеры, возвращавшиеся с войны во Вьетнаме. В 1972 году во время своих европейских гастролей группа «Кристи» выступила в Польше на фестивале в Сопоте. Мало того, это показали по первой программе советского телевидения. Так в Советском Союзе впервые прозвучала «Yellow River». Известная телеведущая Элеонора Беляева, которая комментировала гала-концерт в Сопоте, была шокирована происходящим и назвала выступление «Кристи» безобразием и дискредитацией фестиваля. Ну а советские поклонники рок-музыки были в полном восторге. Вскоре группа «Поющие гитары» записала свою версию «Желтой реки» под названием «Толстый Карлсон». Ну а во Франции песня получила название «Ля Мерика» и обрела популярность в исполнении Джо Дассена.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники расширяют диапазон своих уловок. Вот несколько свежих поводов, которые они стали использовать. Звонят от имени интернет-магазинов и сообщают о том, что срок бесплатного хранения товара истек. После этого просят назвать адрес ближайшего пункта выдачи и предлагают отменить заказ или продлить срок хранения. Надо только назвать код из СМС. Помним, что этого нельзя делать ни в коем случае. Именно так работает фишинг, как на рыбалке. Мошенник забрасывает удочку и просто меняет приманку, ждет, какая именно сработает лучше. Так что аферисты просто знают вашу фамилию, они от вашего имени оставляют заявку на смену паролю в госуслугах, например, и как только вы называете код из СМС, который вам пришлет госпортал, вуаля, они получают доступ к вашему личному кабинету. Еще одна схема обманщиков – фейковая доставка медицинского полиса. Чаще всего через мессенджеры звонят и уверяют человека, что ему изготовили новый полис, и документы уже готовы доставить на дом. А надо что? А надо всего лишь сообщить код из СМС. В итоге личный кабинет на портале госуслуги взломан. И дальше злоумышленники могут делать многое. Или взять кредиты от вашего имени, естественно, ваши личные данные будут скопированы и использованы для следующих схем, а в последнее время это стало предлогом для дальнейшего обмана, когда мошенники звонят опять и говорят, что личный кабинет взломан, а дальше пугают последствиями. Если слышишь, что позвонили ребенку, подростку, они не стесняются запугать так, чтобы неопытный молодой человек сам провел обыск в своей квартире, собрал все деньги и драгоценности и отдал их курьеру. Или взял кредиты сам и перевел все мошенникам. Пугают сейчас все чаще тем, что иначе эти деньги уйдут на помощь вооруженным силам Украины или другим запрещенным в России организациям. Но именно после обмана они с большей вероятностью уйдут на поддержку ВСУ. Не забывают аферисты и о криптовалюте. Помним, что криптоденьги – это один из верных признаков мошенничества. МВД говорит, что аферисты начали рассылать письма от имени регистратора РЕГРУ с просьбой пополнить баланс через криптовалюту. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке на легальный сервис для оплаты в криптовалюте, объясняя выбор этого способа санкциями. Хотя это тоже обман. После перехода на страницу оплаты, в адресе которой указано название регистратора, пользователю предлагается внести средства через единственный доступный вариант – пожертвование. Деньги в реальности не уходят на оплату услуг хостинг-провайдера, а вы, поверив реально, пожертвуете их мошенникам. Так что будьте осторожны и не забывайте вести самозапрет на кредиты через госуслуги. Миллионы россиян это сделали уже в первые дни работы такой услуги. Напомню, если вы сами запретите себе брать кредиты, банки не отдадут деньги мошенникам, и вы не сможете оформить кредит сами под влиянием аферистов. Самозапрет можно установить, даже если у человека нет кредитной истории. Если же кредит будет все равно оформлен на человека, то его можно не выплачивать. Это будет уже проблема банка. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта в систему реабилитации медицинской помощи обсудили на форуме военно-медицинской реабилитации. Как заявила замминистра обороны Анна Цивилева, по ряду направлений наша медицина опередила мировые достижения. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерные учения. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечения воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Беларуси укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
1: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Село Шестеровка в Харьковской области пришло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взят подразделениями группы войск «Север». Перед началом штурма зачистили небо, а затем дронами и артиллерией разгромили огневые позиции ВСУ. Группировка продолжает продвигаться на нескольких направлениях. Вытеснение сил противника из Шестеровки позволяет расширить зону безопасности на этом участке. Параллельно подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районе ДНР. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двустороннего диалога между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил зам главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, сравнительно быстро страны продвинулись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и Соединенным Штатам. Страны переходят к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях. Рябков также заявил, что отсутствие назначения нового посла США в Москве и часть кадровой политики Вашингтона. Россия не драматизирует ситуацию. Он подчеркнул, что коллектив посольства России в Вашингтоне работает эффективно, несмотря на трудности. Цифровые решения и внедрение искусственного интеллекта в систему реабилитации медицинской помощи обсудили на форуме военно-медицинской реабилитации. С учетом опыта специальной военной операции, медики разрабатывают и апробируют новые технологии и модели комплексной реабилитации. Как отметила замминистра обороны Анна Цивилева, по ряду направлений наша медицина опередила мировые достижения.
4: Тот опыт, который получила военная медицина, горький опыт. Но, тем не менее, за последние даже 2 года мы сделали колоссальный рывок именно в развитии технологий. Причем технологий не просто сохраняющих жизнь человеку, но и дающим возможность тем, кто получил тяжелое ранение и инвалидность, не просто жить полноценной жизнью. Вот мы сейчас как раз в процессе посещения выставки общались с этими ребятами. Но и улучшить улучшить, в том числе свои результаты, в том числе физические.
1: Риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. По словам гендиректора организации Тедроса Гебриесуса, по состоянию на 19 мая зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая 3 случая со смертельным исходом. И со 2 мая, когда ВОЗ впервые была проинформирована о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека, напомню, скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. Позже члены экипажа направились в Роттердам. В Москве сегодня днем ожидается до плюс 26-29 градусов, что на 10 градусов выше нормы. Вечером пройдут дожди с грозами, а в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Днем плюс 26-29 на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а в выходные наконец-то зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы-реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23. В воскресенье столько же, под утро минимальная температура плюс 10-13. Ну и в начале следующей недели ожидается полярное вторжение, и в Центральной России наступит, ну, почти что осенняя погода. В понедельник не выше плюс 12-15, что сопоставимо с нормой климата сентября, а в ночь на вторник столбик минимального термометра вообще опустится до плюс 5, что на несколько градусов ниже многолетней нормы.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» готов потратить до 50 миллионов евро на трансферы этим летом. По информации телеграм-канала «Мэш» на спорте, клуб хочет приобрести 4 футболистов, центрального и правого защитников, левого вингера и центрального нападающего. В приоритете покупка футболиста топ-уровня с российским паспортом. А в список клуба уже входят Дмитрий Воробьев и Александр Сельянов из «Локомотива», а также Мингиян Бивеев из «Балтики». Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», информирует инсайдер Иван Карпов. Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера. Напомню, «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде 2-0 в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. Объявлен состав сборной Германии на предстоящий чемпионат мира. Отмечу, что в заявку включен 40-летний вратарь Мануэль Нойер, который в августе 2024 года объявлял о завершении карьеры в национальной команде. Сын Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко, будет выступать за Азербайджан. Саша получил спортивное гражданство этой страны на 5 лет. В сборной России он не состоял. В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участие и таким образом отсидел карантин. «Ничье место не занимал, а занимался в моей частной академии», отметил Евгений Плющенко. Тем временем разрешение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня 22 мая во Владивостоке днем до плюс 17 градусов, малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, в Омске 15 градусов выше ноля, в Мурманске до плюс 13, осадков не ожидается. В Уфе плюс 23-25, в Казани до 28, тепла в Волгограде до плюс 30, а в Сочи 20 градусов выше ноля, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы, днем плюс 16-18 градусов, на востоке местами до плюс 25, ветер при грозе порывистый. В Москве днем кратковременные дожди, также местами грозы, плюс 27-29 градусов, а в Подмосковье до плюс 31.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 10. Заключительная.
8: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
9: Если мы все-таки добежим до финиша, то за ленточкой обнаружим не пьедестал, не кресло главы с рычагами и возможностями, а выжженное поле и себя в самой середке в вонючей свалке. Той самой, которую собирались убрать, и которую мы теперь уже не уберем, потому что со свалки нас не выпустят.
10: Да почему, Господи?
9: Потому что нами правят конспирологи, которые видят заговоры везде. В своих приемных, в своих спальнях, на кухнях, в гаражах и пивных. И особенно старательно они ищут такие заговоры на тех полянах, которые толком не понимают, тем более на тех, которые им не очень видны. Одноклеточная логика. Если мы не видим, значит, вы скрываете. Если скрываете, значит, от нас. Значит, против нас, значит, вы враги. Ну и дальше понятно. Сами вы слишком мелкие, молодые и безденежные, чтобы пойти против нас. Значит, вас финансирует враг. ЦРУ, масоны, эти, как их... Ну,
10: рептилоиды с Нибиру.
9: Они, да. Если мы собираемся на кухнях, в пивных и так далее, все понятно. Значит, мы готовим пивной путч против законной власти страны и человечества. Значит, нас надо бить по башке дубинками и пивными кружками и загонять под лавку. Если же мы собираемся в мессенджерах, соцсетях и приватных группах, куда никого не пускаем...
10: И даже морды агентам бьем.
9: Кстати, Вань, Мишу этого из виду не упускайте. Предупреди всех.
10: Ну, теперь уж как говорится. Я его знаю, кстати. В ролике рассмотрел, он Болесникова арестовывал, помнишь, я рассказывал? Это вот он как раз сломанную руку мне крутил.
9: От тваря. Жаль, фото нет. Как-то не до того оба раза было.
10: Да толку с этого фото. Таких полно. Одного в паблик запалим, 100 новых спустят.
9: Тоже верно. Но вот если мы такие тихие и не буйные, значит, мы дьявольски опасные и кем-то подученные. Тогда нас надо сажать и размазывать печень по асфальту, пока мы не устроили арабскую весну.
10: Доведут, устроим.
9: Да? А где ты возьмешь оружие? Не так. Вань, ты правда готов взяться за оружие? Готов стрелять? Не в воздух, не по стеклам, а в полицию. В живых людей?
10: А сама как считаешь?
9: Вот. Ну, знаешь, Вань, готов, не готов, неважно. Это само собой случается. Не было же такого раньше, как с ментами этими. А там мало до убийства не дошло.
10: Да уж, кино такое, на разрыв. Тебя не ищут еще?
9: Да, ищут, не ищут. Это ладно. Лишь бы новых поводов для таких роликов не нашлось. Все на психе, больницы переполнены. Дышать нечем, в любой момент рвануть может. Нам это надо, а не надо, ищем мирные варианты. Надо успокаивать людей, перетаскивать на конструктивные рельсы. На любые. Чтобы выговаривались и понимали, чего ждать, а не наливались злобой, пока пробку не выбьет. А если рванет, все. Космонавты, дубинки, воронки. Кровь мало не покажется. И новое величие тут найдут. И ИГИЛ, и адвентистов с бомбистами.
10: Ой, Лен, ну не нагнетай. Не 37-й год же.
9: Да у них всегда 37-й. Это для них смыслообразующий фактор. Усиление классовой борьбы по мере развития, кольцо врагов, англичанка гадит, народ безмолвствует. Единственный пояс жизни, как всегда, свои. Социально и структурно близкие. Орудие выкачки ресурсов отсюда и переброса туда вместе с особо заслуженными своими. А менты всегда ударный инструмент. Только раньше они признание выбивали, а теперь Порше, Мальдивы и общики размером с полкомнаты.
10: Вы слушали передачу «Маяк перестройки».
9: «Прожектор». И не слушали, а смотрели, она по телеку была.
10: Да. Папа рассказывал. Там, говорит, так вот всех и разоблачали. И так же бестолку.
9: Ну, почему же? Через пару лет принципиально другая жизнь началась.
10: Ну, не из-за передачи же.
9: Так и сейчас все не из-за соцсетей происходит. Это вам кажется, что вся жизнь в интернете?
10: Не кажется. И не вся. Хотя некоторые там реально живут. Я вон со столичными жанжаками общался. Вот ей-богу, для них, если тебя нет в соцсетях, значит, нет жизни. Так мне сказали, когда я признался, что аккаунта нет. Даже ВКонтакте. Хотя там школота и, вон, подросшая школота даже больше.
9: Ты подросшая?
10: Ну, надеюсь. И там реально, если не весь мир, то вот весь интернет. Люди ни Яндекса не знают, ни Gmail, ни торрентов, ни Порнхаба. Вот все-все через ВКонтактик. И так всю жизнь. И всегда можно отмотать и поржать там, поплакать, посмотреть хистори. Такая, знаешь, машина времени в одну сторону. Ютуб – третья жизнь. У кого-то пятая и шестая есть. Но это все туфта на самом деле. У нас теперь миллионы жизней в снэпчатах и сторис, которые через минуту растворяются. Мы живем, а не записываем. Смотрим вперед, а не назад.
9: Это зря, кстати. Иногда полезно оглянуться, а то и не узнаете, что топчетесь на одном месте или ходите по кругу. Как-нибудь прожектор перестройки найди и посмотри.
11: Прожектор перестройки, остряки произносят прозектор.
9: Через несколько лет пригодится.

0: Терять друзей, тем более таких испытанных, самая большая дурь. Хуже развода по любви.
1: О, да. Оторвалась ты от жизни. Dream Team друг другу сегодня такое устроил. Артем с Полиной мутил, оказывается. А у него жена. У нее, типа, муж. Тимофей там еще выступил не кстати. С утра такое, как говорится.
0: А, прелесть какая. Вот всюду жизнь. Вы хорошая команда, сыгранная. Это отыграете и пригодитесь друг другу еще 100 раз.
1: Как?
0: Ну, придумайте, я верю.
1: Со свалкой бы придумать сперва.
0: Вы придумаете, я верю.
1: Я не понял. Ты с концами соскакиваешь, что ли?
0: Да, у меня тут срочный вызов на работу. Ну, потом еще аврал на 1,5 месяца с командировками.
1: Тогда давай сейчас со свалкой придумаем.
0: Вань, еще раз. Если придумаем сейчас, надо будет реализовывать. А это нельзя. Категорически. Тебе нельзя вылезать и вообще показываться. Они ждут вот сейчас. Сидят и ждут. И тебя самого загубят, и ребят, и город. Ты сейчас в другом качестве нужен.
1: Не так давно ты именно про это качество обосновывала. Убедительно так. Кабы не это, я бы спокойно...
0: Кабы не это, ты вместе со всеми спокойно шел навстречу быстрой смерти. А теперь условия изменились. Теперь ты не просто эту смерть предотвратишь. Ты будешь следить, чтобы этим занимались специально обученные люди. Тебя позвать в помощники фединспектора. Это же не Салтыкова инициатива. Это согласованное, утвержденное предложение. И далеко идущее. Сегодня ты помощник федерального инспектора. Завтра федеральный инспектор. Око государева. Сам не рискуешь. Набираешь очки перед Кремлем. Местные боятся, решают по свалке. Тебя для этого в систему вписывают. Смотрящим с полномочиями. Что еще надо-то?
1: Ничего мне не надо. Этого ничего.
0: А ты ради себя это начинал? Ну, чуть-чуть подожди. Будь умницей и человеком системы, но третьего плана, фигурой минимум на 2 хода. В стабильной ситуации гарантируешь выживание на месте, когда все крякнет, выдвигаешься. Ну да, сегодня все завязано на одного человека, но он, чтобы себе не думал и чтобы его окружение не говорило не бессмертный, он крякнет, и все посыпется. И ближайшее окружение, и эшелоны поддержки. А оппозиции все равно будет не при делах. Ей не верит никто. При делах второй эшелон. Мелкие толковые чиновники, депутатики или аналитики из центров при администрациях. Компромиссные временные фигуры, которые остаются навсегда. Будь таким. И все будет хорошо. Я в тебя верю. Сейчас высунешься. Ты слишком рослый. Общий уровень выстроен по наклону перед первым лицом. И лезвие поверху летает. Просто голову снесут. И больше не вернешься. Останется внукам рассказывать про упущенные шансы.
1: Муж твой бывший, Даня, вроде не жалуется.
0: Даня вовремя как раз ушел и сидел тихо.
1: Так это ты еще тогда рассчитала, получается?
0: Ты меня переоцениваешь. Ну как, договорились? Скажешь, я тебя услышал, убью.
1: Я тебя услышу. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, ну что мы должны были делать, чтобы тупо выжить? Чтобы свалку убрали и нашу печень оставили в целости?
0: Да вот что до прошлого года делали, то и...
1: До первого митинга?
0: Угу.
1: В смысле, когда мусоросжигающий проект опрокинули?
0: Ну да.
1: Но тогда свалка просто раньше бы выросла, вот и все. И завод бы нас по-другому начал травить сильнее.
0: Вот тогда бы начальство само обратило на это внимание и приняло меры. И все были бы довольны. А вы, ну, мы начали суетиться, влезли под руководящую руку, сорвали проект Гусака, оставили область без завода и денег, заставили арестовать главу.
1: Мы заставили?
0: Ну а кто? Свалка растет, со всех дерут не знают сколько, деньги идут Гусаку, и он их забирает и ничего делать не собирается. Область говорит, решайте сами. Вот Болесников и попробовал. На самого Гусака ножку поднял. И как его за эту наглость не арестовать? А если главе не простили, всякой шушере из панельных двушек прощать тем более нельзя. Не педагогично.
1: У меня однушка. А что мы такого сделали?
0: Что, неважно. Хватило бы и как. Мы сделали как нельзя. Застрелят на месте, объясняя потом, что по приколу.
1: Надо, кстати, с Мишей так сделать, когда поймаем.
0: Поймайте сперва.

0: А если учесть, что мы еще и дальше идем против?
1: Да почему против-то?
0: Почему, Вань? Почему? Вань, ты не понимаешь, что у области на свалку есть вполне определенные планы?
1: Я понимаю, что эти планы оказались несостоятельными. И скоро погубит и Сарасовск, и область, и Губера.
0: Не погубит, если он вовремя соскочит и свалит все на преемника. А тот будет все валить на предшественника. И виновным все равно останется Болесников. Ну и мы с тобой, если победим. Только мы не победим.
1: Как ты сама сказала, что изменилось-то?
0: С одной стороны, тебе сделали предложение, от которого не стоит отказываться. С другой... Я же просто не понимала, насколько все серьезно.
1: А теперь поняла?
0: Да.
1: Поясни.
0: Поясняю. Человек будет испражняться всегда. Как физический объект испражнениями, собственно, и как социальный. Мусором. Ничего тут не сделаешь.
1: Тонкое замечание. Только для испражнений унитаз изобрели и канализацию.
0: А для мусора – мусоропровод, мусоровоз и чупов.
1: Блин.
0: Вот именно. Чупов, что для Сарасовска, что для федералов, ровно то, что есть сейчас унитаз. Большая перспективная свалка, которая ждет только одно – стать самой большой перспективной свалкой. Это стратегический проект. И все наши попытки, все наши концепты воспринимаются как препятствие и антигосударственная помеха, которую надо устранить.
1: А город?
0: И сам город становится помехой, которую проще устранить, коли он толком огородиться не может. Если город построен у нефтяного, калийного или там золотого месторождения, и вдруг от выбросов газа или гнилой воды начали помирать люди, добычу не прекратят. Проще отселить людей. Сперва, конечно, дождаться, пока самые активные сделают это сами за свой счет. У нас, Вань, ровно такая же ситуация. У нас пополняемое месторождение мусора. Этого не изменишь. Сопротивление бесполезно. Осталось разбегаться или превращать свалку в нормальный ресурс.
1: Раздельный сбор, переработка, захоронение за деньги?
0: Альтернативу я обозначила, другой не будет.
1: Ну и хрен бы с ними тогда. Мне проще, знаешь, потихоньку в банке работать. На не очень большом, но не стыдном окладе. Премии еще. Сериалы и ММА смотреть и не дергаться. Хотят выселять, пусть выселяют, пожалуйста. Хуже нынешней квартиры не будет. То есть будет только лучше. Меня такое устраивает.
0: Во-первых, будет не лучше. Во-вторых, пока дождешься, помрешь 100 раз. Банк твой разорится, интернет с сериалами и ММА отключат, потому что на свалке они не нужны, ну и так далее. В-третьих и главных, чупов только начало. Потом выселят второй город, третий, и так пока страна не кончится. Книжку «Незнайка на Луне» не читал? Оттого у вашего поколения и ветер в башке, что базовых книжек по политэкономии не читали. А я 15 лет назад не заставила. Там были такие герои, капиталисты-неумейки, которые оказались без прислуги в многокомнатной квартире. И чтобы не убираться, договорились. Когда насвинячим в одной комнате, перейдем в другую. Потом в третью. И так, пока не загадим весь дом. А там видно будет.
1: Как-то ты неуважительно о стиле руководства.
0: Вот поэтому ты нужен не сейчас, а завтра. Не городу, а стране.
1: Миру и галактике. А на переднем крае будет твой красавец Даня, в которого мы должны верить.
0: Не зря я верю в тебя.
1: Как в спасителя галактики?
0: Как в человека.
2: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
3: Она знает, что этот их разговор последний.
2: Последний.
0: Она подошла к Ивану, поцеловала в губы и отстранилась.
1: Иван замер с закрытыми глазами.
0: Губы у него были мягкие и теплые, а борода мягкой и прохладной.
1: Иван, не открывая глаз, потянулся к Лене.
0: Лена чуть отстранилась, погладила его по щеке и быстро отошла к двери.
1: Ну что ты делаешь, а?
0: Прости. Давно хотела, не сдержалась. Пойду я, поздно уже. Ну, правда, поздно.
1: Завтра будешь?
0: Завтра точно нет. А дальше, ну, надеюсь. Ты только не забывай. Ладно?
1: Что не забывать?
0: Ну, как мы договорились. И вообще. Ладно.
1: Забудешь что-то.
0: Нестерпимо захотелось поцеловать его еще раз и еще раз и...
1: Она вышла, аккуратно притворив за собой дверь.
0: Слишком поздно уже было. Слишком поздно.
3: Эпилог.
0: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание к Фессалоникийцам. В комнате на бывшей Ленина лежал ковер. Он был всю жизнь. На нем Лена и Саша учились ходить. У ковра был геометрический узор. Многоугольники разных размеров и цветов смыкались и пересекали друг друга, образуя видимые заинтересованному взгляду маршруты. Маршруты, квесты и лабиринты загнали нас в лабиринт. И бегаем, как крысы, от бывшей Ленина до опухоли и обратно. И куда ни ткнись, решетка. Ладно, Лиле Васильевне тяжелее было, не жаловалась. И я не буду, вы уж простите. Непрощенная и непростившаяся. Это все-таки разные вещи. Один мне никогда не простит, второго я никогда не прощу. Оба со мной не простились, зато я с ними как надо. День прошел не зря, не говоря уже про остальное. Ой, с Сашей было труднее всего, чуть не сболтнула, но сдержалась, слава богу. Простились, ладно, может, простит, а нет. Будем считать и это к лучшему.
4: Митрофанов за пару месяцев вырос из обыкновенного дядьки в героя пособия по краеведению, что важно для любого мужика с зачатками амбиций. В героя, способного улучшить жизнь кучи людей, близких и совершенно незнакомых. А это важно для любой зрелой личности.
0: Я считала, что он ангел, потому что он гад. Он просто неплохой мужик. И остался таким, как был. Просто раньше был мой. А теперь сам не свой. Ну и предатель, конечно. Господи, как многое не успела. В Америке не побывала. В Антарктиде тоже. Даже на Байкале. В кабриолете не прокатилась. Кальян не курила. Волосы в зеленое не красила. Внуков не нянчила. Прапрадедов не узнала. Английский не выучила. «Игру престолов» не досмотрела. Да и не начинала, честно говоря, скучно. В Ниагарском водопаде не купалась. В космос не летала. С двумя мужчинами не пробовала. И хотя бы с одним негром или женщиной. Даже мужу не изменяла ни разу. Дура, дура, дура. Ну, хотя юридически-то мы не в разводе. Так что будем считать, формальный зачет есть. Ремонт на бывшей Ленина не сделала. Все собиралось только. Ой, бывшая Ленина. Да сами вы бывшие. Я настоящая. Иногда жизнь прожита зря. Так что не жить теперь. Сделала, кажется, что могла. Дочь наставила, своих мужиков направила, чужих приструнила, к нотариусу сходила, ключи на бывшей Ленина оставила, записку написала. Я ничего не сделала. Город гниет, я тут сгнию.

0: Народ звереет, надежды никакой. У дочери дырка в душе и мечта удрать подальше отсюда. Вдруг получится. Шанс-то есть. И метастазирование не обязательно. А что врач смотрел так? Ну, положено ему. Летальность там меньше 50%. А осложнений, рецидивов, метастазов, о, будем бояться, когда доживем. 10% без осложнений. Это не 100, ну и не 0,5%. Это ведь каждый десятый. И почему не я-то могу оказаться такой десятый или 20-й? День обещал быть безоблачным. Небо вызревало из предрассветной серости в сочную голубизну, почти белую по нижнему краю на линиях соприкосновения с алой кромкой дальних крыш и верхних этажей. Вдалеке, забывший Ленина, за желтым домом, силуэт которого красиво дополняли золотые колобки Спасо-Преображенского собора, за поселком с северным четким смерчиком крутилась стая птиц. Картина была величественной и красивой. Особенно если забыть, что птицы крутятся над свалкой. По пути в больницу еще полюбуюсь. Лена надела куртку, обулась, поставила конверт с письмом Саши на зеркало, подхватила сумку и пошла в больницу.
1: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности.
2: Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты. Мария Шаслова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Василина Маковцева, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня мы разучим вторую часть гимнастики для позвоночника и суставов. Напомню, что этот комплекс специально для слушателей Радио России разработал автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, а сейчас приглашаем вас на второе занятие. Вам понадобится коврик. Гимнастика выполняется в положении лежа на спине. Сразу хочу предупредить вопросы. Все комплексы, прозвучавшие в нашей программе, можно найти на сайте Радио России. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Друзья, всем физкульт привет! Сегодня разучим вторую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на животе. Следите за дыханием, не задерживайте его. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начали! Отрываем корпус от пола, смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 2. возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Переходим к следующему упражнению. Поднимаем ноги и частично корпус от пола смотрим перед собой. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Следующее упражнение. Переворачиваемся на левый бок. Приближаем друг к другу правую руку и правую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем. Переворачиваемся на правый бок. Приближаем друг к другу левую руку и левую ногу. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Продолжаем занятие. Переворачиваемся на спину и выполняем следующее упражнение в положении лежа на полу на спине. Подтягиваем пятки к ягодицам. Раз. Возвращаемся в исходное положение. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Продолжаем заниматься в положении лежа на спине. Отрываем плечи и голову от пола. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. А теперь, пожалуйста, присядьте, посидите и медленно, очень медленно вставайте.

0: Всем спасибо! С вами был Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, ночники, и организм платит за это конкретную биологическую цену. Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же – нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Нужно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр. Ночники только красного или оранжевого спектра. Они почти не подавляют мелатонин. Как альтернатива, переводить все экраны в теплый спектр после захода солнца. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Сшить контрасты.
4: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
1: Как рождается авангард? В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, Гипертония – это очень частая проблема возраста, но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение, но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация – возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получают в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «Звездочка-2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Там, где реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Также наши войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем для ВСУ, цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук» на сумму более 100 миллионов долларов. В России замедлился рост числа банкротств граждан. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взят подразделениями группировки войск «Север». Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
12: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области.
11: Специалисты войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области замаскированную гаубицу Д-30 ВСУ, а также вычислили и нанесли удар по месту хранения боеприпасов к ней, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА. Наши войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем, цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ. Подразделение противника за сутки потеряли в зоне ответственности всех группировок около 1200 военнослужащих. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в районе села Нижнее Березово 2 Шебекинского района Белгородской области. Как сообщил региональный оперштаб, мужчина находится в тяжелом состоянии. Тем временем на подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Другие подробности пока неизвестны. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Ориентировочная стоимость сделки составляет 108 миллионов долларов, говорится в сообщении Госдепа. Отмечается, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. Тем временем, как сообщает Bloomberg, Соединенные Штаты лишились пятой части довоенного запаса ударных дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью почти миллиард долларов в ходе конфликта с Ираном. В недавнем отчете исследовательской службы Конгресса сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4S Triton. В России замедлился рост числа банкротств граждан. Об этом свидетельствуют данные Федресурса. Статус банкротства через суд с начала года получили 137,5 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли свыше 2 200 000 граждан, в том числе 7,5 тысяч два и более раз. Закон позволяет человеку самому инициировать процедуру через 5 лет после завершения первой. В основном процедуры банкротства пользуются должники в возрасте от 25 до 54 лет. Еще одна наблюдаемая тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов. В первом квартале нынешнего года суды утвердили их в 2,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период. Температура воды на российских морских курортах продолжает постепенно повышаться. В Сочи она уже составляет 16%, а самая теплая вода в Ейске – 19 градусов. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. На курортах в районе Феодосии температура воды сейчас 13 градусов, в Калининграде – 14, в Алуште и Ялте – 15, в Анапе – 17, в Евпатории и Геленджике – 18, уточнила Макарова. Сегодня в Москве последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до плюс 27-30 градусов, но уже вечером придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
13: Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла, но уже обойдется без рекордов. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21 до 23 часов прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков. К 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27, плюс 30, но эта летняя тишина будет обманчивой. Дело в том, что к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежное голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров. Небо начнет свой величественный спектакль, и по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молний. Канонадой прогремят раскат грома. Рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь в порывах до штормовых 15-20 метров в секунду, заставит деревья кланяться в пояс, хрустом ломает ветки деревьев. Ну и к северу от мегаполиса это север Подмосковья, юго-восток Тверской, запад Ярославской области, а также на Вологодщине местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет, как из ведра. На каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Ну и, соответственно, горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров.
11: Согласно дальнейшим прогнозам, в начале следующей недели дневные показатели температуры будут уже сопоставимы с нормой климата сентября, уточнил синоптик. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Ярославцы на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги и взяли верх в серии 4-2. Дублем у железнодорожников отметился Егор Сурин. Еще один гол у Максима Шалунова. У проигравших отличились Нейтан Тот и Никита Лямкин. Гол и результативный пас нападающего Череповецкой «Северстали» Адама Лишки помог сборной Словакии обыграть датчан со счетом 5-1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. В других поединках четверга швейцарцы взяли верх над британцами 4-1, финны были сильнее латвийцев 7-1, а канадцы в овертайме сломили сопротивление норвежцев 6-5. Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Ментюков получил растяжение связок колена. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что 22-летний россиянин вернется в строй к тренировочному лагерю. Российская теннисистка Оксана Селихметьева будет представлять Испанию на международных турнирах. Об этом сообщает испанская пресса. 23-летняя уроженка Пензенской области занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ухта пробилась в финал чемпионата России по мини-футболу. Клуб был сильнее Норильского «Никеля» со счетом 5-4 в серии пенальти. В четвертом поединке полуфинала основное время встречи завершилось ничью 4-4. Ухта победила в серии 3-1 и за победу в первенстве поспорит с Тюменью. Первый поединок финала состоится 29 мая. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 93-м на 12-м этапе многодневки Джиро д'Италия. Победу одержал бельгиец Алекс Сегард. В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалию. Власов занимает 28-е место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Погода.
11: По данным Центра ФОБОС, сегодня 22 мая в Хабаровске днем до плюс 28 градусов и без осадков. В Новосибирске 8-10, тепла, в Иркутске до 20 и пройдет кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 20-22, дождь и гроза. В Оренбурге до 24 градусов, а в Самаре воздух прогреется до плюс 27. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, ясно и без осадков. В Ялте кратковременный дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы, днем 16-18 градусов. По области до плюс 25. В Москве днем также кратковременные дожди, местами грозы, плюс 27-29 градусов. В Подмосковье до плюс 30. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске на Орловщине подтвердился еще один случай болезни Лайма. Больше миллиарда рублей выделено на капитальный ремонт дорог в этом году. Завершились чемпионаты первенства страны по всестилевому карате. Далее подробности. На Орловщине подтвердился еще один случай болезни Лайма, сообщают в управлении Роспотребнадзора. Клещи продолжают атаковать орловцев. К 20 мая с укусами паукообразных в медицинские организации обратилось 389 человек, среди них 117 детей. Кроме того, зарегистрирован еще один случай заболевания эксодовым клещевым боррелиозом у взрослого. Таким образом, болезнь Лайма в этом году зафиксирована у двух человек. Цитата: «При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медпомощью, даже если вы сняли насекомое самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии», напомнили в санитарном ведомстве. Орловцам рекомендуют соблюдать меры безопасности и проводить самоосмотры каждые 15-20 минут. Чуть более 1,8 миллиарда рублей выделено из средств дорожного фонда на капремонт объектов дорожного хозяйства в этом году. На эти средства в Орловской области отремонтируют 13 участков региональных автодорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом на аппаратном совещании сообщил замначальника госзаказчика Николай Головко.
2: На сегодняшний день в рамках национального проекта начаты работы на 10 объектах общей протяженностью 50 километров. На автомобильной дороге общего пользования, регионального значения Ливный, Русский Брод, Верховье, в Верховском районе ведутся работы по замене дорожной одежды в местах пучины размывов, подрядная организация, АО «Дорожная служба». Отставания от графика пока нет. На автомобильной дороге общего пользования межмесячного значения Орел, Ефремов, Дубровка в Новодеревенском районе. Также подрядная железнодорожная служба приступила к работе и уже ведет выравнивающий слой. Работы выполняются в пределах графика. На автомобильной дороге общего пользования реальное значение Глазуновка, Малоархангельск, Колпна, Долгое. Подрядная организация, также дорожная служба, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя. Все идет в соответствии с графиком. На автомобильной дороге общего пользования межмесячного значения Хомутово, Орел, Ефремов в Новодеревенском районе. Подрядная организация о газресурс, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя, ремонту водопропускных труб. На автомобиле дороги общего пользования межмуниципальное значение Долгое, Вышняя, Альшанова, Крыцова, Плота в Должанском районе. Работы также приступили, ведут по агродорстрой. Ведутся работы по замене дорожной одежды, пучин и размывов. На автомобиле дороги общего пользования реальное значение Дроцкого, Колпна в Колпнянском районе области, подрядной организации о КАЗ-Дорстрой. Ведутся работы по укладки в оранжевый слой, а также по замене дорожной одежды в местах размывов пучин.
1: Кроме того, на участках еще 4 автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения ведутся подготовительные работы: установка дорожных знаков, разбивка трассы и ликвидация пучин. В Залегаще спилят 27 аварийных деревьев. Поиском подрядчика уже занимается администрация района. На это готовы потратить чуть больше 1 000 000 рублей. Заявки принимают до 28 мая. После заключения соглашения деревья нужно снести за 60 рабочих дней. Сотрудники управления МЧС России по Орловской области проводят мероприятия по контролю за безопасностью в детских оздоровительных учреждениях. Подробнее о мероприятии расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят комплекс мероприятий по контролю за соблюдением требований безопасности в детских загородных оздоровительных учреждениях. До окончания учебного года остались считанные дни, а потом ребят ждут самые долгожданные каникулы. В этот период свои двери для отдыха детей распахнут оздоровительные учреждения. Ежегодно проведение мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей в период летних каникул является одним из приоритетных направлений в работе сотрудников МЧС. Главная цель – обеспечить безопасность наших детей. Сотрудниками Государственного пожарного надзора спланировано 53 обязательных профилактических визита в 10 детских загородных учреждениях. В ходе них инспекторы особое внимание уделяют соблюдению требований пожарной безопасности, наличию систем противопожарной защиты и договоров на их обслуживание, состоянию путей эвакуации, эвакуационных выходов, наличию исправности первичных средств пожаротушения. В настоящее время проведено 11 обязательных профвизитов. По их результатам выданы 4 предписания. К выполнению предложено 14 противопожарных мероприятий. Кроме этого, проводится и разъяснительная работа с персоналом и руководителями по вопросам обеспечения пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.
1: В региональном МЧС также призывают жителей не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами и имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон должен открыться 1 июня. Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов дня находиться на улице не рекомендовано. В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна и двери и проветрить салон. В Орле сотрудники госавтоинспекции вместе с общественниками провели информационно-профилактическое мероприятие с юными участниками дорожного движения. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
0: В Орле сотрудники управления госавтоинспекции регионального ОМВД совместно с общественниками провели информационно-профилактическое мероприятие с юными участниками дорожного движения. В нем вместе с полицейскими также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогацкий, сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области и волонтеры. Оно состоялось в одном из самых посещаемых мест – детском парке. Госавтоинспекторы особое внимание уделили правилам управления велосипедом и современными средствами индивидуальной мобильности. Напомнили взрослым и детям, что перед пешеходным переходом необходимо

0: службе УФНС России по Орловской области. В ведомстве напомнили, что с этого года самозанятые могут оформлять оплачиваемые больничные. Для этого нужно зарегистрироваться в СФР и уплачивать ежемесячные взносы. После 6 месяцев оплаты взносов самозанятые смогут получать пособие по временной нетрудоспособности. Продолжит выпуск новости спорта.
1: Радио России «Орел». Спорт.
2: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле завершились чемпионат и первенство России по всестилевому карате. Участниками соревнований стали более 1000 спортсменов из 55 регионов. В борьбу за медали чемпионата страны каратисты вступили в 3 дисциплинах – полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. Команда Орловской области смогла завоевать 2 медали. Серебряным призером среди мужчин в категории до 90 килограммов стал Тимур Наврозов. Бронзовой награды чемпионата России удостоился Дмитрий Усов в категории до 75 килограммов. «Орел» принял 3-й тур Кубка Черноземья по регби. Орловская команда «Стальной Орел» одержала 2 победы в 5 матчах и в итоге остановилась в шаге от медалей, став 4-ми. Победителями были признаны регбисты и регбистки из Железногорской руды. Следующий тур Кубка Черноземья состоится в Железногорске 28 августа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
1: Радио России «Орел». Погода.
0: Сегодня в регионе переменная облачность, температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Ветер в течение дня переменный, скорость от 2 до 8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. Давление атмосферное 751-749 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
3: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Реклама.
0: У микрофона Григорий Николаев. Приветствую вас на нашей очередной встрече на музыкальном перекрестке.
4: Перекресток. Музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
0: Наиболее яркий и неординарный гитарист на отечественной сцене, которого можно узнать буквально с нескольких нот. Спустя более чем 30 лет его имя ассоциируется с высоким профессионализмом в области гитарной игры. А ведь он мог бы сейчас быть дальнобойщиком. Сергей Маврин – герой этого перекрестка.

Сергей Константинович родился в Казани в 63-м году. Когда ему было 12, он вместе с родителями переехал в Москву, учился в ПТУ по специальности слесарь-сборщик. Был поклонником рок-н-ролла с детства. Среди своих любимых групп называет Led Zeppelin, Nazareth и Deep Purple. Самостоятельно Маврин научился играть на клавишных и гитаре, хотя официально музыкального образования не имеет. После службы в армии в 85-м Сергей начал карьеру музыканта. Серьезным этапом стало участие в группе «Черный кофе».

После распада первого состава «Арии» в 1987 году Маврина пригласили на место гитариста Андрея Большакова. Сергей принял участие в записи трех релизов. Кроме того, на записи альбома «Ночь короче дня» ему принадлежат несколько партий. В составе «Арии» Маврин написал три песни в соавторстве с басистом Виталием Дубининым. Однако большую часть сольных партий гитары в этот период исполнял именно он.

После тура по Германии в группе назрел конфликт, в результате которого вокалист Валерий Кипелов, друг Маврина, оказался уволен. Протестуя против этого, Сергей отказался участвовать в записи нового альбома с вокалистом Алексеем Булгаковым. В составе «Арии» его сменил Сергей Терентьев, до того независимый сольный музыкант. Маврин и Кипелов попытались создать новую группу, но через 2 месяца проект заглох. Кипелов вернулся в «Арию», а Маврин, чтобы не сидеть без работы, весь 96-й год работал в группе поп-артиста Дмитрия Маликова.

В 1997 году Маврин предложил Кипелову записать совместный релиз, в который вошли бы песни, отвергнутые арией или неподходящие под ее стиль. Песни с этого альбома стали основным материалом для нового проекта Маврина, группы, которую он основал в 1998 году. Так началась сольная карьера Сергея Константиновича.

После распада «Арии» в 2002 году Валерий Кипелов, Сергей Терентьев и Александр Манякин создали группу «Кипелов». Маврин принял участие в туре, записи сингла и съемках клипа. Однако, будучи неудовлетворенным скоростью создания нового альбома, Маврин покинул группу «Кипелов» в октябре 2004 года. В составе команды его временно сменил другой известный гитарист Виктор Смольский, о котором мы рассказывали в одном из прошлых выпусков.

0: На сегодня сольная дискография Сергея Маврина насчитывает больше десятка релизов. В августе 2023 года Сергей Константинович объявил о распуске своей группы. Коллектив отыграл оставшиеся осенние концерты и прекратил свое существование. Однако музыку Сергей Константинович не забросил. В настоящий момент он находится в совместном гастрольном туре с Артуром Беркутом, а нам остается ждать новых песен. На этом очередной выпуск «Перекрестка» подошел к концу. Над программой работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Галина Черных. Слушайте хорошую музыку, берегите себя, всего доброго!
1: «Перекресток» – музыкальная программа Григория Николаева. Джаз и блюз, фанк и рок-н-ролл. Легенды жанра и звезды андеграунда. Программа «Перекресток» на волнах Радио России «Орел».
2: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
3: Вести Орел.
0: В этом выпуске 14 гектаров леса восстановили в Орловской области. «Орел-госзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Ливинском районе. «Орел» готовится принять чемпионаты первенства страны по спортивному метанию ножа. Далее подробности. 14 гектаров леса восстановили в Орловской области, сообщает региональный информпортал. Работы по лесовосстановлению проведены в рамках федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экологическое благополучие». Лесной фонд привели в порядок на территориях Глазуновского, Дмитровского, Новосильского и Ломицкого лесничеств. Для посадки использовали главные лесообразующие породы региона – сосна обыкновенная, дуб черешчатый и ель обыкновенная. Посадочный материал выращен в лесных питомниках. Осенью запланирована еще одна масштабная высадка лесных культур на площади 45 гектар. «Орел-госзаказчик» приступил к реконструкции моста через реку Кшень в Ливинском районе и автодороги общего пользования регионального значения «Южный подъезд к Мценску». Подробности на аппаратном совещании сообщил замначальника казенного учреждения Николай Головко.
4: Реконструкция моста через реку Кшень на автомобильной дороге межмуниципального значения Ливны, Навесная в Ливинском районе. Стоимость данного объекта 390 миллионов, подрядная организация «Обурбал». В настоящее время подрядной организации ведутся подготовительные работы по строительству объездной дороги. На производственной базе подрядчика собраны и испытаны конструкции временного быстровозводимого моста «Сарм», закуплены временные средства организации дорожного движения в соответствии с согласованными ГИБДД схемами, а также оборудование производственной площадки. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования предназначена южный подъезд к городу Мценск в Мценском районе. Стоимость 646 миллионов 320 тысяч ведет подрядная организация «Каздорстрой». На 26 год запланированы работы по реконструкции путепровода. Ведутся подготовительные работы, согласование с ГИБДД схем организации дорожного движения, согласование проекта производства работ с ОРЖД, заготовка материалов, заключение договора на перенос сетей и коммуникаций.
0: Работы на объектах должны завершиться в ноябре следующего года. Одновременно с этим в Верховском районе отремонтируют участок автодороги Залегач-Верховье-Хомутово-Красная Заря протяженностью более 5,5 километров. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства. Напомню, что дорога ведет к поселку Красная Заря, где расположены мемориалы Великой Отечественной войны, сквер памяти, парк Победы, памятный знак «Катюша» и школьный музей боевой славы имени капитана Соломина. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД провели профилактическую беседу для старшеклассников гимназии. Тема – следование здоровому образу жизни и сознательный отказ от вредных, в том числе противоправных привычек. Подробнее о встрече расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
5: В рамках выполнения областного плана межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и в преддверии месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД и Орловского наркологического диспансера провели профилактическую встречу с учащимися старших классов сельскохозяйственной гимназии имени Петра Столыпина. Одним из спикеров мероприятия стала оперуполномоченная управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Кристина Попова. полицейский проинформировал о правовых аспектах, касающихся употребления наркотиков, и ответственности, предусмотренной законодательством за их незаконный оборот. Спикер призвала к следованию здоровому образу жизни и сознательному отказу от вредных, в том числе противоправных, привычек. Также перед присутствующими выступила представитель Орловского наркологического диспансера, которая отдельно коснулась проблем разрушения здоровья вследствие употребления наркотиков. Старшеклассники узнали от компетентных лиц, что нужно и что нельзя делать, чтобы не попасть в наркотическую зависимость. В продолжении встречи гимназистам вручили информационные буклеты и показали профилактический фильм.
2: Полицейские продолжат мероприятия антинаркотической направленности после завершения учебного года. В летний период основными площадками станут детские загородные лагеря. Троицкие хороводы в Орловской области состоятся 31 мая. Дату озвучила глава Департамента культуры Наталья Георгиева. Гуляния планируется в традиционном формате, исключая вечернюю программу. Запланирована организация более 10 творческих площадок, работа двух сцен, а также предприятий торговли, ярмарки мастеров. Свою готовность к участию подтвердили артисты из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской и Московской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Традиционно в день праздника от автовокзала Орла организуют рейсы до села Льгов. На месте будут организованы досмотры через металлодетекторы. Wi-Fi не будет, но гости смогут воспользоваться белыми сервисами. Напоминаем, место проведения — село Льгов Хатынецкого района, начало в 11 часов. На Орловщине ожидается ветреная погода. В ближайшие сутки на территории региона прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений, предупреждает Главное управление МЧС по региону. Подробнее о прогнозе расскажет глава пресс-центра управления ведомства Наталья Акулова.
6: По прогнозу орловских синоптиков, с 21 часа 21 мая до 21 часа 22 мая на территории Орловской области будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер переменный, ночью 2,7, днем 8,13, при грозе порывы до 18 метров в секунду. А температура ночью 13,18, а днем 27,32. То есть на территории нашего региона продолжается жаркая погода, изнуряющая, можно сказать, но добавят еще и порывы ветра, поэтому нужно быть очень внимательными и соблюдать правила безопасности. Первое. Не прячьтесь около стен домов, на остановках общественного транспорта или около недостроенных зданий, потому что при сильном ветре это может оказаться одним из самых небезопасных мест. Не подходите к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам. Не паркуйте автотранспорт под деревьями, рекламными конструкциями и электропроводами. Соблюдайте дистанцию между автомобилями и не превышайте скоростной режим. Не сжигайте сухую растительность и не разводите костры.
2: В МЧС призывают жителей не открывать купальный сезон раньше времени и не организовывать места отдыха у водоемов. Вода еще не прогрелась, а также не все пляжные зоны обследованы спасателями и водолазами, имеют необходимое оборудование. Официально купальный сезон, напоминаем, должен открыться 1 июня. Кроме того, людям пожилого возраста и детям в период повышенной солнечной активности с 12 до 15 часов находиться на улице не рекомендовано. В случаях, если ваш автомобиль стоял на солнце, прежде чем отправиться в путь, стоит открыть все окна, двери и проветрить салон. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле прошли масштабные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Турниры одновременно состоялись в 74 регионах страны. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов разных возрастов. Победители выявили в 19 категориях, включая открытый класс. «Орел» готовится принять чемпионаты первенства России по спортивному метанию ножа. Соревнования пройдут с 29 сентября по 4 октября. В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию руководство Общероссийской федерации спортивного метания ножа побывало в Орле с рабочей поездкой. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в регионе переменная облачность, температура воздуха днем от 27 до 32 градусов тепла. Ветер в течение дня переменный, скорость от 2 до 8 метров в секунду. При грозе порывы могут достигать 18 метров в секунду. Давление атмосферное 751-749 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожены 217 украинских беспилотников. Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом заявил посол России на острове. В Челябинской области на трассе «Урал» произошла авария, в которой пострадали участники баскетбольной команды из Пермского края. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны. БПЛА были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что в районе села Нижнее Березово 2 Швекинского округа дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, он госпитализирован с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии. Движение автотранспорта из Ярославля в сторону Москвы, перекрыто из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом сообщил «Известиям» посол России на острове Виктор Каранелли. Дипломат также отметил, что население острова активно готовится к эскалации на фоне угроз со стороны США. По его словам, в сложившейся ситуации кубинцы уделяют повышенное внимание учением населения по линии Национального штаба гражданской обороны, который проводится регулярно. Напомню, 5 марта Трамп объявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Президент США не раз утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны Вашингтона. Микроавтобус и «Газель» столкнулись на федеральной трассе М5 в Челябинской области. Один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщает Главное управление МЧС по региону. Движение на участке трассы «Урал» в районе Златоуста ограничено. По предварительным данным автоинспекции, водитель микроавтобуса выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». Водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Трое пассажиров, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края, а также водитель и пассажир автомобиля «Газель» пострадали. Отмечается, что все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Госдума расширяет миграционное законодательство. Нововведения позволяют усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью, доходами. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы, знать наш язык, уважать традиции и культуру. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
2: Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики. 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, надо уважать наши традиции, культуру, необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами.
1: Сегодня вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% оказались больше установленного предела. В этом случае пособие назначат в беззаявлительном порядке, без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный ранее отказ подпадает под новые правила. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить на портал уже сегодня. По данным пресс-службы просьбы соцфонда России семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет 9200 рублей на ребенка. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент по выращиванию искусственного эмбриона в космосе. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. В ходе эксперимента можно будет понять, как невесомость и космическая радиация влияют на деление клеток, формирование тканей, закладку органов, ДНК и репродуктивные процессы. Кроме того, исследование позволит разработать методы защиты астронавтов и сохранения их репродуктивного здоровья. Также Китай открыто заявляет, что нужно разобраться, возможно ли обеспечить длительное пребывание людей в космосе и как можно воспроизводить потомство за пределами Земли. Об этом ТАСС рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета генетик Константин Крутовский. Он заявил, что эксперимент Китая в перспективе направлен на колонизацию космического пространства. Ранее сообщалось, что образцы искусственных эмбрионов, доставленные в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10, в настоящее время они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции. В московском регионе сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Однако уже вечером в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Местами пройдет град, а на севере области может сформироваться даже смерч. По словам Тишковца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком плей-офф континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники обыграли казанский «Акбар» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги и взяли верх в серии 4-2. Ярославцы во второй раз подряд завоевали кубок Гагарина. 26-летний Исаев провел в плей-офф 22 матча и в 5 из них не пропустил ни одной шайбы. Нападающий казанского «Акбарса» Илья Сафонов может перебраться в клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнекс». Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о контракте между канадской командой и российским форвардом могут скоро начаться. 24-летний Сафонов в минувшем сезоне за 88 встреч за казанцев забросил 18 шайб и отдал 24 результативных паса. Центральный защитник Калининградской «Балтики» Кевин Андраде завершает трансфер в «Зенит». Об этом сообщают российские СМИ. 26-летний футболист проходит углубленный медицинский осмотр перед переходом в петербургский клуб. А команда согласовывает последние детали сделки. Отмечается, что трансфер колумбийца обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Россиянки Елена Приданкина и Алина Корнеева вышли в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. В финале квалификации Ролан-Гаррос Приданкина победила японку Химена Сакацуме со счетом 6-2, 6-1. А Корнеева взяла верх над аргентинкой Хулией Риерой 6-3, 6-2. Миннесота, за которой выступает россиянка Анастасия Лаири-Косу, обыграла Торонто в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 172. Российский форвард провела на паркете 14 минут, набрала 5 очков и сделала 4 подбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Челябинске сегодня днем до плюс 24 градусов, малооблачно и без осадков. В Сургуте всего 6-8 тепла. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, в Нижнем Новгороде до 28. Здесь преимущественно ясно. В Воронеже без осадков до плюс 30. В Краснодаре 26-28 градусов, ливень и гроза. В Севастополе без осадков плюс 22. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы, днем 16-18 градусов. На востоке области до плюс 25. Ветер при грозе будет порывистый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. В Москве днем также кратковременные дожди, местами грозы, плюс 27-29 градусов по области до плюс 30. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
0: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Прерви хоть на время свои занятия.
0: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
5: Это становится интересным.
0: Кипр. 1950-е годы.
6: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
0: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
7: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
0: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
8: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
0: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
9: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
12: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
13: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 24 секунды. Пятница, 22 мая на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
13: Ну, а сейчас поговорим о жилье, точнее, о знаменитой нашей схеме Долиной, схема, которая названа по имени певицы, да, по фамилии певицы. Но, тем не менее, схема Долиной по-прежнему актуальна. Как пишет медиа, количество пострадавших исчисляется уже тысячами. Казалось бы, после резонансного решения Верховного суда по делу Долиной, уже настоящей Долиной, казалось, что права покупателей жилья теперь полностью защищены, и суды будут вставать на сторону покупателей, добросовестных покупателей, которые брали ипотеку, которые тратили все свои накопления на покупку квартиры, да, ну, и больше никаких сомнительных схем не будет, да, когда квартира продается, а потом под тем или иным предлогом отсуживается обратно, а покупатель остается без жилья, без денег, зато с долговыми обязательствами по ипотеке.
14: И вот ведь сколько людей, которые ради того, чтобы, например, улучшить свои жилищные условия, отдали последние деньги, иногда влезли в долги, а в итоге все, остались у разбитого корыта. Сколько, кстати, таких человек, статистика расходится. Где-то говорят вот в объединениях пострадавших, что это тысячи случаев. Эксперты некоторые рынка говорят, что это сотни человек. Но в любом случае это пострадавшие люди. И даже несмотря на то, что вроде бы мы видим, луч света в темном царстве забрезжил, есть решение Верховного суда, есть некоторые юридические гарантии, которые позволят человеку, да, если вдруг в дело вмешались мошенники, не остаться как минимум без денег, а то и без жилья, но выясняется, что это не всегда так.
13: Выясняется, что не всегда так. В соцсетях очень много видеороликов от пострадавших покупателей. В частности, один из последних случаев, когда бывшая спортсменка в Санкт-Петербурге уже 3 года пытается оспорить сделку, собственно, вернуть себе свою единственную квартиру, но все суды встают на сторону пожилого продавца и говорят, что женщина была не в себе во время продажи квартиры, и, значит, квартиру она вернет обратно, и никто больше никому ничего не должен.
14: Или бывает так, что суды идут на двустороннюю реституцию. То есть все возвращается, условно говоря, в позицию, как было. К продавцу квартира, к покупателю деньги. Но где они, эти деньги?
13: Но как деньги только на бумаге, к
14: вот
13: сожалению.
14: Именно, да.
13: Адвокат и юрист Полина Денисова присоединяется к нашему эфиру. Полина, доброе утро.
15: Доброе утро.
14: Полина, здравствуйте. Ну вот как у нас сейчас стали вот эти дела из условной схемы Долиной решать суды? На чью сторону встают они? На сторону продавцов или на сторону покупателей?
15: Вы знаете, я бы сказала так. То, что сейчас произошло с Верховным судом по так называемому делу Долиной, это не, знаете, это не новшество. У нас и до этого была статья, защищающая добросовестного приобретателя, и я вспомнила, у меня первое такое дело было аж в 2010 году. То есть это не новая схема, и она очень распространена, особенно в Москве и Московской области. Поэтому говорить, что что-то изменилось после вынесения решения Верховным судом, я бы так не сказала. И вот по поводу того, на чью сторону становятся суды, здесь тоже нужно смотреть каждое конкретное дело в отдельности, потому что есть моменты, когда суды становятся и на сторону продавца, и на сторону покупателя.
13: Да, но тем не менее, очень много дел до сих пор, когда продавец потом обращается к психиатру, приносит справку, что он находился, как это называется, юридическим термином, что его, значит, мошенники попутали, и суды возвращают квартиру продавцу.
14: Да, это вот 177-я статья Гражданского кодекса, где говорится, что человек был не в себе, а критерий этого «не в себе» непонятен.
15: Вы знаете, критерий этого не в себе очень-очень понятен, просто не все делают психолого-психиатрическую экспертизу до проведения сделки и во время проведения сделки. То есть на сделку надо приглашать психиатра, который дает заключение. Тогда это будет плюсом в сторону покупателя.
14: А будет достаточно вот заключения? Мы, ну, зовем психолога,

0: И это будет все равно на стороне покупателя.
1: Да, но что покупателям-то делать в этой ситуации? Очень много обращений, люди по-прежнему собираются в разных чатиках, обсуждают свои сделки, и суды чаще встают все-таки на сторону продавца. Потому что пожилой, и некоторые даже объясняют, вы молодые, вы, значит, нашли деньги на одну квартиру и на другую соберете.
0: Нет, ну так, конечно, это немножечко не по-христиански, я бы так сказала, потому что не всегда у пожилых-то деньги, эти квартиры давались все-таки государством, а нам приходится собирать все. Поэтому здесь немножечко, может быть, это в кулуарах так говорится, что вы найдете, но на самом деле необходимо говорить о том, что пожилой ты или не пожилой, но все-таки необходимо в моменте эту сделку проверять, как я уже говорила. И здесь необходимо обязательно и не только пожилого продавца анализировать на степень вменяемости.
1: Да, ну вот смотрите, сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который якобы должен помочь защитить покупателя от эффекта Долина. Насколько вообще справедлива история с тем, что двойная реституция будет действовать только тогда, когда продавец возвращает в полном объеме все уплаченные денежные средства, и только после этого он имеет право на возвращение квартиры. Чем это чревато, такое предложение?
0: Вы знаете, это отличная инициатива, она очень, я бы сказала, защищает потенциального покупателя от таких мошеннических действий, и она защищает продавца, если вдруг продавец попал в лапы мошенников. Потому что, если у нас мы говорим сейчас о новостройках, ну, у нас же сделали скрув счета, у нас же сделали замораживание денег дольщика до того момента, пока дом не ведется в эксплуатацию. Поэтому здесь этот момент очень даже будет полезен, и, я думаю, механизм тоже будет понятен.
1: Да, но смотрите, а если не будет конкретных сроков, в течение которых продавец может вернуть квартиру, получается, квартира зависнет такая, знаете, и не вашим, и не нашим, потому что продавец может ее обратно забрать, если он найдет деньги, и он может искать эти деньги несколько лет. И получается, что покупатель зависнет в этой квартире и ничего не сможет с ней делать.
0: Нет, ну я думаю, этот момент тоже должны продумать, потому что сейчас идут обсуждения, и они такие довольно бурные, поэтому я думаю, судебная практика и здравый смысл как-то будет проанализирован и восторжествует.
2: Спасибо большое. Полина Денисова, адвокат и юрист, была с нами на связи. А вот все-таки хочется понять, что же с рынком-то происходит после того, как дело Долиной... Вроде бы разрешено, но вместе с тем эта схема стала понятной.
1: И мне кажется, все стали еще
2: осторожнее, они
1: еще
2: стали
1: более осторожными и друг другу не доверяют от слова совсем. Если раньше хотя бы агенты недвижимости как-то разруливали, да, вот это недоверие, то сейчас даже они, мне кажется, не способны это сделать. Но, кстати, изменились у нас сделки и схемы с продажей жилья. И главное новшество заключается в том, что сделка строится так, чтобы продавцы несколько раз в совершенно разное время подтверждали, что они в сомнительных операциях не участвуют. Mm-hmm. И здесь, начиная от опросов, заканчивая видеозаписью, и присутствием психиатра прямо на сделке.
2: Или нотариальным подтверждением того, что не участвовали, заявление можно сделать. Но все-таки что же с рынком? Давайте узнаем об этом у директора агентства недвижимости Даниила Орлова. Он с нами на связи. Даниил, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
2: Расскажите, пожалуйста, ну вот есть какие-то изменения по рынку вторички? Стали осторожнее люди и, может быть, неохотнее покупать вторичку?
3: Ну, безусловно, знаете, такая резонансная история с произошедшей с долями, да, она отразилась на всем рынке. Вот, и меры, я вот слушал разговор до этого, который у вас был, они абсолютно верные, то есть люди, которые добросовестно, например, хотели бы вернуть свою недвижимость после сделки, но опять же, тут понятие добросовестности такое очень растяжимое, но имеется в виду, что заранее не продумавшие свои действия, да, то есть там по какой-то другой причине, действительно должны сразу же вернуть деньги. То есть абсолютно инициатива.

0: абсолютно правильно, потому что так получается, что если люди как бы очнулись, якобы что они были под давлением мошенников, например, и не возвращают деньги, но в то же время хотят селиться в жилье, но явно это злоупотребление пробелов законодательства.
1: Да, ну смотрите, а как вообще сейчас провести сделку, чтобы обезопасить себя максимально, чтобы твоя аргументация в судах была настолько железной, что твоя квартира, которую ты купил за свои деньги, осталась у тебя?
0: Ну, вот таким вот способом постепенно ужесточать правила, по которым данная сделка может быть развернута. Вот. Это, еще раз повторюсь, инициатива такая абсолютно в духу времени, да, то есть она верная. Вот. Но до конца продумать так, чтобы вот прям полностью исключить такие ситуации, я пока... Ну, так слабо представляю, как это сделать законодательно, потому что случаи действительно очень разные. Но просто проблема-то в чем? Что случаев злоупотребления стало намного больше, чем случаев, когда это действительно является, скажем так, добросовестной или вынужденной какой-то историей, когда люди там, пытаются эту сделку откатать, например, по причине покупателя, да, такое тоже может быть, но это несравнимо меньше по сравнению с теми мошенническими случаями, которые участились.
1: Да, ну смотрите, а помогут ли такие способы, как видеозапись во время сделки, позвать психиатра, например, к нотариусу вообще, да, и заключать у нотариуса, плюс психиатр, плюс видеосъемка, а еще до этого попросить у родственников письменных подтверждений, что они точно знают, что человек продает квартиру, потому что ему нужно ее
2: и
1: продать.
2: И еще плюс сам человек может дать нотариальное заявление, что он не состоит ни в каких мошеннических схемах и не находится под давлением. Еще один документ. Вот обложиться всеми этими документами защитит это нас или нет?
0: Ну, это не нововведение, потому что сейчас сделки с видеорегистрацией все проводятся. Также нотариус все под запись это делает постоянно, если сделки идут через нотариус. Поэтому это как бы... Оно, в общем-то, является такой, таким, скажем, фундаментом для доказательной базы. Но полностью защитить покупателя вот от подобных случаев, к сожалению, не может.
1: И много ли у вас, может быть, в вашем агентстве таких примеров, когда люди покупали квартиры и попадали на схему Долиной?
0: Слава Богу, в нашей компании мы таких случаев не видели, вот, потому что у нас все-таки такой более премиальный рынок, хотя вот, опять же, тот же случай с Долиной, он тоже являлся, да, на премиальном рынке, дом был в Хамовниках, но тем не менее...
1: Да, что-то вы знаете, по-моему, это достаточно премиальная сумма, 115 миллионов рублей за квартиру.
0: Да, согласен. Просто вот эти вот истории, они становятся массовыми, особенно они участились, вот насколько я могу судить это по новостям, в основном в регионах, да, то есть в Москве такое, ну, реже случается. И плюс они все, подавляющее большинство, все-таки в эконом-сегменте, вот, очень часто с пожилыми людьми, поэтому вот в премиальном сегменте это вот такая вот резонансная история произошла. И она, конечно, стала поводом для общественного обсуждения этой проблемы, огромной проблемы, которая все-таки, давайте быть честными, в основном лежит в сегменте эконом-класса, там, комфорт-класса, не знаю. Ну вот, все-таки в этом сегменте преобладающее большинство таких случаев.
2: Любопытно, любопытно. А вот скажите, пожалуйста, все-таки вы как непосредственно агент, руководитель, когда вступаете в сделку, если вдруг все-таки доходит дело до суда, вот приходят ли агенты непосредственно в суд как свидетели и могут ли они встать на сторону покупателя? Поможет ли это? Или агент не ходит по суду?
0: Ну вот еще раз повторюсь, что на нашей практике таких случаев, слава богу, не было, поэтому мне тяжело сказать, но тут же, опять же, мы же все живем в рамках правового поля, да, то есть если суд сочтет необходимым вызвать для процесса специалиста, который проводил сделку, ну, наверняка специалист, если он добропорядочный, почему он должен как бы от этого уходить, да, естественно, он приедет, расскажет все обстоятельства, которые были перед сделкой, во время сделки и так далее, и я думаю, что как-то это суду может помочь, но опять же, вот, наличие, там, я не знаю, 10 записей с видеокамер, там, и, там, всех справок возможных от нотариуса, наверное, пока, вот, как мне видится, могут, все равно какой-то шанс есть, что, там, через какое-то время продавец начнет, вот, какие-то истории рассказывают, что он там был там под давлением или еще
1: что-то. Под влиянием, да, но смотрите, ну... это же одна из наиболее обсуждаемых инициатив купли-продажи жилья, обязательно оформление у нотариуса. И в дальнейшем, если сейчас примут поправки, сделка должна априори признаваться неоспоримой, если не будет доказана ошибка нотариуса. И получается, судиться продавцу при таком варианте придется именно с нотариусом, а не с покупателем. Может быть, так проще будет?
0: Ну, вот, хороший вопрос, знаете, потому что, опять же, вот смотрите, если это, допустим, если это премиум-класс, да, услуги нотариуса для такой сделки, они стоят достаточно, там, существенных денег.
1: Ну, у людей из премиум-класса вот, есть если... на это деньги, вы знаете, у нас вся страна живет в экономии, которую назвали комфортом. Даниил Орлов, директор агентства недвижимости, был с нами в эфире. У нас, к сожалению, времени не осталось. Поговорите,
2: поспорить.
1: Да, тема остается актуальной. К сожалению, остается актуальной. Хотелось бы здесь добавить.
2: Но будем, конечно же, следить за тем, как развиваются события. И вернемся буквально через минуту.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там, в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
3: Сигналы точного времени.
2: На календаре пятница, 22 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Пишите нам в наши мессенджеры 8-925-222-99-92. Также заходите в наш канал в Максе и в Телеграме. И обязательно посетите сайт вести.ру. Самые свежие новости только там. Ну, а сейчас поговорим о наших с вами привычках и предпочтениях. И вот интересная статистика к нам приходит. Почти 40% россиян готовы переходить на покупки одежды в секонд-хендах. И секонд-хенды с каждым днем становятся все популярнее.
2: Ну, получается, что на фоне инфляции, роста расходов россияне становятся рациональнее, получается, в покупках. Ну, а вторичный рынок, он превращается в такой способ сохранить привычный уровень потребления без там, серьезного удара по семейному бюджету. Пришел в секонд-хенд, поискал. Нашлись там даже, может быть, какие-то очень интересные, модные вещи в хорошем состоянии.
1: Ну вот, кстати, я готова немного поспорить даже с авторами исследования, потому что вижу, сколько у нас молодежи переписывается, да, и пишет, и гордится тем, что он одевается в секондах, потому что это стало каким-то модным новоявленным трендом, и они специально штурмуют секонд-хенды в день завоза новых партий одежды, ищут там какие-то старые бренды, олдскул, так называемые.
2: Подтверждаю, да. У меня студенты потом хвастаются еще, говорят, посмотрите, какой шарф отхватили, какое пальто отхватили.
1: А знаешь, почему они это говорят? Потому что сейчас всю одежду делают, грубо говоря, на один раз. сейчас, а раньше качество-то было. Вот это вот, понимаешь, наше, а раньше-то было, это на самом деле зумеры очень охотно подхватили и действительно хвастают друг перед другом.
2: И купить хорошую вещь можно, но вот насколько действительно это исследование релевантно, давайте обсудим. С нами на связи руководитель рабочей группы по моде Совета по креативной экономике СНГ Айна Межиева. Айна, здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Вот действительно так полюбили люди секонд-хенды? И действительно ли так много человек готово покупать, что называется, на вторичном рынке одежду?
7: Интересное исследование. Здесь я, конечно, полностью соглашусь с мотивацией и новыми потребительскими привычками покупателей. Они стали рациональнее. Но еще достаточно большую роль играет и экологическое мышление, особенно у молодежи. Знаете, забота о природе, о земле. Ведь, по сути, человек не знает, как остановить это перепроизводство, перепотребление. Товаров очень много, их избыток. Себестоимость действительно сегодня очень высокая, особенно для производителей российских брендов одежды. Качество в целом, если мы говорим даже о западных брендах, действительно стало хуже, чем, например, 10 лет назад. Я это вижу и сама, и в том числе это касается даже товаров люксового сегмента. Вот на площадке делового центра СНГ, Совет по креативной экономике, мы буквально недавно обсуждали эту тему, о том, что уже необходимо пересмотреть подходы вот к этой индустрии моды. Вы знаете, что дорогую качественную одежду люксовую, ее сжигают, чтобы она не стала утененной, и при этом это действительно высокого качества одежда. Много дорогих брендов, да, не буду называть, но выяснилось, что отшиваются они чуть ли не в подвалах, а продаются за там, сотни тысяч. То есть такая какая-то неразбериха, кто производит, для чего, непонятно. Мы в этом году в Российском государственном гуманитарном университете запускаем программу «Индустрия моды». И мы будем учить студентов, как создавать авторские коллекции для конкретных потребностей. Да, одежды там для отдыха, для какого конкретно, одежда для спорта, для какого именно. Кстати, вы говорите «секонд-хенд». Мне кажется, такое название уже особо и не употребляется среди молодежи. Сейчас есть платформы перепродаж, и они не называются «секонд-хендами». То есть, наоборот, даже считается, что найти какую-то интересную вещь, винтажную, это как улов. А еще есть так называемые комиссионные магазины. Их очень, кстати, много в центре Москвы. Они прям оформлены как дорогие бутики. И это тоже вещи, в которых могут быть не новые, а бывшие в употреблении. Действительно, люди ищут что-то новое. Они хотят обновления. И есть вещи, которые уже ушли, что называется, в прошлое. Такие, как вещи, обувь на каблуках, ее вообще просто игнорируют. Вечерние платья, там, сшитые в ателье вещи, устаревшие фасоны. Поэтому комиссионные магазины, они уже научились тоже сразу же предлагать, а что сейчас актуально. И даже если эта вещь кем-то носилась ранее, да, то есть ее вторая жизнь, то человек прекрасно знает, что он можно отдать в химчистку и продолжить носить вещь, сочетая ее. И сейчас реально молодежь очень хочет обновляться, поэтому такие форматы, они сейчас актуальны. Кстати, в западных странах это вообще считается очень, ну, таким крутым поведением. Если ты заботишься о природе и покупаешь вещи, даешь ей вторую жизнь, значит, ты осознанный. При этом, смиксовав вещи интересным образом, там, декорируя их, например, можно оставаться модным, да, использовать все модные тренды, не похожим на всех, декорировать эти вещи, которые взяты в комиссионных магазинах, ну, то есть давать им какой-то новый визуальный ряд. Это тоже сейчас модно, потому что поколение у нас очень креативное, вы знаете, сейчас и креативная индустрия активно развивается, то есть привносить во все какую-то новую идею, концепцию, а для этого не обязательно брать вещи вот-вот.
1: Не обязательно быть адептом быстрой моды, это действительно
7: именно,
1: так.
7: Устойчивая мода.
1: А быстрая мода, вот этот тренд, он уже утихает или по-прежнему бренды выпускают по несколько коллекций в год, пытаясь создавать новые тренды, пытаясь больше зарабатывать и заставляя людей покупать чаще?
7: У гигантов производства одежды, да, вот тех, кто ушли у нас с рынка, те, кто пришли на их место, у них, в принципе, выбора нет. У нас сейчас тоже появились бренды, которые предлагают очень большой ассортимент. У маленьких брендов, я боюсь, такая стратегия не сработает. Они могут выдохнуться и закроются, что, собственно, практика сейчас и показывает. Нужно очень прицельно создавать коллекцию, когда ты четко понимаешь, для кого это, и что это такая, знаете, любовь надолго с потребителем.
2: Скажите, пожалуйста, а все-таки как же пополняются эти магазины? Каким образом там появляются вещи? Ну вот я иногда вижу, знаете, такие стоят автоматы различные, от различных, кстати говоря, фондов, но я так понимаю, что туда вещи уходят в переработку. А вот откуда они появляются вот в этих, ну как их правильно теперь называть, эти магазины?
7: Комиссионные.
2: Комиссионные, да. Как, откуда они там появляются?
7: А одежда появляется, потому что человек приносит ее туда, оформляется договор. Это даже самый наш большой универмаг ЦУМ. Они тоже сделали у себя целый этаж, называется «Реколлект». Это просто комиссионная вся история. То есть человек поносил вещи, он все, она для него уже не актуальна. Он приносит, ее товаровед оценивает, какого года коллекция, что за материал. То есть очень тщательно проверяется там, на подлинность бренда и устанавливается ее стоимость. А комиссионный магазин сверху еще добавляет процентов 30 в среднем к этой стоимости и выкладывается. И начинает ее там выкладывать на социальных платформах. Люди видят, что обновляется что-то новое. То есть обновление за счет людей. Я сама очень часто прибегала к тому, чтобы какую-то вещь, которая в хорошем состоянии, отнести в комиссионный магазин, и довольно часто ее покупали.
1: Ну, вот это интересно, кстати, избавляться от ненужных тебе вещей и отдавать тем, кому эти вещи могут быть нужнее и, может быть, интереснее. Айна? Что-то со связью происходит, да. Ну, правда, мир становится рациональнее, но стоит не забывать, что к секондам россияне обратились еще и потому, что высокие цены на новую одежду. У нас инфляция пока еще достаточно высока, да, хоть и начала снижаться, но вещи стоят недешево, даже что касается российских брендов.
2: Но и про сознательность тоже надо сказать, что иногда люди заглядывают к себе в шкаф, понимают, что они этот пиджак надели один раз и больше не собираются. Ну, куда же его тогда?
1: Айна, почему у нас в России такие дорогие вещи, такая дорогая одежда? Ведь одна из причин, почему россияне пошли в секонды и в стоки, это высокая стоимость.
7: Ну, я здесь не соглашусь. Я вот активно смотрю, анализирую цены. И у нас даже есть российские бренды, которые открылись в бутиках, очень достойные, красивые пространства. Цены были приемлемые. Я смотрю на соотношение цены и качества. Если человек хочет за хорошую, качественную вещь, ну, то есть это нелогично, потому что я, например, сама занимаюсь производством, я знаю, что все качественное, оно не может стоить дешево, начиная от ниток, заканчивая там фурнитурой. Поэтому ты просто понимаешь, за что платишь. И всегда есть альтернатива. У нас столько российских брендов, где цены настолько доступны. Мне кажется, что это расхожее мнение. Просто посмотрев на некоторые бренды, которые решили перейти от ниши премиальной к люксу, да, такую попытку сделали, людей это очень, так скажем, удивило, что ну откуда, как может там свитер стоить 40 тысяч рублей? Ну, это же наш отечественный бренд. Но это их именно политика, это маркетинг. Поэтому если бренд решил, что он теперь не премиальный, а будет стремиться там к люксу, то даже если эта вещь не должна столько стоить, в этом ценовом сегменте там ниже, собственно, тоже быть не может. То есть это ориентир на потребителя, да, который может себе позволить. Но я опять же повторюсь, у нас сейчас очень большой выбор. И ценовой сегмент, он тоже очень... Но... От очень доступного до очень дорогого.
2: И это, наверное, хорошо. Спасибо большое. Руководитель рабочей группы по моде Совета по креативной экономике СНГ Айна Межиева была с нами на связи. Говорили о комиссионных, о тех самых секонд-хендах, куда, как выясняется, россияне с удовольствием ходят, а еще и сдают вещи, которые им не нужны. Ну, а у нас сейчас впереди рубрика «Совет дня». Оставайтесь с нами на Радио России. Никуда не переключайтесь. После рубрики вернемся.
3: Совет дня. Отчего и почему?
8: Привет, друзья! Это Лена Симонова. До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, ночники, и организм платит за это конкретную биологическую цену. Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же – нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр – тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Можно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр. Ночники только красного или оранжевого спектра. Они почти не подавляют мелатонин. Как альтернатива, переводить все экраны в теплый спектр после захода солнца. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. Братство кино.
9: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяева, эти великие артисты, свое постановочное вознаграждение отдали мне.
3: Актер Вадим Андреев в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
14: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
13: И каковы последствия?
14: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение, желание. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
13: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
14: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
13: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
14: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
13: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
14: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
13: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
14: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
13: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличие отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
14: Конечно, простомак – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
13: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
14: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
13: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
14: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простомаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
13: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777-81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Радио России. Реклама.
15: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
16: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
17: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
18: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был также нанесен по Луганской Народной Республике, по общежитию. Там пострадали 35 человек. Спасатели работают и разбирают завалы. Под ними могут находиться дети, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые раньше не получали их из-за небольшого превышения дохода. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также разведывательный расчет БПЛА обнаружил боевую машину РСЗО «Град» украинских формирований. Координаты цели передали расчету баражирующего боеприпаса «Ланцет», и тот точным ударом уничтожил систему. Также операторы раскрыли позиции ствольной артиллерии и полевые склады с боеприпасами противника и уничтожили их ударами дронов. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 регионами России, заявили в Российском военном ведомстве. В Луганской Народной Республике при атаке дронов ВСУ пострадали 35 человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Под завалами оказались люди. Спасатели извлекли уже двух человек. Разбор завалов продолжается. Там еще могут находиться дети.
19: заявил глава региона. Также 4 мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Донецк. В Белгородской области в результате ночного удара пострадал мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Ориентировочная стоимость сделки составляет 108 миллионов долларов, говорится в сообщении Госдепа. Отмечается, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. В недавнем отчете исследовательской службы Конгресса сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители, а также беспилотники. Также США направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Такое решение принял в четверг президент штатов Дональд Трамп, о чем он написал в социальной сети Truth Social. Более подробную информацию Трамп не привел. Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит Петербургский международный экономический форум. В этом году в северную столицу приедет глава Федеральной комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Мимс Кук, сообщил он сам РИА Новости. По словам специалиста, он планирует присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить президент Владимир Путин. Кук ранее участвовал в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. В качестве независимого эксперта выступал в посольстве России в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне, усадьбе Архангельская. Напомню, что ПМФ 2026 пройдет с 3 по 6 июня. Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Сегодня вступили в силу новые правила оформления пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% оказались выше установленного предела. Решение родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить на портал уже сегодня. Сообщается, что выплата составит 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет 9200 рублей на ребенка. Режим ЧС регионального характера будет действовать в лесах Хабаровского края с 22 мая из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает в пятницу региональный Минлесхоз. В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 10 тысяч гектаров, говорится в сообщении. По данным авиалесоохраны, борьбу с огнем ведут на труднодоступных и труднопроходимых территориях в условиях сухой и ветреной погоды. Все очаги находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики. Угрозы они не представляют. В выходные в Москве будет комфортная погода, днем не выше плюс 19-24 градусов, а на следующей неделе уже существенно похолодает. Столбики термометров опустятся до плюс 11-16, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В выходные зной спадет до комфортных плюс 19-24, в ночное время плюс 10-15. Будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье. Ну и на следующей неделе в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра ощутимо посвежеет, ночами до плюс 6-11, днем до 11-16, в четверг вообще пик холода в сумерках около плюс 5, днем всего плюс 8. 13. Так что тяжесть вот этого летнего зноя бесследно исчезнет, даже запахнет осенней прохладой.
19: Врачи предупредили, что несмотря на установившуюся жаркую погоду, начинать купальный сезон в московском регионе пока еще рано из-за непрогретой воды в водоемах. И хотя оптимальная температура воздуха для купания от 20 градусов, температура воды должна быть не ниже плюс 18. Чтобы обезопасить себя на пляже и в воде, нужно надевать головной убор, пользоваться солнцезащитными средствами и пить достаточное количество воды. Чтобы избежать переохлаждения, нужно чередовать пребывание на солнце и в воде. Новые подробности оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Спорт.
0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли завершил карьеру после того, как привел ярославский клуб к победе в Кубке Гагарина. Об этом заявил сам специалист после победы над казанским «Акбарсом» в шестом поединке финала континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. Железнодорожники выиграли серию 4-2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Хартли стал первым иностранцем, который дважды завоевывал этот трофей в качестве главного тренера. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог «Монреаль Канадиенс» взять верх над «Каролиной Харрикейнс» со счетом 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Петербургский футбольный «Зенит» готов сделать предложение Трабзонспору в размере 15 миллионов евро за переход 22-летнего нападающего Филиппе Аугусто. Однако турецкий клуб запрашивает 25 миллионов. Об этом сообщают турецкие СМИ. Также, по данным южноамериканской прессы, одной из приоритетных целей петербуржцев на летнее трансферное окно является 26-летний правый защитник бразильского «Ботафога» Витиньо Силва. Московский ЦСКА дома обыграл Ростов-Дон со счетом 33-28 в третьем матче финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и сократил отставание в серии 1-2. Следующий поединок противостояния пройдет 27 мая в Ростове-на-Дону. Федерация тенниса Испании подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селихметьевой. 23-летняя уроженка Пензенской области с 14 лет проживает и тренируется в Испании. Селихметьева занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
21: Года. По данным центров области, в Тюмени сегодня до плюс 22 градусов, малооблачно и без осадков, в Красноярске всего 7-9 тепла, в Архангельске до 25, а в Вологде до 30 градусов, пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Ярославле, Владимире и Туле до плюс 30, без осадков, в Ставрополе 25-27 градусов выше 0, облачно и дождливо, в Владикавказе до плюс 20, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди, местами грозы, днем плюс 16-18 градусов. Градусов. На востоке региона до плюс 25. Ветер при грозе может быть порывистый. В Москве днем кратковременные дожди, также местами грозы. Днем плюс 27-29 градусов, по области до плюс 30.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут и 18 секунд точное московское время, пятница, 22 мая на календаре. А в студии для вас работает Павел Сурков, Татьяна Голованова.
4: 8-925-222-9-9-9-2 это номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». И следить за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на вести.ру.
3: Тревожные новости приходят у нас из Организации Объединенных Наций. Там предупреждают, что, собственно, серьезный глобальный продовольственный кризис нас может ждать из-за проблем в связи с Ормузским проливом. Собственно, удорожание энергоносителей, удорожание удобрений, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. Причем коснется это буквально весь мир.
4: То есть это проблема, которая, ну, как говорят эксперты, действительно не за горами, если, конечно, вся ситуация с проливом не будет в ближайшее время урегулирована, но похоже, что до этого урегулирования далеко. Вот в заявлении ООН, что указано, проблемы судоходства в Ормузском проливе порождают системный агропродовольственный шок и рост цен на продовольствие в течение полугода-года. Соответственно, призван к срочному вмешательству всех правительств, международных финансовых организаций, частного сектора для того, чтобы помочь странам лучше справляться с нынешней ситуацией. Ну а что тут можно сделать, кроме того, как попытаться все политически урегулировать?
3: Ну, кроме того, среди срочных мер называется поиск все-таки альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок, что тоже важно, и амортизация возросших транспортных расходов. Ну и придется все-таки искать в том числе и других поставщиков продовольствия тем странам, которые особо остро на себе могут прочувствовать этот продовольственный кризис.
4: Ну и в любом случае, изменение транспортного плеча – это всегда изменение цен. И чтобы не говорили об амортизации транспортных расходов, дальше возникает вопрос, а за счет чего или за счет кого это будет происходить? Пока непонятно, но ситуация действительно очень серьезная. И давайте разберемся с нашим экспертом. С нами на связи исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Ну вот как вы расцениваете это заявление продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН? Насколько реальна такая угроза глобального продовольственного кризиса?
5: Это не шутки. Страны делятся по доступу к продовольствию на страны, которые обеспечивают себя. Страны богатые, но зависимые от импорта, и страны крайне уязвимые. То есть это страны и с очень низким уровнем дохода, до сих пор сохраняющимся голодом. И, конечно, прежде всего, вот они будут подвергнуты максимальному риску. В 2015 году была установлена цель устойчивого развития ООН, ликвидация голода. Все надеялись, что за 15 лет, которые отведены на реализацию этой программы, ситуация улучшится. Но, судя по всему, по некоторым аспектам она даже ухудшилась. В 47 странах сохраняется серьезный голод, острый голод. Это 266 миллионов человек, которые подвержены острому голоду. Это больше, чем в 2016 году, почти в 3 раза. В катастрофической фазе голода меньше, конечно, 1,4 миллиона человек. И 35,5 миллионов детей страдают от острого недоедания в мире. Безусловно, главная задача мирового сообщества, чтобы именно эти категории не пострадали. Но в целом для мира Ормузский кризис, то, что происходит в связи с произошедшим конфликтом, является тоже достаточно угрожающим. Через Ормузский пролив проходила 1/3 мирового морского трафика удобрений. В странах Персидского залива наладили неплохую инфраструктуру по производству удобрений, потому что, как мы помним, удобрения сильно завязаны на газохимию, фактически это побочный продукт природного газа. Кроме того, для сельского хозяйства, безусловно, крайне важны энергоносители, потому что это топливо для сельхозтехники. Дизельное топливо – это основное. Да? И цена на него, моментально рост цены, он транслируется с повышением цен на продовольствие. Действительно, продовольственная организация ООН выступила с таким предупреждением, отвела 6 месяцев на ликвидацию этого кризиса. Но по большей части, с учетом того, как в целом сейчас функционирует институт ООН, хотя продовольственная организация один из немногих наиболее эффективных институтов, который еще в старом режиме работает, тем не менее это скорее лозунги, потому что здесь нужны фактические изменения, да, а вот трафик, да, удобрений, там восстановление поставок, оно сейчас в короткие сроки невозможно. Кто больше всего пострадает?
3: Да, какие это... страны наиболее остро почувствуют? Потому что, смотрите, удобрение — это же такой отложенный удар. Если фермер при посеве не

0: открывают, пытаются открыть доступ к калийных удобрений из Белоруссии на рынке США. К концу года, по разным прогнозам, ожидается продовольственная инфляция как минимум в 11%. Больше всего пострадают, безусловно, страны Азии с большим населением, с большой зависимостью от импорта, от цен на топливо. Это Индия, Таиланд, Вьетнам. А Индия, напомню, это страна самая густонаселенная в мире. И страна, которая вот за последние там, 15-20 лет, вроде бы, она смогла решить проблему экстремального голода. Но такой удар является достаточно серьезным вызовом. Прилично это будет чувствоваться в Европе, хотя в Европе достаточно серьезный запас прочности, и есть и продовольственные резервы, и собственное очень сильное производство. Тем не менее, там это, безусловно, очень сильно ударит по ценам с двух сторон. И по удобрениям, и по топливу. Африка, я уже сказал, и вы сказали, да, то есть это то, что нужно купировать совместными международными усилиями. Россия, напомню, в прошлые годы направила несколько партий, несколько сотен тысяч зерна фактически на безвозмездной основе, тоже через продовольственные структуры различных международных организаций, в том числе ООН, тем самым купировав более раннее повышение цен. Ну и США, вы сказали, действительно, уже сообщают 70% фермеров, что не может, могут позволить себе нужное количество удобрений.
1: А вот как скажется на России? Знаете, вот весь мир, мы все-таки в глобальном мире живем, но при этом мы достаточно самостоятельны в продовольственной безопасности и на рынке удобрений.
0: Участвую в разработке достаточно большого доклада по евразийской продовольственной безопасности. Здесь коллектив серьезных институтов делает его, и медиахолдинг, который управляет безведомости, и ВЭБ-РФ. И, в общем-то, в определенной степени такие риски, они предсказываются. И, прежде всего, говорится о консолидации усилий по продовольственной безопасности на территории Большой Евразии. Кстати, я вам скажу, что первый раз идея общего продовольственного банка в мире была предложена еще в 30-е годы прошлого века в рамках Лиги наций, которая успешно тогда развалилась. Поэтому вопрос не нов. Здесь много вещей. И общий продовольственный банк, и общие генетические технологии, семеноводство. Здесь у нас много партнеров, сейчас мы должны двигаться вместе. Второе, конечно, Россия вовремя озаботилась, как, кстати, и Китай, вопросами своей продовольственной безопасности, поэтому на нас это, безусловно, влияет меньше. Хотя и у нас цены на дизельное топливо – это не очень хорошее, так скажем, имеет последствия для сельхозпроизводителей. Но, с другой стороны, у нас здесь в основном все свое, но пока кроме семян, не все семена наши. Ну, Мы можем нарастить поставки сейчас в рамках возможного, доступного, в рамках двусторонних договоренностей, международных договоров. В принципе, российские производители в какой-то степени, если при грамотной политике, смогут воспользоваться и ростом цен, и открытием, раскрытием новых рынков и по удобрениям, и по зерну, и другим сельскохозяйственным товарам, став одной из таких точек опоры для мира, для купирования этого продовольствия.
1: То есть мы не только в безопасности, мы еще и миру можем помочь. Спасибо, Антон.
0: Мы,
1: Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Петра Столыпина, был с нами на связи.
2: Мы увидели, да, что это в контексте нашей внутренней политики, в нашей агропромышленной политике. А вот как будет реагировать мир на подобную угрозу? Давайте обсудим это с нашим экспертом, политологом-американистом Маликом Дудаковым, который сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот есть ли шанс какой-то, что теперь под предлогом вот этой агропроблемы, этого агрокризиса, какие-то, может быть, или европейские страны, а может быть и Америка как-то подключится и получит дополнительные рычаги воздействия на Иран?
3: Ну, на самом деле, я думаю, что как раз Иран в данном случае использует этот самый рычаг давления на Запад. Учитывая, что пока перекрыт Армузский пролив, мы понимаем то, что кризис с дефицитом удобрений, он усугубляется. В той же Америке, например, сейчас там по опросам общественного мнения порядка 70% фермеров испытывают сложности с закупкой достаточного количества удобрений. А урожай в этом году зерновых в Соединенных Штатах, скорее всего, будет самым маленьким с 1919 года. То есть более чем за 100 лет. Поэтому для Америки как раз это создает серьезные

0: проблемы, как и для Европы. Вот. Ну, это не приведет к голоду, но это приведет к серьезному росту цен на продукты питания ближе к концу года. И, ну, в этой ситуации, конечно, это будет сильно добивать рейтинги Дональда Трампа.
1: Да, ну, если Америка-то точно справится, то есть ряд других стран, которые на себе ощутят всю прелесть, в кавычках, данного кризиса, и в том числе от нехватки пшеницы, потому что пшеница потребляет очень много удобрений, да, и именно пшеница кормит такие страны, как Египет, страны Северной и Восточной Африки, Пакистан, а еще не стоит забывать и про бедный Бангладеш, который, ну, которая нищая абсолютно страна, и она в самом уязвимом положении сейчас.
0: Нет, понятно, что по странам глобального юга это ударит в первую очередь, но я просто к тому, что и для западных стран это будет серьезным вызовом.
2: Ну вот, и этот вызов, он может привести к какой-то международной консолидации или нет?
0: Ну, вряд ли, вряд ли. Сейчас, мне кажется, что, учитывая все процессы реглобализации, деглобализации, мы скорее будем наблюдать борьбу за эти дефицитные ресурсы на мировой арене. Но хоть, да, понятно, что, скажем так, действительно, ну, сейчас предлагается, например, следующий саммит G20 провести, как раз главным и главной темой сделать продовольственную безопасность. Но, честно говоря, как мне представляется, все-таки довольно сложно будет обо всем об этом договориться.
1: Смотрите, ну, если вы говорите, что это сильный туз в рукаве у Ирана, да, будущий продовольственный кризис, да и уже он начинает развиваться, цены на продовольствие растут с момента самого начала блокировки Ормузского пролива, тем не менее, Иран не может доторговаться до того, что, ну, действительно, мир построит альтернативные маршруты, найдет, где взять те же удобрения, другие маршруты поставок, может быть, и тогда Иран просто не станет.
0: Вполне возможно, просто это займет много времени. И не факт, что мы это увидим там в ближайшие, скажем так, недели и месяцы. Поэтому, ну, долгосрочно, наверное, такое произойдет. Но краткосрочно, как я уже сказал, там количество некоторых удобрений, которые поступало через Ормузский пролив, доля их, да, там достигало 80%. Поэтому там, конечно, показатели очень-очень серьезные.
1: А на что будет давить Иран в данном случае? И как могут проходить переговоры? Что он может выиграть от этого?
0: Ну, в первую очередь, выгодную для себя сделку с американцами.
2: А американцам вот от этого продовольственного кризиса, по большому ведь счету, они могут просто отстраниться, да? Ну, подумаешь, пшеница, подумаешь, Египет. Пусть они сами там на Ближнем Востоке разбираются.
0: Ну, подумаешь, то, что у вас цены на продукты питания вырастут на 10-15% в самой Америке, и рейтинги Трампа рухнут, и его сторонники разгромно проиграют на предстоящих выборах. А так все замечательно.
2: То есть Иран сейчас, как вам кажется, просто немножечко затаится и позволит экономике как раз именно агропромышленного комплекса как бы самой подойти вот в этой критической точке, когда США снова выйдут на возможные переговоры?
0: Ну, в принципе, так оно и происходит. Ну, понятно, что там по топливу, в первую очередь, конечно, ситуация критически важная. Ну, и по удобрениям тоже, в принципе, можно так сказать.
2: А могут какие-то страны сыграть на изменении логистического плеча и встроиться в эту изменившуюся ситуацию и за счет этого, может быть, свою экономику поправить?
0: Ну, для начала нужно понять, как бы кто им может стать. Понятно, что большим поставщиком удобрений на мировой рынок является Российская Федерация. Ну, наверное, нам тоже все-таки проблематично в быстрой перспективе заместить все поставки удобрений, которые раньше шли из Персидского залива.
1: Хорошо, а Россия в этой ситуации может получить какую-то свою выгоду, если не финансовую, то, возможно, политическую?
0: Нет, ну, как я уже сказал, безусловно, нашим удобрениям будет проще заходить на мировые рынки. Ну, в принципе, что уже и так происходит, то есть там те же американские санкции. В этой сфере в отношении российских удобрений, как мы знаем, уже де-факто не работают. Белорусские, кстати, удобрения, я думаю, что сейчас будут тоже лишаться и американских, в целом, западных санкций. Поэтому, ну, не, определенные последствия, безусловно, будут.
1: А что касается рынка продовольствия?
0: Ну, на рынок продовольствия и так, мне кажется, мы поставляем максимум возможного. Поэтому тут, ну, мы просто как бы дополнительную экспортную выручку заработаем, очевидно, с роста цен. То есть тот эффект будет тот же самый, что и на топливном рынке.
1: Да, спасибо, Малик. Малик Дудаков, политолог-американист, был с нами на связи. Обсуждали мы ситуацию в Ормузском проливе и то, что всему миру грозит продовольственный кризис. Но на самом деле цены уже выросли на продовольствие, на ту же пшеницу, например, на 11% год к году и продолжает рост. Большинство производителей, кстати, закупили удобрения еще до начала кризиса, но прогнозы на 2027 год выглядят мрачнее. Снижение урожая на 8% при сохранении нынешней ситуации с удобрениями. И здесь речь не только о пшенице, но, например, кукуруза, да, она тоже требует очень большого вмешательства человека в свой рост. Но кукуруза – основа кормовой базы животноводства, и ее дефицит аукнется всему миру через молоко и мясо.
2: И здесь мы видим реализацию всех продовольственных, соответственно, цепочек и производственных в том числе. То, кстати, о чем и говорит ООН в части не только поисков альтернативных сухопутных и морских путей, но и решения вообще всех производственных задач в агропромышленном комплексе в мировом масштабе. Будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами на Радио России. Вернемся буквально через минуту. Никуда не переключайтесь.
3: «31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Точного времени.
2: На календаре пятница, 22 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Ну, сейчас поговорим о молодости и о старении. Интересные исследования приводят ученые. Они выяснили, как место жительства влияет на процесс старения. Собственно, они вывели молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение. И, знаешь, интересные они данные приводят, что у людей восточной азиатского происхождения биологический возраст был ниже в регионах, где они родились. А у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.
2: А, подожди, а вот...
1: То есть хочешь быть молодым, не переезжай в Соединенные Штаты или Канаду.
2: Я просто понимаю, что США и Канада — это большие страны. И восточное побережье, и западное побережье США — это несколько разный климат, разные условия. Я понимаю, конечно, что когда человек живет в определенных экологических условиях, пьет чистую воду, дышит чистым воздухом, он, по всей вероятности, и живет дольше, и не стареет дольше. Но вот как они так раскидывают среднее статистическое по таким большим странам, как США и Канада, тут мне вот интересно становится.
1: Ну, ты знаешь, в целом тревожная ситуация у нас в мире, потому что у нас, судя по демографии, да, стареющее население во всем мире. Это в общей численности населения доля пожилых людей с каждым годом растет.
2: А почему?
1: Потому
2: почему
1: что снижается плохо-то? Рождаемость, особенно в благополучных странах. А, собственно, при этом увеличивается средняя продолжительность жизни.
2: Это хорошая уже статистика. Да, поэтому и растет число пожилых людей, потому что люди стали жить дольше. И давай посмотрим, что сегодня 70 лет – это не предел человеческой жизни, а многие люди в 70 лет весьма активны, работают, полны оптимизма и физических, и даже творческих сил.
1: Сейчас в России, например, до 39 лет это молодежь. молодые люди. Ах. По другим данным, до 45. А раньше, после 30, уже пора было откладывать на похороны.
2: Ну вот, вот именно, вот именно. Они, а еще, если раньше откатать какой-нибудь 19 век, ну, мы помним, там совсем недолго жили.
1: Ну, 20 лет стукнуло, уже мужчина.
2: Уже мужчина, да,
1: в возрасте.
2: 16 лет.
1: В общем, как же нам сделать так, чтобы не стареть? Может быть, надо действительно мигрировать, может быть, там, с юга на север, с севера на юг, на запад, на восток. И как место жительства действительно влияет на старение, попробуем разобраться.
2: И с нами на связи врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МГУ Валерий Новоселов. Валерий, здравствуйте.
6: Добрый день.
2: Ну, скажите, вот действительно, ну, понятно, что место жительства наверняка влияет на старение в силу, может быть, да, экологических причин. Но, может быть, есть еще какие-то?
6: Фактически все, что происходит с нами в нашей жизни, с каждым из нас, это влияет на старение. Процесс старения проявляется ухудшением функциональности, ухудшением всех функций, повышением риска формирования возраст-зависимых заболеваний и синдромов, гериатрических синдромов, и повышение риска смертности. То есть это возраст-зависимый процесс. Ясно, что когда мы изменяем категории молодой 39-45, надо вспомнить, что бабушкой у нас средний возраст в России становится 48 лет, да, то это ничего, по большому счету ничего не меняет с точки зрения биологии старения. Да, и, конечно, человек всегда искал территории, острова бессмертия, регионы, субрегионы, где люди живут дольше. И действительно есть масса исследований, где, когда изучали этажи, где человек живет дольше, на нижних этажах или на верхних этажах, в каких районах города живет дольше, например, там, где сегодня лучше развита, значит, спортивная инфраструктура, оказывается, живет дольше. Поэтому все влияет. В Москве уже этот показатель ожидаем жизни, он как бы опять, как вы правильно сказали, средний по палате. Вот, он уже 80 лет, это очень хороший показатель, больше, чем, наверное, в Париже, значит, Лондоне, значит, и Нью-Йорке.
1: Ну, вы знаете, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. И вот миграция населения, она тоже влияет на статистику, потому что, условно, миграция молодежи из деревни в город, да, где преобладает тип малодетной семьи, может влиять на возрастную структуру населения.
6: Да, у меня есть такой приятель Мишель Пулен. Это он ввел понятие «голубые зоны долголетия». Я ему как-то написал: «Мишель, а вот я на Гавайях был, и там вот очень много стариков кругом, ну просто каждый второй старше 80 лет. Но это же пенсионеры, которые приезжают на старость доживать на Гавайи, на Оаху». Поэтому, конечно, миграционные процессы влияют. И известно, что, например, выходцы из Советского Союза в Израиле живут почему-то дольше, но меньше, чем местное население. Но опять эта статистика, это все как бы... Понимаете, мы не умеем оценивать старение, хотя есть термин «биологический возраст», это очень сложный на самом деле термин. Тем не менее мы оцениваем по кинетике смертности популяции. Кинетика смертности, во-первых, это популяция, а старение – это персональный процесс ухудшения, да, всех вот возможностей организма, отдельного организма. И потом переход из живой в неживой состоит, человек умер. Это не говорит о процессе старения. Процесс старения – это все-таки длительный процесс в отдельно взятом организме. Это очень сложно.
1: Но получается, что география все равно имеет значение. Может быть, место жительства может ускорить или замедлить этот биологический возраст?
6: Может. Но для того, чтобы поменять место жительства, нужно больше денег, например, чтобы вот уехать и жить во Франции там, или в Паттайе. Да, я как говорю, если вы хотите дольше жить, нужны деньги. Вот как ни странно, немного денег, а достаточно денег, чтобы позволить себе медицинскую помощь. Когда захотел, пошел к стоматологу, поехал, отдохнул. Не надо работать до конца жизни, чтобы обеспечивать себе. Мы же понимаем, что при выходе на пенсию пенсионер Российской Федерации, если он получал достойную зарплату, был врачом, получал, например, 200 тысяч рублей, то пенсия будет намного меньше, качество жизни пострадает. Качество жизни играет большую роль, чем место жительства. И, кстати, бывают люди, которые болеют всю жизнь, болеют, жалуются, думаешь, как же ты дожил до 70 лет, а он живет и 90, и 100 лет. Вот такие случаи бывают. Это очень сложно. Тема от Воланда.
2: То есть, получается, когда мы говорим о вот такой зональной миграции, если хотите, когда, например, люди в нашей стране из северных районов начинают переезжать в более теплые, в Поволжье, в Краснодарский край и так далее, это они все ради...
1: Продлевают молодость.
2: Да, продлевают молодость и долголетие?
6: Вы знаете, дело в том, что что такое, значит, наш организм? Это машина адаптационная, которая постоянно производит адаптационные реакции. И вот эти ограничения, возможности адаптации иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы на севере, они с возрастом снижаются быстрее. Климатическая зона в Певеке, вы понимаете, да, или на Диксоне, ну, конечно, намного жестче. Значит, солнце, инсоляция меньше. Значит, у меня вот один из приятелей на Камчатке, я устал уже, и на каждую зиму он уезжает на зимовку в Сочи. А некоторые люди, вот геологи, значит, нефтяники, действительно часто и в Советском Союзе уезжали, да, вот в южные регионы, Крым, Краснодарский край, да, на пенсию. Да, действительно, так и есть. Так и есть. Возможно.
1: Хотя, казалось бы, вы знаете, все время говоришь, ну, на севере люди, там же криокамера, то есть они лучше сохраняются.
6: Нет.
1: Вот рушим стереотипы в прямом эфире. А что еще влияет на наше долголетие, собственно, помимо географии, в которой мы живем, помимо финансов, которые у нас есть, когда мы на пенсии, что еще оказывает прямое давление и взаимосвязь с этим?
6: Знаете, здесь причинно-следственные связи очень сложны. Например, вот известно, что нобелевские лауреаты живут дольше академиков, академики дольше профессоров, профессора дольше кандидатов наук и так далее. Но связь ли это с образованием или с тем, что они у них более высокие доходы, или с тем, что они каждую свою степень получали в более позднем возрасте? Ясно, что профессор ставился в более позднем возрасте, чем кандидат наук. Значит, и, соответственно, сравнивают разные просто когорты, выборки разные. Можно сказать, первое, что влияет, это достаточный уровень физической активности, силовой и аэробной. Уже население за прошедшие 100 лет разобралось, что должна быть нагрузка персонифицированная, постоянная, неистощающая. Это не работа с ломом в каменоломне, не работа на грядке, это работа в спортзале, на беговой дорожке. Это самый лучший геропротектор, по мнению всех, от генетиков, биоинформатиков, до врачей, гериатров и ученых.
2: Ну и тут второе, понятно, да.
6: Второе, балансированное питание. Балансированное питание. Это такие очевидны. Это очевидно, которые понятны, но тем не менее, когда начинаешь рассказывать, вот как подобрать физическую нагрузку каждому персонале, что в 60 лет должна быть такая, в 75 такая, в 90 такая, люди удивляются. К сожалению, сегодня инструкторов по физической подготовке для людей пожилого возраста просто нет. Вот, когнитивный тренинг. Да, очень важная тема. Очень важная тема когнитивного здоровья в пожилом возрасте, а значит и долголетие.
2: А вот все-таки касательно статистики по старению. Вот я слушаю вас и понимаю, что получается слишком много переменных, слишком много условностей, и объективной статистики не получается вообще никак.
6: Ну, вы сами сказали, статистика и статистика, ее надо к ней правильно нужно подходить. Например, вот у нас известно, что, несмотря на то, что старение возраста есть процесс, он приводит к увеличению смертности с возраста, тем не менее у нас есть два пика смертности в течение года. Это новогодние праздники и майские праздники. Да, вот такие пики есть. С чем связаны? С избытком алкогольного, тяжелого алкоголя. Значит, вот фактически вот большие на протяжении 30 лет эти пики отмечаются. Вот как это анализировать? А вот как хотите, так анализируйте. Но вот факт есть факт. Большое-большое количество переменных, тем не менее, исключает того, что алкоголь влияет на смерть.
1: Да, алкоголь – это, конечно, серьезный яд и удар по нашему населению. Тем не менее, у нас есть национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Это один из нацпроектов, который с 1 января 2025 года у нас в стране работает, рассчитан до 2030-го. Там очень много самых разных активностей и важных вещей, которые должны увеличить жизнь, продлить жизнь простых россиян до 78 лет к 30-му году и до 81 года к 36-му. По-вашему, удастся ли с помощью новых технологий, тех мер, которые направлены и рассмотрены в нацпроекте, увеличить продолжительность жизни до вот этих значений?
6: Вы знаете, это совпадает с мнением ВОЗ. Россияне будут жить дольше. Это даже без программ каких-либо по продолжительности жизни. Значит, к 2095 году россияне будут в среднем жить 83 года. Сейчас это показатель 74 года по стране. Посмотрите, есть регионы долголетия уже, выделяются регионы. Это не кавказское долголетие, это регион Москва и Санкт-Петербург. Да, люди будут жить дольше, но дальше, вы знаете, как в спорте высшие достижения, сначала результаты растут быстро, а потом они начинают расти медленнее. Россияне не так долго живут. Я недавно давал интервью, и вот как бы возмутились, потому что я говорю, что россияне живут дольше. Да, дольше. В 1985 году мужчина средний в Советском Союзе с начала перестройки жил 63 года. Сейчас он живет 68 лет. Прошло 41 год.
1: Очень медленно. А тем не менее, если получится справиться с заболеваниями и обнаружить их раньше, это и сердечно-сосудистые, и онкология, и сахарный диабет, это такие серьезные угрозы здоровью нашего населения, то, может быть, действительно поднимем очень быстро.
2: А это, опять же, иметь возможность проходить регулярно диспансеризацию, то есть у тебя есть деньги на здравоохранение, ты следишь за своим здоровьем, проверяешь свой организм.
1: 2 триллиона 25 миллиардов рублей выделяется на программу, в том числе для повышения доступности медуслуг и диспансеризации.
2: И выявление этого позволяет быстро пресечь болезнь, да, не дать ей развиться, а значит, продлевает человеку жизнь. Ну, есть некоторый оптимизм. Жить хочется дольше, и жить желательно лучше.
1: Вне зависимости от географии, действительно.
2: Спасибо большое. Валерий Новоселов, врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МГУ, был с нами на связи. Обсуждали, где стоит жить для того, чтобы жить долго, и самое главное, как стоит жить. А для этого жизнь должна быть наполнена.
1: Вот ключевой вопрос, как жить? Жить активно, жить здорово. В общем, берегите себя, следите за своим здоровьем. И следите за здоровьем своих родных и близких, чтобы все мы с вами жили как можно дольше и счастливее.
2: Дай вам Бог здоровья.
7: Радио России.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
9: Ну а к чему может привести развитие артроза?
10: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
9: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
10: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до амазий, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
9: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
10: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
9: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
10: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
9: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
10: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестала быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
9: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777 83 22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
10: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
9: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
10: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
9: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
10: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
9: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Радио России.
11: От Балтики.
7: Реклама.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
7: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
8: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Под завалами колледжа и общежития в Старобельске могут быть до 18 пострадавших. Военнослужащие группировки войск центра уничтожили пункт управления беспилотной авиацией и полевую лабораторию БПЛА формирования ВСУ на Добропольском направлении. Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР. 35 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, в момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. По последним данным, спасатели извлекли из-под обломков трех человек и продолжают разбирать завалы. Там еще могут находиться дети, заявил глава региона. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что под завалами колледжа и общежития в Старобельске могут находиться до 18 пострадавших. Напомню, ранее в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО этой ночью уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками, исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотной авиацией и полевую лабораторию БПЛА формирования ВСУ на Добропольском направлении. Проведение спецоперации, об этом сообщили в Минобороны. Операторы-разведчики выявили точки запуска дронов противника и обнаружили место дислокации украинских сил беспилотных систем. Координаты целей оперативно передали авиационным подразделениям. Кадры объективного контроля подтвердили попадание авиабомбы и уничтожение выявленных целей. Авиаудар по пункту управления БПЛА противника был
11: нанесен авиабомбами ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Его корректировка корректировал расчет разведывательного беспилотника. Кроме того, по данным Минобороны, морские пехотинцы выявили и поразили полевую лабораторию дронов противника, оборудованную в строении на окраине Доброполья. Американский президент Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи Соединенным Штатам иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
14: Мы получим обогащенный уран, но нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить иранцам сохранять его. Что касается Ормузского пролива, мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы за прохождение по нему судов.
11: Ранее Дональд Трамп заявлял, что считает необходимым, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. При этом он отмечал, что США поддерживают такую блокаду Ормузского пролива, которая не позволяет ни одному танкеру проходить в сторону Ирана без согласия США. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» в Челябинской области увеличилось до 8. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В микроавтобусе находились участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края. Игроки получили ушибы и легкие травмы. Им оказали помощь в больнице Златоуста. Сегодня они отправятся в Пермь на поезде. Сопровождающий команды прооперирован. Вопрос о его транспортировке решат после оценки состояния. Напомню, водитель автобуса выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». От полученных травм он скончался на месте. Ранее сообщалось о 5 пострадавших по факту аварии. Возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты Международного агентства по атомной энергии и эксперты из России, Китая, Республики Кореи и Швейцарии в очередной раз посетят Японию, где возьмут пробы морской воды вблизи аварийной АЭС «Фукусима-1», с которой продолжается сброс очищенной от радиоактивных частиц воды. Об этом говорится в сообщении японского МИДа. Группа международных специалистов посетит станцию 29 мая. Отмечается, что это будет уже 8-я миссия МАГАТЭ при участии экспертов из разных стран. Напомню, авария на станции произошла в марте 2011 года после удара цунами. Он вывел из строя энергетические охлаждающие установки, что привело к разрушению корпусов 3 реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера будет действовать в лесах Хабаровского края с сегодняшнего дня из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщил региональный Минлесхоз. В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 10 тысяч гектаров, говорится в авиасообщении. В Бурятии на смену проливным дождям пришли снегопады. В Закаменском районе местами сугробы до 25 сантиметров. При этом в республике продолжают устранять последствия паводков. Подтоплены десятки частных домов и приусадебных участков, а также дороги. Несколько сел оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В пострадавших Закаменском и Тункинском районах обустроены водоотводные каналы, рассказала главный специалист отдела гражданской обороны и защиты населения МЧС России по Бурятии Ирина Печкина.
15: За прошедшие сутки администрациями Закаменского и Тункинского районов обустроены водоотводные каналы общей протяженностью 115 метров. Наблюдается снижение уровня воды. К работам привлечены 15 человек и 7 единиц техники. На местах также работают оперативные группы муниципальных образований. На территориях сельских поселений Татайская и Саногинская действует режим функционирования «Повышенная готовность».
11: Ранее сообщалось, что в связи с похолоданием в регионе в нескольких школах занятия переведены на дистанционку. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
16: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Шансы Акбарса и Локомотива были равны. Игроки и руководство казанцев опустошены. Об этом заявил главный тренер клуба из Татарстана Анвар Гатиетуллин после поражения у подопечных в 6-м матче финала со счетом 2-3. Железнодорожники выиграли серию 4-2 и второй раз подряд стали обладателями Кубка Гагарина. Российский вратарь Иван Федотов покинул расположение клуба американской хоккейной лиги Cleveland Monsters из-за травмы и вернулся в Россию. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Характер травмы голкипера не раскрывается. В текущем сезоне россиянин провел в АХЛ 47 матчей. Его контракт с клубом национальной хоккейной лиги Columbus Blue Jackets истекает 1 июля. Футбольный Краснодар проявляет интерес к крайнему нападающему Ботафого Матеусу Мартинсу. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что также за 22-летним бразильцем следят нидерландский Фейенорд, английский Ковентри, испанская Сельта. Ботафого готов продать Мартинса за 8 миллионов евро. Миннесота, за которую выступает россиянка Анастасия Лайри-Косу, обыграла Торонто со счетом 172 в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации. Российский форвард провела на паркете 14 минут, набрала 5 очков и сделала 4 подбора, 2 перехвата и 1 блокшот. Россиянки Елена Приданкина и Алина Корнеева вышли в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. В финале квалификации Ролан-Гаррос Приданкина победила японку Химена Сакацуме со счетом 6-2, 6-1, а Корнеева взяла верх над аргентинкой Хулией Риерой 6-3, 6-2. В пятницу за выход в основную сетку соревнований у мужчин поборется Роман Сафиулин, который встретится с немцем Томом Генчем. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
17: Погода.
11: По данным центра ФОБОС, сегодня в Екатеринбурге до плюс 25 градусов, малооблачно, без осадков, в Омске до плюс 15, в Великом Новгороде плюс 20 и дождь, такая же температура в Калининграде, здесь без осадков, в Перми до плюс 27, в Пензе до 28 градусов тепла, ясно и без осадков, в Сочи плюс 20, ливень и гроза, в Симферополе до 25 градусов тепла и кратковременный дождь, в Санкт-Петербурге и столице днем временами дожди, местами грозы, в городе на Неве днем до плюс 18, а в столице до плюс 27-29 градусов, сейчас в Москве плюс 26, ясно, дождя не наблюдается.

0: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
1: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
2: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
1: Да ладно?
2: Нет, ну я...
1: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
2: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
1: да.
2: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
0: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
8: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
9: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
3: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши – это Дмитрия Сухинина, Юра Геворкяна и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает сейчас, передаем привет, машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, без всякого подлога, без всяких искусственных интеллектов, только с естественной тупостью ведущих. Все настоящее,
10: все живьем.
3: Да, все живьем, как на фермерском рынке.
10: И свежайшие.
3: Свежайшие.
10: Особенно тупость.
3: Особенно тупость, да. Поговорим сегодня про футбол, про вовлеченность школьников в спорт и про то, как в Петербурге проходит 29-й Всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры. А где же хоккей, спросите вы?
10: Да не, Ярославль нужно поздравить. Я, между прочим, тебе вчера писал, когда «Локомотив» повел 2-0, что
3: ничего
10: выиграют
3: не,
10: они,
3: ничего
10: выиграют
3: не
10: они.
3: План есть план.
10: Да. У нас, к сожалению, плановое
3: хозяйство... Во всем
10: хозяйство...
3: виноват Акбарс, который не
10: Слушай,
3: затянул
10: виноват,
3: эту серию.
10: Слушай, виноват, согласен, потому что такое ощущение, что после пятого матча, после поражения, вот там где-то Акбарс понял, что все, морально-волевые закончились, а других не осталось. А у «Локомотива», видимо, что-то было.
3: В общем, недовольны тем, что сегодня хоккей. Все жалобы отправляйте
10: в Казань,
3: на Акбарсу. Поздравления отправляйте в Ярославль, в «Локомотив».
10: Не, ну слушай, Ярославль, давай поздравим. Ну, молодцы.
3: Поздравляем.
10: Шестой
3: два
10: матч,
3: года подряд.
10: Они шестой матч провели просто великолепно. Акбарсу давай отдадим должное. Концовочку они все-таки устроили хорошую, пожароопасную, эмоциональную. Две шайбы забросили, там играли с шестой, по-моему, минуты со снятым голкипером. Две шайбы смогли отыграть, чуть-чуть не хватило. Ну вот не «Локомотив».
3: Это
10: они.
3: Краткое содержание для тех, кто не смотрел
10: «Локомотив»
3: вчерашний
10: «Локомотив» они, которые смогли шестой матч с «Авангардом» за 33 секунды две шайбы отыграть.
3: Два года подряд с двумя разными тренерами, с одним и тем же Александром Радуловым «Локомотив» выигрывает Кубок Гагарина. Ярославлю поздравления, ну а мы начинаем.
0: Наша трибуна. Футбол.
3: Такую драматичную паузу.
10: Не то чтобы паузу, я просто вот так вот задумался, а есть ли у нас футболисты, которые, вот, допустим, всей душой переживали бы за Ярославский «Локомотив» или «Казанский»?
3: Футболисты «Шинника», конечно.
10: Ну, футболисты «Шинника» были на площади в Ярославле, 100%.
3: Так.
10: Которые не уехали еще в отпуск, переживали за команду.
3: Ладно, футболисты давай... «Рубина», наверное, переживали за «Акбарс».
10: Да, но у нас просто в эти выходные, в воскресенье, будет не менее, наверное, яркое событие, потому что 70 тысяч на трибунах в Лужниках, примерно столько должна вмещать арена, допустимая, разрешимая вместимость на матч за Суперкубок России, Кубка России, суперфинал Кубка России по футболу.
3: Напридумывали терминов.
10: Ну ладно, давай
3: финал суперфинал. Пути того, финал пути сего.
10: Ну слушай, зато суперфинал. Как длинно, интересно и какой ажиотаж.
3: Слушай, у меня некоторые знакомые, это немножко критики в адрес Кубка России, спрашивают: ты в футболе разбираешься, Юрец, ты объясни нам, что значит суперфинал? Вот что такое суперкубок? Мы знаем. А что такое суперфинал Кубка? Мы пока еще не уяснили.
10: Но объясни им систему Double Elimination.
3: Да. Хорошо, что тебя рядом не было.
10: Ты в курсе киберспорта?
3: Они бы точно потеряли всякий интерес. Ну, хорошо. В общем, 24 мая в Лужниках на максимальной вместимости с небывалым ажиотажем «Спартак» будет лишать «Краснодар» всех титулов в этом сезоне. Это мой анонс.
10: Я думаю, к твоему анонсу сейчас наш эксперт присоединится, Эдуард Мор, потому что он тоже твоих же красно-белых кровей.
3: Скоро присоединится Эдуард Мор.
10: Да.
3: Чемпион России в составе «Спартака».
10: Да, ну вот второй эксперт, он у нас, как всегда, нейтральный. Мне, правда, всегда интересно было узнать у шеф-редактора проекта «Комсомольская правда» Андрея Вдовина, а за кого он в детстве болел?
3: Андрей как раз уже на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро, очень рада вас слышать, как всегда.
11: Доброе утро.
10: Да, Андрей, у тебя, наверное, опять по наушникам разговариваешь, давай по телефону, потому что у тебя чуть-чуть там Bluetooth где-то отлетает.
11: Нет, сейчас.
3: Это
11: там
3: Дима...
11: другое место комнаты, может быть, здесь у меня получше.
3: Да. Дима подводит слух.
10: Да, ладно, хорошо, за кого в детстве болел?
11: Ой, я не помню, за кого-то где-то я так особо... Я жил рядом со стадионом «Динамо». Вроде предопределено, да, что за московское «Динамо» буду болеть. Но нет, какой-то период, я помню, и за «Торпедо» болел. И какое-то время и киевское «Динамо» так вот переживал. Так что вот очень много всего было. Очень много таких любимых команд. И вылилось к тому, что сейчас не болею ни за один клуб, но за каких-то личностей, за каких-то персонажей в российском футболе переживаю.
3: Понятно. А кто-то из этих личностей или персонажей будет причастен к суперфиналу Кубка России по футболу в это воскресенье?
11: Ну, Зубнину симпатизировал, как вот чисто по-человечески, да, потому что мне кажется, что человек прошел очень хороший путь в футболе, очень хорошую карьеру, и чисто человеческих качеств вообще вопросов у меня к Зубнину никогда не было.
3: Так, для тех, кто не в курсе, это капитан «Спартака».
10: Точно, капитан.
11: Да, если говорить про Краснодар, то Акасов, потому что, мне кажется, тоже очень их хороший футболист. Мне кажется, что это лучший, наверное, игрок в сезоне Краснодара. Если бы не Акасов, тогда бы Краснодар, ну, наверное, бы раньше сошел бы с чемпионской гонки и, скорее всего, не добрался бы до суперфинала Кубка России.
10: Слушай, ну там сложно. Тут и без Кордобы тоже бы не дошел до чемпионской гонки, и без Перцена с его

0: Говорить, спиртяные Кордобы.
1: Я думал, ты это как-то привязываешь к тому, что ему не могут пенальти забить, да?
0: Нет, я считаю, что я согласен с Андреем, что Акацев в этом сезоне вообще оказался в тени там, других коллег по вратарскому ремеслу, в частности, про Сафонова все говорили, тоже в прошлом вратаря Краснодара, там обсуждали травму Игоря Акинфеева, было много там споров вообще о вратарях в целом, даже про Никиту Хайкина говорили, а как-то вот почему-то про Станислава забыли, хотя, согласен еще раз, с Андреем. Один из лучших игроков сезона. Надеюсь, он у нас тоже путь Матвея повторит.
1: ПСЖ?
0: Не обязательно. Во-первых, Сафонов уже давно не на лавке.
1: Не, ну он уехал куда? На лавку под Донаруму. Давай не забывать.
0: Да, но в итоге чем дело-то обернулось?
1: Не, велико... никто ничего не отменяет.
0: Все у нас сейчас два главных спортсмена в стране. Это Овечкин и Сафонов.
1: Ладно, давай начнем с того, с чего вообще начали. Ажиотаж, на самом деле, потому что как только открылись продажи билетов, тут же все сервисы рухнули под наплывом желающих. Понятное дело, что там было очень много спекулянтов, да, но, Андрей, вот даже делая скидку на то, что все-таки спекулянты добрались до определенного количества билетов, ожидаешь ли ты в Лужниках те самые обещанные 70 тысяч?
2: Хотелось бы видеть, да, и мне кажется, что все возможно, потому что и в прошлых финалах, суперфинал кубков, была достаточно большая аудитория, с учетом даже того, что не самые прям вот популярные, вот не самые вот топ, вот один и топ-два популярные клубы играли. А так, я думаю, что ФС нормально там все организует, и будет именно то, что вот мы ожидаем, такой вот масштабный большой праздник футбола с забитыми трибунами. Ну и фактор Спартака, да, Спартак может впервые за сколько там, с 2022 года выиграть трофей, и, мне кажется, болельщики Спартака заждались, и мне кажется...
1: Слушай, что 4 вот года вот, заждались, Андрей, ну не смеши меня,
2: ну,
1: болельщика
2: Спартака
1: «Динамо».
2: Спартака заждались. Здесь им прошел вот этот вот уже схлынул протестное настроение по поводу фан-айди, и мне кажется, что вот этот фактор должен как раз вот сработать на заполняемость трибун. Был бы не Краснодар, был бы «Зенит», был бы кто-то из московских клубов, это было бы прям прогнозировать легче всего было. Но мне кажется, что и такая пара финалистов, суперфиналистов дает нам надежду, что «Лужники» будут полны.
1: Слушай, а у тебя нет ощущения, что с введением вот этой новой формулы и вот появлением суперфинала, и на самом деле этот суперфинал его еще раскручивают, и именно как суперматч какой-то подают, еще и возросла зрительская аудитория, потому что, ну, давай вспомним, раньше Кубки страны проводились по городам ездил, да, там, ну, и в том числе и по Москве, а тут сейчас вроде бы выбирают как бы некую центральную арену, как в Англии, у Уэмбли, да, место проведения финала Кубка, и вот это вот дополнительный ажиотаж, дополнительная статусность, она прибавляет в зрительском интересе.
2: Мне кажется, как Лужники вот реставрировали последний раз, там сразу было принято решение, что суперфиналы Кубка будут проводиться именно в Лужниках. А что же касается вот этого суперфинала, да, мне наоборот, мне кажется, что можно было бы чуть побольше раскручивать и финалы пути РПЛ, финалы пути регионов, там хоть какой-то трофейчик, небольшие кубки какие-то только для клубов. И возвращаясь опять к суперфиналу, да, там у вас был в преддверии нашего разговора, между собой вы обсуждали, как объяснить людям, что значит суперфинал. Суперфинал – это то, за то, что тебе дают кубок. Второй трофей в российском футболе после золотых медалей чемпионата России. Все. А в последнее время серебро и бронза немножко обесценились, потому что они не дают прохода в Еврокубке. Да, нет у нас Еврокубков. И в связи с этим, мне так кажется, и ценность Кубка России тоже возросла.
0: Да, ну если посмотреть сейчас на сайт Лужников, там свободных билетов за 2 дня до матча осталось, ну, на глаз около 100 из 70 тысяч. Мне кажется, можно уже признавать результат этого кубка аншлаговым.
1: Не, я говорил о том, что есть пронырливые граждане, которые стараются навариться. Они же выкупили хорошие вкусные места. Ты, наверное, сейчас смотришь, там какая-нибудь боковинка, заворотник. Да?
0: Заворотник, да, самый...
2: Или наоборот, какой-нибудь VIP, который стоит немеренных тысяч.
0: Ну, VIP-ов, кстати, не так много осталось свободных. 10, 17, 20, около 30 свободных VIP-мест осталось. Так что

0: О, все очень хорошо, но все равно интересно.
1: Возможно, идут на Кадышеву и на тату, как вы знаете, да, тоже.
0: Да. Футбол, бог с ним, главное послушать про зеленые
1: глаза. Да, течет речи,
0: глаза.
2: Течет речи, да. Течет река.
0: Течет ручей, бежит ручей, Дим.
2: Да?
0: И я ничей, и ты ничей.
1: Вот, вспомнили. Как редко мы...
2: Я лучший репертуар тату, наверное, воспроизведу.
0: Ну, смотри, Андрей, а еще есть какие-то вот причины такой сверхпопулярности суперфинала Кубка, кроме того, что от Еврокубков мы отлучены? Вот есть какая-то... На ваш взгляд, достаточно ли вообще раскручивали это соревнование, Кубок России по футболу? Может быть, с этим связано?
1: Раскручивали-то достаточно. Там, конечно, и спонсоры вкладывались, и РФС вкладывался. И там, в общем-то, подвели они действительно к такой точке. Неплохо это все, если у нас полные лужники будут собираться. Так что, мне кажется, здесь каких-то там недостатков не стоит искать, поднимать каких-то проблем. Вроде все хорошо. Посмотрим, да, сколько придут. Не ушли ли какие-то билеты на сторону и там их не продали, что тоже бывает в нашем футболе, да и вообще не только в футболе. Поглядим, да, и тогда обсудим после суперфинала, как это было. Пока, на мой взгляд, все очень достойно выглядит. И, конечно же, фактор того, что, еще раз, фактор Спартака, на мой взгляд, сам популярного клуба страны, он играет на то, что суперфинал будет у нас вот прям таким вот ярким с точки зрения зрителей.
2: Mm-hmm. Да, еще нужно добавить, что мы тоже приложим руку к раскрутке этого матча и немного подзабыть.
0: Братская радиостанция «Маяк» приложит.
2: Да, приложит руку. Ну, я вообще пойду там работать в поле, топать, собирать всякие интервью.
0: Вот. А что ты так скромно? Три минуты осталось до конца
2: сегмента.
0: Да, ну,
2: надо сказать, что решил... забытый жанр, я уже, честно говоря, не помню, как последний раз на «Маяке» была именно классическая радиотрансляция футбола либо хоккея. И вот в эти выходные, начиная с 17 часов, на «Волнах Маяка» и будет час перед матчем, будет сама трансляция, ну и будет еще и час обсуждения. То есть большой такой футбольный день. Присоединяйтесь.
0: Диму тоже. Тебя послушают?
2: Наверное, услышит.
0: Ну, какой сразу поскромнел, такой, наверное, услышит. Эх, Дима, надо тебе курсы самопиара подарить на день рождения. Вот, Андрей, а вот еще один из рекордов суперфинала Кубка
2: России. Да
0: спросил
2: ты лучше, Андрей, о том, кто победит вообще.
0: Погоди, дойдет до этого дела, что Инал Танашев его рассудит. Самый молодой судья, 28 лет в истории финалов национального кубка. Да, как-то он в этом сезоне резко взлетел к звездам. Судейскому статусу. Вот как вы относитесь к тому, что стали в нашем судейском корпусе такие важные финалы доверять молодым?
1: Ну, как я понял, что Танасов в 30-м туре не судил, да, и я так понял, что исходя из этой информации, уже все примерно представляли, кто будет суперфинал судить. И по многим рейтингам, да, я тоже опять же посмотрел, Танасов, он там, он наверху, он... Либо первый, либо там где-то в числе лидеров. И кого тогда, как если не его, если не вышло арбитра нынешнего сезона назначать на суперфинал Кубка России. Так что здесь каких-то таких вот неподводных камней, опять же, недостатков я не вижу. Единственное, что сейчас важно, кто и на варе сидит, да, насколько он въедлив, насколько он готов...
2: А там Карасев, по-моему, на варе или нет?
1: Вот я не помню, вот я, честно говоря, ребят, не помню, да, но вот от этого сейчас зависит тоже достаточно много, насколько адекватный человек сидит перед видеомонитором.
2: Так, мы сейчас это все найдем. То... Да, ладно.
0: Кто победит, я поспешил, Андрей, с тем, что «Спартак» лишит «Краснодар» всех титулов в этом сезоне.
1: Ну, вот так вот. «Спартак» лишит, это прогноз, это вопрос про прогноз.
2: Мне кажется, что... Карасева нет, Артур Федоров и Сергей Цыганок.
0: Да. Тогда шансы есть еще.
1: Вот, а что касается прогноза, да, мне кажется, что... Мне бы, во всяком случае, хотелось, чтобы все решилось в серии пенальти.
2: Потому что мне кажется, что «Спартак» выиграет.
1: Вначале, ну, не факт.
2: Ну, что не факт? Максименко плохо пенальти отражает.
1: Мне кажется, что «Спартак» будет иметь преимущество, а «Краснодар», он... славится тем, что он может дожимать соперника, он может добавлять в концовках, да, это прям вот очень здорово, как Краснодары получается. Мне кажется, если «Спартак» поведет, Краснодар сравняет и все войдет в серию пенальти, это будет прям вот, ну, очень круто. для зрителей.
2: Ладно, посмотрим. У меня, честно говоря, даже сложилось немного ощущение, что «Спартак» в последнем туре в матче против «Махачкалы», хотя и имел бронзовые шансы на бронзовые медали, да, но и в принципе они были очень реальные. Нужно было тогда уже только побеждать, потому что «Локомотив» горел ЦСКА, но держали, по-моему, красно-белый сильно в голове на суперфинал. Андрей, большое спасибо.
0: Спасибо.
2: Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольская правда» КПС «Спорт». Говорили мы об ажиотаже и грядущем суперфинале Кубка России по футболу.
0: Суперфинал.
2: И будет супер-радиотрансляция на
0: «Маяке». Будет супер-радиотрансляция, и супер-Спартак выиграет
2: Кубок. И супер-Спартак...
0: А кто не согласен? Через минуту встретимся снова.
3: Наша трибуна. В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
0: Добро пожаловать снова на нашу трибуну. Наш — это Дмитрий Схинин, Юра Геворкян и, конечно же, ваши. Поэтому пишите нам 8-925-222-9992. Поговорили про футбол, упомянули, конечно же, победу «Локомотива» в Кубке Гагарина. Вот наш слушатель со скрытым ником пишет: «Салям, Уфа, Локомотив чемпион, суперчемпион, браво, браво». Вот поздравления со всей страны с победой над Акбарсом получает ярославский клуб. Хорошо, с футболом разобрались, с хоккеем разобрались. Теперь давайте поговорим про то, откуда спорт начинается. Про детство и про вовлеченность детей, и особенно школьников, в футбол.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: А почему в футбол, просто вообще в спорт?
0: Да, просто в спорт. Ну, просто у нас много разных программ. Футбол в школе, шахматы в школе, самбо в школе, в разных регионах. Разные другие виды спорта в школе. И вот Министерство спорта отчиталось о том, что в спорт вовлечены 94% молодежи.
2: Это сумасшедшая цифра, на самом деле. То есть, получается, почти нет детей, которые не вовлечены в спорт. Единственный у меня вопрос, что так значит пошутили, вовлечены?
0: Как пошутили в интернете, у остальных освобождение от физкультуры.
2: Точно.
0: У 6%. Шутка не моя, где-то на просторах интернета.
2: Слушай, нет, но даже 6% освобожденных от физкультуры — это все равно мало, катастрофически. Потому что обычно, вот, по-моему, в школе на лавочке человек, ну, не полкласса, а четверть класса обычно откисает.
0: Ну, если они ходят в школу, а в школе есть уроки физкультуры, то, возможно, по статистике они считаются как раз теми, кто вовлечен так или иначе в спорт. Ну, кроме этого, еще и президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в школах страны. Вот хотелось бы, конечно, сравнить, вот из какой процент школьников вовлечен как раз в спортивные
2: секции, да? Потому что одно дело урок физкультуры, другое дело все-таки дополнительно, да, к некой учебной нагрузке идти и заниматься различными видами спорта.
0: Ну и об этом, о многом другом сейчас поговорим с гостем нашего эфира. Это Константин Эдуардович Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта. Константин Эдуардович, доброе утро, очень рады вас слышать.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот как вам эта цифра, Минспорта и Минпросвещения совместно? 94% молодежи, то есть не только школьников, вообще в целом молодежи.
2: Но молодежь — это и есть, в принципе, школьники и студенты.
0: Но у нас молодежь до 35, поэтому...
2: 39 уже.
0: Хорошо.
2: Уже, по-моему, до 39.
0: Я никуда не попал.
2: Ты не попал, да?
0: Да, 94%.
5: Ну, цифра, конечно, впечатляющая. Ну, здесь, знаете, есть два принципа. Главное не победа, а главное участие. А второй принцип все-таки это то, ради чего мы занимаемся с самого детства спортом. Да? И это и здоровье, безусловно, это и образ жизни, безусловно. Но это и критерии успеха, которые позволяют, ну, формируются в любой спортивной секции, куда ребенок приходит и начинает стремиться к победам. Потому что вот этот победный дух, он позволял в советское время достигать фантастических вершин, и в том числе и в футболе, который у нас сейчас. Ну, да, мы радуемся каким-то локальным успехом, но вспомним, что и чемпионаты Европы были за нашими сборными, и на чемпионатах мира мы звучали достаточно серьезным образом. А это все происходило именно в тех условиях, когда спорт был максимально доступен, когда спортом было заниматься не модно, а, ну, это было обыденностью. Ребята во дворах собирались, в команды играли, где-то проявляли интерес к турникам, брусьям, и вот так приходили в спортивную гимнастику. Это все формировалось непроизвольно и без каких-то отчетных цифр. Хотя статистика – вещь упрямая. И если 94% населения занимается спортом, мне кажется, общество движется в правильном направлении.
2: Так, ладно, хорошо. А сама эта идея, то, что озвучил президент, это чтобы развивать секции именно в школах. Ну, потому что, вот на мой взгляд, абсолютно логично. Да, урок физкультуры, физрук, учитель физической культуры. Ну, физрук, ну, они... У нас, я был тут в эфире, приглашал учителя физкультуры, его спросили, не обижается ли он, что его называют физруком. Он сказал, поначалу обижался, а потом как-то понял, привык нормально. Ну, это такое уже привычное сокращение. Вот. Да. И учитель физкультуры, он как бы, видя, какие есть особенности у ребенка в развитии, он может как-то порекомендовать какие-то секции. И не все же дети должны идти обязательно в спортивные секции, да, вот с дюшора так называемый, да, угу. Или, не дай бог, олимпийского резерва, да.
5: Или дай бог.
2: А кому-то дай бог, да. Но в любом случае, просто заниматься спортом для того же самого здоровья, чтобы привык к тому, что есть нагрузки, чтобы в 30-40 лет не чувствовать себя развальной. Так. Да? Вот секции
6: вопрос
2: в школах
6: какой, Дим?
2: Секции в школах — это вот как раз то самое место, куда ребенку и проще, и легче, и интереснее, может быть, пойти.
5: Вы правы, абсолютно. Более того, с 2004 года, опять же, благодаря принципиальной позиции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в школах формируются школьные спортивные клубы. Для того, чтобы ребенок не искал там детско-юношескую спортивную школу или олимпийского резерва, они должны быть представлены, ну, на региональном или каком-то муниципальном уровне, ну, в штучном формате. А вот школьный спортивный клуб с секциями, которые можно реализовать, там, ну, понимаете, да, реконструкции школ привели к тому, что у каждой школы есть пришкольный стадион. Нет, ну вот здесь рядышком есть школа со стадионом, там можно футбол. У нас, например, в 2010 году пришкольная, разрушенная пришкольная площадка стала универсальным центром притяжения детей, потому что зимой это каток с искусственным льдом, и у нас есть секция хоккея, где ребята занимаются абсолютно на бесплатной основе тем, что во многом предопределяет возврат к тем успехам, о которых мы говорили выше. А летом это футбольная площадка, где ребята могут заниматься, опять же, футболом, играть и, по крайней мере, социализироваться в тех видах спорта, которые позволяют, благодаря, опять же, тем же самым учителям физкультуры, педагогам дополнительного образования, реализовать потребность ребенка к активностям, а не к залипаниям, простите меня за этот сленг, перед мониторами, которые сейчас, к сожалению, пожирают нынешнее поколение детей, вовлекая их во все возможные соблазны, которым благодаря, опять же, умным профессиональным взрослым где-то пресекаются и уберегают от беды. Поэтому да, любая школа в состоянии организовать ребят, открыть спортивные секции, найти специалистов, которые могут в первой половине дня быть учителями физкультуры или физруками, как вы сказали, а во второй половине дня раскрываться именно как специалисты в области отдельных видов спорта, раскрывая таланты детей.
2: Ну, физруков обычно в школе человека два.
5: Ох, а у нас только учителей физкультуры 8. Да, плюс отделение, вот как раз-таки школьный спортивный клуб с секцией хоккея, волейбола, баскетбола, тэквондо, карате, и у нас довольно большая плеяда спортсменов, вы не поверите. Вот сложно в это поверить, но это факты реальные. Даже чемпионы мира выходят из школьных спортивных залов, если есть желание, если есть заинтересованность и тренера, и все необходимые условия для того, чтобы сформировать личность ребенка, ориентированного на победу, на результат. Ведь эта личность впоследствии и строит нашу с вами реальную экономику, ориентируясь на то, что нет ничего невозможного. Есть наследие предков, есть наша прекрасная страна с фантастическими возможностями для ребят. И главное, чтобы было желание и рядом опытный наставник, который всегда поможет и всегда подставит плечо.
0: Вот. А мы сейчас, кстати, продолжим. Вот,
2: про физруков будущих. Про,
0: да, и не только, и тоже, кстати, в Санкт-Петербурге дело происходит. А вам, Константин Дорович, спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Напомню, что был Константин Хостов, директор лицея номер 369, где...
2: В котором 8 учителей физкультуры.
0: Да, где потому что там равное внимание уделяют всем наукам, которые там преподают. Член общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта. Спасибо вам большое. Мы в Петербурге остаемся и поговорим теперь не о школьниках, а о студентах.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
2: В Питере состоялась торжественная церемония открытия 29-го Всероссийского фестиваля студентов вузов физической культуры с международным участием. Это, чтобы вы понимали, будущие учителя физкультуры.
0: Да не только учителя физкультуры.
2: Тренеры.
0: Многие спортсмены параллельно
2: практически
0: получают
2: все спортсмены учатся, получают вышку где-нибудь, вот в данном случае в Лесгафте.
0: Да, получают высшее образование там. И подробнее о том, как этот фестиваль проходит, расскажет наш коллега из Санкт-Петербурга Алексей Русанов. Алексей, доброе утро, очень рады вас слышать.
6: Юрий Дмитриевич, здравствуйте, я тоже рад вас слышать. Действительно, 29-й Всероссийский фестиваль студентов вуза физической культуры с международным участием проходит в Петербурге. Сегодня его заключительный день, масштабная программа все эти дни, и мы его приурочили к 130-летию как раз-таки Национального государственного университета физической культуры имени Лесгафта, старейшего спортивного вуза нашей страны. Все проходит в учебно-тренировочном центре Кавдалова. Это такой, можно сказать, многофункциональный центр, вся инфраструктура для этого есть, не просто соревнования, а действительно масштабный праздник спорта, науки, молодости. Это отметил и ректор университета Вадим Гришков. Давайте послушаем.
7: В учебно-тренировочном центре Кавголова. В годы Великой Отечественной войны именно здесь готовились партизанские отряды. А сегодня мы проводим уже традиционный фестиваль вузов физической культуры. Всего на фестивале принимает участие более 300 представителей команд вузов, около 250 человек из числа организаторов, судей, волонтеров и студентов. Пусть эти соревнования станут для каждого из вас возможностью проявить себя, испытать свои силы и получить незабываемые эмоции.
0: Ну, потрясающая атмосфера. Алексей, а много представителей других вузов? 300 человек. Из каких регионов прибыли?
2: Из каких стран?
6: Да, и страны — это наша дружественная Беларусь, можно сказать. Поволжские университеты есть у нас из Сибири. Фестиваль, несколько направлений ключевых, которые каждый заслуживает внимания. Это, конечно же, спортивная программа от норм ГТО к рекордам страны. Здесь продемонстрировали участники свою физическую подготовку, выполняя как раз-таки нормативы преодоления полосы профессиональных испытаний. Также было это эстафета чемпионов. Здесь 11 станций у нас было, которые отображали курсы образовательных программ вузов. Участники показывали комплексную подготовку, проходя все эти упражнения. И бег на 1000 метров. Это был такой завершающий этап спортивной программы, где спортсмены продемонстрировали выносливость и скорость. Была, конечно же, параллельно научная, культурная программа, проходит в культурной столице, да, нашей страны фестиваль, неотъемлемая часть, можно сказать. И вот по итогам хочу отметить: в гребле первое место института Лесгафта, второе место Белорусского института, третье место Сибирь увозит с собой. Спортбрейк был отдельный конкурс, это такие музыкальный был конкурс упражнений. Здесь у соответственно, с Сибирский государственный университет физической культуры из Омска занял первое место, второе место возит с собой Белорусский университет и третье место у Петербурга. Также по нормам ГТО здесь отличился Поволжский университет у нас и институт Лесгорта. Хочу отметить, что множество было интересных научных докладов, которые потом, можно сказать, сразу же на этой многофункциональной базе в Кабгово применяли практически, в практической части. Интеллектуальные соревнования захватывающие. Ну и, конечно же, поддержка болельщиков этого фестиваля. Это отдельное внимание. Конечно, особого внимания заслуживает турнир по волейболу «Сидя», проведенный вне конкурсного зачета. Угу. Здесь у нас команды из трех вузов участников также сформировались.
0: Да.
6: И хочу отметить,
0: что... Я боюсь, у нас уже времени на это не останется, Алексей. В любом большое случае, спасибо большое. Это был Алексей Русанов. Ну, а мы прощаемся с вами до следующей недели. Пока.
3: Наша трибуна. Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
8: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
9: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Руслан.
11: Ну, прежде чем мы начнем программу, я скажу, что происходило буквально за несколько минут до начала эфира. За кадром, так сказать, Евгений сегодня купил две бутылки воды, одна из которых, кстати говоря, стоит почти 800 рублей за 0,7. То есть, представляете, какая цена, да? Другая чуть подешевле. И принес прибор, который измеряет минерализацию воды. И вот выяснилось, что та вода, которая стоит огромных денег, то есть почти 800 рублей, она совершенно непригодна для питья. То есть там уровень минерализации был, сколько у нас там, 20...
12: 22 единицы, Руслан.
11: Да, а нужно, чтобы хотя бы было от 100, кажется, да?
12: От 120, от советский 120. ГОСТ.
11: То есть, соответственно, эта вода, которая стоит 800 рублей, она дистиллированная.
12: Сгущает кровь, вымывает кальций, ведет к необратимым проблемам в организме человека.
11: Прекрасно. Мы платим 800 рублей за воду, которая нам вредит.
12: Вы знаете, мы с вами не платим, слава богу, да, 1000 рублей за литр, если так посчитать. Но вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни. И живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде. И контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительно заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
11: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
12: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год. Там найдете ответ на все ваши вопросы.
11: То есть технология наша получается?
12: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
11: То есть это были оборонные технологии изначально?
12: Ну, да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
11: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
12: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
11: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
12: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкость у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
11: Уставала.
12: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить аналит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно. А, работает.
11: То есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
12: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, сало спилс, был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Введение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу как здоровый человек.
11: Ну, потому что вы брали причину болезни.
12: Да, и также позаботился о своих родственниках.
11: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
12: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет «Акватор Эко» со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет «Иван-чай», тот самый легендарный алтайский «Иван-чай», мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
11: Да, я про иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данко, УГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
12: С праздником!
3: Россия. 23 и 2.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. При разборе завалов нашли тело погибшего, сообщили в МЧС. Работы временно прекращены из-за угрозы новых атак. В Новороссийске задержали агента спецслужб Украины, который готовился осуществить диверсию на одном из объектов энергетики региона. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» в Челябинской области увеличилось до 8. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. ВСУ нанесли прицельный удар 4 беспилотниками, уточнили в Следственном комитете. 5-этажное здание обрушилось до 2-го этажа. Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что при ударе БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития профессионального колледжа педуниверситета были ранены 35 человек. 8 пострадавших, согласно последним данным, госпитализированы, трое в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. При разборе завалов нашли тело погибшего, сообщает МЧС России. Ранее под завалами были обнаружены 3 человека. По последним данным, всего в учебном корпусе и общежитии в Старобельске в момент атаки ВСУ находились 86 человек. Под завалами могут находиться до 18 человек. Однако поисково-спасательные работы на месте обрушения приходится приостанавливать из-за угрозы повторной атаки, уточнили в МЧС. Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО этой ночью уничтожили свыше 200 украинских беспилотников над 18 российскими регионами. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. В Новороссийске задержали агента спецслужб Украины, как сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Жителя Северского района Краснодарского края завербовали сотрудники СБУ для осуществления диверсии на одном из объектов энергетики региона. Силовики обнаружили у задержанного взрывное устройство и телефон, в котором была переписка с украинским куратором. Обвиняемый свою вину признал.
18: Посредством интернет-мессенджера WhatsApp на меня вышел сотрудник СБУ, представившись Владиславом. В этом мессенджере он отправлял мне задание, за которое я получал вознаграждение. Всю полученную информацию я отправлял ему в мессенджере. В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с местом расположения схрона, в котором хранилась взрывчатка, которую я должен был поднять для совершения дистанционного подрыва объекта энергетической инфраструктуры города Новороссийска.
17: Другим событиям. Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и «Газели» в Челябинской области увеличилось до 8, сообщил глава региона Алексей Текслер. В микроавтобусе находились участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края. Игроки получили ушибы и легкие травмы. Им оказали помощь в больнице Златоуста. И сегодня они отправятся в Пермь на поезде. Сопровождающий команды прооперирован. Вопрос о его транспортировке решат после оценки состояния. Водитель автобуса выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». От полученных травм сам водитель скончался на месте. Ранее сообщалось о 5 пострадавших. По факту аварии возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Госдума расширяет миграционное законодательство. Нововведения позволяют усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, а также их занятия.

0: занятостью и доходами. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы, знать наш язык, уважать традиции и культуру. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
1: Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики. 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, надо уважать наши традиции, культуру, необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами.
0: Сегодня в Москве последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до плюс 27-30 градусов, но уже вечером придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Местами даже пройдет град, а на севере области может сформироваться смерч.
2: В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков. К 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27, плюс 30, но эта летняя тишина будет обманчивой. Дело в том, что к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров. Небо начнет свой величественный спектакль, и по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молнии, канонады прогремят раскат грома. Рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь в порывах до штормовых 15-20 метров в секунду, заставит деревья кланяться в пояс, хрустом ломает ветки деревьев. Ну и к северу от мегаполиса это север Подмосковья, юго-восток Тверской, запад Ярославской области, а также на Вологодщине местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет, как из ведра. На каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Ну и, соответственно, горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров.
0: По словам Тишковца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе, когда температура будет соответствовать уже осенним показателям. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ролан Гусев покинет пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Специалист уйдет из команды в связи с истечением срока контракта в конце мая. Двукратный чемпион мира Александр Радулов продолжит выступать за ярославский «Локомотив». Об этом заявил ТАСС президент клуба континентальной хоккейной лиги Юрий Яковлев. В четверг «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники выиграли серию 4-2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог Монреаль Канадиенс взять верх над Каролиной Харрикейнс со счетом 6-2 в первом матче полуфинала Национальной хоккейной лиги. Для 20-летнего форварда эта шайба стала третьей за 4 последних матча плей-офф у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Миннесота, за которую выступает россиянка Анастасия Лайрикосу, обыграла Торонто в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 172. Российский форвард провела на паркете 14 минут, набрала 5 очков, сделала 4 подбора, 2 перехвата и 1 блокшот. Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и гимном страны может быть рассмотрен на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ринат Хамидуллин. Ближайшее заседание руководящего комитета Международного союза велосипедистов пройдет со 2 по 4 июня в Италии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Ханты-Мансийске днем до плюс 10 градусов, облачно и дождливо.

В Новосибирске 8-10, тепла и без осадков. В Мурманске плюс 13-15, осадков также не ожидается. В Кирове плюс 25-27, а в Ярославле и Владимире до 30 градусов выше нуля. Такая же температура в Волгограде, в Нальчике до плюс 25 и ливень с грозами. Дождь пройдет и в Ставрополе, там до плюс 27. В Санкт-Петербурге и Москве днем временами дожди, возможны грозы. В городе на Неве плюс 16-18, в столице 27-29 градусов выше нуля. В данный момент в Москве плюс 29, ясно и без осадков.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске Андрей Клычков сообщил о трех сбитых БПЛА. Три человека пострадали от аномальной жары в Орловской области. И в Орле состоялся региональный этап спартакиады пенсионеров. Далее подробности. В Орловской области минувшей ночью уничтожили три беспилотника. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Он подтвердил, что атака обошлась без пострадавших и повреждений инфраструктуры. Всего ночью 22 мая над регионами России сбили 217 дронов. За прошедшую неделю на реализацию нацпроектов на Орловщине направили 25 миллионов рублей. Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований. Какие направления получили средства, рассказал руководитель департамента эконом-развития инвест-деятельности Сергей Антонцев.
2: За прошедшую неделю на цели национальных проектов направляли средства по следующим направлениям. Стимулирующие выплаты медицинским работникам. Закупка лекарств для обеспечения льготных категорий населения, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация оснащения школьных систем образования, благоустройство дворовых и общественных территорий, выплаты педагогам за классное руководство, ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров, мероприятия по повышению рождаемости, создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. А за прошедший период заключены два муниципальных контракта на оснащение библиотечного центра в городе Орле и библиотеки в Свердловском районе в рамках проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры». В работе остаются еще 10 контрактов. На сегодняшний день лидером является Покровский район с расходами более 45%. Более 30% предусмотренных средств направлено на реализацию нацпроекта в Болховском районе. Также на текущей неделе к этой группе присоединился Мценский район. Более 20% потрачено еще в 4 муниципальных образованиях. Выше 10% предусмотрено объемом профинансирования в городе Орел, Ливны и Урицком районе. Также расчеты с подрядчиками проводили за текущий период город Мценск, Глазуновский, Залегощинский, Крамской, Малоханский и Свердловский районы. Еще 11 муниципальных образований кассовые расходы пока не осуществлялись.
1: С начала года исполнение бюджетных обязательств по нацпроектам составило 23%, отметил Антонцев. С 1 июня в Орле начнут работу 41 лагерь дневного пребывания на базе школы учреждений доп. Образования. В них отдохнут 5565 детей. Это значительно больше, чем в прошлом году. В программах лагерей запланированы спортивные, творческие и патриотические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. За компенсацией стоимости путевок в загородные лагеря обратились 1627 человек. Поддержку получили дети из многодетных семей, семей участников СВО, дети-сироты, ребята с инвалидностью, а также семьи в трудной жизненной ситуации. Впервые в этом году меры поддержки распространили на детей из семей, состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний, мусора, сухой травы и подгар пищи, 12 выездов на различные происшествия и помощь населению. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Трижды за сутки сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на вскрытие дверей, на улицу Андрианова в Орле, где малыш закрылся в комнате, и прибывшие спасатели открыли эту дверь, на улицу Комсомольскую в Орле. В квартире находилась пожилая женщина, которая не отвечала на звонки. Спасатели дверь открыли. На улицу Матросова, где заклинило замок входной двери в квартиру, внутри которой находился ребенок. Спасатели также открыли дверь. В 20.09 сотрудники 3-й ПСЧ выезжали на улицу Нормандия-Неман в Орле, где в однокомнатной квартире произошел подгар пищи. Сотрудники МЧС обследовали место и провели противопожарный инструктаж. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Троснянский район, где изъяли, уничтожили 4 минометные мины времен Великой Отечественной войны. Напомним, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить о находке по телефонам экстренных служб 101, 102 или 112. При производстве земляных или других работ остановить эту работу, запомнить место и установить предупредительные знаки. Ни в коем случае не наносите удары по корпусу, не прикасайтесь, не поднимайте, не переносите, не перекатывайте с места на место обнаруженный боеприпас. Предпринимать попытки к разборке или распиливанию тоже опасно, ну и тем более использовать открытый огонь. Будьте осторожны.
1: Телефоны экстренных служб 01101 и 112. Продолжаем выпуск. Ливенко, сообщив в полицию ложную информацию о якобы совершенном в отношении нее мошенничестве, стала фигурантом в уголовном деле. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
4: В апреле женщина обратилась в территориальные органы внутренних дел с заявлением о совершенных в отношении нее противоправных действиях. Гражданка рассказала, что неизвестное лицо в 2003 году на ее имя оформило кредитную банковскую карту и похитило порядка 128 тысяч рублей, тем самым образовав задолженность. Об этом она узнала, когда с ней связались представители финансовой организации и сообщили об имеющейся задолженности. Ливенко была предупреждена сотрудниками полиции об ответственности, предусмотренной за ложный донос о преступлении. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили реальные обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции провели с гражданкой беседу, и она созналась в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Так, в 2023 году она оформила на свое имя виртуальную банковскую карту. С нее Ливенко переводила денежные средства на другой принадлежащий ей счет и тратила их по своему усмотрению. Денежных средств на закрытие кредитной карты у нее не было, а родственникам о случившемся она рассказывать не желала. В связи с этим она решила отрицать свою причастность к оформлению карты и тратам и обратилась в полицию с заявлением о якобы совершенном в отношении нее имущественном преступлении.
1: Полицейские напоминают, что согласно 306 статье Уголовного кодекса, заведомо ложный донос о совершении преступления – это уголовно наказуемое деяние. На время следствия подозреваемый избран мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Орле побит температурный рекорд полувековой давности. Накануне столбики термометров в областной столице показали 30,3 градуса тепла. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявил о 23 температурных рекордах, установленных в России. 10 из них зафиксировали метеостанции областных центров – Смоленск, Брянск, Вологда, Кострома, Тверь, Владимир, Москва, Калуга, Тула и Орел. Предыдущий рекорд в нашем городе был установлен 59 лет назад. Одновременно с этим 3 человека пострадали от аномальной жары в Орловской области. Об этом рассказали на станции скорой помощи. Самой маленькой пострадавшей 2 года. С жалобами на слабость, вялость и однократную рвоту девочку отвезли в НКМЦ имени Круглой. Во втором случае пострадала 12-летняя школьница из Мценска. Девочке стало плохо прямо во время урока физкультуры. Появились слабость, головокружение, темнота в глазах. Амчанку доставили в местную ЦРБ. Также после долгого пребывания на солнце пострадала 71-летняя пенсионерка. С тошнотой, сильной слабостью, головной болью ее отвезли в больницу Семашко. Напоминаем, чтобы обезопасить организм, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов. Требуется также включить в рацион больше растительной пищи и ежедневно пить не менее 2 литров жидкости, не газировки. Также рекомендуется надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы. Продолжит выпуск к новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся региональный этап спартакиады пенсионеров. За медали боролись спортсмены 29 команд из районов нашей области. Представители золотого возраста демонстрировали мастерство и волю к победе в легкой атлетике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе, плавании и комбинированной эстафете. По итогам всех видов программы лучшей стала команда города Ливны. Отдельно в рамках церемонии награждения отметили самых возрастных участников спартакиады – Валерия Серова и Людмилу Лоботскую. Орловец Данила Кусмарцев завоевал серебро первенства мира по рукопашному бою. Состязания состоялись в Бишкеке. Собрали более 400 спортсменов из 27 стран. В составе сборной команды России в возрастной категории 14-15 лет выступил орловец Данила Кусмарцев. В весовой категории 44 килограмма наш спортсмен провел 3 поединка, в 2 из которых одержал победы, завоевав серебряную медаль.

751-750 мм ртутного столба. На этом выпуск новостей завершен. С ними знакомил вас Григорий Николаев. Услышимся в 13:45. Эфир продолжит Татьяна Курбатова.

0: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
1: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43-51-87.
2: Здравствуйте, в студии Татьяна Курбатова, Галина Черных за режиссерским пультом. 25 мая – Международный день пропавших детей, и по статистике ежегодно в мире пропадает до 8 миллионов детей, в России – до 40 тысяч. При этом около тысячи мальчишек и девчонок исчезают бесследно. И, к сожалению или к счастью, я не знаю, в 90% случаев дети сами уходят из дома. Вот об этом, хорошо это или плохо, поговорим сегодня. И вообще о том, чем детский поиск отличается, например, от взрослого поиска и как не потеряться. Напомню только, что мы в прямом эфире, 43-51-87, вы можете звонить по этому номеру, 8-920-80-84-00, писать сообщение. У нас в гостях региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Орловской области Ольга Мотина, старшее направление пресс-служба Мария Петракова и старшее направление новичковое Ирина Ревкова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну, так получилось, что за этот месяц поисковики отряда «Лиза Алерт» дважды у нас в гостях бывали, второй эфир мы проводим с вами, но, честно говоря, тема, в общем-то, очень важная, мы не можем ее обойти. Более того, к этому дню вашим отрядом подготовлено столько многих различных мероприятий, о которых мы обязательно сегодня поговорим подробно. И я думаю, что о них нужно рассказать нашим радиослушателям для того, чтобы они, вдруг решив прийти, открыли для себя, может быть, что-то новое. Так, по поводу Международного дня пропавших детей и поиска детей. Давайте сразу со статистики начнем, потому что цифры, как Экзюпери писал в «Маленьком принце», взрослых людей всегда интересуют только цифры и ничего более. И мы забываем о том, что у нас у каждого внутри живет ребенок, и не только цифрами, честно говоря, мы живем. Но, тем не менее, статистика тоже очень важна. Маш, вы со статистикой выступите?
3: Да, по данным статистики за год, то есть мы берем сегодняшнее число и, соответственно, годом ранее, больше 11 тысяч заявок поступило именно на детские поиски. Угу. Из них найдены живыми почти 10,5 тысяч детей. То есть часть детей еще не найдена, и, к сожалению, часть детей найдена погибшими. Если в рамках нашего региона, то у нас заявка на поиск детей за год – это 30 человек. Из них, получается, 28 человек найдены живы. Чаще всего дети пропадают, на самом деле, в городе. В лесу бывает не так часто. То есть это

0: Уход подростка, самостоятельно ли уход подростка, либо ребенок гулял на детской площадке и на что-то отвлекся и ушел в соседний двор и там не может найти дорогу домой. Mm-hmm. То есть вот чаще всего это все-таки городские поиски.
1: Ну и 90% случаев дети сами уходят из дома. Это о чем говорит? О том, что, ну, нам кажется, да, вот что такое пропал ребенок? Это ЧП, безусловно. Но нам кажется, что за этим скрывается что-то такое страшное, да, какой-то маньяк наверняка, что-то плохое случилось. Но статистика говорит об обратном, что вот такие случаи, они единичны, они бывают, безусловно, люди нехорошие тоже в нашем обществе есть, к сожалению, но редкие такие случаи, получается так, да?
2: Да.
1: И, насколько я знаю, что дети, которые сами уходят из дома, называют их бегунками на сленге, на таком, на поисковом, да?
2: Да, но это к бегункам относятся дети от 11 лет. Все-таки до 11 лет это дети, как правило, младшего возраста. Они пропадают по разным причинам. И не всегда даже с 11 лет, соответственно, это бегунок. То есть подростки, конечно, более подвержены, у них там пубертатные периоды и так далее, они выучили уроки, поставили двойку, мама, папа наругает, или там испачкал штаны, мама меня убьет. Угу. Все что угодно.
1: Ну вот как раз о том, что взрослые зачастую бывают не помощниками, а наоборот, к своим детям слишком строги, и из-за этого они могут на такие поступки, да, как им кажется, отважиться. А между тем, безопасность детей – это забота взрослых, естественно. И в преддверии Дня пропавших детей ваш отряд проведет встречу со взрослыми и маленькими жителями Орла 24 мая. Давайте расскажем об этом в детском парке. Что там будет?
0: 24 мая в детском парке инструктор направления «Профилактика» встретится с взрослыми и с детьми и поговорят на тему безопасности. Расскажут, кто такой безопасный взрослый, то есть кому можно обратиться за помощью, если ребенок потерялся. Взрослым расскажут, как подготовить ребенка для похода на крупные мероприятия, то есть о том, что нужно обязательно, чтобы у ребенка был с собой заряженный телефон. На случай, если вдруг телефон разрядится, чтобы у ребенка были записки в карманах, в рюкзаках с номером телефона родителей, да, и обязательно выучить телефон родителя. Если ребенок еще не может выучить, то вот записочки как раз помогут, что при обнаружении такого ребенка, да, мы можем найти телефон и связаться с родственниками для того, чтобы ребенка родителям вернуть. Расскажут наши инструкторы, как и взрослым, и детям подготовиться для похода в природную среду, потому что порой кажется, что ж такого, пойдем на полянке около ближайшего лесочка, мы погуляем.
1: Да, да? Тем более и лето, сейчас именно так время и проводят многие,
0: да,
1: дети.
0: Или, например, даже там, наличие СНТ рядом, и ну, пойдем просто походим по ближайшим тропкам. Угу. И забывают у техники безопасности о том, что нужно одеваться ярко для того, чтобы можно было издалека увидеть человека, о том, что нужно взять с собой питьевую воду обязательно, заряженный телефон обязательно. То есть и многое другое, что поможет спасти вторую жизнь человека, находящегося в природной среде.
3: А еще на этой встрече мы дадим потрогать наше оборудование. Кому интересно, приходите поговорить в рацию, потрогать навигатор, компас, фонарик, может быть, повключать. Много будет оранжевых шариков, много будет различной информации, раздатки всякие мы будем раздавать. Поэтому приходите, будет весело, мы будем яркие, оранжевые и красивые.
1: Ну, вас всегда издалека видно. А еще вы будете рассказывать, как собрать рюкзак для похода в лес.
3: Конечно, обязательно.
1: Мне нравится. Как правильно собирать рюкзак для похода в лес? То есть мы-то все, когда собираемся, нам кажется, что, что может быть неправильно. Оказывается, может быть что-то и неправильно.
2: Да, есть очень много нюансов, начиная там с питья. То есть это не должен быть сладкий там какой-то напиток, это должна быть чистая вода.
1: А сладкий напиток, вот потому что он не утоляет жажду.
2: Он, да, от него еще хочется больше пить.
1: Просто подросткам-то попробуй объяснить, чем сладкая вода хуже обычной.
3: Ну, сладкая
1: вода. Не поверит же.
3: Рану трудно промыть будет, если вдруг царапина.
1: Вот.
2: Да.
1: Здорово.
2: Опять же, нужно брать с собой не бутерброд, а батончик. Он более питательный, протеиновый. И одного батончика хватит намного дольше. Не дай бог, конечно же, вы заблудитесь или там случится какая-то беда, о том, что нужно взять с собой обязательно заряженный телефон, а еще лучше пауэрбанк с собой, потому что там особенно пожилые, к примеру, ну сейчас мы, конечно, говорим о детях, но пожилые люди не любят брать с собой телефон, а я его потеряю.
1: Угу.
2: А нет, нужно взять обязательно с собой телефон, тем более есть волшебный номер 112, когда можно позвонить, не имея даже сим-карты или если нет сети.
1: Да,
2: да,
1: это актуально прямо
2: на 112 всегда можно дозвониться, поэтому телефон с собой должен быть обязательно. Одевать нужно яркую одежду, потому что грибы вас не испугаются и не убегут, или также какие-то звери, наоборот, к яркой одежде
1: насторожно будут
2: относиться,
1: да?
2: Хотя звери больше по запаху. Нужно шуметь в лесу, а не идти тихо. И очень много нюансов.
1: Как раньше, шли в поход, пели песни.
2: Да, да.
3: Между прочим. Еще с собой хорошо взять спички, несмотря на то, что говорят, спички детям не игрушка, но в лесу как раз-таки это спасительный элемент, спички, зажигалка, потому что вдруг заблудился, вдруг ночь предстоит провести в лесу, поэтому развести огонь очень хорошо будет.
1: То есть такие практические советы вы раздадите совершенно абсолютно безвозмездно всем желающим в детском парке 24 мая с 16 до 18 часов.
2: Да.
1: Но на этом мероприятия, приуроченные к Дню пропавших детей, не закончатся. В этот же день, 24 мая, ждут всех желающих недетские игры. Это что такое?
2: Это
1: новый формат.
2: Новый формат, абсолютно новый проект. Такого никто не делал. Это на основе городских квестов, которые достаточно были популярны в одно время, но с полным погружением в поиск ребенка, для того, чтобы прочувствовать, насколько это ответственно, насколько важно успеть, насколько важно понимать какие-то нюансы поисков, уметь, соответственно, искать. Ну, то есть это будет не учебный поиск, это все-таки будет квест, когда нужно будет на логику задания проходить и все остальное. Оно абсолютно бесплатно, так же, как все абсолютно наши мероприятия. Займет оно около 2-2,5 часов. Можно зарегистрироваться, найти ссылочку у нас в соцсетях, можно позвонить на горячую линию. Количество мест ограничено, потому что это достаточно серьезный квест с большой подготовкой, с актерами, со всем на свете. Да? И можно прийти целой командой до 4 человек, если на машине, то до 5. Можно прийти одному. Мы всех очень ждем. Квесты будут проводиться еще. Это первый пилотный проект. Угу. Они сейчас запускаются во многих регионах России, более 20 городов. И вот «Орел» в числе участников.
1: Но это, получается, цель у этого квеста, она больше такая просветительская, да? Рассказать?
2: Да, дать понять о том, что дети уходят не просто так, что особенно подростки, что для них крайне важно, чтобы их слышали, что у них есть свое мнение, что они хотят любви и тепла от родителей, а не так, что учительница права, а ты не прав и так далее. То есть это такое большое мероприятие, направленное все-таки на возможность попробовать себя, поискать именно ребенка и прочувствовать те эмоции, которые чувствуют поисковики, которые чувствуют ребенок, и найти его.
1: Какая специфика поисков детей? В чем она заключается? Чем поиск детей отличается от обычного поиска?
2: Ну, в специфике детей очень много нюансов, да. Это, во-первых, по возрастным ограничениям. Если маленький ребенок, к примеру, мы кричим, когда работаем на отклик, мы кричим негромко, кричим, как правило, девушки, да, когда ребенок воспитывается мамой. Если,
1: чтобы не спугнуть.
2: Да, чтобы не спугнуть, потому что он может спрятаться еще сильнее, когда маленький ребенок в лесу. У нас Вчера был поиск практически сутки. Трехлетняя девочка в Тульской области. Mm-hmm. Наши ребята выезжали, найдена живой в лесу практически сутки. Это очень опасно для маленького ребенка. На самом деле, конечно, дети намного лучше выживают, чем многие думают, но это крайне опасная, крайне страшная ситуация. И, слава богу, девочка найдена, найдена живой в лесу.
1: Что еще, кроме отклика, как еще используются вот женские голоса, вы говорите, да, чтобы не испугаться еще сильнее? А что еще?
2: Ну, к примеру, если это поезд к подросткам, мы не всегда вывешиваем ориентировки на подростков, потому что это может спугнуть его и, опять же, выгнать его из того квадрата, из той привычной ситуации, где он находится, да, он увидит на себя ориентировку в соцсетях и испугается еще больше, и покинет свое привычное место дислокации, да, и попадет в абсолютно незнакомую ситуацию.
1: Это в лучшем случае, в худшем вообще может попасть в плохое что-нибудь?
2: Куда угодно, да. Mm-hmm. Начиная от техногенных каких-то вещей и заканчивая компаниями, маргиналами и всех остальным. То есть много нюансов в поисках детей, опять же, именно в постановке задач на поиск детей и так далее.
1: Они стремительными должны быть, очень быстрыми, да?
2: Да, да. Прям вот... Дорога каждая минута. Угу. И самое главное, если вы понимаете, что ваш ребенок там не вернулся в назначенное время, не нужно ждать, тем более ни в коем случае никаких 3 суток не нужно ждать, такого правила не существует. Даже если ребенка нет уже час, это уже повод волноваться и подать заявку.
1: Ирина?
3: Сложности поиска вообще детского в том, что, во-первых, это срочная заявка, и на этот поиск очень много людей собирается. Практически все поисковики, которые даже редко выезжают, едут на поиск. Есть родители, которые очень нервничают, очень переживают. Есть родственники, знакомые, которые тоже все в панике, все бегают. Это очень тяжело эмоционально. Mm-hmm. Опять же, привлечение очень большого количества средств массовой информации, например, различные службы приезжают, потому что поиск ребенка это чаще всего, скорее всего, резонансный поиск будет. А резонансный он будет именно потому, что будет очень большое количество отклика от людей, готовых искать и готовых прийти. Поэтому это тоже, это даже сложнее искать ребенка, потому что нужно будет следить вообще за всем, чтобы не было раздрая на поиске, чтобы все вели себя адекватно, нормально, с родителями вести определенную работу. Поэтому это очень тяжело, как детский поиск.
1: Маш, вы как человек, который работает со средствами массовой информации, как они реагируют на вот такие запросы с вашей стороны, например, разместить объявление о пропаже человека?
0: Ну, вообще все идут на контакт, естественно, потому что проблема пропажи человека – это не только личная беда заявителя, это проблема общества, так скажем. И поэтому мы очень рады тому, что наши запросы откликаются и в крупных пабликах, и через другие представители СМИ. А, естественно, вот мы опять говорим про детский поиск, при детском поиске концентрация внимания намного выше, чем при поиске взрослого человека. Угу. И это понятно, потому что ребенок в такой тяжелой ситуации сам себя помочь не может. И мы, как взрослые, идем на подмогу ребенку. Поэтому даже люди, которые подписаны на наши социальные сети и распространяет ориентировку с помощью репоста к себе на страницу, они вносят большой вклад в поиск человека.
1: Угу. Ну и на детские поиски, наверное, откликаются чаще и больше людей, да, чем на обычные, или я ошибаюсь?
0: Да, совершенно верно, потому что, ну, когда приходит заявка на взрослого человека, допустим, там 40, 50, 30 лет, многие сидят и думают, ничего сейчас найдется, ну, мало ли, ну, уехал в гости, там, загулял.
1: Как чаще всего, да?
0: А когда вопрос касается детей, особенно детей малого возраста, а особенно когда эта заявка приходит с того места, где большая площадь природного массива, да, это лес, и все прекрасно понимают, что ребенок может самостоятельно не найти дорогу домой. И те люди, которые просто иногда следят за нашими соцсетями и распространяет ориентировки через соцсети, то в момент, когда это поиск ребенка, то большая часть приезжает все-таки помогать реально на месте.
1: Ну вот вы сказали, что ориентировки чаще не распространяете на детей, да, чтобы не спугнуть их. И я подумала о том, что, а ведь действительно, если ребенок просто убежал, ну, например, поругался с родителями, да, а потом увидел себя в интернете и испугался еще больше, что вернется домой и там...
3: Не просто испугался. Например, если это подросток-девушка, и разместили не ту фотографию.
1: Да?
3: То это вообще просто...
1: Но в смысле не ту, не симпатичную?
3: Не симпатичную, некрасивую. Тут у нее глаза не так накрашены или что-нибудь еще. И одноклассники скажут, что ты такая страшная на этой фотографии. И обидится вообще, уйдет куда-нибудь и захочет еще что-нибудь хуже с собой сделать, чтобы только скрыться.
1: Слушайте, даже вот настолько тонкие нюансы.
2: Да, это все. Мы собираем, конечно, большое количество информации, чтобы понимать, можно ли разместить ориентировку на подростка, особенно, либо нельзя. И в любом случае, на абсолютно любой поиск мы берем согласие у родственников, мы берем согласие у полиции на размещение ориентировки, потому что это может как-то помешать. Хотя были случаи, например, подросток был бегунком, как мы называем, да, убежал из дома, и мы разместили, да, как правило, это не в первые сутки может происходить, но все зависит, опять же, от водных, ориентировку, и его увидели проезжающие мимо люди, он там отдыхал, показали ему ориентировку, и он понял, что он все-таки нужен маме и папе, а не просто, как всегда, я вам не нужен,
1: да, да,
2: вы меня не любите и так далее. И он, увидев на себя ориентировку, наоборот, проникся, вернулся домой.
3: А есть такие случаи, когда они сами следят за своими поисками. Они в соцсетях могут отслеживать, если ориентировка размещена, они прям за постом следят. И есть такой случай был, когда сам подросток внизу писал: «Ну ладно, хватит, там скоро вернусь».
1: Вот это да. Ну, то есть, ну понятно, да, у них там в душе буря происходит, там я даже не представляю, какие эмоции они испытывают в момент, когда они решают, да, уйти из дома, например, да, по какой-либо причине. Но чаще всего это, да, непонимание, да, меня никто не понимает, меня никто не любит. Ну, наверное, еще и в школе, возможно, причины тоже там.
3: Причина уйти из дома может быть вообще самая простая. Ребенок просто решился: ах, вот у меня джинсы не покупают не того цвета. Пошел я из дома, накажу родителей. Он уходит, делает этот шаг, а вернуться ему уже очень тяжело потом. Угу. Поэтому он ушел, и он чувствует за собой вину. Сейчас я вернусь домой, меня мамка там побьет. Поэтому я не вернусь.
1: Ну да, еще хуже будет.
2: Сломал телефон, там все что угодно. Да, причин много.
1: Вот.
0: Ну, поэтому я даже не нужно знаю. Больше уделять внимание и стараться проговаривать все неудобные, так скажем, вещи с детьми. Особенно, когда вы понимаете, что ваш ребенок уже перешел вот эту стадию подростковую, когда он хочет, чтобы с ним общались как с взрослым человеком. Поэтому хоть вы и думаете, что он еще маленький, но постарайтесь все-таки себя перебороть и разговаривать с ним наравне. Не в приказном тоне, а в более в дружественном, для того, чтобы ребенок понимал, что он нужен, важен, ценен. Конечно, это даже нужно делать не только в период подросткового, а с самого начала, да, ваших взаимоотношений с ребенком, чтобы у ребенка было чувство комфорта от нахождения дома, от общения с родителями, от общения с какими-то взрослыми контактными, ну, там, например, с бабушкой, с дедушкой. Не обязательно, что это мама, папа могут быть большими друзьями для ребенка, да, бабушка, дедушка, чтобы у ребенка был человек, к кому он сможет обратиться с какими-то своими внутренними переживаниями. Потому что на момент, вот когда они становятся подростками, переходит определенный рубеж, там, да, и гормональные все изменения происходят, и ребенку тоже трудно понять, что с ним.
1: Но это да.
0: И если поговорить и сказать ребенку о том, что ты тоже был в этом состоянии, то и это все проходят, то есть дать больше информации ему по тому процессу, что внутри у него, возможно, это поможет избежать пропаж.
3: Я хотела сказать, как мама двух подростков, когда мои дети перешли в этот возраст, я им говорю: только не убегайте из дома. Вы же понимаете, что мы вас найдем. Такие, да, но они же тоже следят, они же понимают, что мы всех находим. Я говорю, понимаешь, что найдем? Понимаю. А понимаешь, что в полицию заявка поступит и поставят на учет? Ну, приди, поговори, ну, посиди в комнате, там, поругайся сам с собой, приди со мной, поругайся. Только не убегай, пожалуйста, из дома, мы же все равно найдем.
1: Ну, и потом двойкой жизнь не заканчивается. Сломанным телефоном жизнь не заканчивается. Бывает у всех все. И у нас было, и у их детей будет. Просто действительно нужно говорить.
3: Но они этого не понимают. Для них это самая страшная трагедия.
1: И главное, поэтому родители и должны
3: да,
1: говорить.
3: Главное не обесценить, да. А действительно с ним пережить этот сломанный телефон или двойку,
1: да.
3: Поплакать.
1: Ну и 25 мая с наступлением сумерек в Орле зажжется необычный маяк. Расскажите об этом. Что за световое такое представление будет?
0: Да, 25 мая, когда на улицах загорится свет, опора ЛЭП, которая находится на пересечении улицы Авиационной и Комсомольской, она в обычные дни горит разными огонечками, а 25 мая она загорится оранжевым цветом, цветом отряда, цветом надежды. То есть это будет выступать как символ в то, что мы ищем, то, что мы верим, что дети вернутся, и как яркое напоминание для взрослых о проблеме существующей, о том, что дети пропадают и пропадают в большом количестве. То есть это такое яркое напоминание для всех, чтобы они посмотрели на собственных детей, да, и в какой-то момент все-таки нашли время больше пообщаться с ребенком и уделить ему внимание.
1: Ну и потом... Вот жалко, что только 25-го, да, числа, а вот можно было бы там периодически включать. Ну, это понятное дело, что нужно договариваться, и это все не так просто, как нам кажется. Но я к тому, что родители, им тоже нужен периодический флаг такой, знаете, махнул, чтобы они выдохнули и поговорили со своим ребенком. Они тоже забывают, они же крутятся, как белки в колесе.
0: Ну, я всегда говорю, что в нашем детстве мама, папа нам говорили о правилах безопасности, да, я помню, как я вздыхала каждый раз, когда я выходила из дома, а мне мама напоминала о том, что это нельзя туда не ходить.
1: И в 10 часов да. будь дома, пожалуйста.
0: Вот, то, когда я взрослый человек, я же тоже делаю то же самое, что говорила моя мама в отношении собственного ребенка. Но иногда из-за какой-то суеты и беготни, из-за рабочих моментов мы забываем про то, что нужно сказать элементарно, да, о том, что если ты куда-то поехал, ну, ребенок куда-то поехал, сообщи, пожалуйста, что ты доехал. Если вдруг что-то пошло не так, сообщи. А моя дочь каждый раз говорит, мама, я только одна во дворе отписываюсь, куда я пошла. А я говорю, ну, я не с целью контроля, я с целью того, чтобы знать направление. Потому что именно самое сложное иногда в моменте поисков выявить правильное направление движения потерявшегося человека. Вот. И сейчас Лизалерт выступает, скажем, этим взрослым, который взрослым же напоминает да, о том, что необходимо сообщить своим детям о правилах безопасности.
3: Вот тут хорошо напомнить, да, извините, напомнить о том, что Билайн, например, если у вас у ребенка есть номер Билайн, можно в приложении нажать такую кнопочку, где можно будет при ситуации пропажи ребенка или любого человека, если мы даем согласие на отслеживание, то запрос сделать через
1: оператора
3: будет намного проще, если есть вот это согласие. Это не значит, что мы будем следить полностью за передвижением ребенка или кого-то там, любого человека, но только при пропаже, только при обращении мы сможем быстрее понять направление движения этого телефона.
2: Такая функция есть и в МТС, да. Нужно в приложении просто отметить, что вы даете согласие.
1: Но операторы связи, насколько я понимаю, они довольно охотно откликаются и на запросы на ваши, если...
2: Нет, законом запрещено это только по запросу через суд. А-а-а. Поэтому, соответственно, сейчас введены такие приложения, где можно добровольно дать согласие. Это не будет каким-то там отслеживанием геопозиции и всего остального. Но если, не дай бог, с вами или с вашим близким...
1: При необходимости.
2: ...случится беда, его можно будет отследить.
1: Ну и еще одно мероприятие, которое 25 мая состоится, очень важное в кинотеатре «Современник», там будет открытый показ сериала «Неспокойной ночи. Лиза Алерт». Что это такое? Расскажите, пожалуйста.
0: 25 мая в 18:00 в кинотеатре «Современник» пройдет открытый показ сериала. Сериал снят нашими московскими коллегами про реальные поиски людей. Это уже несколько сезонов отснято. Это мы в рамках нашего региона захотели в таком формате познакомить людей с поисковой деятельностью, потому что не всегда люди решаются приехать на настоящий поиск. Когда мы проводили учебные поиски, тоже людям, так как они не знают, что там будет происходить, да, они с настороженностью, и многие не решаются. И поэтому мы решили в формате видео, да, картинки показать, что такое поиск. Мы покажем несколько серий. В перерывах между сериями мы пообщаемся со зрителями. Я надеюсь, что будут вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. И вообще, так как отряд «Лиза Алерт» появился после трагического поиска Лизы Фомкиной в 2010 году, то и знакомство с отрядом как-то 25 мая именно к месту проходит, да, то есть что мы и про детей поговорим, и не только про детские поиски, а вообще про поиски, которые проходят и в городской среде взрослых людей, и в лесной среде грибников. То есть мы познакомим людей с деятельностью отряда и, естественно, покажем, как происходят поиски именно детские.
1: А вот эти серии снимались в Московской области или, в принципе, они выезжали по всей России и снимали поиски людей, детей?
0: Чаще всего съемка происходит Москва и Московская область, но есть некоторые серии, которые сняты в других регионах, тогда, когда это большие резонансные поиски. То есть не всегда удается операторскую вот эту группу перевести в другой регион. И найти людей внутри региона тоже сложно, те, кто подключится. И
1: ну
0: кто
1: да, вы вместе люди пошли, я прошу прощения, Маша, искать человека, и вряд ли кто-то из них додумается достать телефон, да, и начать снимать.
2: Но с телефона, во-первых, не получится то качество, которое необходимо для полноценного проката.
1: Ну, даже хотя бы с телефона, вот, потому что все люди думают именно о том, чтобы найти этого маленького потеряшку.
3: И это правильно. Мы всегда говорим, что на поисках освобождайте головы, ни о чем не думайте, главное, ищите и служите. А если человек будет ходить и думать, как ему снимать, потому что у неспокойных ночей у них ходит человек, группа идет, ищет, и специально человек идет, который снимает отдельно. Его задача не искать. Но если он найдет, это прекрасно. А если у нас каждый поисковик будет идти выбирать ракурс, свет, где откуда снять, то поиски все у нас будут не то делать.
1: Ну да, затянутся, а задача как раз найти как можно скорее, чтобы не случилось худшее.
2: Да.
1: Вот эти серии, сколько вы говорите?
0: Три серии.
1: То есть три серии, и между ними будут перерывы, в которые можно будет пообщаться с вами.
2: Да.
1: Вы будете всем составом, сколько человек в отряд сейчас активных поисковиков входит? Приблизительно.
0: Ну, к сожалению, зал не вместит всех желающих, потому что сейчас мы взяли маленький зал. Вот. Но у нас большие планы на все остальные кинотеатры и другие площадки, на которых мы сможем это показать и, возможно, вовлечь людей в поисковые мероприятия. По поводу того, сколько нас будет присутствовать, говорю, из-за того, что количество мест ограничено, это не городская какая-то площадка, которая может вместить, это всего лишь там порядка 60 мест, которые можно занять, но еще места свободно имеются, поэтому в наших социальных сетях под постом об открытом показе можно найти ссылочку на регистрацию и прийти посмотреть сериал, познакомиться с отрядом.
1: А тоже нужно регистрироваться, да?
0: Ну, так как места ограничены. Тут, если ты не записался, то стульчик тебе не досталось. И только вот это нас и ограничивает.
3: Что-то типа билетика.
1: Да. Ну да, понятно. Гарантия того, что ты придешь и займешь место. Я так понимаю, что есть планы этот сериал и дальше показать?
0: Да, так большая часть поисковиков у нас находится именно в городе Орле. но область-то у нас не маленькая, и порою нужно очень быстро оказаться в какой-то отдаленной точке нашего региона. Поэтому очень бы хотелось приехать в районные центры и при наличии кинотеатра в этих районных центрах также провести показ для людей, которые заинтересуются отрядом «Лиза Алерт».
1: Но в вашем отряде есть люди из районов?
0: Да,
1: они
0: да.
1: приезжают на поиски и активно помогают?
0: Это есть, но как это, добровольцев много не бывает, потому что это же не работа, это как это по душевным со своим действием. Ты приходишь в отряд, и кто-то может быть занят, кто-то, не дай бог, болеет, у кого-то отпуск, у кого-то такая работа, с которой нельзя уехать. А очень часто время играет против нас. Поэтому если и даже в удаленных уголочках нашего региона будут люди, которые смогут откликнуться на поиск, это будет очень замечательно. Поэтому в планах, да, показать данный показ не только в Орле, но и по районным центрам.
1: Про вопросы еще хочу спросить, Ирина. Вы как человек, который курирует направление новичковое, вот те люди, которые приходят к вам навстречу, о чем чаще всего они спрашивают? Какие вопросы их волнуют? Чего они боятся? Что их смущает?
3: Скорее всего, их смущает то, что им нужно будет это делать все обязательно, в обязательном порядке. Что...
1: Они так думают?
3: Да. Что они ничего не умеют, и что в лесу они ничем не смогут помочь, нужно учиться. Учиться, конечно, хорошо, но не обязательно. Главное – прийти на поиск. Главное для любого поисковика, для человека, желающего идти на поиск – это возможность и желание. Больше ничего не нужно. Ну, и ботинки хорошие, если будут. А так, главное – приходить. Вот приходите к нам как раз после всех мероприятий, 28 мая. Мы проведем встречу новичковую для всех желающих, познакомим с отрядом, расскажем, чем мы живем, какие у нас правила, чем мы занимаемся, расскажем, как одеться на поиск, что с собой взять, что главное знать, и что не нужно ничего бояться, потому что все новички, пришедшие в отряд, пойдут в лес или искать на любой поиск только в компании опытных людей, которые всему научат, учимся мы все сами во время поиска, и... Поэтому ничего не нужно бояться. Зверей тоже про зверей спрашивают бояться. А вдруг медведь выйдет, а вдруг кабан? Они не выйдут, они сами нас боятся, на самом деле. Ни один взрослый нормальный зверь не пойдет в компанию людей сам.
1: Ну да, зачем ему это
3: да,
1: надо?
3: Поэтому чаще всего боятся, что люди не смогут чем-то помочь. Поэтому мы всех ждем, приходите, мы расскажем, мы вам и сейчас расскажем, что не страшно. И на встрече новичковой 28 мая.
1: А
3: тоже.
1: Как часто ваши встречи бывают?
3: Стараемся проводить раз в месяц.
1: А, ну то есть такой формат, в принципе, ежемесячный, считай, кто хочет, тот приходит.
3: Времени час, у нас будет это в 19 часов, это четверг у нас получается. Поэтому встретимся, поговорим, пообщаемся в очень удобно, хорошо расположенном месте. Поэтому всех ждем.
1: Так, ну, к 25 мая все-таки вернемся, к Международному дню пропавших детей. Оль, вот столько мероприятий вы придумали. Я так полагаю, что есть у вас какая-то группа, которая все это думает, как провести. Все, что хотели, задуманное, вот удалось исполнить? Или есть какие-то моменты, которые еще хотелось бы, но уже не успеваете или не смогли договориться, или что-нибудь в этом роде?
2: Да, у нас, конечно, очень много идей. У нас прям есть масштабные идеи, которые мы реализуем по всей России. В том числе хотели бы реализовать у нас в Орле это мурал, привлеченный как раз-таки к поиску детей, это Стелла и так далее. Мы всегда пытаемся какие-то менее масштабные мероприятия организовать и хотели бы, конечно, реализовывать крупные масштабные, но так как зачастую для этого нужны спонсоры, для этого нужно много чего сделать, иногда затягивается реализация.
1: Ну, я желаю, чтобы все, что вы задумали, исполнилось, чтобы дни, которые вы запланировали, и мероприятия, которые вы запланировали, прошли с успехом, и чтобы как можно больше людей присоединились к вашему отряду. Прощаемся с нашими радиослушателями. У нас в студии региональный представитель отряда «Лиза Алерт» Орловской области Ольга Мотина, старшее направление пресс-службы Мария Петракова и старшее направление Новичкова Ирина Ревкова. Прощаемся. До свидания.
2: Спасибо.
4: До свидания. Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
5: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
6: Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что по последним данным в ЛНР в результате атаки ВСУ погибли 4 человека, 39. Таково число пострадавших. В Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать объект энергетики региона. В Конго подожгли центр лечения лихорадки Эболы, из-за которой в стране скончались сотни человек. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Луганской Народной Республике. Ночью 22 мая украинские боевики нанесли прицельный удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется. Следственно-оперативная группа с участием следователей Главного следственного управления Следственного комитета России работает на месте происшествия. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые намеренно направили беспилотные летательные аппараты на гражданский объект.
1: Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что по предварительным данным в ЛНР погибли 4 человека, а число пострадавших к этому часу увеличилось уже до 39, заявил глава региона Леонид Пасечник. 8 пострадавших были госпитализированы, 3 из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
3: В больнице Луганской Народной Республики, по оперативным данным, госпитализировано 8 пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. 3 из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим. На месте происшествия дежурит бригада скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними остаются люди. На месте происшествия работают экстренные службы. Медики, психологи развернут пункт временного размещения для прибывающих родителей. Уполномоченный по правам человека в ЛНР уже находится на месте происшествия. Сообщается, что готовятся официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека, также заявила Ландратова. В Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать объект энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Житель Краснодарского края 2003 года рождения был завербован в мессенджере сотрудником Службы безопасности Украины для подрыва объекта энергетической инфраструктуры на Кубани самодельным взрывным устройством. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по пути к тайнику, где были спрятаны средства поражения из схрона, изъятые, готовые к применению бомбов фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма, а также телефон с перепиской задержанного с куратором, подтверждающий подготовку к преступлению. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Американский президент Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи Соединенным Штатам иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
4: Мы получим обогащенный уран, но нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить иранцам сохранять его. Что касается Ормузского пролива, мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы за прохождение по нему судов.
1: Ранее Трамп предлагал, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. При этом ни один танкер не проходил бы в сторону Ирана без согласия США. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что вопросом обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив должны заниматься отдельные страны, а не альянс в целом. В Конго подожгли центр лечения лихорадки Эболы, из-за которой в стране скончались не менее 159 человек. Как сообщает Associated Press, поджог совершила местная молодежь, которой не разрешили забрать тело друга, так как все тела должны быть захоронены в соответствии с правилами. Между тем, в Минздраве страны заявили, что количество предполагаемых случаев заболевания увеличилось до 626. Эпицентр вспышки находится на востоке страны. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайные ситуации международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре заявляют, что риска распространения лихорадки Эболы в России сейчас нет. В московском регионе сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 27 градусов, однако уже вечером в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Местами пройдет град, а на севере области может сформироваться смерч. По словам Тишковца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов. В Нью-Йорке разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года стоимостью $50. Акцию объявил мэр мегаполиса Захран Мамдани, сообщает ТАСС. По его словам, с 25 мая в течение 6 дней в городе будет проходить розыгрыш, в котором могут принять участие только жители мегаполиса старше 15 лет. Победители смогут купить онлайн максимум 2 билета, которые им выдадут лично в руки только день матча. Эти билеты нельзя перепродать. Напомню, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта. Под руководством специалиста бело-голубые завершили сезон 25-26 на седьмом месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. 35-летний форвард казанского «Акбарса» Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры после поражения от «Локомотива» в решающем матче финала Кубка Гагарина. Напомню, ярославцы обыграли «Акбарс» в шестом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги сезона 25-26 со счетом 3-2. Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог «Монреалю» взять верх над «Каролиной» 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Для 20-летнего форварда эта шайба стала третьей за 4 последних матча плей-офф, у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и с гимном страны может быть рассмотрен на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов в июне. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин. Мужская сборная России по баскетболу 3-3, составленная из игроков до 21 года, впервые с сентября 2021 года начнет подготовку к официальному турниру под эгидой ФИБА. Команда выступит в Лиге наций. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, завтра, 23 мая, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, а в Южно-Сахалинске до плюс 20 осадков не ожидается. В Екатеринбурге пройдет кратковременный дождь до плюс 25, в Иркутске 5-7, тепла, дожди и облачно с прояснениями, в Мурманске до плюс 15 и небольшие осадки. В Самаре до 29 градусов прогреется воздух, будет малооблачно, без осадков, в Туле до плюс 24, кратковременный дождь и гроза, в Краснодаре плюс 23-25, дожди и грозы. А в Нальчике и Владивостоке до 20 тепла, также умеренные дожди. пройдут грозы.
0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
13: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
14: Второй час радиоканала «Слушаем» открываем в эфире Радио России. Приветствую жителей Ульяновска, Тулы, Дубны, Барнаула, Алушты, Владивостока, Балтийска, Рязани, Саратова, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Ольга Гололобова. И в ближайшем часе, втором информационном часе нашего радиоканала, мы, конечно, продолжим общение с экспертами, продолжим говорить на актуальные и важные темы, в том числе обсудим и экономику, и социальную сферу, и здравоохранение, вопросы психологии, сохранения долгого брака. Об этом также поговорим. Итак, о чем будем говорить в этом информационном часе чуть более подробно. Вот сейчас проанонсирую. Аналитики прогнозируют ослабление рубля в первой половине лета. С чем это связано и как может теперь откатиться, что называется, рубль назад? Потому что, ну, мы видим сейчас укрепление, очень серьезное укрепление рубля. В Совете Федерации обсудили сложности создания фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих вооруженных сил России. С чем связаны эти сложности? Почему не так просто снимать фильм о наших героях? Вот об этом также расскажем. В России хотят ввести выплаты за долгий брак. Тут скорее больше даже, а как вообще сохранить долгий брак? И в наше время долгим какой может считаться брак? Это тоже немаловажный вопрос. С приходом жары россияне стали чаще включать кондиционеры. Но тут вопрос, как не навредить здоровью, потому что перепады температуры не всегда хорошо сказываются на состоянии здоровья, в том числе бронхолегочной системы. Более подробно об этих и других темах говорим уже через несколько секунд.
0: Слушаем.
14: Итак, рубль, который укрепился 20 мая до максимальных значений за последние 3 года, уже в июне-июле может перейти к ослаблению, так считают эксперты. Ну, а нам нужно, конечно же, экспертное мнение в эфире. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Вы как, разделяете такие оценки, что рубль может, ну, опять ослабеть немного?
15: Я не исключаю такое развитие событий, потому что рубль находится не только под влиянием естественных экономических процессов, которые диктуют его укрепление и двигают его к 50 рублям за доллар. Это укрепление, конечно, нужно понимать прежде всего как восстановление, потому что рубль в эпоху дорогого доллара у нас был крепче, то есть до эпохи кризиса и кризиса и мировой войны до 2008 года 24,5 рубля за доллар доходил курс. Так что может двигаться в таком направлении, но, как известно, есть еще и лобби экспортеров,
14: так.
15: Есть логика Министерства финансов, которая по-своему смотрит на процессы, им может казаться, что они получают не той твердости рубли нужного количества для закрытия бюджетных статей. Хотя я думаю, что сейчас бюджетные поступления, все будет хорошо из-за роста экспортной выручки в рублях. И вот в такой вот ситуации могут принять решение о некотором ослаблении рубля. Но дело в том, что если так действовать, то тут возникают сразу многие проблемы. Во-первых, потому что у нас идет ослабление ставки Центрального банка. Ставка должна быть выше инфляции. Как только вы ослабите рубль, инфляция усилится. То есть восстановление курса рубля сейчас, да, в форме его укрепления, это антиинфляционный процесс. И он носит естественный характер, вызванный сокрушительным поражением США на Ближнем Востоке, когда Иран фактически выбил их из зоны Персидского пролива, Ормузского и Оманского проливов. Да, и объявил свой суверенитет над...
14: То есть так или иначе все, конечно, связано с нефтью, да?
15: Да, и мы оказались из плохой конъюнктуры, значит, в хорошей конъюнктуре. И вот в такой ситуации, конечно, что у нас есть еще, да? Ну, все должно быть нормально с рублем. Рубль должен укрепляться дальше по этой логике. Поэтому только изменение какое-то в конъюнктуре может повлиять на рубль, что пока представляется не очень вероятным. Это действие внутри западных экономик или это действие против экономики, ну, против Ирана, по сути, да, против физически против иранского государства со стороны США. Как они это сделают, непонятно.
14: Василий Георгиевич, скажите, да, пожалуйста, ну хорошо, а по вашим ощущениям, Центробанк продолжит снижать ключевую ставку?
15: Да, я думаю, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, и мы в конце года окажемся в зоне от 10 до 12% ставки. Но для этого нужно, чтобы были два фактора, которые защищают нас от панических последствий. Во-первых, это низкая инфляция. Во-вторых, понижающаяся и действительно даже низкая инфляция. И даже, может быть, и дефляция, учитывая укрепление рубля по ряду направлений. Также с этим квадратных метрах сбережения граждан, которые созданы сейчас и, по сути, так сказать, растут из-за ставки Банка России, из-за того, что выгодно держать деньги на депозитах, они должны и в квадратных метрах расти. Вот в прошлом году это было, ну, так сказать, в не очень большом виде выражено, потому что из-за мер поддержки на рынке недвижимости цены на новостройки выросли на 7-10%. Это на самом деле плохо. Это очень плохо. Они должны были снижаться. Тогда сбережения были бы выгодны. А если мы придем в ситуацию, когда цены на недвижимость растут быстрее, чем, ну, так сказать, копятся деньги, я имею в виду, чем темп просто цен на новостройки будет выше, чем доходность по депозитам, ну, тогда вообще эти депозиты опять будут бессмысленны. И все, да, то есть начнется, так сказать, паническое поведение граждан на рынке, когда они будут эти несчастные рубли скидывать и черт знает на что тратить.
14: В самой ближайшей перспективе, Василий Георгиевич, еще пока рубль будет укрепляться, я так понимаю, что речь идет о обратном процессе уже с июня где-то?
15: Ну, здесь на ситуацию может влиять, например, интенсивность закупки иностранной валюты Минфином. Это отдельная тема, зачем Минфин ее покупает. Однако, если никто не будет мешать, то рубль будет укрепляться дальше. То есть в сторону 60 рублей за доллар курс будет двигаться, вот если никто не помешает. Потому что такова конъюнктура.
14: Спасибо вам большое, Василий Георгиевич. Напоминаю, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи.
0: Слушаем.
14: Да, ну а теперь даю слово Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
0: «Вас не обманут».
12: Здравствуйте. Мошенники начали продавать российским школьникам фальшивые ответы для ЕГЭ, единого госэкзамена. Предлагают школьникам купить ответы и персональные ключи контрольно-измерительным материалом. Обещают прислать правильные решения прямо во время тестирования, как только ученик сообщит им номер своего варианта.

0: и их родителям интенсивную подготовку к экзаменам, чтобы выманить деньги через фальшивые ссылки или получить доступ к личным аккаунтам с помощью СМС. Начинается все с рекламы в мессенджерах или сообщений якобы от лица администраторов реальных образовательных проектов. Они рассказывают о наборе в небольшие группы, о пробных уроках и о доступе к закрытым материалам. Чтобы не дать человеку времени на раздумья, его убеждают срочно внести оплату под предлогом сохранения выгодной скидки на обучение. И отправляет ссылку на поддельную страницу для перевода денег. В других случаях просит продиктовать секретный код из СМС, уверяя, что это необходимо для подтверждения записи на курс. Еще аферисты звонят и пишут якобы от имени школы или экзаменационной комиссии. Под видом записи на ЕГЭ или уточнения данных они пытаются выманить код из СМС или заставить перейти по ссылке. Если это удается, преступники получают доступ к электронным дневникам, госуслугам, банковским приложениям. Министерство просвещения напоминает, что никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. А Рособорнадзор заявляет, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технических процедур. Так что не оплачивайте никакие услуги, где обещают вам дать готовые ответы ЕГЭ или гарантируют результат. Это и незаконно, и деньги потеряете. И не передавайте никому свои персональные данные, пароли, коды и СМС-подтверждения. Если вам кто-то представляется сотрудником ГИА, государственной итоговой аттестации, значит, это мошенник. Настоящие сотрудники ведомств и служб не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. И поставьте двухфакторную аутентификацию на едином портале госуслуг. Это даст дополнительную защиту и убережет ваши данные от злоумышленников. Если вам позвонили и предлагают обмануть систему, это не от доброты душевной, а чтобы обмануть вас. Так что прерывайте такие звонки и не обращайте внимания на подобную рекламу в интернете. Если хотите перепроверить информацию про экзамены, позвоните в свою школу сами.
1: В Совете Федерации обсудили сложности создания фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил России. Совещание прошло на соответствующую тему, а именно о производстве фильмов о специальной военной операции и как раз героических подвигах наших защитников, героев и вообще военнослужащих Вооруженных сил России. А выясняется, что оказывается бесконечные придирки и бесконечные согласования происходят для того, чтобы можно было начать этот кинематографический процесс. Как преодолеть эти сложности, в чем они сейчас заключаются, давайте попробуем разобраться. Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов с нами на связи. Филипп Владимирович, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, дорогие
1: друзья. А скажите, пожалуйста, Филипп Владимирович, ну, все-таки это важная тема, а в чем сейчас эти сложности заключаются? Потому что, ну, мы все-таки периодически видим фильмы, посвященные СВО, и не только на наших экранах.
2: Вы знаете, самая главная, наверное, сложность даже не столько, как вот вы в анонсе сказали, запустить кино, сколько потом его сдать. К большому сожалению, это действительно проблема возникла уже давно, и когда большой вопрос встает на... Когда герой, к примеру, в кадре говорит о том, что вот когда идет война, меня сын погиб на войне и так далее, ему начинают вменять о том, что нет, это не война, это специальная военная операция, и вы не можете, это, к примеру, такую фразу использовать в фильме. Вот, а герой так сказал, мать героя так сказала, к примеру. Вот, и возникают, конечно, очень сложные ситуации, тогда, когда режиссерам приходится, если у них есть возможность, имя и так далее, доходить до самого верха, чтобы там наверху разрешили, тогда все дальше службы, как говорится, под козырек говорят, да-да-да, окей, хорошо, все, мы тогда пропускаем ваше кино. Вообще, мне кажется, проблема-то основная в том, что у нас должна быть единая сейчас какая-то консультационная группа, которая будет решать, что можно показывать в кино, что нельзя. Это должно быть не только ведомство Министерства обороны, и не только ведомство Министерства культуры, которое тоже основывается на каких-то определенных требованиях и данных, которые им тоже дали, да, и сказали, что вот это можно, это нельзя. Вот. Это должна быть именно такая консолидация и кинематографистов, то есть как бы через союз кинематографистов, да, направить представителей Министерства культуры, соответственно, Министерства обороны, может быть, на базе Общественного совета Министерства обороны это сделать. Не знаю, здесь уже вопрос именно должен прорабатываться. Потому как мы действительно много говорим о том, что должны создаваться фильмы о специальной военной операции, а потом начинаются проблемы с тем, что режиссеры просто опускают руки и говорят, что нет, ну мы не можем

0: в таких условиях ничего делать, потому как здесь нельзя, а здесь вот слишком окопная правда идет, и ее нельзя показывать, а здесь, соответственно, да, какая-то еще техническая особенность. И все. И вот как бы получается, что надо, да, и вроде как общественный заказ есть на это. Я не скажу, что это прям сильно государственный заказ,
1: да.
0: Общественный. Вот. Но при этом вот возникают сложности, при которых ты уже не может это все преодолеть, и творческий процесс уже сводится на то, что входит какое-то кино, может быть, не все, безусловно, там, да, но может выходить уже более вылизанным, скажем так, да, с учетом всех правок. Поэтому,
1: Ну...
0: конечно, такая комиссия могла бы помочь как-то решению этого вопроса.
1: Федор Владимирович, ну не знаю, можно ли назвать вот в вашей терминологии таким вылизанным фильм «Малыш» про СВО, да?
0: Нет, нельзя, да, он как-то прошел, слава богу, но только другое дело, что у него прокатная судьба не самая лучшая, да, то есть она, безусловно, хорошая по сравнению со многими другими фильмами, но не такая, чтобы, которая должна была быть, потому что кино действительно хорошее получилось, и ну, как бы мы помним историю с «Последним пассажиром», да, «Позывным пассажиром», да, которая, собственно, была, дошла до какого-то хотя бы зрителя только благодаря такому административному давлению, да, здесь тоже пытались это сделать, но и были большие препоны в регионах, особенно, это я знаю, как бы, да, от прямую участников этого процесса, вот, поэтому... Конечно, вот еще важно, чтобы кино, которое создается, все-таки доходило до своего зрителя, и внутри даже собственной страны должно быть какой-то вот прям карт-бланш на это. Да, понятное дело, что не все, может быть, прокатчики любят эту тему, но не так как много сейчас проявляется этих игровых фильмов, да, чтобы прям так ставить заслоны и не пропускать к зрителю такой кино.
1: А как вы, кстати, относитесь к мысли, которую высказал режиссер фильма «Малыш» Андрей Смирнов? Он призвал привлекать к работе над кинолентами военкоров, а также актеров и писателей, которые сейчас в том числе на передовой и знают изнутри ситуацию.
0: Ну, по поводу военкоров у меня большой вопрос, что в качестве артистов привлекать или нет. Все-таки...
1: В качестве сценаристов тут больше речь шла.
0: Безусловно, как консультанты какие-то, да, они могут работать, потому что писатели, давно уже Союз писателей России делает такую программу, когда вывозят для молодых писателей даже в зону СВО, вот, для того, чтобы они познавали, чувствовали этот дух, да, и могли его передавать в литературе. Поэтому, конечно, безусловно, это надо делать. А артисты, так само собой, они лучше, чем они, никто не передаст вот это ощущение войны от человека, который ее проходит, да, и прошел. Поэтому, безусловно, конечно, это надо делать.
1: Угу. Да, ну что, хорошо, спасибо вам большое. На самом деле, действительно, важные темы мы поднимаем и затрагиваем, важные темы и с точки зрения кинематографии, и с точки зрения, знаете, обсуждения всех вот этих патриотических вопросов и патриотических тем. У нас, напомню, на связи был Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Есть о чем говорить, есть на что обращать внимание, есть с чем работать. И, конечно, это касается и творческих людей, да, и, конечно, это касается и тех, кто сейчас находится на передовой, наших героев, потому что там не только люди, которые туда приезжают и общаются с нашими парнями на передовой, но и те, кто туда отправились добровольцами. Таких немало. После небольшой паузы мы затронем и другие темы, в частности, поговорим и о детском оздоровительном отдыхе. Также затронем вопрос, а как в России сохранять долгий брак? Это тоже важный вопрос, потому что в Госдуме, например, предлагают, чем дольше брак, тем больше выплаты. Помогут ли выплаты нашим семьям? Это тоже интересно на эту тему посмотреть. Ну и поговорим о состоянии здоровья при включенном кондиционере. Сейчас действительно, к сожалению, здоровье может пошатнуться, если температурный режим не соблюдать. Ну а сейчас сделаем небольшую паузу буквально на минуту и к другим темам перейдем.
2: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
3: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
4: Слушаем.
1: В этом году, по данным Кабинета министров, в летней оздоровительной кампании будет задействовано 40 тысяч детских лагерей. Это позволит организовать отдых для 6 миллионов школьников. И, конечно же, нужно подумать родителям, а как своего ребенка организовать в этот самый детский лагерь. Председатель Ассоциации детских программных лагерей, исполнительный директор Центра обучения и развития детей и подростков «Архитектура будущего» Андрей Березников с нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
5: Добрый день.
1: На что обращать нужно внимание родителям, когда они готовят своих чад, своих детей к поездке в лагерь?
5: Если мы говорим сейчас про детские оздоровительные лагеря или организацию отдыха и оздоровления, как сейчас принято их называть, это стационарные лагеря, да, за город ребенка мы отправляем. Безусловно, нужно убедиться, что этот лагерь входит в реестр лагерей. Это является обязательным условием. И не забывать о том, что при отправке ребенка в подобного рода лагеря очень важно отнестись внимательно к медицинским документам, справкам и внимательно читать те чек-листы и памятки, которые лагеря рассылают своим клиентам.
1: Растет ли востребованность вообще этих лагерей у родителей? И готовы ли они отправлять своих детей, ну, скажем, не в своем регионе, а куда-то далеко? Ну, например, из средней полосы России или даже с Дальнего Востока, предположим, отправить детей на юг нашей страны?
5: Востребованность, она всегда очень высокая. Вот вы сказали, что 6 миллионов детей практически, да, будет отдыхать в этом году в организациях отдыха и оздоровления. Но надо понимать, что количество детей такого рода, да, способных и желающих, потенциально могущих поехать в лагерь, их 18 миллионов. Mm-hmm. Да, то есть где-то еще 12 миллионов есть. Помимо организации отдыха и оздоровления, еще один вариант отдыха организовано. Это туристическая поездка. Там немножко другие требования, но это тоже возможно. Важно убедиться в том, что организация, с которой вы поедете в туристическую поездку, тоже обладает лицензией на этот род деятельности. Что касается регионов, например, к нам в Ленинградскую область приезжают со всей страны. Но последние вот пару лет мы наблюдаем такую тенденцию, что родители побаиваются отпускать детей далеко. Это связано с тем, что нас окружает, да, не только экономической ситуацией, но и теми событиями, которые происходят вокруг нас. И родители предпочитают отправлять детей чаще все-таки в пределах своего региона, где они могут физически сесть в машину, да, там электричку, поезд, и очень быстро до ребенка добраться. К сожалению, mm-hmm. по-прежнему большие опасения на поездки на юг, Крым, Анапа, к сожалению, сейчас спрос невелик.
1: А вот отправить к бабушке-дедушке на дачу, в деревню, насколько это сейчас, скажем, опция присутствует? Потому что, ну, в нашем детстве других, наверное, вариантов не было. Вначале к одной бабушке едешь, потом к другой. И вот лето так замечательно и проходит.
5: Это тоже вариант, и, видимо, те 12 миллионов, про которые я упомянул, именно так время и проводят. Вопрос скорее пользы. Безусловно, родители интересуют не только безопасность всегда на первом месте, да, но и польза, которую ребенок получит летом. И многие родители, конечно, ищут для себя возможность, чтобы ребенок в столь длительный период отдыха получил и какую-то пользу в том числе, и поэтому они ищут различного рода программы, кружки тематические, смены, секции. Отдых у бабушки – это хорошо, на природе это всегда хорошо. Оздоровительный эффект точно будет. Да? Будет ли он столь же безопасным и полезным – это вопрос.
1: Андрей Александрович, а лагеря-то готовы? Что сейчас нужно сделать? Может быть, как-то инфраструктуру подлатать?
5: Ну, я боюсь сказать за все лагеря, но то, что я наблюдаю последние 2-3 года, гораздо лучше с инфраструктурой, появляются новые спортивные площадки, корпуса чинятся, красятся, появляется новая мебель, все это происходит, быть может, не так динамично, как нам того хотелось бы, да, проживание в большинстве лагерей все-таки составляет по-прежнему там 4-6-8 человек в комнате с удобствами на этаже, но это не сравнить с тем, как это было, допустим, там 5-10 лет назад. Это очень приличные корпуса, приличная территория, оборудованные спортивные площадки. В большинстве своем, да, и с оговоркой.
1: Да, спасибо большое, Андрей Александрович. Напоминаю, Андрей Березников, председатель Ассоциации детских программных лагерей, исполнительный директор Центра обучения и развития детей и подростков «Архитектура будущего» был с нами на связи.
2: Слушаем.
1: В Госдуме предлагают ввести выплату за долгий брак. По задумке, сумма выплаты в юбилейные годы должна равняться количеству прожитых лет вплоть до 20. То есть за каждые 5 лет брака 5000 рублей. Очень интересная задумка, но поможет ли это долгожителям в браке? И что является залогом долгой и счастливой семейной жизни? Давайте попробуем разобраться. Социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова с нами на связи. Наиля, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей.
1: Не знаю, деньги как стимул могут здесь выступать?
4: Ну, такие суммы вряд ли. А с другой стороны, какие бы суммы ни были, все равно, если у людей происходит разлад, конфликт, или они хотят расстаться, я думаю, что деньги здесь не помогут.
1: Да, посмотреть только на некоторые известные пары, которые по 20, по 25 лет, а потом, да, делят имущество, и разводятся, и расстаются. И ничего их не смущает и не пугает. Но хорошо, а что тогда является залогом долгожителей в браке и хорошим браком? Ну, то есть шутки в сторону по поводу, там, взяли 30, на 30 лет и по ипотеку, вот их хороший залог, да, вот это мы не обсуждаем.
4: Знаете, мы недавно были с родителями на концерте, и моих папу и маму спросили, простите, сколько лет вы вместе? Они 46 лет вместе, мне 44, вот они с самого моего рождения. И мама ответила на вопрос так: надо отвечать, ты всегда прав. Надо ему это говорить. Но здесь есть тоже подвох, то есть ты всегда прав, значит, я где-то подавляю себя, свои эмоции, свои чувства, может быть, мне что-то не нравится, но ты всегда при этом прав. Но здесь какая мудрость, замысел в этом какой, что женщина аккуратно направляет мужчину в нужном русле, то есть ты прав, но сделаем, как я решила. И если в отношениях женщина мягко, гибко не ведет, то мужчина тоже не будет иметь этого направления. То есть он тоже будет путаться и теряться.
1: Mm-hmm. То есть мудрость женщины, вот оно, что самое главное. Да, мужчина голова, но шея-то кто у нас? Вот и в этом.
4: Вот. Да, и если привести вот тоже такую метафору в танце, когда мужчина с женщиной танцует, если это парный танец, то ведет всегда мужчина. Нет такого танца социального, где ведет женщина. И если женщина плохо ведется, то танец не получится. Соответственно, все равно природа, эволюция так заложена, что немножко мужчина ведущий. И когда роли меняются, происходит что-то наоборот. Иногда это тоже по договоренностям работает, но чаще всего все-таки за отношения, за такое эмоциональное состояние в паре отвечает, конечно, женщина, а за все-таки управление всем этим парадом все равно мужчина.
1: Угу. А как это до подрастающего поколения донести? Да, уж простите вот это за это слово, до наших зумеров, которые, ну, не всегда так думают.
4: Ой, буквально вчера провела конференцию для зумеров. Это очень интересная специфическая аудитория, и нужно разговаривать на их языке, на их сленге, потому что они не понимают наши ценности, у них совершенно другие в жизни приоритеты. То есть они смотрят, когда не нашими глазами они смотрят, и когда мы им доносим эту информацию, они думают, что мы какие-то
1: 15,
4: ну, неадекватные.
1: 15 секунд у нас. Угу.
4: Да, и я думаю, что зумерам просто своим примером, они всегда будут копировать нашу модель поведения, вот и все.
1: Вот это самое главное. Наиля Бирарова, социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, была с нами на связи. Ну а далее слово Михаилу Предтеченскому, рубрика «Песня по случаю».
6: Песня по случаю.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Наверное, самая известная песня, написанная на его стихи, это «От печали до радости» Юрия Антонова. И впрямь, от печали до радости идет жизнь каждого из нас. И судьба поэта Бориса Дубровина тоже была такой. Сегодня исполняется 100 лет со дня его рождения. Все у него и впрямь складывалось нелегко. В 30-е годы родители репрессировали. Мы с маленькой сестренкой остались вдвоем и, может быть, погибли бы, не возьми нас бабушка, мама отца, под опеку, вспоминал уже в преклонном возрасте Борис Саович в интервью. Вот так началось с детства. С 13 лет я любым путем старался заработать какую-то копейку на кусок хлеба. Работал токарем на оборонном заводе. В 43-м добровольцем ушел на фронт. Был стрелком на бомбардировщике. Много чего видел и испытал. От мирно дремлющего Буга, от Бреста, от Березины, пружиной скрученную туго, дрожат видения войны. Так написал он впоследствии. Повезло, уцелел. После войны занимался журналистикой, литературной работой. Окончил Литинститут. Стал членом Союза писателей. Дубровин издал 33 книги стихов и 8 книг прозы. Ну а известность получил благодаря песням на его стихи. Интересно, что на них написана музыка в самых разных стилях. Например, регги-композиции Александра Барыкина «Две копейки» и «Моя Москва». Или рок-композиция «Русские» группы «Санкт-Петербург». «Любви негромкие слова» на музыку Владимира Шаинского исполняла Анна Герман. А танцевальный хит «Карнавал» «Ты не смяги». Ну и, конечно же, «От печали до радости». С Юрием Антоновым Дубровин познакомился в ресторане Дома литераторов. И тут же, чуть ли не на салфетке, переписал для него свои стихи. Антонов положил бумажку в пиджак и забыл. А через несколько лет случайно обнаружил эти стихи. И в результате появился один из его главных хитов –

0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
1: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
2: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
3: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
2: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
4: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
7: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
6: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
7: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
6: О каких именно преимуществах идет речь?
7: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умные технологии сегодня лечат глаза?
7: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавное мерцание от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
6: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
7: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
6: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
7: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
6: Как происходит процесс лечения Vision?
7: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности новости о Вижене по телефону 8 800 777 6060. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 6060.
6: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
6: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Радио России. Встречаем утро бодро и... Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны Не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
10: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России провел телефонный разговор со своим коллегой из Узбекистана, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Позже Владимир Путин проведет по видеосвязи совещание с членами правительства по теме усовершенствования условий для бизнеса. В Кремле назвали чудовищным преступлением удар украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета. Виновные в этом преступлении должны понести наказание, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Проект соглашения между Ираном и США предполагает полное прекращение военных операций на всех фронтах. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Кремле назвали чудовищным преступлением удар украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. Виновные в этом преступлении должны понести наказание, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
12: Как чудовищное преступление, это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
11: Власти ЛНР сообщили, что удар был нанесен в ночь на пятницу. По предварительным данным, 4 человека погибли, 39 детей получили ранения различной степени тяжести в больнице. Госпитализированы 8 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии. Амбулаторную помощь получили 29 пострадавших. Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены специалисты. На месте происшествия работают экстренные службы. Здесь же находятся уполномоченные по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
13: В данный момент мы все здесь, на месте, необходимые службы, соответственно, комитет работает, МЧС, полиция. Смотрю непосредственно на горящее здание, к сожалению, еще продолжается пожар. Усиленно надо призывать международное сообщество это фиксировать, потому что это действительно циничный удар по общежитиям, где проживали дети. И судя по анализу, то, что дают украинские СМИ, они прекрасно знали, куда целились. Массированный удар был, групповой. По нескольким зданиям. Мы смотрим по фотографиям, которые выставляют родители и ищут детей своих. Пока еще, к сожалению, не понимаем, это же дети.
11: Готовятся официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека. Подразделения группировки войск Востока в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Верхний Терсов в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что за неделю российские военнослужащие заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Кроме Верхней Терсы, это Волоховка, Шестеровка, Бровая и Кутьковка Харьковской области. Помимо этого, российские военные нанесли массированные 5 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. В российском военном ведомстве уточнили, что также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю силы ПВО сбили крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 4184 беспилотника ВСУ самолетного типа. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и планы контактов, сообщает пресс-служба Кремля. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент также проведет по видеосвязи совещание с членами правительства по теме усовершенствования условий для бизнеса. В ходе совещания в разных регионах России в режиме видеоконференции будут открыты объекты детского отдыха.
12: Сегодня также Путин проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Будет также в рамках этого совещания открытие объектов детского отдыха в разных регионах России. Новые объекты открываются, близится туристический сезон. А главная тема будет профильная. Это тема совершенствования условий для ведения бизнеса. Выступит с докладом Александр Новак, вице-премьер, и будет комментарий главы «Деловой России» Алексея Репика. Ну и также оперативные вопросы будут рассматриваться в ходе этого совещания с членами правительства.
11: Сегодня же состоится серьезный разговор Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев», рассказал журналистам Дмитрий Песков. Подавляющее большинство из тех, кто прошел через этот поток, уже работает в федеральных, муниципальных и региональных органах власти, отметил представитель Кремля. Проект соглашения между Ираном и США предполагает прекращение сторонами военных операций на всех фронтах. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Отмечается, что в тексте говорится о немедленном, всеобъемлющем и безоговорочном прекращении огня на всех фронтах, прекращении военных операций и информационной войны. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана. В Бурятии на смену проливным дождям пришли снегопады. В Закаменском районе местами сугробы до 25 сантиметров. При этом в республике продолжают устранять последствия паводков. Подтоплены десятки частных домов и приусадебных участков, а также дороги. Несколько сел оказались отрезаны от автомобильного сообщения. В пострадавших районах обустроены водоотводные каналы, рассказали в региональном МЧС. А в Кемеровской области школы, где обучается более 9 тысяч детей, перевели на дистанционку. Об этом ТАСС сообщили в мэрии Юрги. В пятницу днем температура воздуха здесь не превысит плюс 6 градусов. Потепление ожидается лишь к понедельнику. В Министерстве образования Кузбасса уточнили, что с 25 мая все школы перейдут на очный формат обучения. Последние звонки проведут в плановом порядке. В ведомстве также добавили, что детские сады города работают в штатном режиме. Время работы музея-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» увеличили из-за наплыва туристов, сообщает пресс-служба музея. Так, в будние дни находиться на территории заповедника можно будет до 20 часов, а в выходные дни музей продлит свою работу еще на час. В пресс-службе уточнили, что дом Льва Толстого в Ясной Поляне в летний сезон можно будет посетить только с экскурсией. Государственный мемориальный и природный заповедник находится в 20 километрах от Тулы. Ежегодно музей посещают до 400 тысяч человек. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
14: Спорт.
15: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера в связи с истечением срока контракта. Под руководством специалиста бело-голубые завершили сезон 25-26 на 7-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за «Железнодорожников» с 2022 года. 35-летний форвард казанского «Акбарса» Михаил Фисенко заявил о завершении карьеры после поражения от «Локомотива» в решающей встрече финала Кубка Гагарина. Напомню, ярославцы обыграли «Акбар» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог «Монреалю» взять верх над «Каролиной» 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Для 20-летнего форварда эта шайба стала третьей за 4 последних матча плей-офф, у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе из команды либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Мужская сборная России по баскетболу 3-3, составленная из игроков до 21 года, впервые с сентября 2021 года начнет подготовку к официальному турниру под эгидой ФИБА. Команда выступит в Лиге наций. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
14: Погода.
11: По данным центров ОБС, завтра, 23 мая, в Хабаровске днем до плюс 24 градусов, без осадков во Владивостоке 12-14 тепла, в Омске до плюс 17 временами дожди, осадки будут и в Новосибирске, там до плюс 10, в Вологде 17-19 тепла, кратковременный дождь, в Казани до 29 градусов выше 0, без осадков, в Ярославле и Владимире до плюс 20, во Владимире возможен дождь и гроза, в Сочи плюс 20, 20, кратковременный дождь в Севастополе до 22, тепла, временами дождь и гроза. В Москве завтра без осадков, днем плюс 21-23, атмосферное давление будет немного выше нормы.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
16: Жить контрасты.
17: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
16: Как рождается авангард? В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
18: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
19: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
18: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
18: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
22: Российский радиоуниверситет.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами будем заниматься самой передовой наукой. В нашей постоянной рубрике «На острие науки» мы отправляемся в славный Дагестан, в Махачкалу, в Дагестанский государственный университет. Мы будем говорить об уникальных нанопокрытиях, о новейших материалах, которые разрабатывает наша героиня. Это наша постоянная рубрика «На острие науки», которую Радио России ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, и мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата химических наук, старшего преподавателя кафедры физической и органической химии Дагестанского государственного университета, научного сотрудника Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики Объединенного института высоких температур Российской академии наук Абай Маликовны Максумовой. Здравствуйте, Абай Маликовна.
24: Здравствуйте, Дмитрий.
23: Абай Маликовна, если бы молодому человеку, ребенку или вашей бабушке, вашему дедушке вы хотели бы объяснить, чем вы занимаетесь? Вот эти нанопокрытия, которые имеют антибактериальные, новейшие, какие-то другие свойства, все, что нужно для нашей науки, для нашей техники, для нашего народного хозяйства. Как бы вы объяснили, вот что это такое, чем вы занимаетесь, для чего это нужно?
24: Спасибо за такой интересный вопрос. У меня дома тоже частенько спрашивают, чем мы тут занимаемся в лаборатории с утра до ночи почти иногда. Ну, в общем, мы как химики разрабатываем, конечно же, материалы. Мы разрабатываем новые составы нанопленок, новые комбинации реагентов для того, чтобы их получать. Изучаем физико-химические закономерности, которыми сопровождаются все эти химические реакции при получении этих нанопленок. Ну и вторая часть наших исследований, помимо вот фундаментальных исследований по синтезу, это, конечно же, прикладные исследования, когда мы наши материалы применяем в медицине, биомедицине, в электронике, в энергетике и в качестве защитных покрытий, в качестве покрытий для решения проблем экологии и экологических задач загрязнения воды, воздуха. В общем, если говорить конкретно про наш вклад, это в медицине мы разрабатываем различные имплантируемые, то есть покрытия на различных имплантируемых материалах, которые предотвращают возникновение послеоперационных осложнений, которые можно внедрять безопасно в организм, ну, в живой организм, и эти материалы будут биосовместимы с живыми организмами. Ну, потом мы можем подробнее остановиться на каждом из этих направлений. Вот есть еще у нас разработки в области материалов для решения проблем экологии. В частности, я реализую сейчас грант от Российского научного фонда, разрабатываю различные фильтрующие материалы для очистки воды и воздуха с функциональными нанопокрытиями. Это применимо и для очистки воды, то есть недавно как раз мы опубликовали статью в хорошем журнале по разработке новых стеклянных фильтров с антибактериальным нанопокрытием для очистки воды. Вот. И вторая наша разработка в рамках этого же гранта – это фильтры для очистки воздуха, но тут мы решили сделать упор на больше медицинские приложения, потому что вот совсем относительно недавно это было очень актуально разрабатывать фильтры для очистки воздуха от бактерий, когда часто применялись ИВЛ-фильтры, нужна была, была необходимость замены фильтров частой в них. Вот. Это, получается, одно наше такое большое исследование. Есть еще исследования, связанные с разработкой защитных нанопокрытий. Это в основном такое больше, ну, ювелирные применения работы нашей, можно сказать, потому что эти защитные нанопокрытия, мы уже показали их применение для защиты изделий культуры, это музейных экспонатов. Потом еще для ювелирных камней тоже мы использовали эту технологию для того, чтобы показать. И, ну, попутно мы еще и запатентовываем, конечно, эти разработки и технологии. Вот. Еще, конечно же, есть исследования в области повышения механических свойств изделий. То есть, если говорить про разные применения материалов, иногда эти применения могут быть ограничены, потому что у материала недостаточно механических свойств. Ну, мы-то работаем с индустриальными партнерами в этой области и там с заводами стекловолокна, стеклотара, и стараемся для них тоже какие-то технологические приемы разработать, осуществить, показать на деле, как это все будет работать. Вот. То есть такие вот разнонаправленные исследования осуществляются в нашей лаборатории. Ну и, конечно же, наши исследования неразрывно связаны с тем, что мы разрабатываем и технологическое оборудование для того, чтобы эти нанопокрытия получать. Ну, если побывать в нашей лаборатории, то там у нас уже 5-6 таких установок, которые мы вот с нашим коллективом самостоятельно собрали из разных комплектующих. В частности, последние установки из российских комплектующих мы собирали для того, чтобы синтезировать такие нанопленки, и это как раз-таки решает проблему импортозамещения.
0: Вот о чем вы говорите, Абай Маликовна, это вот вызывает разные ассоциации все-таки. Но если бы я захотел защитить, не знаю, построенную мной табуретку, сделанную мной табуретку, или когда горячий дагестанский парень красит свою машину краскопультом, мы понимаем, что мы наносим краску. Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о нанопленках, нанопокрытиях, мы говорим о слое, который наносится на некую подложку толщиной в один или несколько атомов. И из газовой среды эти атомы осаждаются специальным образом для того, чтобы вот создать вот именно вот такую тончайшую в несколько атомов пленку.
24: Да, на самом деле, если говорить простым языком, то именно так и понимают технологии нанесения нанопокрытий. Ну, но если мы начинаем углубляться, то есть и рассматривать именно атомно-слоевое осаждение в там, многочисленных различных методах, методик, которые существуют, то тут нужно сказать, что технологии атомно-слоевого осаждения от других существующих технологий, например, там PVD — это физическое осаждение из газовой фазы, или же химическое осаждение из газовой фазы, она отличается тем, что здесь процесс синтеза нанопленки разделен на несколько этапов. То есть сначала в вакуумную установку, в реакционную камеру вакуумной установки напускается пар одного реагента, который подсоединяется.

0: от побочных продуктов реакции и не прореагировавших молекул реагентов. То есть таким образом мы смещаем химическое равновесие в этой реакции и добиваемся того, чтобы образовался такой атомарный монослой на поверхности подложки. Ну, затем у нас уже второй реагент напускается в камеру, и после второго реагента точно так же будет идти этап продувки. То есть это называется этапом продувки, когда мы избавляемся от побочных продуктов реакции и непрореагирующих молекул. То есть таким образом у нас такой цикл, один цикл атомно-слоевого осаждения, он может повторяться многочисленно, и мы получаем необходимую толщину пленки за счет проведения большого количества таких циклов. За счет вот такой технологии и такого разделения этих этапов мы добиваемся того, что пленка, во-первых, будет она равномерной, однородной, она будет конформная, бездефектная, что очень важно, особенно когда мы ее мы применяем в микроэлектронике, эти материалы. Затем будет отличная адгезия, сцепление с подложкой у этого материала, чего можно не добиться, например, другими классическими методами, которые есть. А сцепление с подложкой – это очень важно, когда мы хотим использовать в быту такие нанопокрытия, например, в качестве фильтра или же в качестве, там, хотим нанести на имплант для того, чтобы внести в живой организм. Это все будет очень важно. И второе, почему это важно, у нас срок службы нанопокрытия увеличивается за счет того, что оно бездефектное, у него высокое сцепление, то есть адгезия с подложкой. Есть еще один фактор, который дает нам возможность использовать атомно-слоевое осаждение как инструмент для большого количества применений в различных областях, это то, что при относительно низких температурах можно синтезировать нанопокрытие. То есть если мы используем какие-то полипропиленовые материалы или в целом полимерные материалы, мы можем при относительно низких температурах до 100 градусов получать эти покрытия и без потери качества это все происходит. Ну, конечно, там нужно оптимизировать технологии и параметры, но мы этим тоже занимаемся, работаем над этим, но в целом это все возможно. Ну и плюс, благодаря этому, конечно, возможно получить широкий спектр материалов, ну, чего, возможно, не удастся добиться там с использованием других технологий.
1: Понимаете, то, о чем вы сказали, Бая Маликовна, оно мне заставило так немножко поежиться, потому что фактически то, чем вы занимаетесь, это этим занимаются и в Голландии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Японии. То есть это выдающиеся лаборатории, которые набирали вот этот технологический опыт десятилетиями. Это тут и куча Нобелевских премий. Фактически это различные направления поверхностных слоев, это то, что является основу и особой оптики, и особых устройств для лазерной техники, и всевозможных, если память мне не изменяет, микроэлектроники, то есть это послойное осаждение, это основа выращивания всевозможных кристаллов, подложек и всего прочего. Это самая передовая микроэлектроника в том числе. И, соответственно, это же все требует, насколько я теперь понимаю, почему вы как химик входите в область таких физических процессов, и если бы вот вы вашему дедушке, который вот физик, математик, вы говорили в одном интервью, он вас воспитывал, вы с ним решали задачки, если бы вы ему сказали теперь, он бы вас спросил: «Абай, а вот ты больше физик или математик, или химик, или биолог, или что это вместе, вот как естествоиспытатель?» Вы бы как ему ответили?
0: Ну, это у нас технология на стыке наук. То есть получается химия, материаловедение, физика, ну и математика, иногда программирование. То есть сейчас, конечно, у нас современная наука, она никогда не бывает связана только с одной областью. Она все равно делается междисциплинарно, на основе, там, она смежная, на основе многих направлений, многих на различных дисциплин, и что хорошо, что исследователю, вот если я, например, окончила химический факультет, у нас мы не проходили технологию атомно-слоевого осаждения. Когда я училась, у нас в университете

0: не было этой лаборатории, вот, и мне пришлось уже после университета переучиваться и читать все эти труды, которые там в течение большого количества времени, там, начиная с советского периода, и наши ученые разрабатывали большое количество материалов и теорию всего этого вникать. И за рубежом очень много прикладных исследований было проведено. Мы даже можем немного коснуться истории этой технологии, потому что она очень интересная. Она начинается еще в Советском Союзе. В 1960-х годах прошлого столетия советские ученые Лисковский Валентин Борисович и его ученик Кольцов Станислав Иванович в Санкт-Петербургском технологическом институте заложили основы этой технологии. То есть Валентин Борисович, он сначала разработал остовную гипотезу, и затем его ученик на практике, Станислав Иванович Кольцов, на практике уже реализовал эту разработанные ими теоретические положения. Впервые они провели обработку кремния с тетрахлористым титаном и водой, и таким образом получили титаноксидные слои. Но затем, уже чуть-чуть попозже, где-то через лет 10, уже появились разные финские группы, которые начали больше работать под заказ заводов. Вот известный Томас Сунтало, финский ученый, он получил такой заказ с одного завода в Финляндии, который разрабатывали электролюминесцентные дисплеи, и они хотели разработать такие дисплеи, которые будут стойкие к агрессивным условиям среды, к разной влажности там и так далее. И, в общем, Томас Сунтало попробовал эту технологию. Он наносил сульфид цинка на эти электролюминесцентные дисплеи. И таким образом он как раз-таки использовал эту технологию разделения получения нанопленки на различные этапы. То есть он после нанесения там прекурсора цинка продувал эту систему, затем он наносил в свою камеру, направлял пары прекурсора серы, и таким образом он смог выполнить заказ этого завода, получить электролюминесцентные дисплеи, которые по характеристикам их устраивали, и он запатентовал эту технологию и назвал ее атомно-слоевая эпитаксия. Но начало, конечно же, было разработано в Санкт-Петербургском технологическом институте, и до сих пор там группа ученики Валентина Борисовича и Станислава Ивановича до сих пор занимаются этой технологией и закладывают наши теоретические основы, скажем так, этой технологии, чтобы мы могли учиться у них дальше. Вот. А затем уже еще один технологический прорыв произошел, когда в 2007, по-моему, году компания Intel воспользовалась этой технологией. Она ее использовала, когда они работали с транзисторами. Компания Intel в 2007 году, у них стала проблема. Транзисторы становились настолько маленькими, что их традиционный изолятор, это диоксид кремния, который они использовали, он истончался до 1-2 нанометров, и он не держал вот эти вот... Он уже переставал быть хорошим изолятором, поэтому нужно было найти решение, то есть нужно было найти технологию, которая позволит получить тонкие слои, вот не больше, чем там, до 5 нанометров, но чтобы эти слои были хорошими изоляторами. И вот так они нашли решение, использовали материалы с высокой диэлектрической проницаемостью, это high-k диэлектрики, ими сейчас занимаются в МФТИ, тоже используют технологию атомно-слоевого осаждения. Вот. И вот так вот атомно-слоевое осаждение получило второе рождение именно в микроэлектронике в этих годах.
1: спустимся вглубь и представим себя наблюдателями вот этих бугорков и впадин на поверхности материала, ведь фактически это же не просто механические горы и механические ущелья. Они, по сути дела, это электрические или, если угодно, электронные такие облачка, которые поднимаются и опускаются. И фактически это очень различная игра электрических зарядов, которые в присутствии других молекул по-другому себя ведут, чем, так скажем, в объеме какой-нибудь установки или пробирки. То есть очень влияют вот эти поверхностные свойства, плюс очень влияют, возможно, электрические свойства, электрические разряды, которые подаются. То есть за счет вот этого, так скажем, ну, прошу прощения, я, может, меня понесло так, за счет таких маленьких микрогроз, микроэлектрических зарядов мы можем управлять передвижением этих молекул, этих веществ, которые вы используете. Я правильно понимаю, вот как мы подходим именно к вот этим явлениям на вот таком тончайшем атомарном и молекулярном уровне?
0: Да, можно и так сказать, потому что мы можем настраивать атомы, то есть мы же не только получаем двухкомпонентные материалы, которые состоят там из атомов титана и кислорода, там из атомов алюминия и кислорода. Мы можем получать бесчисленное количество материалов. Вот моя диссертация была посвящена двойным оксидам, то есть мы там получали материалы на основе оксидов титана и молибдена, оксидов алюминия и молибдена. Там было очень много разных систем, разных комбинаций реагентов, которые мы использовали для того, чтобы эти структуры получать. Но есть еще, их называют уже тройные оксиды, четверные оксиды. То есть в этом плане можно фантазировать, можно очень много разных материалов получать, настраивать их составы и плюс еще получать это все с контролем толщины, то есть не только чтобы равномерно эти элементы были распределены в составе этой нанопленки, но и плюс еще мы можем меньших толщин получать там, до 5 нанометров, до 10 нанометров и не терять качество пленки. То есть в этом плане технология очень такая точно это хороший инструмент для того, чтобы точно настроить материал, который мы хотим получить.
1: Ну вот здесь, Абай Маликовна, вы меня хоть режьте, но когда вы говорите, что вот наши советские ученые в славном Ленинграде разработали основы, потом Финляндия, там, скорее всего, Nokia компания, это все поняла и преобразовала, потом Intel, это все передовые научные школы, которые вообще-то лишнего не говорят. Какие бы они учебники ни писали, в любой технологии всегда есть тонкости, которые знает та или иная компания, и это является, это не пишут даже в патентах. Это является или коммерческой тайной, производственной тайной этой корпорации, либо это вообще наглухо является той технологией, которая никогда никуда не продается. Ну, как, например, литографическая технология голландцев, которая никому ее не продают. Соответственно, для того, чтобы вот то, чем вы занимаетесь, заниматься управляемым синтезом вот этих нанопленок, ведь нужно было это понять, дедукции дойти, то есть какие-то вещи воспроизвести, получить результат, не наворотить ошибок, и это все сделала в том числе ваша команда. В данном случае вы являетесь тогда уже обладателем, ну, определенных, так скажем, государственного уровня знаний, и которые уже дальше можно использовать как в народном хозяйстве, так и для решения вопросов суверенитета всей России. Как эта команда собиралась, как вы это сделали, как у вас в Дагестанском университете вы пришли к этому уровню, ну, так скажем, владения этими всеми тонкостями и химии, и физики, и математики, и программирования, и всего прочего. Сколько лет у вас ушло на освоение вот этих тонкостей?
0: Я начну немного тогда рассказывать, вот, как технология изначально появилась. У нас есть кафедра физики конденсированного состояния. Заведующий этой кафедрой ректор нашего университета. И вот когда в России начали заниматься наноматериалами, и они обратили внимание на эту технологию, в 2015 году на кафедре физики конденсированного состояния. Тогда университет закупил одну установку, там в основном работали сотрудники нашего физического факультета. Затем в 2017 году уже к нам приехал из Соединенных Штатов такой ученый, как, ну, уже потом он стал моим научным руководителем, Ильмудин Магомедович Абдулагатов. Вот, он и Азиз Ильмудинович Абдулагатов, они занимались этой технологией в Соединенных Штатах Америки в довольно известной научной группе. У них был большой опыт получения и материалов. Они сотрудничали с Санкт-Петербургским технологическим институтом, находясь там. Очень много опыта именно фундаментальных знаний мои руководители получили от сотрудников технологического института и научной группы, которая там работает над этим всем. Вот. И затем Ильмудин Магомедович стал заведующим кафедрой физической и органической химии по приглашению нашего ректора. Вот. И после этого он стал собирать научную группу. Это с 2017 года у нас не было ни установок, ни помещения, то есть ничего не было. То есть все начиналось с нуля, можно сказать. Вот. Затем он там у нас... К нему в аспирантуру поступили там несколько человек, и где-то в 2018 году к этой группе присоединилась я тоже. И вот мы втроем, нас было тогда три человека, мы начинали это все, там готовили помещение, ну, помогали, заказывали оборудование, комплектующие, и затем мы начинали собирать, тестировать эти установки. Ну, это, конечно, заняло времени для того, чтобы все это подготовить, наладить, запустить. То есть непосредственно самими исследованиями мы в этот момент не могли заниматься, потому что не было базы. Вот. А затем эту базу мы потихоньку создали. То есть и вообще впоследствии потом, когда я там жаловалась своим руководителям на что-то, что чего-то не хватает, нету, мне всегда говорили, ну, надо создать, надо сделать своими руками это все и тогда вот у тебя тоже будет. Ну, то есть мне приводили примеры, вот как зарождалась лаборатория, вот так же нужно и в целом брать курс на то, чтобы создавать себе условия и работать. И вот так у нас группа разрасталась, то есть мы защищали диссертации, диссертации мы защитили в Санкт-Петербургском технологическом институте, тесно с ними работали, сотрудничали, и сейчас тоже работаем, пишем совместные статьи, учимся у них, перенимаем опыт, технологию в целом. Вот. И наши научные наставники нам до сих пор продолжают очень помогать, потому что все-таки в прикладных исследованиях у них очень много опыта, и они продолжают поддерживать даже после защиты диссертации, консультируют, помогают. Сейчас у нас уже есть аспиранты, студенты, группа, конечно, разрастается, почти человек 10 нас уже работает над разными направлениями. И в целом думаем, что будем разрастаться, потому что когда я училась на химическом факультете, нам эту технологию не преподавали. А сейчас вот те, кто поступит, им очень повезло, те, кто вот придут учиться на это направление, у них уже будет и технология, и они будут учиться уже и на пленке получать, потому что мы внедрили в образовательный процесс все это, и будем получать новые кадры. Вот.
1: Я вспоминаю, как на моей кафедре техники и физики низких температур в Московском высшем техническом училище имени Баумана у нашим таким местночтимым святым был Петр Леонидович Капица, Нобелевский лауреат, про которого Резерфорд говорил, что этот русский, он всегда разберет любой двигатель или его починит, и тем он и ценен. И, собственно, поэтому Резерфорд потом и подарил Капице, которого взяли фактически в заложники в нашей стране, подарил и лабораторию, и дал возможность, предоставил то бесценное оборудование, на котором потом Капица работал. И получилась удивительная история, ведь фактически так создается научная школа. Ведь фактически здесь у вас в славном Дагестане, в Махачкале, сложилась своя научная школа, но эта школа, она, извините, она не дагестанская, уже она уже федерального уровня, мирового значения, потому что она наследует уже идею из Санкт-Петербурга, из Соединенных Штатов Америки, вашего славного Дагестана, все это вместе, и у вас свои разработки, которые идут во славу России. И в данном случае, если мы говорим о вот этих применениях, о чем мы говорили в самом начале, если возможно, вот чуть-чуть, вернемся так сейчас в сторону уже таких практических применений с точки зрения медицины. Вот каким образом те нанопокрытия, которые вы предлагаете и для имплантов, и для шовного материала для проведения операции, они защищают организм от бактерий? Что дают эти покрытия? За счет чего они работают?
0: Так как у нас, ну, мы легируем диоксид титана различными элементами, это и не металлы, углерод с азотом, это и металлы, ванадий, хром, молибден. Ну, конечно, этих легирующих компонентов в этих нанопленках в меньших количествах, чем самого диоксида титана. Основную массу нанопленки составляет диоксид титана, который считается безопасным материалом для живого организма, вот, поэтому он биосовместим с тканями живого организма. Вот. И второй момент, о чем вы спрашиваете, про антибактериальные свойства. Считается, что когда мы легируем диоксид, вообще диоксид титана сам по себе проявляет антибактериальные свойства. Считается, что его антибактериальные свойства активизируются в ультрафиолетовой области света. Но если легировать его различными элементами, которые могут снизить его ширину запрещенной зоны, ну, он как полупроводник у нас работает, если эти элементы могут снизить ширину запрещенной зоны, то тогда диоксид титана становится активным в солнечном, то есть под обычным солнечным светом. И таким образом мы вот воспользовались его этой особенностью и использовали для различных применений. То есть достаточно какую-то небольшую энергию сообщить этому материалу, ну, чтобы он получил извне небольшую энергию, и он проявляет свои антибактериальные свойства. То есть свойства самоочищения от бактерий на самой поверхности этого материала возникают.
1: Вы знаете, то, что вы рассказали, это удивительно, потому что вот если представить себе, что мы из, ну, каких-нибудь из плиток или из квадратиков, кубиков Лего начнем собирать материал, ведь это же нет там химических связей между самим диоксидом титана и теми легирующими присадками, теми атомами, которые вы внедряете в структуру этого слоя. Но взаимодействие друг на друга, сами свойства слоя смещаются, как вы сказали, вы изменили вот этот, как вы сказали,
0: Длину запрещенной зоны, да.
1: запрещенную зону, и, соответственно, сами физические свойства изменились, и фактически это направленный процесс, то есть в зависимости от того, насколько регулярно вы вот внедрили атомы вот этих легирующие атомы, настолько вы и управляете свойствами уже вот этого диоксида титана. Давайте об этом поговорим через несколько секунд. А для наших радиослушателей я напоминаю, что сегодня в рамках рубрики «На острие науки», которую Радио России, Российский радиоуниверситет ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, мы в Махачкале, в славном Дагестане, в Дагестанском государственном университете. И мы говорим с нашим добрым другом, кандидатом химических наук Абай Маликовной Максумовой об удивительных нанопокрытиях, которые фактически создаются на самом переднем крае науки. Это научная школа Дагестана, которой мы все в России гордимся. И мы вернемся через несколько секунд. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев, 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске в Орловской больнице «Семашко» внедрили новый метод лечения тяжелой формы бронхиальной астмы. В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Молодежка Орла успешно стартовала в Кубке Союза Федерации футбола «Центр». Напоминаем, что в Орловской области объявлена ракетная опасность. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной или кладовой. Если же вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. 3 человека пострадали от аномальной жары в Орловской области. Об этом рассказали на подстанции скорой помощи. Самой маленькой пострадавшей оказалась орловчанка в возрасте 2 года с жалобами на слабость, вялость и однократную рвоту. Девочку отвезли в НКМЦ имени Круглый. Во втором случае пострадала 12-летняя школьница из Мценска. Девочке стало плохо прямо во время урока физкультуры. Появились слабость, головокружение, темнота в глазах. Омчанку доставили в местную ЦРБ. Также после долгого пребывания на солнце пострадала 71-летняя пенсионерка с тошнотой, сильной слабостью и головной болью. Ее отвезли в больницу «Семашко». Напоминаем, чтобы обезопасить организм, избегайте прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов. Включите в рацион больше растительной пищи, ежедневно пейте не менее 2 литров жидкости, не газировки. Также рекомендуется надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы. В Орловской больнице имени «Семашко» внедрили новый метод лечения тяжелой формы бронхиальной астмы, сообщает региональный информпортал. Терапия проводится генно-инженерным биологическим препаратом. Она назначается при неэффективности лечения гормонами, ингаляционными препаратами и представляет собой подкожную инъекцию лекарственных препаратов. На сегодняшний день препарат получили уже 2 пациента больницы. Это 46-летняя женщина и 53-летний мужчина. Отмечается, что эффект наступил достаточно быстро. В тот же день у пациента восстановилось носовое дыхание, существенно снизилась одышка при физической нагрузке и отпала необходимость в постоянном приеме ингаляторов. В Орле временно изменено движение троллейбусов номер 4 и 6. Специалисты будут проводить ремонтные работы. Они связаны с провисанием контактной сети на улице Тургенева, сообщают в администрации Орла. Троллейбус номер 6 будет ходить по маршруту автовокзал и ЖД-вокзал. Троллейбус номер 4 будет ездить от ЖД-вокзала до Ноугорского шоссе через улицу Герцена. В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Как сообщили в городской администрации, специалисты спецавтобазы фрезеруют верхний слой асфальта на улице маршала Куликова. Ремонтные работы проводятся в рамках планового восстановления дорожного покрытия, чтобы сделать движение безопаснее и комфортнее для водителей. При качественном выполнении работ отремонтированные участки могут служить несколько лет, отметил замдиректора спецавтобазы Дмитрий Кузнецов. За прошлую неделю в Орле дорожники восстановили более 1,6 тысяч квадратных метров асфальта горячим способом. Ремонт проводился на улицах Высоковольтной, 8 марта, Новосильская, Красноармейская, Гагарина, Приборостроительной и других. Более 300 орловцев подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры». Как сообщили в кадровом центре Орловской области, свыше 100 человек уже получают новые знания, востребованные на рынке труда. В числе популярных направлений учебы – искусственный интеллект, 1С-разработчик, проектирование и разработка веб-сайта, а также экскурсовод. Отмечается, что принять участие в проекте могут ветераны СВО, безработные, молодежь, мамы в декрете и дети-дошкольники, предпенсионеры, а также другие категории соискателей. Опасный отдых. Орловцев призывают не открывать купальный сезон раньше времени. Сотрудники ГИМС усилили профилактическую работу на водоемах. Задача – предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В преддверии открытия купального сезона специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области усилили контроль на водных объектах региона. В городе Орле они провели профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Который день в регионе стоит сухая и жаркая погода, уже сейчас некоторые орловцы предпочитают проводить время на водоемах, забывая, что купальный сезон в регионе начнется только 1 июня. Именно тогда можно будет смело отправляться отдыхать на водоемы, но только в оборудованные места. Согласно уточненному реестру пляжей и мест массового отдыха населению воды, в 2026 году на территории региона планируется допустить к эксплуатации 35 пляжей во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время собственниками места отдыха у воды ведется работа по их благоустройству и обеспечению мер безопасности. Несмотря на это, на пляже возле городского парка Орла уже немало отдыхающих. Палящее солнце неумолимо накаляет воздух, заставляя искать спасение от зноя в воде. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам вышли в рейд, напомнили орловцам, что вода не прощает беспечности. То, как нужно себя вести в экстремальной ситуации, связанной с водой. Жара – это фактор, повышающий риск происшествий на воде. Люди склонны забывать об осторожности, поддавшись соблазну охладиться. Основная задача сотрудника МЧС – напомнить им о правилах безопасности и предостеречь от рискованных поступков.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 и 112. Сотрудники госавтоинспекции, в свою очередь, напомнили водителям о главных факторах риска. Правоохранители провели масштабные профмероприятия на федеральной автодороге. Каждому остановленному автомобилисту вручали тематические памятки и проводили краткий инструктаж, фокусируя внимание на ключевых причинах трагедий на загородных магистралях. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: В ходе бесед полицейские подробно разобрали основные факторы аварийности. Прежде всего, инспекторы напомнили о смертельной опасности выезда на встречную полосу, подчеркнув, что этот маневр на высокой скорости практически не оставляет шансов выжить. Отдельно остановились на коварстве усталости и сна за рулем. Участникам движения объяснили, что при движении по монотонной трассе реакция притупляется незаметно, поэтому крайне важно при первых же признаках сонливости, рассеянности или тяжести в глазах немедленно прекращать движение и направляться не на обочину, а на ближайшую оборудованную стоянку для отдыха. В памятках и устных рекомендациях особо подчеркивалось, что безопаснее всего сделать остановку именно на специализированной площадке, где можно выйти из машины, размяться и восстановить силы. А короткий сон или даже 10-минутная прогулка на свежем воздухе способны вернуть остроту реакции и предотвратить беду. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции обратили серьезное внимание не только водителей, но и пассажиров на недопустимость игнорирования ремней безопасности. На заднем сиденье ремень жизненно необходим, ведь пренебрежение этим правилом кратно увеличивает риск гибели при опрокидывании автомобиля. Еще одним опаснейшим фактором было названо отвлечение на гаджеты. Инспекторы привели наглядный пример, пояснив, что написание сообщений или поиск музыки в телефоне на скорости 90 км в час равносильны поездке с завязанными глазами на отрезке в несколько десятков метров. В завершение каждой беседы полицейские вручали водителям яркую памятку с практическими советами по безопасному вождению в летний период.
1: Сотрудники призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, вовремя отдыхать на специально отведенных для этого стоянках и помнить, что безопасность на дороге зависит от дисциплины каждого. Молодой орловец получил 15 лет колонии за поджог вышек связи, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Мужчину признали виновным в диверсии и подготовке к диверсии. Молодой человек выполнял задание за вознаграждение, общаясь с заказчиком через зарубежные мессенджеры, куда также отправлял отчеты о проделанной работе. Он поджег оборудование трех базовых станций в Орловском округе. При попытке поджечь четвертую вышку его задержали. Орловцы приглашаются на встречу с минским поэтом Ириной Карениной, сообщает областная библиотека имени Бунина. Встреча пройдет в читальном зале библиотеки в рамках проекта «Автора темпа». Ирина – автор 8 книг стихов, лауреат премии журнала «Знамя», премии имени Виктора Астафьева, обладатель 2 золотых дипломов Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь». Начало встречи в 15 часов. Продолжит выпуск «Новости спорта».
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» успешно стартовала в Кубке Союза Федерации Футбола «Центр». Накануне наши футболисты провели первый матч турнира в городе Клинцы Брянской области с местной командой «Звезда». Проигрывая к 68-й минуте 0-2, наша команда отыгралась и смогла добиться победы 3-2. Отметим также, что дебютант турнира «Мценск Прокат» проиграл молодежке белгородского «Салюта» 1-4. Школьники Орловской области приняли участие в фестивале ГТО. Программа состязания включала плавание, наклон, прыжок в длину, челночный бег, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания, бег на длинную и короткую дистанции. По итогам всех соревнований лучшими стали школьники Мценска. На втором месте орловские школьники, бронза у школьников Орловского округа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, дождь, температура воздуха ночью от 16 до 17, днем от 19 до 21 градуса. Ветер в течение дня в основном северного направления, скорости 2-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Следующий выпуск новостей в 18.10.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
0: Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
3: Музыкальная пауза.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске спасатели продолжают работу на месте атаки дронов на общежитие в Старобельске. Российские войска освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. В подмосковной Шатуре полицейские задержали двух курьеров телефонных мошенников. Подробности далее. Спасатели под угрозой повторных ударов беспилотников продолжают работать на месте атаки ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Ранее глава региона Леонид Пасечник сообщил о четверых погибших и около 40 пострадавших. Всего в момент ночного удара в общежитии находились 86 человек. Пострадавшие, их родственники и близкие погибших получают психологическую помощь. Луганские медики проводят консультации с коллегами федеральных медцентров. Следственный комитет по факту теракта возбудил уголовное дело. Москва добивается осуждения на международном уровне целенаправленных и бесчеловечных ударов по детям. Российский блок в ООН уже известил международную организацию о преступлениях Киева. В совместном заявлении дипломаты решительно осудили террор против мирных жителей в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию. Ранее в Кремле выступили с жестким осуждением ударов по учащимся. Нет сомнений в том, что киевский режим понесет наказание за теракт в Старобельске. Сейчас главное – помочь оказавшимся под завалами людям, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
1: Песков также рассказал о сегодняшнем рабочем графике президента. У Владимира Путина запланирована встреча с выпускниками первого потока проекта «Время героев».
2: Встреча в Кремле. Он встретится с выпускниками первого потока программы «Время героев». Собственно, это была инициатива Путина – создание программы «Время героев». И как он встречался с этими нашими ребятами, и с ними сегодня будет встреча в Кремле. Подавляющее большинство из тех, кто прошел через этот первый поток, уже получили назначение федеральных, муниципальных, региональных органов власти. Будет серьезный разговор.
1: По словам Пескова, глава государства также сегодня заслушает доклад главы Республики Тыва Владислава Хавалыги, совершит несколько международных звонков, а также по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, на котором в том числе запустит несколько объектов летнего детского отдыха. Создание стационарных летних лагерей должно стать приоритетом регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью информационной службе «Вести».
3: С марта именно губернаторы должны отвечать за работу межведомственных комиссий региональных, которые занимаются организацией детского отдыха. У нас очень много вопросов в этой сфере. Надо признать, что до сегодняшнего дня существует подмена понятий организации детского отдыха и учреждений, которые им занимаются. Как правило, когда составляют отчеты, включают в организации детского отдыха, в том числе нахождение ребенка на пришкольных площадках дневного пребывания, но мы говорим о другом. Должны быть стационарные детские лагеря, где ребенок может и заниматься спортом, и получать новые знания, навыки. Это очень важно. Причем не только для ребенка, но и для родителей. Дети уехали в летние лагеря, оздоравливаются, а родители отдыхают, но если посмотреть, сколько у нас таких лагерей среди других учреждений, это всего 5,5%. А школьных площадок дневного пребывания, их 78% от общего количества. Поэтому есть к чему стремиться, чем заниматься. Это должен быть приоритет в работе руководителей регионов, муниципалитетов. И хорошо то, что сейчас губернаторы будут лично отвечать за детское оздоровление. Возможно, сдвинуться с мертвой точки ранее нерешаемые вопросы в этой части. Летний отдых должен быть доступным.
1: К другим темам. Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские войска заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Военные нанесли массированные и 5 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины и военным аэродромам. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Западные страны рассматривают сценарий физического нападения на Россию. Об этом глава МИДа Сергей Лавров рассказал журналистам. Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу. Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создаются общеевропейские группы нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение речь идет. А во главе этой группы поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами, цитирует Лаврова о новости. В подмосковной Шатуре полицейские с поличным задержали двух курьеров телефонных мошенников. Одну из жертв преступники запугали тем, что с его банковского счета осуществлены транзакции в пользу ВСУ. Далее жертву уговаривали задекларировать сбережения, передав их якобы инкассатору. Подробности сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД по Московской области Татьяна Петрова.
4: Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России Шатурский задержали 26-летнего уроженца Брянской области и 20-летнюю жительницу Зеленограда, подозреваемых в совершении мошенничества. По имеющейся информации, на телефон 63-летнего местного жителя позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и других ведомств. Они сообщили, что якобы с его счета идут переводы на финансирование вооруженных сил Украины. Для доказательства невиновности мужчине предложили задекларировать все сбережения, передав их инкассатору. Однако гражданин заподозрил обман и немедленно обратился в полицию. Дальнейшее его общение с мошенниками проходило под контролем оперативников. Полицейские задержали молодого человека на месте преступления.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта. Под руководством специалиста белоголубые завершили сезон 25-26 на 7-м месте. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Автомобилист объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе из команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает пресс-служба организации. Отчетно-выборная конференция ФФККР прошла 22 мая в Москве. Сихарулидзе был единственным кандидатом. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском плюс 13-15, облачно. В Хабаровске 23-25. В Екатеринбурге 24-26, облачно, временами пройдут осадки. В Ханты-Мансийске от 8 до 10 тепла. В Новосибирске 9-11, облачно, временами дожди. В Вологде 17-19, осадки. В Кирове 28-30, малооблачно. В Пензе 25-27. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и всего 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 25, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление немного ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть пятая.
1: Фу, какая вода грязная и противная. Хорошо, хоть перчатки надел. Если бы вчера мне кто-то сказал, что я буду мыть подъезд ради какой-то чужой девчонки, да я бы рассмеялся этому человеку в лицо. А сегодня нате вам, мою. Так, осталось только нижний протереть. Эй, Вовка, ты чего так несешься?
2: Этот ваш толстый Юра потерял нашу Анютку.
1: Как потерял?
2: Он в магазине отвлекся, за руку ее не держал. Где же ее искать?
1: Так, спокойно, все закрыли рты. Говорит только чудо-нянь. Где ребенок?
3: Не знаю.
1: Как ты умудрился ее потерять? Воспитатель-самоучка, тебе же сказали крепко держать ее за руку.
3: Я и держал. Она захотела мороженого. Я только на секунду отвернулся, чтобы его купить. А она исчезла. Я весь супермаркет облазил, но ее нигде нет. Зачем она убежала? Ведь она обещала меня слушаться.
4: Она всем это обещает, только никогда не выполняет.
3: Надо было меня предупредить.
5: Хорошенький подарочек на день рождения. Надо идти в полицию.
1: Никуда идти не надо, сами найдем. Прочешем весь магазин.
3: Ой, да вон же она. Из угла идет, с куклой. Ее ведет какая-то тетенька.
1: Спасибо вам. Где вы ее нашли? Где была Анютка? Мы тебя обыскались.
6: А вы кто такие, ребятки?
3: Мы учимся с Леной. Одноклассники. Это Глеб, а я Юра.
7: Они делают ей деньрожденский сюрприз с шариками и вкуснякой, только без хлопушек.
6: А я Олимпиада Филипповна. Я работаю ночной няней в детском саду.
7: И это моя баба Липа. Мы нечаянно нашлись в магазине, и она подарила мне куклу.
3: Вы их бабушка?
6: Ну, вроде как бабушка, только не родная. Мы раньше все вместе жили, в одной квартире, как соседи. Я, считай, всех детей и вырастила, каждого на руках нянчила. Потом мне дали однокомнатную квартиру на другой улице, а они здесь остались, в этом доме. Вот теперь только в садике и видимся с младшими, с Анечкой и Вовочкой.
3: А вон, кстати, и старший брат бежит, Андрей.
4: Баба Липа, нам от вас ничего не надо.
6: Андрюша, ну зачем же ты так?
4: Анютка, быстро домой. А вы, Олимпиада Филипповна, больше не приходите к нам.
3: Почему они так с вами? Вы же сказали, что они вам как родные.
6: Они-то как родные. Только я им теперь чужая. Юленька, мама Леночки, никак не хочет меня простить и детям запрещает со мной общаться. Уж как я прощения просила. Я ведь только помочь хотела, чтобы Колю, папу их, не посадили.
1: А что вы им сделали?
6: Ой, не спрашивайте. Как вспомню этот суд 2 года назад. Адвокат, будь он неладен, обманул меня. Сказал, что я могу помочь Коле. Вот я и дала ложные показания. Сказала то, чего на самом деле не было. Соврала я, дура старая. Поверила ему.
1: Как же так?
6: Да. А он это все против Коли и обернул. Скорее всего, его и без меня осудили бы. Но я все равно очень виновата перед Юлей. Она ведь мне как дочь. Мы всегда дружно жили, одной семьей. А что теперь? Эх, ладно. Пойду я. Пойду.
3: Да, ситуация...
1: Да уж, неприятно как-то.
8: Эй, вы, идете или нет? Лена в любой момент появится. И ведро принесите, оно у нас одно.
1: Ой, нам надо торопиться. До свидания.
6: До свидания, ребята.

0: Лена вошла во двор!
1: Все в комнату, дверь прикрыли быстро. Встали вокруг праздничного стола.
2: Давайте, ребят, прячемся. Вот сюда, давайте быстрее.
0: Давай, давай, давай, давай.
3: Сюда, сюда,
4: Эй, вы дома? А что у вас так тихо?
2: Тихо ты, ну потише. Это же сюрприз.
4: Да где вы все? Я иду в комнату.
5: Сюрприз!
6: С днем рождения! С днем рождения!
1: Аплодируем имениннице! А чего это она сразу убежала? Что это было?
7: Вы ее напугали! Мама говорила, что если сильно напугать человека, он станет заикой, и глаза к переносице сойдутся. У нас Лена теперь косая будет.
8: Она в спальне прячется, а я ее нашла. Ты плачешь, потому что хлопушек нет, или потому что курица сгорела?
4: Это все для меня. Вы вспомнили про мой день рождения? Спасибо, ребят.
9: Мы хотели, чтобы он стал особенным. Чтобы ты сегодня стала настоящей именинницей.
4: Вы специально пришли, все приготовили, украсили. И все ради меня.
10: А еще Глеба и Андрейка вымыли подъезд. И ты сегодня вечером не будешь работать. Ой, она опять плачет.
5: С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!

0: 12 мая. Воскресенье.
1: В парке хорошо. Не могу находиться дома. Там все в тоске и скорби. Никак не могут прийти в себя. Прошло всего 2 дня после похорон деда.
2: Да, это была хорошая идея с парком. Мне только неудобно, что ты уже 2-й день тратишь на нас с мелкими деньги. Все эти сладости, карусели.
1: А, чепуха.
3: Карасев хитрый жук и тратит на твоих братьев и сестер те же деньги, что и вчера. Ведь утром они все вернулись к нему. Он теперь каждый день может их тратить на что угодно. Может каждый день покупать тебе продукты, а маме лекарства, и все равно нисколько не обеднеет.
1: Странно только, что ребята, с которыми мы вчера подружились, смотрят на нас, как на незнакомцев.
3: Ну еще бы, ведь для младших Зюзиных еще ничего не произошло. Они не готовили с нами праздничный стол, не искали Анютку и не мыли подъезд.
4: Ой, смотрите-ка, вот это наша Зюзина отхватила. Сразу 2 жениха, и каких? Один Винни-Пух, второй лохматый домовенок Кузя.
5: Она живет как в сказке.
3: Да. Шли бы вы отсюда, обезьяны раскрашенные, а то как бы по репе не схлопотали.
6: Чего? Глеб, сядь. Нашел с кем связываться. Громова и Текаева. Они ж просто глупые.
7: У них детство в ушах свистит. А у Дорошевич вообще интеллект, как у нашей Анютки.
4: Совсем охамела? Смотри, Зюзина, завтра весь класс узнает про этот странный любовный треугольник. Вот увидишь, что будет.
3: А, ну если завтра, тогда это серьезно.
6: Это очень страшная угроза. Только запишите где-нибудь, а то забудете ненароком.
1: Не поможет. Даже если запишут, все равно забудут.
3: Да, факт. Фу, наконец-то утопали отсюда. Самый кретинский класс во всем поселке. Ой. Так, ребята, мне надо спрятаться.
6: Что случилось? Ты чего за скамейку полез?
3: Сядьте прямо и закройте меня вон от той парочки.
4: Кто это?
3: Мой отец.
1: А с ним кто?
3: Это Вера, врач из нашей поликлиники.
4: Причем здесь врач? Тебе она кто?
3: Мне никто. Отец не встречается. Вместо того, чтобы проводить время со мной, в кино с ней, в парк с ней, а меня только спросит, уроки сделал и даже ответ не слушает.
1: А почему ты от них прячешься?
3: Так надо. Да что вы все спрашиваете? Надо же было на них наткнуться.
1: Разве нельзя проводить время всем вместе, втроем? И вместе ходить в парк, и в кино?
3: Нельзя.
6: Тебе неприятно видеть ее с отцом, потому что она заняла место твоей мамы?
3: Зюзина, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят? Я маму почти не помню. Просто эта Вера разбила нашу семью. Нашу, с отцом, семью.

0: почему ты с ним так поступаешь?
1: Ты мне надоела, липучка. Вечно суешься не в свое дело. Со своей семьей разбирайся, а в мою не лезь.
0: Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд. Нет, ты не способен что-то сделать ради другого человека. А может быть, это был не ты?
1: Может, и не я. Ай, да идите вы!
2: Глеб, Глеб, не уходи! Вот, опять подцапались. А день так хорошо начинался.

0: 9 мая. Четверг.
1: Ненавижу сидеть один по вечерам. И снова этот пазл, который я уже собрал 2 недели назад. А, впрочем, чепуха. Юрасику хуже. Он вчера второй раз деда похоронил. О, Юрасик!
2: Глеб, слушай, надо собраться и поговорить. Я тут кое-что придумал.
1: Я сейчас забегу за Леной и через полчаса встретимся в парке. Что ты там надумал? Выкладывай.
3: Завтра я не дам дедушке умереть.
1: Как это не дашь? Это же был несчастный случай.
3: Нет, у него отказало сердце. Но я все равно могу ему помочь. Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушел. Да еще и ключ забыл. Вернулся, позвонил. Мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь. Сидел целый час на лавке, ждал, пока родители и бабушка приедут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу, в кухне.
4: А что ты сможешь сделать?
3: Я останусь дома и вызову скорую. И его спасут, он будет жить.
1: Зачем все это? Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад.
3: Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он будет жить. И когда мы вернемся, у меня снова будет дед.
1: Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни.
3: Откуда ты знаешь? А вдруг можем?
1: Ну да. Кто это может знать наверняка? С этим обратным календарем вообще ничего не понятно.
4: Только скорую надо вызвать из Абинска. В наших местных нет никакого оборудования. Мне мама так говорила.
3: Из Абинска она будет долго ехать.
4: А наша ничего сделать не сможет.
3: Вот если бы вызвать заранее. Только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано. Что я им скажу? Подождите немного. Ему скоро станет плохо.
4: Знаете что? Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержаться до приезда неотложки.
3: Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача.
4: А вот у Глеба есть.
1: У меня? Откуда?
4: А Вера?
1: Какая Вера?
4: Та самая, которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач. Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему.
1: Ты рехнулась? Что за бредовая идея?
3: А почему нет? Она же может сделать нужный укол.
1: Я к ней не подойду. Не подойду и все.
3: Глеб, ну пожалуйста, попроси ее. А если я один не справлюсь? Он снова умрет и снова из-за меня.
4: Елизаров, ну будь ты человеком. Ну что ты его мучаешь? Трудно тебе, что ли, чурбан бесчувственный?
1: Да вы не понимаете, о чем просите. Я не могу к ней подойти. Это просто невозможно после того, что я сделал.
3: Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения?
1: Она со мной разговаривать не захочет. Так что тут я тебе не помощник.
4: А нельзя как-то, ну, прощение попросить, что ли?
1: Прощение? Они собирались пожениться 1 год назад в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее 9-этажного дома.
4: А она что?
1: А она не пришла в ЗАГС. Перестала общаться с отцом. Сменила телефон. Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались.
3: Ну как она поверила?

0: что ты можешь это сделать?
1: Не знаю. Может, ты не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения?
2: Не знаю. Мне как-то трудно это переварить.
1: Мой отец 2 месяца ходил весь черный, ничего вокруг не замечал. И меня тоже. А потом он все узнал. Наверное, они случайно встретились. И стало еще хуже. Потому что они все равно теперь вместе. А я один.
2: Но можно же попытаться все исправить. Каждый может совершить ошибку. Но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят.
1: А ты простила бы?
2: Конечно.
1: Даже если бы была очень, очень обижена на кого-то и не хотела его видеть, тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается.
2: Откуда ты знаешь про бабу Липу?
1: Что, других учить легче?

0: 8 мая. Среда.
1: Семь часов. В школу сегодня не надо. Так зачем я проснулся? Электробритва. Может быть. Дед? Дед? Дед? Реальный, живой, в домашних брюках и в майке. И это не сон. Дедушка!
2: О, что это с тобой? Что ты улетел как реактивный? И чего ты обнимаешься?
1: Ничего. Не хочется от тебя отрываться.
2: Сон плохой приснился.
1: Просто ужасный.
2: Ну ничего. Сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь?
1: Ну уж нет. Сегодня из дома и шагу не сделаю.

0: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Глеба можно?
1: Можно. Проходи. Глеб, к тебе гости. Девочка. И закрой за мной.
0: Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет?
2: Что сделаю?
0: Ты знаешь что?
2: Я вчера уже все объяснил.
0: Но попытаться ты можешь? Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я, как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь? Он твой друг.
2: У меня нет друзей.
0: И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока.
2: Ты что ж, она пристала. Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это же просто ужасно. Ну не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения.

0: Юрасик, ты как?
1: Дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у меня уже наготове телефоны местной и городской неотложки. Еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
0: Ну ты это, держись там, удачи тебе.
1: Спасибо. Я обязательно справлюсь. Я должен.
0: Надо бежать быстро, пока не передумал. Как представлю, что он там один. И этот его дед на полу. Так, она должна быть на работе.

0: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан.
1: Автор сценария Валентина Дегтева.
0: Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте в понедельник, в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В каждой из нас живет Эллочка-людоедка. Я не исключение, потому что недавно я буквально влюбилась в ситечко. Представьте ложку с длинной ручкой, на конце которой закреплена металлическая сфера, такая вся продырявленная, со множеством маленьких дырочек. На другом конце, на ручке, находится специальный поворотный механизм. Поворачиваете кончик ручки на 180 градусов, и половина дырявой сферы начинает двигаться и вкладывается в другую половину, и получается ложка. Черпаете ею заварку, затем еще раз поворачиваете кончик ложки, и сфера закрывается, а внутри нее надежно упакована заварка. Опускаете такую ложку-ситечко в кружку, и чай неспешно и качественно заваривается. Зачем лишние предметы в хозяйстве? Я же прекрасно обходилась до этого пакетиками с чаем. Заварил в кружке и выбросил. Ничего и мыть не надо. В общем, здравый смысл победил, и о ситечке я постепенно забыла. Но вот недавно у меня состоялся разговор с полимерщиком из одной крупной химической компании. И он мне говорит: «Зачем вы, журналисты, сеете панику вокруг микропластика? Рассказывайте, что он проникает в мозг и там накапливается. Это же бред какой-то!» Согласна. Звучит, конечно, не очень. Дико и совершенно неправдоподобно. Чтобы попасть в мозг, надо преодолеть защитный гематоэнцефалический барьер, пролезть через который никакая чужеродная микрочастица не может в принципе. К тому же сами клетки тоже микронных размеров. Скажем, размер тела нейрона в мозге от 10 до 50 микрон. Глиальные клетки от 5 до 15. Клетки других органов не сильно больше. Но, например, клетки печени, гепатоциты, это 20-30 микрон. А между тем в информационном поле действительно ходит информация о том, что микропластик накапливается в мозгах. И я решила разобраться. К искусственному интеллекту, как к мыслящей субстанции, я отношусь скептически. Но вот как к мастеру по работе с большими данными, причем быстрой работе, ему сегодня нет равных. Поэтому я попросила найти в мировых научных журналах статьи об исследованиях, связанных с накоплением микропластика в организме человека, особенно в мозге. Ну, за последние, скажем, там 10-20 лет. На удивление, ссылок было много. Причем это были такие уважаемые рейтинговые журналы. Правда, была одна, с которой, как я подозреваю, все и началось. В феврале прошлого 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал резонансные исследования ученых из университета Нью-Мексико. Они изучали посмертный мозг людей, умерших в разные годы за последние 30 лет, и выяснили, на мой взгляд, невероятное. Во-первых, концентрация микропластика в образцах мозга оказалась от 7 до 30 раз больше, чем в печени или почках. Причем количество пластика в мозге выросло в полтора раза только за последние 8 лет. 75% обнаруженных частиц приходится на долю самого распространенного пластика – полиэтилена, который используют в упаковке. Честно говоря, я была в шоке, когда прочитала эту статью. Я продолжила рыться в научных статьях и нашла ответ и на этот вопрос. Во-первых, в понятие микропластик ученые включают частицы и нанометровых размеров. Так вот, в научной статье, о которой я рассказываю, речь шла, конечно, о нанопластике, о частицах размером от нескольких до сотен нанометров. А вот такие крохотули теоретически могут влезать в клетки. Но ведь клетка умная, она всяких чужаков и прохожих в себя не впускает. Как же они пролезают? Этот вопрос исследуют несколько научных коллективов в мире. Среди ученых сегодня популярно несколько гипотез. Одна из них – гипотеза троянского коня. Частицы пластика адсорбируют на себе белки организма и как будто надевают белковую корону. А в такой короне им легко обмануть рецепторы клеток и влезть в нее. Есть еще версия, что наночастицы преодолевают гематоэнцефалический барьер, маскируясь под липиды. Откуда берутся частицы микропластика в организме? Да его полно в окружающей среде. Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что в литре бутилированной воды содержится в среднем 240 тысяч пластиковых частиц. Но из них только 10% – это микропластик, а 90%, то есть подавляющее большинство – это нанопластик размером менее 1 микрометра. То, что частиц нанопластика в окружающей среде значительно больше, чем микропластика, очень важно. Собственно, они и представляют главную опасность для нас с вами. Нанометровые частицы легко проникают через слизистую кишечника и легких в кровоток. А дальше с кровью они могут достигать сердца, мозга и других органов. А те наночастицы, которые мы втянули в себя вместе с воздухом, встают просто на прямую дорогу в мозг. Это так называемый обонятельный путь. Вот и что нам теперь делать с этим знанием? Как жить и вообще как к этому относиться? Давайте относиться будем спокойно. Мы наблюдаем за процессом научного познания микропластикового вопроса, если можно так сказать. А оно только разворачивается. Публикация научной статьи в научном журнале вообще не ставит целью до смерти напугать общественность. У нее другая задача. Она лишь приглашает коллег по науке начать дискуссию. И дискуссия не замедлила разгореться. Уже в этом году в Nature появились статьи, авторы которых ставили под сомнения методы анализа ученых из Нью-Мексико, которые обнаружили невероятное количество микропластика в мозге умерших людей. Например, эксперты указывают, что из-за повсеместности пластика пробы могли быть загрязнены во время вскрытия или лабораторных работ. И вот чтобы исключить этот фактор, исследования надо проводить в специальных чистых комнатах, в которых количество инородных частиц в воздухе ничтожно, контролируемо и не может исказить результаты эксперимента. Вот в таких чистых комнатах, кстати, и производят полупроводники. Ученые не подвергают сомнению, что микропластик и нанопластик присутствуют в нашем организме. Это, если хотите, плата за создание синтетического мира, рукотворного, который обеспечивает нам комфорт. Но как эти частицы влияют на наш организм? Понятно, что пользы никакой. А вот какой от них вред? Кто-то из ученых утверждает, что они проникают в клетки и повреждают митохондрии, травмируют ДНК, активируют программу самоубийства клетки, так знаменитый апоптоз, и вызывают окислительный стресс. В общем, все нехорошо. Есть мнение, что клетки иммунной системы, макрофаги, распознают этого чужака, обволакивают частицу микро- и нанопластика и пытаются ее переварить. Ну, как они это делают со всеми остальными врагами? Но у них ничего не получается, потому что это синтетический, а не природный материал. В результате клетка гибнет. А я говорю о клетке иммунной системы, о том самом фаге. И он выбрасывает в окружающие ткани цитокины, которые провоцируют хроническое системное воспаление. В общем, если суммировать сказанное в разных научных статьях, то получается, что наиболее уязвимы к воздействию нанопластика клетки, выполняющие барьерные функции, и клетки с интенсивным обменом веществ. Вот почему в мозге их много. Это очень интенсивно работающий орган. Полистирол наиболее токсичен для нейронов. Полиэтилен чаще всего обнаруживают в клетках печени и сосудов. Не стоит забывать, что значительная часть пластика попадает в организм через дыхание вместе с пылью от синтетических ковров и одежды. Поэтому нужна регулярная влажная уборка дома и на работе. И, конечно, везде предпочтительнее ткани из натуральных волокон. Хлопка, льна и шерсти вместо полиэстера и нейлона.
0: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.
0: На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус неррури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
6: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
6: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8-800-100-01-33 или с мобильного +22-03.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
6: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или с мобильного +22-03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8-800-100-01-33 или +22-03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Реклама.
8: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты и ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
12: московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: в Старобельске спасатели ищут под завалами подростков. НАТО продвигается к границам Востока. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям. Подробности далее. В эти минуты продолжается разбор завалов в общежитии педагогического колледжа в Старобельске ЛНР. Ночью, когда все спали, учебное заведение подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Под завалами общежития могут оставаться от 10 до 18 подростков. С места трагедии репортаж корреспондента «Вести» Николая Долгачева.
14: Продолжается спасательная операция, разбираются завалы общежития Старобельского колледжа. Это филиал педагогического университета. Больше 80 человек, 86 человек по официальным данным находились в общежитии ночью, когда атаковал противник беспилотными аппаратами. Как минимум 4 беспилотных аппарата на центр Старобельска обрушились как раз на комплекс зданий колледжа. Вот административное здание, за ним общежитие. Сейчас время от времени спасательные работы прерываются из-за воздушной тревоги. Службы сообщают о приближающихся беспилотниках. Но после этого, после того, как воздушная тревога снимается, сразу возобновляются работы. Пожара открытого уже нет, но тем не менее здания все еще дымятся. Пострадало несколько зданий, и не только колледжи, жилые здания, которые в этом районе находятся. По последним данным, пока подтверждается гибель 4 человек. Неизвестное количество находится под завалами. Называют цифры в 10-18 человек, но точные данные мы сможем сказать наверняка только после того, как спасательная операция будет завершена.
13: 4 подростков находятся в тяжелом состоянии, 28 человек получили помощь на месте. Такие цифры озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
15: По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Луганской Народной Республики находится 10 пострадавших при атаке укронацистов на здание общежития педагогического колледжа в Старобельске. Состояние 4 из них оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. 28 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
13: Ранее в Кремле выступили с жестким осуждением ударов по учащимся. Атаку дронов на общежитие педуниверситета там назвали чудовищным преступлением. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева по общежитию в ЛНР как военное преступление. Об этом сообщили в ведомстве. Страны Запада сохраняют линию на доминирование и продвижение НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
16: Все остальные части континента, они, по сути дела, объявлены зоной ответственности НАТО. НАТО свою инфраструктуру распространяет на Дальний Восток под предлогом сдерживания Китайской Народной Республики. Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается. Из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан, он превратился в подобие Североатлантического альянса.
13: По словам Лаврова, западные страны рассматривают сценарий физического нападения на Россию. Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своим знаменем почти всю Европу. Во главе этой группы поставлен не Гитлер, а Зеленский со своими нацистскими лозунгами, сообщил Лавров. Тем временем НАТО рассчитывает на военную помощь со стороны США. Более того, по убеждению Альянса, Штаты продолжат играть ключевую роль в ядерной защите Европы. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте. Заявление чиновника прозвучало перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического альянса, которое проходит в эти дни в Швеции. По словам Рютте, США рассчитывают на большую роль европейцев в обычных вооружениях. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям, чей доход немного превышает прожиточный минимум. Переоценка будет сделана автоматически, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда. Перерасчет будет сделан, и пособие назначат без дополнительных заявлений со стороны семьи. О принятом решении родители узнают через госуслуги. Тем, кто раньше не проходил по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет немного больше 9 тысяч рублей на ребенка. Обычный пауэрбанк может привести к пожару. Об этом свидетельствует недавний случай в Сургуте. Устройство взорвалось в сумке девушки во время подъема на лифте многоэтажки. Кадры камеры видеонаблюдения тут же разлетелись под соцсетям. На них видно, что девушка заходит в кабину лифта, и когда дверь уже закрывалась, зарядное устройство вспыхнуло. Девушка бросила сумку на пол, начала нажимать кнопку экстренного открытия двери, стучать по стенам, попыталась закрыть лицо рукавом, чтобы защититься от дыма. Дверь открылась, когда лифт прибыл на нужный этаж. Все это время пауэрбанк горел. Пожарные ЧП узнали из мониторинга соцсетей. К счастью, серьезных последствий не наступило, рассказали в пресс-службе МЧС Югры. На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду. Видео с рабочими, которые убирают старые горшки и вместо них устанавливают живые растения, появилось в соцсетях. Таким образом, столичные власти прислушались к просьбам москвичей, резко раскритиковавших задумку ландшафтного дизайна, сообщает портал МСК-1. В городских телеграм-каналах сравнивали Лубянку с кладбищем и жаловались на запах расплавленного пластика. И в конце выпуска... Прогнозы синоптиков. Синоптики обещают дожди на выходных в Москве. В субботу и в воскресенье ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Температура в ночное время опустится до 14 градусов. Днем воздух остынет до 22 градусов. Похолодание придет в Москву после аномальной жары. Как ранее рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в среду температура побила почти 130-летний рекорд. Столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до 30 градусов. И напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило о расставании с Роланом Гусевым. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 22 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Автомобилист объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе с команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: И о погоде на завтра, 23 мая. В Петропавловске-Камчатском 13-15 градусов. В Ханты-Мансийске от 8 до 10 тепла. В Мурманске 15-17, ожидается небольшой дождь. В Сыктывкаре 21-23 облачно, временами пройдут дожди. В Уфе 26-28. В Нижнем Новгороде 27-29 градусов, кратковременный дождь с грозой. В Ростове-на-Дону 26-28. Во Владикавказе 19-21 ожидаются умеренные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно. Днем температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 30 градусов.
18: Радио России. Люди.
19: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
20: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая», портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в радиостудии можно представить любой интерьер, она достаточно виртуальна. А вот гости у нас абсолютно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы, с которыми есть о чем поговорить, есть что узнать. Поэтому я с удовольствием представляю одного из таких наших гостей. Это Вадим Андреев, актер. Здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Вот вы сейчас прямо сказали «добрый день», и как будто Корбен Даллас поздоровался.
21: Ну, почему еще Брюс Уиллис?
20: Да, да. Ну, то есть голосом Брюса Уиллиса вам часто приходилось говорить, да?
21: Ну, какое-то время. Я просто давно уже этим не занимаюсь, но когда-то очень активно я занимался дубляжом. По голосу до сих пор узнают.
20: Да? Да. В метро. Вы выходите? Нет. Так это же... Ну, вообще, честно говоря, вот программа наша такая, она как магический кристалл. Мы в нее смотрим и какие-то вещи видим в прошлом и примерно предполагаем, что может быть в будущем, и, соответственно, как нам жить в настоящем. Вот я помню киноафиши, которые висели в весенней Москве, на них было написано слово «баламут». Да, видите, как глубоко копнул-то.
21: Ну что, да, в 79-м году он вышел на экраны. Но я помню другую афишу. Первый фильм снимали в 78-м году. Я был третьекурсником, на третьем курсе в ГИК учился. Но когда он вышел на экраны, тогда же на каждом шагу были кинотеатры и были бешеные сборы. Меня поразила одна из афиш. Кинотеатр художественный. Просто-таки-напросто-таки на Новом Арбате. На Калининском проспекте висела огромная тоже афиша. Но, видно, у художника с краской были проблемы. Афиша была сине-голубая, и мое лицо было сине-голубое, и все было сине-голубое.
20: Такой как раз
21: фантомас такой.
20: Баламут, да? Фантомас и баламут. Ну, на самом деле, карьера ранняя, карьера успешная. То есть вы сказали, что, будучи еще студентом, стали сниматься. Как попали на съемочную площадку? Кто привел?
21: Дело в том, что в студии Горького, где запускался фильм, и в ГИК это же практически там...
20: Одна проходная.
21: Да. И поэтому, когда вот режиссер Владимир Абрамович Роговой запустился, называлось рабочее название «Студенты и студентки». Это был дебют Сергея Бодрова-старшего как сценариста. Это был его первый сценарий. Ну, а второй режиссер пришла в соседнее здание со студией Горького на наш курс. И позвала нас на встречу с режиссером. Мы всем курсом к нему пришли. Классик тогда уже советского кино, офицеры снявший. Да, мы еще, господи, мы же прочитали сценарий. Написана была комедия. Нам показалось настолько все не смешно и не комедийно. Мы, собственно, как всякие студенты, очень критически настроенные, пришли на встречу с режиссером и критически все ему высказали, что сценарий не смешной, тут вообще какой-то... Все какая-то... Вот, он нам начал рассказывать о том, как он видит. Мы загорелись, на что он сказал, ну, загореться-то вы загорелись, но будут кинопробы. И кинопробы были очень долгие, это где-то около месяца.
20: Там же в ВГИКе проходили.
21: Нет, на студии Горького это все было. Пробовались, причем хорошие ребята очень, там и Андрей Ташков, и, ну, много. Ну, как-то вот Роговой, как-то вот... У меня ужасные пробы были. Ужасный.
20: Почему?
21: Ну, я в ВГИКе очень много играл отрывков, такой был звездой в ВГИКе, театральный, что называется. А в кино как-то мне все это было настолько необычно, вот это народ, это все как-то что-то... Я был зажат ужасно на пробах, но он как-то вот он зациклился на мне. Худсовет был против, все... директор киностудии Бритиков был против, но он просто под свою ответственность меня утвердил. Но на этом мои беды не закончились, а только начались, потому
20: что... История моих бедствий, Абеляр.
21: Фильм снимался в творческом объединении Татьяны Михайловны Леозновой, которая была моим мастером в ВГИКе.
20: Как вам на классиков-то везло, да?
21: Да, и она отсматривала материал. А материал там тоже был. Я говорю, фильм-то был бешено популярный, и он хороший фильм, но я был зажат, потому что режиссер, утвердив меня, орал на меня все 81 съемочный день, орал в мегафон. Бездарь, идиот, кретин.
1: Это очень хорошая мотивация, чтобы актера пробудить к творчеству.
21: Да, кого я утвердил. Но приходил в ВГИК Татьяна Михайловна Леознова, отсмотрев материал, говорил, я тебя отчислю, он тебя испортил. Это ужасно. В общем, я получал с двух сторон в течение вот там 3 месяцев. Но пережил, слава тебе, Господи. Потом я уже у Леознова снял, слава богу, в 2 картинах. Потом в «Карнавале» в небольшой роли. Там Вадим
1: Артурович. В «Карнавале» у вас роль, по-моему, режиссера театра, да?
21: Да, вот этого любительского театра Вадим Артурович. Ух, цото бенде. И потом она меня утвердила на главную роль, свою последнюю картину, которую, к сожалению, только один раз показали тогда по Первому каналу, но это был 86-й год. 4-серийный фильм был «Конец света с последующим симпозиумом» назывался. Я там играл у нее главную роль американского драматурга Майкла Трента. Ну, как-то больше его не показывали.
1: А сценарий просто, судя по названию, что-то такое социальный памфлет в стиле Дюренмата.
21: Ну, это, в принципе, да? Фарсовая история. Фарс. Заказывает мультимиллионер, которого играл Жигарханян, мне, драматургу американскому, пьесу о конце света, о ядерной войне, что все. И дает мне там... Я встречаюсь с разными там... пентагоновскими и прочими, там, Виторган, Басилашвили, в общем, созвездие, Табаков, Вестник. Ну.
1: А ведь еще не было снято «Как хвост виляет собакой», еще не было снято огромное количество фильмов, посвященных этой же проблеме, да, манипулированию общественным мнением, сознанием.
21: Татьяна Михайловна до конца дней своих, там приезжали на юбилей руководители наших центральных каналов, поздравлять ее, и она все время спрашивала, показывали все ее фильмы, кроме этого. И она все сказала, а что вы не покажете? Ну, говорю, обязательно покажем, но так.
1: Ну, не сейчас.
21: Хотя вот сейчас она вообще очень актуальна.
1: Конечно.
21: А еще учитывая, что это музыка Гии Кончели гениальная, вот этот актерский состав сумасшедший. Она немножко затянута, она, как сказать, не лучший фильм Татьяны Михайловны, но все равно это фильм мастера. И больше того, американский вот этот драматург Артур Копит прилетал в Москву вот в те годы, посмотрел 3 из 4 серий, был в восторге, выпил водки с нами в ресторане «Узбекистан».
1: И под утро улетел.
21: И он привез театральные программки с Бродвеем. На Бродвее эту роль, которую я играл, играл Аль Пачино.
1: Ну, удивительное пересечение, еще не такие бывают. Это уже потом, когда началось озвучание. Ну, а все-таки вот еще одного классика мы не упомянули, мне кажется, это Лев Александрович Кулиджанов.
21: Да.
1: Да, потому что как бы сон великих мы вызвали сейчас.
21: Вот я говорю, мне дико повезло, что у меня были эти два мастера. Ну, Лев Александрович, он реже появлялся, он тогда снимал эпохальную картину «Карл Маркс. Молодые годы». Поэтому он приходил, как ясно солнышко, но это было удивительно.
1: А вы, кстати, в этой картине сыграли кого-то?
21: Он, понимаешь, что я замучен своей загруженностью во ВГИКе, он не решил отпуск сделать, как я потом понял. Они снимали в Ялте эпизод крошечный, архивариус какой-то, там сцена с Карлом Марксом. Ну, фраз у меня там 6-7, диалог с Карлом Марксом, болгарским актером. Значит, привезли меня в Ялту на целую неделю. И я думал, вот подготовка. Снимался-то полдня. Ну, просто, видно, решил...
1: Дать расслабиться чуть-чуть, да?
21: Дать мне отдохнуть, и больше того, еще какую-нибудь денежку заработать. Но меня поселили, я же тогда был студентом, меня поселили в гостинице рядом, она тогда была не очень, там туалет был по коридору. Но главное, что меня поселили с каким-то шахтером, отпускником, который меня почти до белой горячки довел.
1: В прямом и в переносном смысле.
21: Я просто помню, это было потрясающе. Я после очередной, вот, при том, что я вот эти 6 фраз, я каждый день их зубрил, боясь, я так волновался перед съемкой. Я каждый день их повторял, эти 6 фраз несчастных. Думаю, вот я опозорюсь перед мастером. И однажды я так вот с этим же шахтером пообедал в номере, пошел вот тот самый удобство, который в коридоре. И шел Лев Александрович Кулиджанов со свитой, они все ходили со свитой, там человек 10 свит и группа. И я понимал, что бежать некуда.
1: Прижаться к стене.
21: Я вот именно это и сделал, я прижался к стене. Он подошел, я говорю, здравствуйте, Лев Александрович. Он говорит, Здравствуй, Вадик. Ты пообедал, Вадик?
1: Я хорошо пообедал,
21: Лев Александрович. Да, Лев Александрович, меньше обедай, Вадик. Он понял все мои состояния. Но меня отселили после этого от шахтера. Вот такая была, да. Ну, Лев Александрович, это был, он удивительный был, конечно. Мудрец, благодаря ему я потом познакомился и общался и с Марлен Мартыновичем Хуциевым, его другом тбилисским, и с Евгением Примаковым, тогда действующим премьер-министром.
1: Тоже тбилисцем.
21: Тбилисицы, они жили в одном доме больше, и там Примаков рассказывал про Льва Александровича удивительные вещи из их молодости. Там вообще был... То есть это, конечно, был подарок судьбы.
1: Но потом вот с течением времени, когда ты уже идешь по жизни, когда ты сам что-то осмысливаешь, когда твое мнение начинает для кого-то что-то значить, вот ты понимаешь, что тогда они дальше видели, чем ты в отношении тебя. Тогда они что-то сделали вот такое, что смогло и помогло перейти на какой-то новый этап, начать, в общем, как-то заново с чего-то.
21: Мне было безумно приятно узнать, у нас с Татьяной Михайловной такие слезные, после вот этой как раз картины «Конец света» у нас были немножечко такие натянутые отношения, но она, в общем, человек был непростой, и это известно, что у нее многие, кто снимался в главных ролях, потом как-то они расставались не очень хорошо.
1: И жена требовала, что безусловного какого-то растворения, подчинения.
21: Нет, да, у нас произошел конфликт даже уже после съемок. Мы были в ГДР с премьерой фильма, и как-то вот она чего-то там, она меня прям терзала, унижала. Видно, у нее было не очень хорошее настроение, и я просто, мы с ней долго не общались. Но

0: заслужил в ее глазах звание хорошего артиста, это было безумно приятно.
1: Ну, к успеху и, так сказать, к становлению в профессии все равно приходилось идти абсолютно не по ковровой дорожке, да, вы работали монтировщиком в театре «Кукол» был.
0: Ой, ну это было еще до, это было после школы, как просто.
1: Ну, видимо, уже было намерение, потому что когда.
0: Ну, когда провалился в театральный институт, не поступил, а до этого я занимался, есть, он и сейчас существует, театр юных москвичей в Москве.
1: А это Ленинские горы,
0: да, на, теперь Воробьевские, да. Там оттуда много, там и Сергей Петрович Никоненко, оттуда много-много там. И когда я, в общем, везде пролетел в театральных, там, на третьих турах, пошел в театр «Кукол», у нас была такая протаренная дорожка, кто не поступал, из тюмовцев шли в московский театр «Кукол», он был на Бауманской, это не Образцовый театр. И там перед худсоветом театра читал стих, басню, прозу. И там, значит, Гамсахорди был главный режиссер, сказал, ну, сразу артистом не возьму. 4 месяца монтировщиком поработаете, потом, если захотите, перейдете. Ну, вот я поработал монтировщиком.
1: Покажите себя.
0: Зарабатывал очень хорошие деньги, между прочим. Там была сдельная работа, и я где-то рублей 160 в месяц.
1: Ну, физически тяжело.
0: Не очень, все не так. Потом молодой был, 17 лет там, ой, что там. Но когда меня перевели в артисты, спустя 4 месяца он меня вызвал, по-честному сказал, вы не передумали в артисты? Я говорю, нет, конечно. Ну, завтра будет приказ. Я на следующий день прихожу в театр, доска приказов, рядом стоят мои коллеги-монтировщики с какими-то глумливыми улыбками. Я читаю приказ, значит, зачислить Андрея Вадимовича актером 3-й категории с окладом 70 рублей в месяц.
1: Ну да, супротив-то.
0: Ага. А я-то думал, ну если монтировщик 160, то сколько ж артиста.
1: Артист.
0: Вот это было первое такое ушат холодной воды.
1: Ну, потом еще перед 17-летним юношей маячила армия.
0: Да, да, да. Но если бы я не поступил в ВГИК на 2-й семестр, вот как раз Кулиджанова или Ознова, то я бы, ну, пошел бы в апреле, там, в мае в армию. Но я поступил, вот был добор, я с января был зачислен в ВГИК, экстерном сдавал экзамены за 1-й семестр там по всяким предметам. Ну, да. Но в армию все равно пошел.
1: Ну, и 2 года
0: полтора после. Высшее образование 1,5 года после ВГИК.
1: А где служили?
0: Служил автобаза генерального штаба. Это вот бывшие интендантские склады. Сейчас это вот прямо напротив метро «Парк культуры», на Садовом кольце. Вот эти вот сейчас это там какой-то музей чего-то. А это был... Вот я там был делопроизводителем, у меня была должность.
1: Что, нет, ну просто автомобильная тема, она как-то перекликалась. У вас есть роли, где, в общем, знание предмета чувствуется.
0: Ну, дело в том, что я тогда вообще, у меня машин-то и не было, и я это сам не водил. Ну, я 4 месяца отслужил, и потом меня Владимир Абрамович Роговой приехал к моему командиру, полковнику Журавлеву, с Михаилом Ивановичем Пуговкин взял.
1: Вот прям вошли вот так,
0: да, в кабинет. Как... Пуговкин заходил, да еще режиссер офицеров, ладно, в лицо-то не знает, но все равно авторитет. Но когда Пуговкин, и меня отпустили на съемки, у матросов нет вопросов. И я, значит, 5 месяцев я из армейских не получал зарплату, вот, снимался бесплатно за суточные 2 рубля 60 копеек. И солдатский у меня клад был 3 рубля 80 копеек в месяц. Вот это все. Но когда закончился фильм, и я демобилизовался, было такое постановочное вознаграждение, когда давали фильму категорию, типа премии там режиссера и актерам. Снимались у «Матроса нет вопросов» Пельцер, тот же Пуговкин, Хитяева. Когда они узнали, что я бесплатно снимался, эти великие артисты, они свое постановочное вознаграждение отдали мне.
1: Ну, и, кстати говоря, вот тогда еще самого понятия мема не существовало, а у матросов нет вопросов, иногда даже до сих пор где-то встречается вот в качестве таких,
0: да,
1: обиходных таких, ну, шуток, да, юмора.
0: Да-да-да-да-да. Сценарист был Аркадий Инин, кстати.
1: Вот. Да, писатель-сатирик, да.
0: Писатель-сатирик, да.
1: Ну, а потом...

0: в общем, карьера уже была понятна, и расстилались горизонты, но вот потом случилось то, что случилось, и пришла реклама. Пришло огромное количество совершенно нового,
1: но это
0: как
1: уже
0: бы мы
1: 90-е,
0: сказали, да,
1: это уже
0: контенты,
1: 90-е.
0: и как нужно было это все осваивать, да, ведь вы были первыми, практически никто этим не занимался.
1: Ну, в принципе, да. Вот у нас тогда так сложилось. Я уже тогда очень активно, помимо съемок, еще много занимался дубляжом. И в 90-е годы, действительно, когда, ну, наверное, 95% моих коллег бедствовали, просто бедствовали, вот элементарно таксерили там, швейцарами там.
0: Как сказал один гость нашей программы, мы сидели в репертуарном театре и ждали, когда нам прибавят зарплату.
1: И вот я говорю, вот те, кто занимался вот это озвучанием, мы, в общем, 90-е прожили материально хорошо, потому что пришли вот эти мыльные оперы мексиканская, венесуэльская, там и
0: Ну
1: Санта-Барбара, и
0: да.
1: там чего только не было. Плюс вот эта реклама. Там как-то исторически сложилось тогда, что у нас Чанишвили, Зайцев Володя, я. Вот основную рекламу это были вот три голоса. У меня там какие-то там, ну, не буду называть какие, может, они до сих пор еще там тренды. Но мы звучали это все просто по 3-4 рекламы в день записывалось иногда.
0: Вот не
1: Так что.
0: случайно я говорю в начале нашей программы, что портрет не только на фоне времени, но и эпохи. И еще вот на фоне голоса надо добавлять.
1: Вот тогда голосом, да, кормился голосом. Ну, потом вот уже с 99-го опять как-то пошли все-таки съемки, что-то зародилось. А так, я просто помню, я еще дорабатывал, я потом уволился, был такой театр-детектив Василия Борисовича Ливанова. Мы играли несколько спектаклей в здании театра «Киноактёры». И я как-то раньше приехал и пошел не через служебный вход, а через общий. И смотрю, гардеробщиком стоит Геннадий Корольков, народный артист России, с которым я снимался и так далее, которого знали в лицо все. Я говорю: «Гена, а чего делать-то? Штат, Мосфильм, где он был, и театр киноактера, нас всех выгнали, съемок нет, вот стою». Его, естественно, узнавали, автографы брали, но он вот брал
0: Ну
1: номерки.
0: да, ситуация такая, что называется, с послевкусием,
1: Да,
0: конечно.
1: это было, конечно, такое времечко непростое для большинства. Ну, пережили, хорошо.
0: Ну да, наверное, в чем-то стали сильнее и да.
1: Это точно. Я вот уже после этого как-то совершенно. Вообще, в последнее время доверяю.
0: Только высшей силе, да?
1: Да, потому что вот 68 лет, я уже понял, так прокручиваешь свою жизнь прожитую, и понимаешь, что как там все мудро тебя вели.
0: Все-таки вот рука, да, и...
1: Это вот абсолютно, вот все, что не делалось.
0: И значит, еще для чего-то ты вот нужен был, потому что не вычеркивали,
1: Вот в том-то и
0: не,
1: дело.
0: да?
1: И даже когда вот так, помню, там какие-то очень тяжелые там эти времена, когда просто жить не хотелось, все, к жизни. Все как правильно. Вот все, вот сейчас прокручиваешь. Правильная была пауза, правильно было это, было правильно это.
0: Да,
1: Все.
0: но иногда ты об этом не знаешь, начинаешь злиться, начинаешь как-то эмоции, да, продуцировать. На самом деле...
1: Вот сейчас непробиваемый. Вот сейчас пули непробиваемые. Что бы, вот как бы. Ну, и я опять же не сижу без работы, что называется, слава тебе, Господи, все-таки востребован. Но я помню эти моменты, там, Господи, еще там лет 10 назад. Какой-нибудь присылают сценарий, прям загоришься, шикарный сценарий, какая роль. Там этот кастинг не утвердили, переживаешь. Ай, прошло время, выходит это вот произведение, думаешь, слава тебе, Господи, не утвердили, пронесло.
0: Как в том анекдоте, очень спасибо, деньгами взял, да?
1: Слава Богу, я в это не попал. Ну вот, поэтому все нормально, все.
0: Но все-таки вот если вас 10 лет назад уже или 20 лет назад приглашали в сериал, это, по-моему, была все-таки гарантированная роль. Для этого и приглашали, потому что вы сделали себе имя, огромное количество сериалов. Перечислять мы всех, конечно, сейчас не будем.
1: Ну, большое заблуждение. До сих пор езжу на кастинге, до сих пор не утверждают. И не только меня. Я в чем так иногда там, ну, у всех агентов, иногда агент говорит: слушай, ну невозможно, вот сейчас вот сценарий. Но я вот это переиграл тысячу, какой кастинг? Ну, 1000 раз. Ну, что? Ну, едешь. Ну, думаешь, ладно, ну, приезжаешь там. Партнеры или партнерши, которые очень-очень известные, очень-очень, как это сейчас нехорошее слово, медийные, и как миленькие едут на этот кастинг, и их тоже выбирают, тусуют. Так что ничего такого, чтобы прямо... У нас есть группа очень небольшая актеров, которых действительно ждут, которых не кастингуют, а которых хотят. Но я, как и большинство, наверное, 95% даже вот как бы востребованных актеров, я к этой касте не отношусь. Я катаюсь по кастингу. В последнее время вообще как-то, ну, честно говоря, бывают и обидные какие-то предложения кастинга, когда присылают тебе вот такой вот эпизодик, и говорят, надо кастинг. Вот тут я говорю, ребята...
0: Да, игра это, не стоит этих свеч.
1: Это, вы знаете, это вы уже это как-то немножко возьмите себя в руки, ладно?
0: Да, разберитесь, что и кому можно говорить.
1: Может быть, вы там сейчас массовку предложите и покастинговаться. Нет, это исключается. А так езжу, ну как, ну нормально. Часто не утверждают, часто.
0: Взаимоотношения с театром.
1: Прекрасные. Вот сейчас театр был момент, когда... Его в моей жизни не было. А сейчас очень активно. Вот последние, вот опять же, что-то сверху меня повело. Был момент антреприз, но они такие были, как сказать, ну, не высокого качества, как, когда вот начинался антреприз. И я что-то там поиграл, потом я это дело бросил. Но вот 3 года назад изменилось очень многое. Качество изменилось. Материалы, появились хорошие режиссеры с нормальными декорациями. Не 2 человека на табуретках, а действительно декорации. Не стыдные спектакли, очень хорошие режиссеры ставят. Да, еще меня позвал вот тоже 3-й сезон. Я, дорогой мой, горячо любимый Дмитрий Хананович Астрахан в театр на Трубной. Я там не в труппе, я на договоре. У меня там 4 названия очень хороших. И несколько антреприз, которые как бы не стыдных. И вот сейчас еще с театром комедии. Вот тоже сейчас репетирую «Старший сын». Материал прекрасный. Я вот как раз театр сейчас у меня в приоритете. И это спасение, в том числе и материальное, от этих вот странных людей, которые предлагают кастинг на крошечный эпизод.
0: Ну что ж, мы будем следить за развитием событий, ходите в театры, следите за работами нашего сегодняшнего гостя. Я напоминаю, что замечательный актер, прекрасный собеседник Вадим Андреев был сегодня в нашей программе, которая, кстати говоря, так и называется «Настоящая историческая». Вадим Юрьевич, огромное спасибо.
1: Спасибо вам.
0: И до встречи.
1: Спасибо.
2: Настоящее историческое. Present Historical. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей. Мама.
3: Здравствуйте! В эфире «Я ж мать» Кристина Косова. Предлагаю тему для сегодняшнего обсуждения – это двойные стандарты родительства. Сейчас объясню, о чем я. Совсем недавно в сети художница Мэри Кэтрин Старр из Америки опубликовала придуманный и нарисованный ею гид по двойным стандартам родительства, в котором она проиллюстрировала ситуации, когда общество превозносит до небес пап, помогающих женщинам с детьми. Ну вот у нас в России, да, принято аплодировать мужчинам, выполняющим базовые задачи по уходу за детьми, хотя в Европе сейчас, по крайней мере, это считается нормой, когда папа даже уходит в декрет и сидит со своим ребенком 24/7. Что касается нас, мам, то от нас требуют идеального исполнения этих самых задач, и если что-то пошло не так, просто нас позорят. Отец ведет ребенка к педиатру, это великолепно, какой чудесный парень. Если все то же самое делает мама, ну, конечно, это же ее обязанность. И это даже вне зависимости от того, работает она или нет. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю наших пап, папа у нас все хорошие, но и про мам не забывайте. Сама не раз была свидетелем такого двойного стандарта. Первый раз, когда один из членов моей семьи начал меня, откровенно говоря, принижать, когда услышал, что я не буду сидеть в декрете, а выйду на работу. ты плохая мать, тебе не нужен ребенок, ты думаешь только о своей карьере. И почему-то в этот момент никто не спросил моего мужа, не хочет ли он тогда пойти в декрет и поухаживать за нашим ребенком, раз я собралась на работу. Ну и второй банальный случай, когда мы всей семьей гуляем на площадке, я вижу все эти восторженные взгляды окружающих, адресованные моему мужу, а некоторые даже без стеснения подходят к нам и говорят: «Слушайте, какой он у вас классный папа, он играет и гуляет со своими детьми». Я же в этом не вижу ничего сверхъестественного. Это же его дети? Его. Он их отец? Он. А чего тогда удивляться? Так почему же сейчас, в 21 веке, до сих пор существуют эти двойные стандарты родительства? Расскажет нам психолог, многодетный отец Петр Павел Сурков.
4: Во-первых, если мы пойдем в историю, посмотрим, как это было давным-давно у наших предков, то, будучи на экскурсии в одной из деревень, деревня-музей, как раньше наши предки жили, там экскурсовод рассказал интересную пословицу: «От кутьи до порога бабья дорога». Что типа женщина постоянно вертится на кухне, то есть кутья — это такой, ну, разделочный стол, и порог. Вот это ее дорога. И вторая пословица, которую она сказала, это: «Мужики и собаки на улице, бабы и кошки в доме». О чем эта речь была? О том, что мужчины воспитывают сыновей, и сыновья проводят время на улице, то есть на сенокосе, готовке дров, на кормлении скотины уличной и так далее. А женщины и девочки приучаются с детства к хозяйству по дому.
2: «Я ж мать». Программа для родителей.
3: Ну а сейчас мне хочется задать вам, мама, вопрос: сколько раз вы, мама, забирая своего ребенка из садика, наблюдали, как за ребенком приходит папа, как на этого папу смотрят другие мамы, или те же самые воспитатели, ну или бабушка, сидящая на лавочке у подъезда? Почему окружающие зациклены на том, что это обязанность мам? Почему мы не вовлекаем мужчин в этот разговор? Почему не ожидаем, что работающий мужчина будет ухаживать за своим ребенком в том же объеме, что и его партнерша? Давайте спросим у того же психолога Петра Павла Суркова. Он на минуточку многодетный отец, у него 6 детей.
4: И для того, чтобы мужчин вовлечь в домашнее хозяйство, уделение времени детям, сейчас ситуация изменилась, гендерное уже равноправие наступило, и как в любом воспитательном процессе требуется поощрение мужчин за то, что они раньше не делали. Если у него в картине мира нету картинки, что он гуляет с ребенком, когда он пошел с ребенком, надо его похвалить, надо сказать, какой он молодец, в сравнении с мамой, которая это делает каждый день. Потому что у мамы это образ мира, и эта привычка уже сформирована, а у мужчины еще нет. Есть выбор какой? Либо мы воспитываем через положительное подкрепление, через мотивацию. Вот ты сделал что-то новое, молодец. Еще раз сделал, снова молодец. И потом это, когда войдет в привычку, уже можно не хвалить, а перераспределять обязанности. У нас уже общество переформатируется. Но то, что уже сейчас есть такие мужчины, которые с удовольствием сидят в декрете, и они не осуждаются обществом, по крайней мере, среди моих знакомых такие точно существуют. И я ни разу не слышал к ним каких-то претензий, что фу, ты что, правда, с ребенком сидишь? Я считаю, что через 10 лет это уже будет восприниматься как естественно, а норма это станет, ну, может быть, лет через 20, когда подрастут те дети, которые воспитывались папами.
3: Ну что, хочется сказать, что ждем этого светлого будущего, когда наши папы, так же, как и мамы, могут со спокойной душой уйти в декрет. Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Женщине надо обязательно родить, чтобы стать хорошей матерью. И обязательно естественным путем. Не дай бог кесарева, это не считается. Это ты не рожала. Но есть еще один момент. Стоит тебе родить, никто помогать не будет. Справляйся сама. Ну, ты ж мать в конце концов. Зато критиковать может любой. Например, если ваш ребенок написал гадкое слово на заборе или толкнул другого ребенка, вы плохо его воспитали, и автоматически вы плохая мать. А что отец? А отец бедный на работе, вкалывает с 9 до 9, устает, некогда ему, он добытчик. А что нужно сделать папе, чтобы стать хорошим отцом? Вот маме мы выяснили, родить. А папе что? Давайте послушаем мнение наших пап, что им нужно сделать, по их мнению, чтобы стать хорошим отцом, и смогли бы они уйти в декретный отпуск? И вообще, считают ли они своих жен супер-женщинами?
5: Меня зовут Вадим, мне 39 лет, у меня 2 детей грудных. полтора и полгода. Я считаю, что я хороший отец и заботливый. Способен ли я? Обладаю ли я теми талантами, чтобы в отсутствие супруги все это правильно организовать? Это второй вопрос. Хочу, да. А смогу ли? Не знаю. Я не считаю, что, во-первых, воспитание детей – это какая-то каторга, от которой нужно убегать и где-то отдыхать 3 дня и кого-то от чего-то освобождать. Надо просто погрузиться в себя, пересмотреть какие-то вещи и по-другому начать относиться к этому процессу. Тогда он не будет тяготить. Но это мое мнение. Поэтому смог бы я отпустить жену отдохнуть от детей? Смог бы, но не знаю, зачем это нужно делать. Конечно, ответственности больше на женщинах. Мы же, когда говорим о том, кто защищает страну, мы же говорим о мужчинах. А кто воспитывает наших детей? Наши женщины. Это долг женщины, как и мужчины, но больше, значит, принимать участие в воспитании, конечно же, должна женщина.
6: В декретный отпуск я бы уйти не смог, как показал почти 3-летний опыт жизни с детенышем. Все-таки с ребенком мне находиться очень тяжело длительное время. И максимум меня хватает на несколько часов. Именно провожу время, то есть не там 20-30 минут, 40 минут, а вот несколько часов, это по выходным, по будням я работаю. Иногда это получается действительно там вот 2 дня по 3 часа я беру ребенка на себя. То есть это прогулки на свежем воздухе, парк, иногда аттракционы. Мама моего ребенка и моя супруга, безусловно, супер-женщина и супер-мамашка. Она одновременно и работает, и обеспечивает детенышу все, что ему необходимо. И я не понимаю, как этого не хватает на это сил, времени, и, в принципе, как это вообще можно уместить все в одном человеке. Я бы, скорее всего, сломался бы где-нибудь посередине.
7: Всем привет, меня зовут Андрей, мне 36 лет, я счастливый отец 2 детей, мальчика и девочки. Я пытаюсь быть хорошим отцом, но, наверное, еще не дотягиваю до этой планки, так как в силу обстоятельств времени мне не совсем хватает, чтобы больше его посвящать детям. Если бы жена там изъявила желание выйти на работу, я бы поменялся бы с ней местами, в принципе, ничего там страшного, плохого не вижу. Нужен отдых, я это тоже понимаю, и по возможности стараюсь как бы ей помогать, но времени все-таки у меня не так много свободного, поэтому большая часть тягот ложится на ее хрупкие плечи. Забота о детях, о потомстве – это действительно наша обязанность, это долг. Мы должны этим заниматься. Это тяжелый труд, то, что она делает, я это очень ценю и понимаю, что это не прогулка по магазинам, не шопинг и не отдых.
3: Ой, как хорошо. Ну, хоть супер-женщинами нас считают. Уже приятно. А вообще, дорогие мужчины, говорите чаще своим женам, какие они у вас умницы, красавицы, какие они заботливые, потому что этого нам, ну, очень не хватает. Ну, а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
8: Пока-пока, мама.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
9: На правах рекламы.
10: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром, страх однажды не увидеть лицо любимого внука, страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
8: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
10: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
8: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Око. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
10: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Око подробнее, пожалуйста.
8: Дюна Око — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
10: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
8: Да.
10: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
8: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других. Список большой, потому что Дюна Око прорабатывает все без исключения участки глаза, способствует очищению хрусталика, снятию напряжения глазных мышц, нормализации оттока внутриглазной жидкости, стабилизации внутриглазного давления, устранению воспаления и отеков, содействует снятию гиперчувствительности глаз к яркому свету, которое вызвано переутомлением глазных мышц, улучшается кровообращение и обмен веществ в органах зрения, а значит, что глаза получают в разы больше питания кислорода, вследствие чего появляется возможность их восстановления.
10: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
8: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Око, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. Дюна Око не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Око, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
10: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
8: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете дюна ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения. То есть пока вы сидите в любимом кресле, ваш хрусталик очищается, укрепляется сетчатка, а зрение становится острее. Аппарат лечит не только сетчатку, но и глазные мышцы, и хрусталик, и глазное яблоко. Все отделы глазного аппарата получают необходимую помощь. Здорово, правда? Никаких сложных настроек. Аппаратом вы можете пользоваться в любое удобное для вас время, безлимитно, и не только вы, но и вся ваша семья. Звоните и заказывайте Дюна Ока по льготной цене прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
10: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
8: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме дюна ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать дюна ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты. Не откладывайте заботу о глазах, тем более сейчас, когда действует льготная цена для пенсионеров. Звоните 8 800 220 0400. Повторю еще раз. 8 800 220 0400. 2-0. Звонки и доставка бесплатные.
10: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
8: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
10: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
8: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
10: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
8: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию. Только в течение часа дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
10: Ну что ж, Николай Игоревич, спасибо за такой подробный рассказ. Я уверен, что наши слушатели уже готовы действовать. Давайте подведем итог. Почему Дюна Ока нужен всем, кто заботится о зрении?
8: Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог, у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас – 8-800-220-04-00. Давайте еще раз повторю. 8-800-220-04-00. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
11: Радио России. Просто реклама.
12: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
13: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске спасатели ищут под завалами подростков в Старобельске. 11-классникам не грозит устный экзамен по истории. И в Туве расследуется уголовное дело о странных уколах в детском саду. Подробности далее. После ночной атаки украинских беспилотников на Старобельский колледж в ЛНР Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 4 БПЛА самолетного типа прицельно ударили по административным зданиям и общежитию, где находились 86 человек. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, почти 40 человек пострадали, четверо погибли.
15: 39 человек получило ранения, 9 человек доставлено в больницу, трое ребят в тяжелом состоянии, 4 ребенка погибших, 18 предварительно находятся под завалами, ведутся поисково-спасательные работы. Мною дано поручение, чтобы проработали ситуацию со всеми семьями, там, где погибли дети, там, где ранены дети, для того, чтобы оказать своевременную помощь.
14: Пострадавшие, их родственники и близкие погибших получают психологическую помощь. Луганские медики проводят консультации с коллегами федеральных медцентров. В Кремле атаку киевского режима назвали чудовищным преступлением и предупредили о неотвратимости наказания. Москва добивается осуждения на международном уровне целенаправленных и бесчеловечных ударов по детям. Около 2000 военных потеряли за сутки ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр». Уничтожены 33 боевые бронированные машины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии противника. Об этом сообщает Минобороны. В результате активных наступательных действий подразделение группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области. В течение прошедшей недели нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ в зоне ответственности Востока превысили 2000 боевиков. Формулу снятия подростковой зависимости от гаджетов вывели в Госдуме. По убеждению председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, запретами проблему не решить. Бороться с виртуальной тягой нужно сообща, в том числе за счет развития летних лагерей отдыха, рассказал Володин в интервью информационной службе «Вести».
16: Когда мы говорим об увлеченности гаджетами, это зависимость, с которой сейчас весь мир борется, запретами не решишь. Надо предлагать альтернативу, особенно для ребенка. И если он будет занят в кружках, в секциях, вместе с друзьями, это хорошая альтернатива. Именно через такие подходы надо постараться сделать все для того, чтобы ребенок из гаджета вернулся в реальную жизнь, которая более насыщенная, интересная, яркая. И это его жизнь, а не чужих людей. Это вопрос, который надо решать нам все вместе, в том числе с помощью развития детского оздоровительного отдыха, где ребенок может заниматься полезными вещами и сам с интересом их выберет вместо того, чтобы находиться в гаджете.
14: Но выпускники могут облегченно выдохнуть. Одиннадцатиклассникам не грозит устный экзамен по истории. Его введут лишь для 9 классов в качестве допуска к ОГЭ. Это произойдет в 2028 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Рособорнадзора Анзора Музаева. По его словам, учащимся предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов. Глава Рособорнадзора указал, что изменения, связанные с преподаванием обществознания в школах, не приведут к отмене ЕГЭ, ОГЭ по данному предмету. Он посоветовал будущим выпускникам уточнять на сайтах выбранных вузов, какие предметы им понадобятся для поступления. По ряду направлений обществознание может быть заменено на историю. Россия выступает за систему равной безопасности без диктата и давления. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном обращении к участникам международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности. Текст приветствия зачитал член Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» Андрей Климов. Президент обратил внимание, что такая международная система безопасности должна создавать условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех правовых нормах. Отмечу, что международные общественно-политические слушания стартовали накануне в Перми. Деловая программа проводится по инициативе президента второй год подряд и объединяет сотни представителей стран Евразии. В рамках нынешней повестки участники обсудят новую архитектуру евразийского сотрудничества, финансово-экономические и торговые аспекты большого евразийского партнерства, а также духовные аспекты укрепления и общеевразийского сотрудничества. Между тем, пути расширения интеграции в пределах стран Содружества закрепили в подписанных документах главы правительств стран СНГ на заседании Туркменском Ашхабаде. С российской стороны подписи под соглашениями поставил возглавивший делегацию Михаил Мишустин. В числе стратегических проектов стороны утвердили концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, развития главных транспортных артерий на территории государств. На встрече также было принято решение об объявлении города Минска молодежной столицей СНГ в следующем году и города Караганда в 28-м. В Туве расследуется уголовное дело о странных уколах в детском саду. Следователям стало известно о жалобах мам воспитанников детского сада номер 15 города Кызыл на воспитателей, которые их детям в туалете делали инъекции. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, на теле некоторых малышей 4-5 лет имеются следы уколов. Как рассказали в местной администрации, воспитатель и его помощник уже уволены из сада. По данному факту проводится экспертиза. Следственные органы возбудили дела о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Интерес к курортам Черноморского побережья России увеличился до 95% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей туриндустрии. Отдых в Абхазии оказался на 80 тысяч рублей дешевле, чем в Сочи. Самое востребованное направление – Анапа, Геленджик и Адлер. По словам экспертов, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются летать в Объединенные Арабские Эмираты, Египет и ряд других стран. При этом спрос на внутренний туризм повышается, увеличивается стоимость отдыха. Средняя цена ночи в отеле на Черноморском побережье увеличилась на 17-50%, тогда как в среднем по стране рост цен составил около 4%. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандра Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило о расставании с Роланом Гусевым. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Автомобилист объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Волейбольный клуб «Зенита» Санкт-Петербурга объявил об уходе с команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
14: Погода. И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 18-20, облачно, без осадков. Во Владивостоке 12-14 градусов. В Хабаровске до плюс 25. В Петрозаводске 15-17, временами дожди. В Кирове 28-30. В Оренбурге 26-28 градусов, малооблачно. В Нижнем Новгороде 27-29, синоптики прогнозируют небольшие дожди. В Волгограде 27-29 градусов, в Севастополе 20-22, столько же и в Ялте ожидаются кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и всего 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 30 градусов, атмосферное давление в норме.
18: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
19: Прерви хоть на время свои занятия.
18: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
20: Это становится интересным.
18: Кипр, 1950-е годы.
21: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
18: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
22: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
18: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
23: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
18: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
4: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире «Радио России» в Адыгее на частоте 98,8 FM.
5: Прямо сейчас.
24: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: В прямом эфире.
25: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
26: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
27: Из древней столицы Руси, города Владимира.
5: Большая страна. Разное время.
28: Здравствуйте, мы приветствуем всех настроившихся на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России пройдет программа «Разное время», которую проведут Наталья Стребнева и Борис Петухов.
29: Всех приветствуем, напоминаем, что вы можете присоединиться к нам при помощи любых мессенджеров, которые привязаны к телефону 8-925-222-99-92. Ждем ваши комментарии, ваши истории, ваши сомнения, все нам очень интересно. Безусловно, как всегда, по пятницам второй час нашего эфира посвящен жизни в новых территориях, и сегодня мы особо внимание уделим ситуации, которая возникла после ночного попадания в Старобельск на совершенно гражданские объекты, среди которых общежитие.
28: Главный удар ВСУ нанесли по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского филиала, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Под завалами учебного корпуса может оставаться до 18 человек, так как и студентов, и преподавателей, 3 человека спасены из разрушенного общежития. Но новость постоянно пополняется, и в начале второго часа как раз по теме жизни в Новороссии мы как раз и начнем с луганской истории. И
29: Юрий Свидерский выйдет с нами на связь.
28: Будем знать все
29: последних событий,
28: новости на тот момент.
29: Но невзирая на все сложности, безусловно, мы помним, что сегодня пятница, предпоследняя майская пятница в Москве, может быть, последняя летняя майская пятница, потому что нам обещают похолодание. Поэтому, безусловно, будут и темы, которые согревают душу и дают какое-то размышление для ума и сердца. А начинаем, как всегда, с тревог нынешнего дня. И помимо атак дронов, которые, слава богу, сегодня не так много принесли нам разрушений и потерь, обращаем внимание на сезонные сложности, а именно лесные пожары. Они бушуют по стране, особенно много, конечно, сейчас в Приморье, обращаем внимание и на Сибирь. Напоминаем, что в Башкортостане власти особенно уделяют этому внимание и грозят штрафами, которые, в принципе, давным-давно законодательно заявлены, но неприменимы. Вот сейчас на примере случая в Бурзянском лесничестве, где произошло возгорание из-за нарушения правил поведения в лесной зоне, собственно говоря, виновному, а если его вина будет доказана, сейчас этот процесс, собственно говоря, развивается, грозит штраф 2 миллиона рублей. Примерно по этой же причине, собственно говоря, и в Забайкалье собирают опять-таки особое внимание этому уделить.
28: И тем не менее, и в Карелии, например, сегодня, вчера точнее,
29: за сутки, нам сейчас,
28: появилось сразу 11 новых лесных пожаров. Один пожар в Пудышском районе вечером заметили местные жители, один в Суоярском. Нашли работники лесничества, остальные 9 обнаружил летчик-наблюдатель с борта самолета. Светлана Цыганкова уже готова рассказать нам все подробности, корреспондент «Российской газеты». Светлана, здравствуйте.
29: Светлана, добрый день. Правда ли, что в Карелии ситуация несколько иная, в том смысле, не только в том смысле, что контролируют, даже из цитаты, которую Борис привел, видно, что и специальные службы, и неравнодушные граждане внимательно следят за ситуацией. Еще и пожары эти не антропологические, антропогенного, скажем так, да, последствий не человеческих действий, а, собственно говоря, стихии, гроза вроде бы как была причиной.
30: Да, это вот как раз
2: в последнее время буквально каждый день в Карелии заседает штаб, и каждый день говорят о том, что...
29: Светлана.
2: Где-то местные жители могли оставить непотушенный костер, а жаркая погода, ветер, это провоцирует пожар. Но вот эти возгорания, о которых вы сказали, 11, это действительно вчера произошли в течение дня из-за грозового фронта. И сам из лесничества из самолета, легкомоторного самолета отправились на место парашютисты. Вот я вообще хочу сказать, что последнее время, вот нынешнее это время, стараются мониторить ситуацию с помощью вот современной техники. И уже легкомоторные самолеты летают над лесной территорией. Вот уже заметили 9 пожаров. Также мониторят во всех буквально районах. В том числе используют и беспилотные летательные аппараты. Их закупили по нашему проекту. И уже более 100 сотрудников в разных районах обучили специалисты. Сейчас из Петербурга снова приезжают специалисты, которые обучат еще 120 работников управлению беспилотниками, чтобы сразу же беспилотник мог заметить или там где-то дым и возгорание и принять какие-то меры. Ну и, конечно, не обходится без профилактической работы. Хотя мы с вами и сказали, что все-таки последние пожары – это из-за погодных условий, но фактор человеческий в Карелии, он очень велик. И вот уже около 900 патрулирований территории всего лесного фонда. Ну, знаете, это ведь сложно вот так вот сразу обнаружить что-то. Вот такая цифра, более почти 900 патрулирований, а выявили 8 фактов нарушения. Это только тех, которых поймали, как говорится, за руку. Да, а сколько их и как там, это сложно. Ведь нигде не поставишь видеонаблюдение. Но вот эти 8 фактов...
28: Везде точно не поставишь.
2: Светлана, и вот эти 8 переданы в МВД для принятия мер.
28: Светлана Цыганкова, извините, спасибо большое, Светлана, корреспондент «Российской газеты» из Карелии была у нас на связи, а мы идем дальше.
3: Большая страна, разное время.
29: В Курскую область переносимся. В лагере «Курский рубеж» продолжается 21-я смена. В ней принимают участие представители 9 регионов России. Добровольцы устанавливают крыши, заборы, разбирают завалы, а также проводят подомовой обход по разным районам области. С подробностями работы этих замечательных добровольцев наша коллега Татьяна Плохих из Курска. Татьяна, здравствуйте.
28: Здравствуйте, Татьяна.
6: Да, здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис. Действительно, волонтеры лагеря «Курский рубеж» помогают восстанавливать приграничье. Отмечу, что в начале мая завершилась 20-я юбилейная смена волонтерского лагеря, а сейчас добровольцы уже вовсю трудятся в 21-й смене. Действительно, ребята из 9 регионов нашей страны. Вообще, отмечу, что ранее также ребята приезжали, помогали. Основной пласт работы составляет это, конечно, помощь пострадавшим в результате атак со стороны ВСУ, то есть это помощь в вывозе мусора, помощь в том числе в восстановлении, ну, элементарно одинокой бабушке подлатать крышу, вот это такое благое дело, вот чем, собственно, ребята и занимаются. Вообще всего за время работы лагеря было восстановлено, именно я говорю сейчас о 20-й смене, было восстановлено около 140 домов, также была оказана и адресная, юридическая в том числе помощь, ребята и таким, конечно, занимаются. Вот, а сейчас в 21-й смене представители 9 регионов, включая и Вологодскую, и Калининградскую, и Липецкую, и Нижегородскую область в том числе. Так что добровольцы – это абсолютно разные ребята. Это и студенты, и педагоги. Да, также есть и участники специальной военной операции, в том числе ребята, которые присоединяются, работают сейчас в трех районах Курской области. Это Льговский, Рыльский, Большесолдатский. Как я уже сказала, сказала, основная их задача – это восстановление крыш домов, очистка территории около дома, также адресный обход жителей, какие-то адресные заявки, адресные пожелания вот местных жителей в том числе. В общем, работы много, она продолжается. И я предлагаю послушать одного из волонтеров лагеря «Курский рубеж» Олега Шуршалова.
7: Выезд у нас сразу после сообщения о том, что нужна помощь. Сразу мгновенно собираемся командой, грузимся в машину, берем нужный инструмент, выезжаем. Пока едем, обсуждаем, какие кто работы будет выполнять. По приезду распределяемся и быстро-быстро реагируем. Команда сплочается, тем самым становимся гораздо дружнее. И, соответственно, каждый уже знает свою зону ответственности. И по приезду нет такого, что все ходят с горящими глазами, не понимая, что нужно делать.
28: Да, спасибо большое, Татьяна. Действительно, ребята молодцы, они совершенно самоотверженно все это выполняют и помогают людям. Татьяна Плохих из Курска рассказала, что в лагере «Курский рубеж» продолжается 21-я смена, в ней принимают участие представители 9 регионов России.
8: Большая страна, разное время.
29: Ну, а теперь переносимся на Алтай, и, к сожалению, по тревожному поводу. В селе Новокаменка в Ельцовском районе Алтайского края уже почти месяц огромные проблемы с водой. Ну и вот, собственно говоря, по нашей просьбе наши

0: есть какую-то часть тела перекрываем, чтобы другие, ну, были с водой. Потом открываем та часть. Ну, некоторые жители, в принципе, получали воду только 2 часа в день. Также районная власть знала об этой проблеме, не решали ее, ссылаясь на то, что техника сломана. Я понимаю, у нас один всего лишь экскаватор на весь район, и он сломан. Ну, а жители села, ну, не должны сидеть без воды, особенно такое большое время. Ну, терпение у меня уже лопнуло. Ну, сколько можно ждать, да? Потому что запчасти, которую предлагали, подождать до 28 мая. Люди и так сидели месяц без воды, и еще посидите без воды. Ну, и с мужем мы посоветовались и обратились в краевые СМИ с просьбой сделать публикацию создавшейся ситуации. Также мы обратились в районную прокуратуру с просьбой отреагировать на бездействие районных властей. На следующий же день в 10 утра уже была техника из соседнего района, и начался ремонт водоснабжения. В 11:28 уже у нас в трубах у жителей появилась вода. 3 порыва были устранены, которые были глобальные, большие.
1: Вот чудеса как решаются. Быстро достаточно, да, при...
2: Вопрос правильно. Второго водопровода все равно таким образом не решится, хотя хорошо, что хоть техника действительно быстро была починена.
1: Что среди обративших внимание на эту ситуацию, конечно же, представители регионального отделения Народного фронта. И вот сейчас у нас на связи Алексей Чесноков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый день, Алексей.
3: Здравствуйте, друзья.
1: Да, вы
2: что знаете о ситуации?
1: В курсе этой ситуации, да, какое участие принимали?
3: Во-первых, вчера утром к нам позвонила жительница села Новокаменка, Ильинского района, о том, что почти неделю отсутствует вода, до этого были перебои. А мы тут же связались с Минстроем, Минстрой как бы уже начал реагировать. И ситуация выяснилась следующая. Ну, действительно, перебои были в течение месяца практически, ну, незначительные. Но сама вода отсутствовала менее недели. Почему? Действительно, был сломан экскаватор. Ну, здесь, когда мы начали разбираться, здесь и район, и село решили справиться своими силами. Пытались ждать эту деталь. Понятно, что никого не информировали. То есть пока ситуация не была. Но здесь еще один есть аспект, который мы начинаем понимать. А в районе достаточно интересная такая политическая обстановка. Вот мы все ждем единый день голосования 2026 года. И само раскручивание этой ситуации, и увеличение сроков, и обострение проблемы, и попытка жителей поднять. Вот мы видим еще в этом политический подтекст. Так. Кстати, прокуратура сейчас плотно этим вопросом занимается. А мы постоянно на контроле с Минстроем. Действительно, Алтайский край – это большая проблема с водопроводом. Это более 14 тысяч километров. Большая протяженность. Но за прошлый год у нас 150 обращений на прямую линию президента поступило как раз по вопросам воды. Они все взяты на совместный контроль. Поэтому эти вещи мы всегда реагируем. Ну и сейчас будем разбираться. Ну и в том числе, конечно, надеюсь, прокуратура найдет виновных. И в том числе вот вопрос, например, с подвозом воды нужно выяснить. Что у нас противоречивые данные. Спасибо.
1: То есть получается таким образом, что вот вы даже подозреваете, что здесь есть некоторый элемент такого саботажа, да, есть со стороны чиновников?
3: Ну, определенно недостаточно действий, потому что о любой подобной проблеме, как видим, нужно сообщать и привлекать. Но вот из Тогула практически в течение менее суток вышел экскаватор, и ну, вот 4. По моей информации, разрыва было ликвидировано. То есть сейчас там около 10 домов осталось, где еще вода накапливается. Ну и в готовности, на случай, если новый порыв появится, ну а это вполне реально, потому что сети это 60-е годы прошлого века.
1: Да,
3: они
1: да.
3: Вот в состоянии таком очень серьезном.
2: Так вот, вот тут в этом и прежде всего и вопрос, Алексей, подскажите, вот по вашему прогнозу и оценке, собственно говоря, то, что здесь такие старые и изношенные сети водопроводные, в какой момент этой проблемой надо было начинать заниматься? Наверное, не тогда, когда вот такие вот массовые протечки случились в один момент в силу стечения.
3: Хороший вопрос.
2: Да.
3: Вот хороший очень вопрос. Ну, наверное, 70-80-е годы.
1: Да, именно так.
3: 90-е. Да, именно так.
1: Прошлое тысячелетие.
2: А сейчас у районной власти, у сельсовета, у региональной власти есть вообще возможности, программы, какие-то специальные, ну, не знаю, там, специальные службы и прочее, которые бы сейчас могли помочь организовать вот этот текущий ремонт? Как вот он делается? По какому-то заявочному? То есть я как глава сельсовета прошу в срочном порядке в связи с аварийной ситуацией обеспечить мне какой-то капитальный ремонт или замену?
1: Тут
2: и так далее.
1: Еще, то есть, наверняка, и должен еще быть какой-то ресурс, алгоритм. Очень важный фактор,

0: то я так понимаю, что были перебои с подвозом воды на это время.
1: Подвозом?
0: Да?
1: Угу.
2: Ну вот здесь не могу точно утверждать, угу. Но от разных источников у нас противоречивые сведения.
0: Понятно.
2: Кто-то был, да. Ну а по вашему вопросу, смотрите, ну на самом деле замена сетей – это огромные средства. И это нужно делать по всему краю. Вот у нас с начала года, когда пуск воды осуществлялся, вот все эти порывы мы тоже отслеживали, более 7 таких инцидентов, там вовремя реагировали. Минстрой достаточно оперативно реагирует, здесь даже их поругать, хотя наша работа как бы в этом часть.
0: Ну да, да, в какой-то
2: да,
0: мере.
2: Да. А ситуативно. То есть вот есть программа, я уже сказал, 163 километра в прошлом году заменено, угу. Позапрошлым 150. Я даже более того хочу сказать, вот у нас за 5 лет последние средства, которые идут, они в несколько раз увеличились. Угу. То есть это же в рамках поручения президента 2019
0: да,
2: года.
0: Угу.
2: Да, поэтому нет, здесь ситуация под контролем, в том числе Народного фронта, вот все идет. Ну, вот такие истории идут, единственная просьба вот, не спекулировать.
0: Ну, естественно.
2: Просто решать проблемы граждан.
0: Мы как раз
1: нет желания спекулировать, да, но есть желание обратить внимание, и, собственно да. говоря, мы понимаем, что когда тема подсвечена, то на нее, в общем, проще
0: да,
1: и быстрее обращают внимание.
0: И главное все-таки общаться с людьми, рассказывать им, что вы делаете, как вы делаете, когда это все завершится, если завершится.
1: А если есть возможность действительно да, подсказать, скажем да. так, шаги и этапы, которые приблизят их к решению задачи, то мы тоже будем всегда рады предоставить вам площадку для такого разговора. Алексей Чесноков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае, был с нами. Мы ему признательны, что уделил внимание и нам, и, собственно, ситуации. Ну и говорили мы о том, что в селе Новокаменка в Алтайском крае, к сожалению, с водой большие проблемы. И, увы, в ближайшее время, наверное, они не решатся.
3: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: В московской студии Радио России для вас сегодня работают Борис Петухов и Наталья Стребнева. Вновь вас всех приветствуем и переходим к интересной теме. Вот, собственно говоря, получили
0: тем
1: новость.
0: Тем даже не просто интересная, а тем какая-то таинственная. И вообще об этом, по-моему, никто не... когда не заикался, и поэтому, если это все правда...
1: И раскрывает нам новую возможность. Да, да вообще интригу да, нагоним, да, так да. что, да, никто ничего не понял. Так вот, вот-вот буквально запускается эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги.
0: Во как! То есть на дне Волги чего только нету, еще вот...
1: Почему клубника? Почему да. на дне? Почему Волги? Хотим мы спросить нашего собеседника, собственно говоря, автора этой удивительной идеи и, похоже, и исполнителя, Михаил Журавлев. Он ведет в «Одноклассниках» свой блог, который называется, подскажи, «Логово ботаника». Ах, вот, это многое объясняет, «Логово ботаника», поэтому наверняка и клубника. Михаил, приветствуем вас.
0: Здравствуйте.
7: Приветствую.
0: Здравствуйте. Какой вы замечательный, такой действительно энергичный.
1: Позитивный.
0: Позитивный.
1: Да, и вид у вас тоже вполне себе ботанический. Расскажите, пожалуйста, во-первых, почему клубника, почему на дне и почему именно Волге?
7: Ну, клубника – это та культура, с которой я всегда воюю, и мне всегда с ней сложно.
1: В смысле, она обычно вам не поддается или как?
7: Ну да, дело в том, что я не выращиваю в классическом стиле, да, как uh-huh. вот на огороде, на земле. У меня всегда это отсутствие солнца, искусственные источники, это всегда какая-нибудь гидропоника или тому подобное, то есть почвы тоже нету. Uh-huh. Поэтому там всегда все очень тонко, очень
1: так,
7: сложно.
1: А какой урожай к этому моменту вы собрали в совокупности после всех своих экспериментов? Конечно, нет, это итог выращивания клубники, это все-таки вкусная ягода.
7: Да, но дело в том, что я же не зацикливаюсь на одной только клубнике. То есть это мой такой любимец в кавычках. Uh-huh. То есть мне нужно uh-huh. его победить. А так-то у меня там и перчики, и помидорчики, и всякая зеленушка, и какие-то экзотические растения. То есть балуюсь совсем. Ну и урожаи иногда прям вообще там супер необычные получаются. То есть, ну, много, у меня много лет уже я этим балуюсь, поэтому угу. одной фразы не получится.
1: Понятно.
0: А почему же вас тогда на дно-то речное
1: поманило,
0: что называется?
7: Вы знаете, вообще мечта-то она еще выше, хочется в космосе попробовать, ага. но до него пока не дотянуть. И такое наиболее экстремальное, что требует какой-то автономии, ну, в моем понимании, это вот как раз мир подводный, туда уже ручками не залезешь, и нужно вот попробовать сделать все по максимуму какое-то вот самобытное.
1: Так, когда испытания начинаются?
7: Ну вот, 25 числа мая угу. будет пробное погружение аппарата, то есть я проверю, насколько получилось сделать его герметичным, насколько там связь налажена, нигде ничего не коротит, в общем, проверка такая тестовая. А потом уже полноценное погружение, когда вода в Волге упадет, потому что сейчас уровень довольно высокий, и так, приспособиться сложновато. Да и плюс вода еще сильно холодная, угу. и подогрев постоянный под водой будет требовать огромного количества энергии, так что вот немножко подождать еще до полноценного запуска.
0: Тогда расскажите вообще, как сама идея такая появилась? Вы какой-то зарубежный опыт, может, изучали или еще что-то? Вот как это все технически выглядеть будет, например?
7: Посмотрите, вообще первый мой опыт, вообще, когда я только попробовал себя в этой стезе, это выращивание клубники в тумбочке.
0: Ага, без света.
7: Без сорта. Да, так что можно считать это таким неким развитием. Вот. И у меня лаборатория-то, собственно, вся на этом и построена. То есть полностью пытаюсь имитировать искусственные условия. Ну, то есть вообще это так, если грамотно, это прогрессивное растениеводство. Угу. Наши тепличные штаты давно там практикуют плюс-минус такое. Вот. И можно сказать, что я его популяризирую среди вот, населения, что каждый может подобное испытать у себя. Это довольно интересный сам
1: процесс. Так, ну а тогда объясните нам, вот простым землянам, которые в космос не стремятся, а о вкусе клубники думают. Ваши опыты, а самое главное, выводы из ваших экспериментов, чему нас должны научить? Что может быть недостаток что света,
0: может быть недостаток чего-то. Везде.
1: Да, но при каких условиях?
7: Да, там на самом деле совокупность условий для клубники. Там помимо хорошего питания важен температурный режим, то есть перепады температуры днем, ночью, угу. яркость света, но и сортовые особенности.
1: Так подождите, вообще, у вас в тумбочке вот... есть все-таки источник света, который подпитывает клубнику?
7: Совсем без света выращивать мы пока не умеем. Так что искусственно.
1: Так, да.
7: Спектр света тоже там некое влияние оказывает, и это тоже нужно учитывать. А вообще вот кто пробует подобные истории дома у себя, да, ну что-то вот именно вот... с гидропоникой, с искусственным mm-hmm. светом, приходит понимание о том, как вообще растения живут, и потом в огороде это получается у них гораздо лучше. То есть, это, знаете, такая своего рода школа, высшее растениеводство.
0: То есть, ваша функция – это сейчас создать такие вот модели, да, которые вы в дальнейшем этой системой готовы поделиться со всеми людьми?
7: Ну, разумеется, проект mm-hmm. открытый, mm-hmm. никаких тайн. Не будет. Более того, есть в планах наладить трансляцию, то есть каждый желающий сможет подключиться, и как там рыбки в стекло стучатся, клубнички там, ну, если они там будут плавать, естественно.
0: Ну, то есть, вот главная задача ваша какая? Экспериментальная или все-таки создание, налаживание какого-то производства в сложных условиях? Ну, например, не здесь, например, на севере где-то или еще где-то, в вечной мерзлоте, может быть?
7: Ну, знаете, если вот научную ценность mm-hmm. искать, то там, так как я мечтаю о космосе, нужна полная автономия. И здесь будет как раз эксперимент по рециркуляции воды. То есть растение транспирирует, испаряет воду. Mm-hmm. А так как камера холодная будет, ну, сам купол, вода будет конденсироваться, возвращаться в обратную систему. Мне нужно понять, как много по итогу воды мне придется добавлять в систему. То есть в идеале ее добавлять вообще не нужно. То есть mm-hmm. начальную стартовую воду. И все. Ну, посмотрим, насколько это правда окажется.
1: А пока какой прогноз, какой сценарий? Вот вы опускаете, как только немножечко вода нагрелась, уровень воды в Волге достиг оптимального, вы погружаете туда вот этот аппарат, внутри которого вот вся система, позволяющая выращивать. Кстати, кустик уже будет или вы прямо из семечки там будете выращивать?
7: Вот пока пришел к решению, что у меня будет маленький-маленький проросток из семечки. Угу. Потому что полностью семечку, если погружу, одна может не взойти.
0: Да.
7: Посажу 10, могут зайти все 10, тогда будет тесно. А залезть туда, поправить как-то не получится. Поэтому будет все-таки маленький росток, но именно из семечки. То есть это будет цикл, ну, практически от, от семени до ягоды.
1: Залезть никогда туда... не созреет. Там... Раз вы говорите, залезть туда не получится, то есть правила игры, которые вы сами написали, предполагают, что это все действует автономно, а вы дистанционно за этим наблюдаете. Это будет какая-то камера, как вы будете следить за этим, за всем?
7: Да, там будет связь с миром, там будет труба наверх, потому что растение еще требуется углекислый газ, оно его съедает. И в камере будет набираться кислород. Пока что я не догадался, как его в углекислый газ обратно контролируемо переводить, поэтому будет некая циркуляция именно воздуха. Ну и там же питание будет подаваться, потому что система на такой, ну, на глубине уже будет получать недостаточно света. Это будут подводные фонари, наверное, первый подводный фитосветильник в мире.
0: Как много перспектив у вас.
1: А электричество или питание какое будет у этого фонаря в частности?
7: Ну, вот сейчас договорился, мне будет наверху блок питания, который будет запитываться от сети, то есть это будет лодочная станция, на самом деле. Но в теории это же могут быть и солнечные панели, то есть не обязательно именно...
1: То есть на этой лодочной станции могут смело говорить, что у них клубничная ферма, да, там не улитошная, не там, не карасей разводят, а они клубнику, понимаете ли, подводную. Интересно.
0: Михаил, извините, вот создается впечатление, что вы один все это делаете.
7: Ну да.
0: Именно. То есть у вас нет никаких налаженных контактов там с...
1: Солнечной станцией.
0: Да, нет, я имею в виду с производителями клубники там и прочее.
1: Но они, наверное, не нужны, но какие-то... Да,
0: нет, ну все-таки семенной фонд там и прочее. Смежные ученые, прочее,
1: может быть, да. Кто-то интересуется вашими опытами?
7: Ну, мои опыты, наверное, для большой науки там...
0: Нет.
7: Мегаценности имеют, да. Вот, это мое хобби. У меня моя лаборатория вся, это мое хобби, где я ставлю какие-то эксперименты, ну, близкие к науке, иногда даже прям совсем близкие, но там фундаментальных открытий пока не совершил, хотя сильно надеюсь на это. Семенной фонд – это магазины, ну, обычные семена, мы все их используем, поэтому повторить может каждый плюс-минус.
0: А всякого рода молодое поколение пока к вам не заходит, чтобы узнать?
7: Нет, вы знаете, на самом деле на моих проектах уже многие школьники... В конкурсах побеждали, защищались, тут даже доходило до того, что писали, как это, не резюме, портфолио, в общем, эссе на тему ученый, который меня вдохновил. Меня просили мои данные дать им для этого, ну, отчество там.
0: Ну,
7: вот, я говорю, я же ничего, ну, ничего, вдохновили же.
0: Из общения с вами вообще очень вдохновляющая получается история, действительно. И главное развитие, что здесь, вот как мне кажется, например, это вот действительно в космос, в космос, в космос, в космос, потому что в связи с, ну, с ближайшим будущим, да, когда будут налажены дальние перелеты, когда, вот, например, мы полетим на Марс или на Луне что-то более-менее будем
1: делать. Ты обещаешь.
0: Будем делать. Я надеюсь на это. Я с 5 лет на это жду, надеюсь, конечно. Да, и все никак. Это вот вся история, она позволяет очень автономно создавать вот подобного рода плантации.
7: Да, ну, на самом деле, самое главное, эта цель, это привить такое хобби большому количеству людей. Ну, то есть, если под водой получается, то у любого дома, там, хоть в тумбочке, хоть в шифонере, где угодно.
0: Ну, просто многие даже не задумываются
1: над тем, что можно шкаф возможности такой,
0: да. Потому что действительно, ну, самая, наверное, консервативная область деятельности – это сельское хозяйство. Хотя, конечно, в последнее время многое меняется, но, тем не менее, все равно там действуют свои законы какие-то и прочее. И вот в данном случае, и вы даже никуда не обращаетесь ни за грантами, ни за какими-то, там, скажем так, финансовой поддержки?
7: Нет, ну, на самом деле, проекты-то все мои там не имеют каких-то космических там ценников. Поэтому вполне вытягиваю самостоятельно.
1: Ну, а саму вот эту конструкцию, которая, как это, в воде не подвержена, не протекает и так далее, вы делали сам?
7: Ну, смотрите, у меня за основу, да, как стеклянный купол, это вот советский круглый аквариум. Только вверх тормашками.
0: Понятно.
7: Вот, снизу у него будет большой бетонный огруз, так как объем воздуха большой, его нужно удерживать на дне, и там довольно крупный такой бетонный груз. Опять же, он гидроизолированный. Сверху на этом аквариуме будет также герметично установлен светильник, который охлаждаться будет за счет воды. То есть, ну, все ручками, да, у меня вся лаборатория сделана моими руками за это.
0: Не, ну 8 лет моего хода. Вы просто какой-то человек из 19 века, честное слово, да, вот так вот. Сейчас вот так вот наука не работает, и вот подобного рода создаются большие коллективы, и уже индивидуальность себя проходит. А в вашем случае это вот просто опыт человека, который с самого начала заболел этой историей и воплотил, что самое главное, реализовал, что это уже можно посмотреть, что это уже можно испытать каким-то образом. И это действительно очень важно, как мне кажется. Потому что я, например, уверен, что да, что даже все равно при общем развитии науки индивидуальности должны быть в этом деле. Должны люди быть, которые должны смотреть каким-то нетрадиционным взглядом, что-то предлагать, что-то иметь. И в вашем лице, мне кажется, вы такого человека встретили, и это да, очень приятно, честно говоря. Потому что, да... Да, я когда до этого, ну, то есть только услышал эту историю, я подумал, что это коммерческий проект, ну, естественно, то есть создавать там что-то, потом продавать, развиваться каким-то образом, а у вас вот, вот такой вот подход совершенно интересный, совершенно неожиданный. Я желаю вам удачи в ваших делах.
1: Ну,
0: потому
1: не
0: что...
1: только здесь Борис вам желает удачи, а я и вся наша команда, и, безусловно, радиослушатели Радио России. Имейте в виду, Михаил, что теперь мы внимательно следим, ну или, по крайней мере, мы желаем следить, если вы предоставите такую возможность. Поэтому ждем и отчета с результатами, ну и показ клубнички, а может быть, даже вы съедите ее на наших глазах и расскажете, насколько
0: вообще,
1: она все-таки вкусна получилась.
0: Приходите к нам в студию. Мы всегда...
1: Рады
0: вас видеть. Спасибо большое. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаники» в «Одноклассниках» и вообще большой энтузиаст науки, как мне кажется, очень интересно. Совершенно я даже потерялся.
1: Нестандартный ход мыслей, вообще такие, да, планы замечательные. Ждем развития сюжета в этом отношении с большим интересом.
3: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
8: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
3: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
12: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
11: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
12: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
11: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
12: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
11: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
12: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
11: Но вот как это работает?
12: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
11: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
12: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
11: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
12: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами. Вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
11: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
12: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
11: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
12: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
11: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
12: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
11: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Взгляд без иллюзий. Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
15: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
16: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: Россия будет добиваться от международного сообщества реакции на удары по детям в Старобельске. В Кремле выступили с жестким осуждением убийства детей в ЛНР. И одна из стран СНГ вскоре может покинуть недавний формат и выбрать интеграцию в Европу. Подробности далее. Москва добивается осуждения на международном уровне целенаправленных и бесчеловечных ударов по детям. Удары ВСУ по колледжу в ЛНР должны рассматриваться как военные преступления. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова.
18: Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, Председателю Совета ООН по правам человека. Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Мы рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление.
17: В эти минуты продолжается разбор завалов общежитий педагогического колледжа. Под завалами могут оставаться от 10 до 18 подростков. С места трагедии репортаж корреспондента «Вести» Николая Долгачева.
19: Продолжается спасательная операция. Разбираются завалы общежития Старобельского колледжа. Это филиал педагогического университета. Больше 80 человек, 86 человек по официальным данным, находились в общежитии ночью, когда атаковал противник беспилотными аппаратами. Как минимум 4 беспилотных аппарата на центр Старобельска обрушились как раз на комплекс зданий колледжа. Вот административное здание, за ним общежитие. Сейчас Время от времени спасательные работы прерываются из-за воздушной тревоги. Службы сообщают о приближающихся беспилотниках. Но после этого, после того, как воздушная тревога снимается, сразу возобновляются работы. Пожара открытого уже нет, но, тем не менее, здания все еще дымятся. Пострадало несколько зданий, и не только колледжи, жилые здания, которые в этом районе находятся. По последним данным, пока подтверждается гибель 4 человек. Неизвестное количество находится под завалами. Называют цифры в 10-18 человек. Но точные данные мы сможем сказать наверняка только после того, как спасательная операция будет завершена.
17: 4 подростков находятся в тяжелом состоянии. Около 30 получили помощь на месте. Такие цифры озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
20: По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Луганской Народной Республики находится 10 пострадавших при атаке укронацистов на здание общежития педагогического колледжа в Старобельске. Состояние 4 из них оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. 28 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
17: Ранее в Кремле выступили с жестким осуждением ударов по учащимся. Атаку дронов на общежитие педуниверситета пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением. Песков также рассказал о сегодняшнем рабочем графике президента. У Владимира Путина запланирована встреча с выпускниками первого потока проекта «Время героев». Также глава государства по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, на котором в том числе запустит несколько объектов летнего детского отдыха. Обеспечение благополучия граждан стран СНГ является одним из приоритетов в многолетнем сотрудничестве государств. Об этом заявил глава Михаил Мишустин в Ашхабаде. В туркменской столице сегодня с участием главы Кабмина прошло заседание глав правительств стран Содружества.
21: Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, у нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Главное для нас – это обеспечение благополучия граждан наших стран. Этот год Содружества по решению лидеров объявлен годом охраны здоровья. В России уделяется приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи. Готовы делиться опытом с ближайшими соседними друзьями. Сформирован уникальный формат сотрудничества в самых различных областях, который приносит ощутимую пользу всем нашим странам. Ну, это, например, касается торговых связей. Используя имеющийся солидный интеграционный потенциал, мы продолжаем создавать условия для улучшения качества жизни народов Содружества и укрепления национальных экономик.
17: Добавлю, по итогам заседания участники встречи подписали ряд стратегических проектов, включая концепцию развития главных транспортных артерий на территории государств. Между тем, одна из стран СНГ вскоре может покинуть давний формат и выбрать интеграцию в Европу. Накануне премьер Армении Никола Пашинян заявил о невозможности приехать в конце мая на саммит Евразийского экономического союза из-за якобы предвыборных дел. Отказ от участия уже несет определенный сигнал о том, как премьер-министр Армении выставляет свои приоритеты. Такое мнение высказал вице-премьер России Алексей Аверчук.
22: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС, они стремятся сейчас выходить из ЕАЭС. Но здесь слово «сейчас», наверное, является ключевым, потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
17: Напомню, Владимир Путин во время переговоров с Николом Пашиняном в апреле отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, то есть этот вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Москвой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о подозрительных уколах в детском саду Кызыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в полицию поступили заявления от родителей воспитанников детсада номер 15, которые нашли у детей следы от уколов на ягодицах. В мэрии города позже сообщили об увольнении воспитателей и помощника воспитателя. Следственное управление Следственного комитета России возбудило 2 уголовных дела.
23: Спорт.
2: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандра Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило о расставании с Роланом Гусевым. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и представительницы Казахстана Анны Данилиной проиграла в полуфинале турнира категории WTA 500 в Страсбурге. Они уступили Габриэль Добровский из Канады и Луизе Стефани из Бразилии со счетом 5-7, 4-6. Волейбольный клуб «Зенита» Санкт-Петербурга объявил об уходе с команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Цихрулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и с гимном страны может быть рассмотрен на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России Ренат Хамидуллин. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода.
17: В Магадане завтра плюс 7-9 градусов, облачно, без осадков. В Тюмени 22-24. В Иркутске плюс 5-7, временами дожди. В Сыктывкаре 21-23, временами пройдут дожди с грозами. В Казани 27-29. В Ростове-на-Дону 26-28 градусов, малооблачно. В Нальчике завтра 19-21, ожидаются умеренные дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 тепла. В Москве облачно, температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 31 градус, ветер южный. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.
3: «31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
6: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время. Время новой России.
5: Именно так, все на своих местах. Время новой России всегда этой теме и этим территориям посвящен второй час нашего эфира в пятницу. Напоминаю, в московской студии «Радио России» сегодня для вас работают Борис Петухов и Наталья Стребнева.
6: Да, действительно, и вполне понятно, что начинаем мы сегодня наш, скажем так, обзор событий с Луганской Народной Республики, с трагедией в Старобельске. Юрий Свидерский уже на связи с нами, корреспондент. Попросим его рассказать подробности, что на сегодняшний момент известно, количество пострадавших, раненых и прочих вестях. Здравствуйте.
5: Юра, добрый день.
6: Юра, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, здравствуйте все, кто в студии и за ее пределами, кто обеспечивает наш эфир, кого не видно. Здравствуйте, вся Россия. Да, страшная трагедия произошла сегодня. Я думаю, к этому времени уже, наверное, все видели кадры из Старобельска. Там находился колледж, который являлся структурным подразделением Луганского государственного педагогического университета. Там обучались порядка 1500 детей. Старобельск – это территория, которая 8 лет с 14 по 22 была под украинской оккупацией. И вот, собственно, с возвращением России у детей появилась возможность получать нормальное образование. Но сегодня украинские боевики их этой возможности лишили. Сообщается о нескольких беспилотниках, пока еще точное количество неизвестно. По разным данным, от 4 до 10 попали, ударили ночью по спящим беззащитным детям. Атакованы и сам учебный корпус колледжа, и общежитие пятиэтажное, в котором проживали студенты, дети от 14 до 18 лет. К настоящему моменту известно о том, что 86 детей находились в момент удара и мирно спали. Четверо значатся в списке погибших на данный момент. Работы продолжаются и будут, к сожалению, еще довольно долго вестись из-за характера обрушений. Более 10 человек, кто сообщает о 10, кто более 10, еще, как ожидается, под завалами. Городские, да и республиканские, ну, что называется, чаты во всех социальных сетях и мессенджерах полнятся фотографиями детей с телефонами родителей, с описанием. Все надеются, что те, кого ищут, кто еще не вышел на связь, могли быть где-то, ну, вдруг, я не знаю, там, к друзьям на ночевку пошли.
6: Ну, да, да,
7: но это, не, это но не находились в этот момент в здании.
6: И еще, Юрий, насколько я понял, работы прерывались несколько раз, потому что была угроза нового налета.
7: Так точно. К сожалению, украинские вооруженные террористические войска, давайте называть вещи своими именами, они же так и делают, причем делают они так с еще 2014 года. Эта тактика для них не чужда, когда они обстреливали город Луганск летом 2014 года. Повторно, когда выезжали спасатели, МЧС, скорая, они открывали огонь и по тем, кто приезжал ликвидировать последствия их обстрелов. Ранения получили сейчас вот более 40 человек. Кадры тоже распространяются в сети. Это душераздирающее зрелище. Смотреть, конечно, спокойно невозможно, как раненые. Дети кричат от боли. Ну, украинские это паблики. Во-первых,
6: вот
7: Украина
6: официально удар подтвердила. Да, в том-то и дело, что они устроили там пляски на костях. Вот просто.
7: Это натуральный какой-то сатанинский шабаш происходит. Они радуются успешному попаданию. Они же говорят, что там были военные, что там детей отселили. Но, как понимаете, какая штука? Можно прямую аналогию провести с тем, что сделал Иран, не Иран, а израильское военное руководство в отношении школы для девочек в,
6: да,
7: в Иране.
6: Да, именно так.
7: Это же ситуация один к одному.
6: И насколько мы знаем, еще сегодня, буквально вечером, в этом учебном заведении должны были пройти день открытых дверей как раз.
7: Так точно. Угу. Здание само учебное фактически уничтожено. Там от него остался только остатки фасада. Общежитие... страшные кадры повреждений, и здание по восстановлению не подлежит. Оно не полностью, конечно, разрушено, но
6: восстанавливать там просто нечего. Проще строить новое.
7: Кроме этого, да, повреждения получили админ здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказали медпомощь. Расстояние от линии боевого соприкосновения довольно-таки... значительное. Об этом заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочка. Более 70 километров от линии фронта до Старобельска по прямой. Но запускали это, скорее всего, не с самой линии фронта, а где-то еще из небольшого там расстояния. Да? Ну, в общем, 80-100 километров пролетели эти беспилотники. Дроны прилетели, по мнению Марочка, как раз из Харьковской области, где сейчас формируется так называемая буферная зона. Напомню, к настоящему моменту продолжаются работы, и даже промежуточные итоги подводить пока рано. Остается у людей надежда, что
6: да.
7: Все-таки,
6: Юрий,
7: все-таки
6: где
7: найдут
6: они
7: еще
6: сейчас,
7: детей живыми.
6: Где они сейчас размещены?
5: Те, кто выведен из здания, да.
7: Ну, собственно, те, кому не нужна была медицинская помощь, а за ней обратились порядка 30 человек, те по домам, те, кому нужна была медицинская помощь, либо в местной больнице, либо, как вот некоторых особо тяжелых, санавиации доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в город Луганск от Старобельска до Луганска по прямой 82 километра.
6: Ну, то есть максимально делают все возможное врачи, наверняка, если потребуется, то и в Луганск повезут, а может и в Москву, это очень важно, все действительно с точки зрения детей.
5: Искренне соболезную тех, кто потерял своих детей.
6: И желаем скорейшего
5: восстановления здоровья тем, кто сейчас восстанавливает силы и борется за жизнь. Ну и, собственно говоря, спасателям найти всех тех, кого можно найти, в основном живыми, конечно.
6: Искренне,
5: посочувствуем,
6: Юрий,
5: и поддерживаем.
6: Вам тоже огромное спасибо.
5: Луганчан.
6: Юрий Свидерский из Луганска рассказал нам все подробности трагедии в Старобельске.
1: Время новой России.
5: Переносимся в Донецкую Народную Республику. На связи с нами наша коллега Виктория Цыпленкова из столицы республики. Виктория, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
0: Здравствуйте.
6: Как у вас события развиваются?
0: Вы только что говорили о тяжелых событиях Луганской Народной Республики. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался по этому поводу. Он отметил, что Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого, и также написал, что Донецкая Народная Республика готова оказать всестороннюю помощь жителям Луганской Народной Республики. В ДНР ночь на самом деле тоже была нелегкая. Периодически слышно было в центре Донецка, в том числе, как жужжали дроны где-то. Их также сбивало ПВО, это тоже было слышно. Но, к сожалению, это тоже не обошлось без жертв. В Красногвардейском районе Макеевки один человек погиб, мирные жители, 8 также гражданских пострадали, получили ранения в результате удара киевского режима.
6: Да, действительно, это...
0: Работали там также по мирным объектам, ВФУ стреляли по мирным жителям абсолютно. Наши военнослужащие также продолжают работать по всей линии боевого соприкосновения, отодвигая фронт и делая цель для того, чтобы тыл был спокоен, а для того, чтобы в городах Донецкой и Луганской Народной Республики было все спокойно. Если говорить о новостях мирной жизни, так стало известно, что Владимир Владимирович Путин
6: вручил
0: героя Российской Федерации, заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики Илье Емельянову. Илья Емельянов стал на защиту Родины еще в 2014 году, ушел в ополчение в возрасте 21 года, был и командиром батальона, потом заместитель командира 114-й бригады, ряд боевых точек прошел и участвовал в программе «Время героев». И
6: вот, да, вот как он в правительство-то попал? Именно
0: правительства Донецкой Народной Республики.
6: После участия в программе, да, он занял такую должность?
5: Виктория?

0: таким в нашей стране, в нашей новой истории человеком.
1: Ну, замечательно. Я думаю, что как раз это и есть герой нашего времени.
0: Да,
1: поэтому
0: да, да.
1: Все эти награды совершенно не случайны.
0: Да, Виктория,
1: связь восстановлена.
0: Да, Виктория давайте,
1: Цыпленкова на
0: связи
1: с нами из Донецка.
0: Про врачей поговорим.
2: Да, конечно, врачи из других регионов Российской Федерации, и, конечно, московские врачи оказывают медицинскую помощь, так медицинские работники из Москвы оказывают помощь, особое внимание уделяя детям, в том числе в Донецкой республиканской детской клинической больнице. И здесь врачи приезжают командировками от 6 до 10 в среднем. Врачи приезжают, они проводят операции, помогают повышать уровень квалификации донецких специалистов, тем более, что оборудование обновляется, и работы на этом оборудовании также помогают. И врачи, вот особо такие тяжелые случаи с детками, особо сложные заболевания, здесь лично московские специалисты берутся курировать и лечить этих деток. Здесь, опять же, какие-то мастер-классы, врачи приезжают, проживают в больницах, и весь путь с маленькими пациентами и также с донецкими медицинскими работниками проходит.
0: Виктория, извините, я хотел бы вопрос задать. Вот мы накануне выпускных вечеров. Что по этому поводу в Донецкой республике будет?
2: Да, на самом деле, вот хотя выпускные вечера близятся, но атмосфера в Донецке уже праздничная. Естественно, выпускные также в этом году проводятся, будут проводиться. И уже сейчас по городу мы видим, как школьники активно гуляют уже с лентами. И в Донецкой Народной Республике выпускные будут проводиться в штатном режиме. Здесь ситуация не изменится. 26 мая также пройдут последние звонки в Донецкой Народной Республики, и, соответственно, потом будет сдача единого государственного экзамена, стартует уже 1 июня,
0: начнется.
2: Так же, как и в других регионах.
0: Также
2: 12 тысяч школьников в этом году в ДНР будут сдавать пробные ОГЭ, ЕГЭ.
1: Больше в этом году, да, вот желающих избрать этот вариант. Мы понимаем, что новым территориям все-таки даются возможности, да, по каким-то там другим старым вариантам, но ведь ЕГЭ открывает возможность поступления в вузы всей страны?
2: И да, в этом году также, конечно, школьники пробуют, но здесь уже по количеству, если честно, я вот сейчас в данный момент сказать.
0: Да нет, нет, это понятно.
1: Потом еще будет повод
2: ребята,
1: об этом,
2: конечно,
1: поговорить.
2: ЕГЭ, да, ЕГЭ выбирают и в другие вузы, в другие регионы. Наши ребята на обучение выезжают с огромным удовольствием. Поэтому,
1: конечно,
2: да,
1: узнать, какая она страна, это всегда интересно.
0: Виктория,
1: тут мы их понимаем.
0: Меж тем уже 4 года, оказывается, со дня освобождения Мариуполя.
2: Да, очень быстро.
0: Да, время летит.
2: Да, идет время, и я помню, май-апрель Мариуполя 2022 года была очень серьезная разруха, на 80% практически был разрушен город. И сейчас, если говорить о восстановлении домов жилых, то они восстановлены практически на 90%. И сейчас уже население Мариуполя составляет 320 тысяч человек, вернулось более 200 тысяч за эти годы. И вот
0: объявления о покупке квартиры в Мариуполе очень часто попадаются в наших изданиях московских.
2: Да, есть и продажа, покупка квартиры застройщиков. Очень много зашло в Мариуполь. Сейчас начинается процесс массового распределения компенсационных квартир. Ранее также жители эти квартиры получали. Сейчас уже в более широких масштабах будут эти квартиры выдавать. И более того, определенная система выдачи этих квартир сейчас есть. Сейчас будет приходить мариупольчанам соответствующее СМС-уведомление.
1: Так, у нас опять, наверное, прервалась связь с Донецком, но тем не менее,
0: да. Да, мы подошли фактически к финалу общения с Викторией, тем не менее.
1: Посмотрим, может быть, опять удастся наладить связь, и тогда продолжим разговор, потому что вопросы всегда есть.
0: Еще есть вопросы
1: и о лесах в том числе.
0: О 400 гектаров леса.
1: Установленного. Ну, собственно говоря, да, к лесу сейчас особенно в этот сезон у нас приковано внимание, и мы знаем, что на территории

0: территории Новой России тоже не всегда обстановка это простая,
1: во-первых,
0: с этой точки зрения.
1: Да, во-вторых,
0: потому что
1: это вообще края не, не лесистые.
0: А там, где есть, дерево, это граничит с какой-нибудь степью, где есть и...
1: Виктория, мы так понимаем, что каждое дерево, которое посажено, действительно, это больше, чем даже дерево просто в ДНР.
2: Да, конечно, если да, вот перейти к другой теме, это касается, конечно, восстановления лесного хозяйства в Донецкой Народной Республике. Мы прекрасно понимаем масштабы разрушений в связи с боевыми действиями, сожженные леса, заминированные леса и так далее. И, соответственно, сейчас есть в Донецкой Народной Республике федеральный проект сохранения лесов, благодаря которому восстановили лесные массивы почти на 400 гектарах. В Министерстве сельского хозяйства об этом сообщили и будут продолжать также системную работу, закупают лесохозяйственную, да, лесопожарную технику.
1: Все понятно.
0: Виктория Цыплякова была с нами сейчас. Буквально через несколько секунд вернемся в студию и продолжим разговор с Донецком.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
4: И расцветут цветы.
5: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
6: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
7: Радио России. Главное радио страны. Время новой России.
1: Виктория Цыпленкова у нас на связи из Донецка. Мы продолжаем обсуждать события, которые происходят, мирные события, да, какие-то тревожные, какие-то радостные, но тем не менее... И пытаемся связаться с нашими контактами в Запорожье и в Херсоне. И пока мы, Виктория, с вами продолжим разговор вот, о лесах. Потому что мы, насколько понимаем, леса – это гораздо более серьезно, чем для обычной, да, России, потому что каждое дерево на вес золота.
2: Да, на самом деле здесь тоже вот часть лесополос, которые есть в Донецкой Народной Республике, они высаживались в том числе еще при СССР. Идет такая система: лесополоса, потом поле, лесополоса, поле. Это было для того, чтобы комфортно,
1: ну да,
2: обеспечить
1: задержать
2: тем урожаем, которые, да, которые распространяются. И, ну, естественно, и это вот о таких практических вещах, экологических вещах. Плюс у нас донечане также любят родной край, любят природу. А здесь тоже хочется это восстанавливаться. Разные у нас есть, вот, например, Великонодольский лес. Такой очень интересный массив. Его называют еще «Золотое сердце Донецкой Народной Республики». 2500 гектаров. Это Волновахский район, а также недавно освобожденная территория. Естественно, там тоже проходили боевые действия. Не настолько сильно, конечно, этот лес пострадал, но, тем не менее, как и все, нуждаются в восстановлении. Сейчас еще наибольший такой лесной массив, и там сосновые леса. Это Краснолиманский район Щурова, где как раз сейчас идут активные бои, куда активно продвигаются наши военнослужащие. Тяжелая ситуация с лесом. Там мы уже об этом уже говорили в Донецкой Народной Республике, какая работа предстоит по восстановлению тех лесных массивов. Там по большей части, конечно, курортные зоны, но, естественно, тоже они в...
1: А какова противопожарная безопасность? Нормально все? Пока нет пожаров таких массовых?
2: Да, в ДНР, на самом деле, уже очень жарко, но пока таких массовых пожаров нет. На самом деле, и специальную технику для лесов ранее закупали.
0: Мне кажется, даже, коллеги, с 22-го года у вас, по-моему, система мониторинга лесного существует. Вы чуть ли не одни из первых в стране его вводили.
2: Да, здесь и еще вот сейчас тоже новые такие... Венья тоже происходит, и касаемо фиксации лесных пожаров. И, конечно, сотрудники МЧС тоже работают хорошо, и плюс обязательные спецтехники. Даже вот одна из таких новостей, которая появилась в Донбассе, и Новороссии будут ловить молнии, чтобы спасать леса инфраструктуру. Здесь появится система, которая в режиме реального времени будет отслеживать удары молнии. Работа запланирована с 2027 по 2032 год. Вот такие специальные приборы будут, которые называют грозопеленгаторами. Они будут находить места, куда ударила молния. И вот как раз-таки в лесах, где разряд может незаметно вызвать пожар, вот особенно там это будет...
0: Да, это будет очень важно.
2: И вот, есть в других регионах.
0: Именно. Вот на самом деле очень хочется сказать, что, как наша программа называется, разное время, разные регионы, но тем не менее проблема у нас на самом деле очень схожа. Да. Мы начинали сегодня свой выпуск с того, что рассказывали, как в Карелии именно грозы вызывают возгорание за последние сутки 11 пожаров. Виктория, благодарим
1: Спасибо
0: вас за все новости, которые сегодня нам рассказали. Ждем встречи с вами во вторник. Виктория Цыпленкова из Донецка была с нами на связи.
7: Время новой России.
1: Видимо, перебои со связью все-таки существуют в регионах, и особенно вот Запорожская область и Херсонская, они рядом находятся, и, возможно, вполне, что они сейчас под обстрелом.
0: Но мы очень признательны эксперту, который регулярно выходит в эфир нашей радиостанции и нашей программы, Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате Российской Федерации, на связи с нами. Владимир Валерьевич, добрый день.
1: Владимир Валерьевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Просим вас рассказать, чем живет Запорожье последние дни, и, конечно, об энергодаре, тревога, прежде всего.
8: Да, если говорить о ситуации в Запорожской области, то она непростая, с чем. Постоянные удары противника по энергетической инфраструктуре приносят свои, к сожалению, результаты. Да, вот часто у нас отключения, и, думаю, проблемы связаны с тем, что вполне возможно не смогли правильно переключиться в роуминг, да, то есть, у нас есть внутренний роуминг, когда вот операторы делятся друг с другом своими базовыми станциями, своими сетями, именно ровно для того, чтобы люди оставались на связи. Для людей это абсолютно бесплатно, но это необходимо, потому что, когда происходит отключение электричества, то, понятное дело, базовые станции так долго работать не могут, да, и, к сожалению, начинает происходить отключение. Не везде есть генераторы, которые запускаются, и тогда уже, в зависимости от того, где какая станция, какого оператора работает, она раздает связь, обеспечивает сигналы, голосовые да, вызовы, обмен данными, то есть мобильный интернет и так далее, уже для всех. То есть в большинстве телефонов оно переключается автоматически, но зачастую надо прописывать руками. Я у себя в телеграм-канале регулярно публикую, как это сбивать, как делать, чтобы люди находились на связи. Вот вы сказали по поводу того же энергодара, да, вот энергодар сегодня, к сожалению, находится под массированными атаками, массированные атаки беспилотных летательных аппаратов, то есть ударные дроны бандеровцев бьют они по всему, что только движется. Сейчас вот тревога объявлена недавно там и в Мелитополе, и в других населенных пунктах. То есть активность противника крайне высока, причем бьют абсолютно по всему. То есть видно, что каждый дрон у них должен принести какой-то даже не просто урон, ущерб, а горе людям.
1: Какую-то кровавую, так сказать, плату. И поскольку мы все находимся, опять же, накануне выпускных вечеров, начала ЕГЭ, вот как в Запорожской области планируют проводить эти все мероприятия?
8: Да, то есть на самом деле это важные мероприятия, которые все равно в жизни каждого бывают один раз.
1: Да.
8: Будь то последний звонок или тем более выпускной, но выпускные у нас в конце июня.
1: Ну, это попозже, мы сейчас,
8: последние звонки прямо вот сейчас звучат, Естественно, здесь есть определенные проблемы обеспечения безопасности, тем более около линии боевого соприкосновения, поэтому помимо тех же областных там, да, вот требования, какие есть еще и локальные на уровне муниципалитетов. Я напомню, у нас была реформа, теперь у нас районы называются не районами, а муниципалитетами, там муниципальные округа, так называемые, да, и вот эти муниципальные округа или городские округа уже принимают решения сами. Понятно, есть районы, ну, то есть округа Запорожской области, типа Каменно-Днепровского, Васильевского, Пологовского, Токмацкого, которые непосредственно на передовой, тут все очень тяжело, да, и скопление людей, тем более в большом количестве детей, взрослых, это прям создает опасность. Поэтому здесь, естественно, больше ограничений вводятся, или небольшие группы, или без линеек и прочих моментов. То есть сейчас основная задача, вот с учетом того, что потеплелые каникулы, вывозить детей лучше в безопасную зону. Вот мы сейчас с коллегами, с друзьями занимаемся
0: да.
8: тем, с
0: это следующий вопрос. Летний отдых, он традиционно ведь регионами, которые брали шефство над всеми частями Новороссии, тоже продумывается. Наверное, этот год действительно планомерно уже, потому что это уже стало стандартной практикой для нас.
8: Да, ну здесь надо понимать, что противник, да, старается еще и бить по трассе Новороссия, да, которая является...
0: Вот этим, да, и вот микроавтобус, который пострадал, Мариуполь-Мелитополь, да, участок дороги.
8: Да, совершенно верно. Вот здесь враг использует дроны как дальние, ну, то есть 200 километров плюс, они летят и иногда находятся в состоянии свободной охоты, как это называется, то есть дрон висит над трассой, смотрит... цель, причем здесь используется искусственный интеллект, здесь используется непосредственно спутниковая связь, те же Starlink'и, да, и здесь уже просто заглушением интернета не поможешь, да, потому что глуши интернет, все равно вражеский дрон на связи и чувствует себя, к сожалению, хорошо.
1: Владимир Владимирович, автобусы. Извините, пришло вот срочное сообщение. Владимир Путин заявил, что поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на удар по Старобельску. Ограничиться заявлениями нельзя. Это главная боль сегодняшнего дня, да, о которой мы рассказываем весь выпуск. И действительно... Продолжайте.
8: Да, конечно. Если мы говорим о Старобельском колледже, то это чисто военное преступление. Безусловно, тут даже как бы и сложно другую либо оценку дать. Мы видим, что эти черти, бандеровские черти, били целенаправленно по колледжу, да, то есть прекрасно понимали, что там студенты, да, причем юные студенты, да, то есть даже такого школьного возраста в значительной степени. И вот та информация, которую я последнюю получал, да, 6 человек убиты, они не просто погибли, они убиты, да, потому что погибнуть можно по-разному, да. А убиты — это когда тебя непосредственно враг убил, да, преступник убил. 39 пострадали, притом, еще 15 числится пропавшими без вести.
1: Во сне еще,
8: цифры, да. Цифры страшные, да, и мы понимаем, что, к сожалению, человек, числящийся пропавшим без вести, к сожалению, велика вероятность, он мог погибнуть, да. Хочется верить, что, конечно, может быть, просто не на связи, еще что-то, да, дети находятся в каком-то другом месте, но здесь уже сложно давать какую-либо оценку.
1: Но оценку одну надо давать, что это уже вот беспредел, это фашизм, это уже такая ситуация, когда нечем прикрыться, что называется, в данном случае, потому что сегодня еще в большой России, в Калуге тоже был удар по школе, но, к сожалению, к счастью, точнее, без последствий, и все это было, но, тем не менее, вот эта тенденция именно накануне всех этих школьных важных мероприятий целенаправленно направлять, вот извините за тавтологию, беспилотники и прочие снаряды именно в здание школ.
0: Ну и простите, коллеги, вот продолжая цитировать президента, то, что появляется сейчас на информационных лентах по поводу того, как ситуация разгоняется, в том числе и на территории Украины, и преподносит в совершенно в искаженном свете, Владимир Владимирович подчеркивает, что говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а были сбиты нашими же средствами случайно и якобы попадали в одно и то же здание. 3 волны, 16 беспилотников в одно и то же место. По словам и заявлению нашего президента. Детали будут расследованы. Следственный комитет России возбудил уже уголовное дело о теракте. Ну, собственно говоря, да, согласна тут с каждым словом.
1: Владимир Валерьевич давно тоже на таких позициях находится, что надо давно ответить было уже по-серьезному, да, Владимир Валерьевич?
8: Да, конечно. Мое глубокое убеждение, пока мы не начнем уничтожать вот преступников военных, они же, понимаете, они упиваются безнаказанностью.
1: Да,
8: обратите внимание, там где появляются резиденты, туда мы не бьем, к сожалению. Да? Я думаю, что те обязательства, которые давались там западным там, или каким-то там другим лидерам, что не будут трогать Зеленского, их надо уже упразднить. Хотя бы потому, что великодушие воспринимается как слабость и вседозволенность.
1: Именно так.
8: Поэтому этот негодяй должен быть обнулен, и все остальные, как только кто-то подхрюкивают в сторону России и требуют крови русских, он должен просто сразу захлебнуться в своей крови, в своих соплях и всем остальном, что у него только там будет выделяться перед смертью. Извините, может быть кровожадно, но
1: нет,
8: это самая
1: нет,
8: мягкая
1: это
8: форма,
1: просто
8: которая
1: на,
8: может
1: на,
8: быть по отношению к этим чертям.
1: Назрело и в народе в нашем тоже все реакция такая, что ж мы никак не ответим, что ж мы вот нас расстреливают, и даже вот Подмосковье, когда обстреливали, все, то есть реакция была именно такая, давайте в конце концов отвечать, нас иначе не понимают. Спасибо огромное. Владимир Валерьевич Рогов у нас был на связи.
0: Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате Российской Федерации. Очень рады были вас слышать. До следующих возможностей, да, узнать ваше мнение. До свидания.
1: Спасибо большое. Действительно, мы вот насколько смогли, побывали на территориях, которые...
0: Как связь позволила, и наше дружеское настроение.
1: Но, тем не менее, под финал мы еще сейчас вам расскажем о волонтерах.
7: Радио России. 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
9: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт-подзарядка, где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
7: Время новой России. Все для фронта. Все для победы.
0: Именно так. Да? Наш второй час по вторникам и пятницам позволяет нам не только рассказать вам о том, чем живет Новороссия, но и подчеркнуть добрые, важные, значимые дела наших с вами сограждан, которые постоянно помогают фронту и доброму делу, которое мы там должны завершить. И вот сейчас, ну и как всегда, эти новости зачастую полны каким-то теплым колоритом.
1: Да, экзотикой такой
0: легкой.
1: Ну,
0: не то чтобы экзотика, просто сразу возникает вопрос. Помнишь, с нами на связь выходили то ли с Таймыра, ну, в общем, откуда-то с крайнего севера для нас, дорогие радиослушатели, волонтеры, и они нам рассказывали о сагудае, о рыбке сушеной, которую тоже своим бойцам с удовольствием передают, потому что это сила, это Сникерс, это, говорили нам.
1: Из Якутии, по-моему.
0: Сагудай, мне кажется, что нет. Да, но говорили, что это же как Сникерс. Вот, собственно говоря, мы так понимаем, что рядышком в Магадане тоже нашли свой Сникерс, но это по-другому. А новости-то пришли из Ростова. В Ростов-на-Дону пришла партия помощи волонтерской из Магадана, где, собственно говоря, было самое важное: письма детей, протеиновые батончики и сало нерпы. Вот за тем, как приняли этот груз и с каким чувством,
1: какова его судьба,
0: обращаемся к нашему коллеге Андрей Константинов из Ростова, с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
10: Борис, Наталья, здравствуйте, я рад вас слышать.
1: Мы Хоть тоже.
10: День нам сегодня преподнес не самые радостные информационные поводы. И хочется действительно, я слушал, о чем вы говорили с предыдущим нашим коллегой, и, конечно, очень хочется, чтобы ответ обязательно поступил. Вот. А то, что делают ребята из группы «Помогаем героям Магадан», это вот просто тоже уникально само по себе, потому что, как вы отметили, да, протеиновые батончики, письма детей и сало нерпы. Ну, я действительно сейчас расскажу чуть подробнее. Угу. Прежде всего, хочется сказать, что сама эта группа, она действует уже почти 4 года и была организована непосредственно при участии девушки, женщины, мамы троих детей, которая когда-то работала в Магаданской области, она 20 mm-hmm. лет там проработала, потом вернулась на малую родину непосредственно вот в Азов. И вот такие совпадения. Марина Оборовская, которая организовала группу, всероссийскую группу «Первая помощь», она вот первый клич подала, и mm-hmm. поскольку ее знали там, в Магадане, там ребята и девушки, и женщины, они все сразу откликнулись. Вот Юлия Сергеевна, она сейчас нам с вами расскажет про это сало, но хочется отметить, что вот там, ну, казалось бы, да, это север. Mm-hmm. Они стараются как могут, сплоченные люди, и работают по принципу, заявка какая-то поступает, они сразу же реагируют. Или, скажем так, они полностью целиком поглощены тем, что участвуют во всероссийской группе самой, смотрят и что там выбирают, что необходимо нашим ребятам там, на фронте, на mm-hmm. линии боевого соприкосновения. Они сами начинают потихонечку собирать, потом говорят, все, у нас посылка готова, мы сейчас вам будем отправлять. При том, что их там немного, активная волонтерская команда, там 5 человек, mm-hmm. ну, а чуть больше активных участников, 57, но они умеют подключить всех, кого только могут. И, конечно же, они большие молодцы. А вот что касается сала, давайте послушаем, что сказала Юлия.
11: Про сало нерпы могу сказать, что это специфическое такое сало, и его не все едят. Оно достаточно жирное, не все люди могут его есть. Его готовят точно так же, как обычное сало. Почему отправили бойцам? Потому что им, ну, нужны какие-то ферменты. Все равно они уже там находятся достаточно длительный период времени, поэтому им необходимы силы. Для этого это сало. Вот если сало не переработанное, то им еще можно мазать раны. Так как мы отправили переработанное сало уже, да, для долгого хранения, то это сало можно только кушать. Так им еще мажут раны, то есть у нас же есть здесь коренные жители, малочисленные народы севера, это чукчи, корьяки, вот такие вот народы, они это сало кушают хорошо, мажут им. У них вот медицина народов севера. Используют не только сало нерпы, жир нерпы пьют, когда у вас есть заболевание ЖКТ.
0: Ну, Андрей, вот, спасибо вам большое. Настоящий радиомост получился.
1: Что называется, все для
0: Москва,
1: фронта.
0: Москва, Ростов-Магадан. Да,
1: все
0: спасибо,
1: для фронта,
0: да.
1: Все для победы.
10: Но ведь,
1: действительно, да.
10: Угу, ведь нерпа, да? Угу. Боря, я извиняюсь, перебиваю. Нерпа – это вообще хищное морское млекопитающее, да, из семейства тюленей. И, естественно, там охотятся, там нерпа, она тоже, что называется, идет в дело, ее используют. И вот тот пример, который привела Юлия Сергеевна, конечно же, говорит о многом. Поэтому не случайно отправлено это сало. Угу. Оно очень питательное, оно дает возможность набраться сил.
1: Протеины там и прочие, да, такие, которые быстро восстанавливают именно состояние здоровья.
10: Ну, но не только этим они, конечно же, отличаются. Ребята из Магадана, из вот самой группы «Помогаем героям», они еще и делают перевязочные материалы самостоятельно. Вот они научились и это делать. Причем это такой специальный, они шкаф какой-то приобрели, волонтерская группа. Делают, стерилизуют, и все это тоже формируют и отправляют. Причем груз идет, на грузе всегда делается пометка. Они приклеивают свой логотип своей группы, при отправке делают пометку, медикаменты. И что важно, 7-10 дней максимальный срок доставки такого груза необходимо, чтобы это было оперативно, потому что сам срок годности этого материала всего 21 день. Да, ну а то, что все это приходит в Ростов, мы понимаем, что это тоже не просто так. Вот сама группа непосредственно, о которой я уже упомянул, «Первая помощь», да, и ее главный вдохновитель, организатор Марина Николаевна Боровская, она ведь врач-педиатр. Uh-huh. И тоже не случайно. Они в первую очередь направлены на то, чтобы помогать раненым бойцам, госпиталям и медицинским работникам. Но знают их по всему фронту. Uh-huh. Груз, который приходит, они быстро распределяют, рассортировывают, получают необходимые заявки. Специально сами они не выбирают, куда отправить. Вот поступило, и они по всему фронту отправляют. И главное, что их знают. Вот давайте послушаем Тимура Ляо, это главный администратор вот этой всероссийской группы «Первая помощь». Давайте послушаем, что он сказал.
12: Везем либо своими, либо попутными машинами. Ну, все волонтеры практически в Ростовской области между собой дружат, и мы знаем, у кого куда едет машина, и все знаем про всех. Ну, то есть, куда кто едет, если нам надо одну коробочку передать на какое-нибудь дальнее направление, мы бросаем клич среди волонтеров, кто едет туда, не ехать целой машиной ради небольшого груза, и срочно отвозим. Бывает такое, что приходит заявка там сегодня вечером, а утром уже стартует машина из Ростова с необходимыми медикаментами в нужном направлении к ребятам. Так как мы очень хорошо выстроили логистику, ну то есть с отправками на фронт, нам начали присоединяться маленькие группы по всей России. Магадан — это у нас все-таки крайний север. И летом, конечно, он идет быстрее. Зимой немножко все это проблематичнее, бывают и задержки. Везде есть маркировка, и все знают нас, ну то есть и в Магадане особенно. Все эти грузы, они идут отдельным палетом. Все прекрасно понимают, что это медицина, ну медикаменты в основном, у них приоритет всегда самый высокий.
0: Да, это было, в общем-то, понятно и оценимо из-за географической близости. Ну, Ростову-на-Дону, Волгограду пришлось не обременить, а именно вот взять на себя эту миссию, скажем так, быть такими распределяющими центрами, хабами, да, когда получается, что приходит со всей страны вот эта добровольная помощь фронту, а вам уже приходится вот тут ее принять и грамотно распределить.
10: Совершенно
0: и доставить
10: верно.
0: Вовремя. Да, мы
10: Наталья, именно... Да. Именно так, и что отметил Тимур, вот за счет того, что они о себе уже такую большую славу, что ли, сыскали, оперативности, четкости, регламентированности, фактически угу. под их крылом объединяется уже 15-20 тысяч вот таких вот больших, ну, как бы из маленьких, вот,
1: да,
10: получается такая большая группировка.
1: Сливается из ручейков в полноводную реку, действительно. Спасибо огромное Андрею Константину. Из
0: Ростова-на-Дону. Да. Ну да, ты не зря задумался, потому что фактически Магадан здесь тоже принял участие в этой теме. Услышали мы и жителей нашего северного побережья. Борис Петухов и Наталья Стребнева, рады были провести эти два часа с вами. На следующей неделе обязательно увидимся. Берегите себя, будем
1: хороших
0: вместе с вами
1: выходных.
0: Следить за новостями.
1: Да.
0: И на следующей неделе в обязательном порядке, уже в понедельник, разное время, будет в эфире. Доложим все, что
1: Всего
0: заметим
1: доброго.
0: Сами. До свидания.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
7: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
16: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
17: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
18: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
19: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
7: «Радио России» – главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
20: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
3: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
21: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
22: Радио России. В центре внимания реклама.
23: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
24: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
22: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
25: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
26: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин прокомментировал удар Киева по общежитию в Старобельске ЛНР. Властям удалось обернуть вспять тенденцию роста IT-преступлений. И желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. Подробности далее. С минуты молчания началась встреча в Кремле Владимира Путина с выпускниками первого потока программы «Время героев». Собравшиеся почтили память погибших в результате теракта в общежитии Старобельска в Луганской Народной Республике. Глава государства назвал атаку терактом и заявил, что удар не был случайным. Он прошел в три волны с применением 16 БПЛА, которые били в одно и то же место.
27: Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы Республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
26: По словам Путина, ограничиться заявлениями МИД в этой ситуации нельзя, поэтому Минобороны поручено подготовить свои предложения об ответе. Также глава государства привел текущие данные по погибшим и пострадавшим. К этому часу известно уже о 6 погибших, 39 пострадавших, 15 человек числятся пропавшими без вести. Трагедия в Старобельске сплотила людей. Сотни жителей готовы оказать пострадавшим посильную помощь. С места событий корреспондент «Вести» Николай Долгачев.
2: Очень многие откликнулись на эту трагедию. Трагедия, конечно, потрясла жителей Луганщины и всей России. В Луганском центре переливания крови очереди. Люди сдают кровь, всячески обращаются с просьбой, вопросом, как вообще можно помочь. В этом смысле активисты Народного фронта тоже, они и здесь присутствуют, помогают спасателям и контактируют с родственниками. Многие, конечно, в шоковом состоянии, некоторым нужна психологическая помощь.
26: Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 10 часов вечера по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь постпреда России при ООН Евгений Успенский. Ранее МИД назвал украинский удар по колледжу целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, делающий детей объектом террора, говорится в заявлении нашего дипведомства. На Смоленской площади также отметили, что удары подобной атаки на колледж проводится в ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО, при поддержке западных стран, спонсирующих киевский режим. Другим темам. Создание стационарных летних лагерей должно стать приоритетом регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью информационной службе «Вести».
4: Должны быть стационарные детские лагеря, где ребенок может и заниматься спортом, и получать новые знания, навыки. Это очень важно. Причем не только для ребенка, но и для родителей. Дети уехали в летние лагеря, оздоравливаются, а родители отдыхают.
26: Володин обратил внимание на перспективы работы властей в данном направлении, поскольку стационарные лагеря занимают всего 5,5% от общего числа учреждений детского отдыха. Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские войска заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Военные нанесли массированные и 5 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Преступность в России пошла на спад. С начала года общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 20%, об этом сообщила МВД. Кроме того, на треть сократилось количество преступлений с использованием IT-технологий. Власти связывают положительную тенденцию с расширением списка принятых мер. Как пояснил парламентской газете зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборг, с массовым внедрением во дворах и подъездах камер видеонаблюдения преступник лишний раз подумает, а стоит ли идти на риск. Снижение уровня IT-преступлений Выборнов связывает с пакетом принятых законов в сфере связи, а также ужесточению ответственности в сфере информационной безопасности. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 9 вечера субботы. Синоптики прогнозируют уже этим вечером грозы с ливнем, град и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. По сведениям гидрометцентра, сегодня в городе местами может выпасть от 2 до 10 миллиметров осадков, а в отдельных районах до 15 миллиметров. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол составлена символическая сборная Кубка России этого сезона. По итогам голосования болельщиков об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. В символическую сборную вошли Станислав Акацев, Мойзес, Александр Джику, Кристофер Ву, Даниил Денисов, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари, Эзекиэль Барка, Манфред Угальде и Джон Кордоба. В суперфинале Кубка России сыграют, напомню, Спартак и Краснодар 24 мая. В Лужниках. Московская «Динамо» официально объявила назначение Сандра Шварца на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. «Манчестер Сити» объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что Гвардиолу в «Сити» сменит Энсо Мареско. Напомню, Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев. Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня в Москве прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост. В Париже на втором сезоне турнире «Большого шлема» Ролан Гарроса сегодня матчи финального раунда квалификационного турнира у мужчин. В основную сетку пробился Роман Сафиулин, который обыграл Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. Состояние нападающего футбольного клуба «Интер Майами» сборной Аргентины Лионеля Месси превысило отметку в миллиард евро. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg. Напомню, первым футболистом-миллиардером в 2023 году стал португалец Криштиану Роналду. И пока это все новости спорта.
5: Погода.
26: И о погоде на завтра, 23 мая. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов, облачно, без осадков. В Тюмени 22-24. В Омске плюс 17-19, временами пройдут дожди. В Великом Новгороде 18-20 градусов, синоптики обещают кратковременные осадки. В Кирове 28-30, в Перми 26-28, кратковременные дожди. В Пензе 25-27. Во Владикавказе 19-21, умеренные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 тепла. В Москве облачно, температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 31 градус, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Заключительная передача текущей недели в прямом эфире Радио России «Орел» в рамках нашего интерактивного канала. Буквально считанные минуты в «Орле» подвели итоги областного праздника «Орловская книга». Названы победители, лауреаты, с которыми мы, надеюсь, будем с вами знакомиться в наших эфирах. А сегодня к нам придет один из участников этого праздника. Живой классик русской литературы Анатолий Андреевич Ким. Только что завершилась его встреча с орловскими читателями в рамках проекта «Автор от Эмпа», и он уже на пути в нашу студию.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске. В Орли во вторую поликлинику поступила вакцина от пневмококковой инфекции. В Орловской области жертвами клещей стали почти 400 человек. Состоялся региональный этап спартакиады пенсионеров. Далее подробности. В Орли во вторую поликлинику поступила вакцина от пневмококковой инфекции. В запасах медиков порядка 300 доз. Особенно опасна пневмококковая инфекция для пожилых и тех, у кого хронические болезни, напоминают Вести Орел. Один укол защищает от 23 самых распространенных штаммов. Иммунитет формируется быстро, риск осложнений падает в разы. Вакцина бесплатная по полису ОМС. В Орловской области жертвами клещей стали почти 400 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора. По состоянию на 20 мая в медицинские организации региона по поводу укусов клещей обратилось 389 человек, из них 117 детей. Как сообщили в региональном управлении санитарного ведомства, зарегистрировано 2 случая иксодового клещевого боррелиоза среди взрослых. По результатам лабораторных исследований инфицированность снятых с людей клещей возбудителями боррелиоза составила 19%. В регионе предпринимаются меры профилактики, проведены акарицидные обработки на площади более 200 гектар, обследованы территории летних оздоровительных учреждений. В планах обработка еще 500 гектаров. Управление Роспотребнадзора напоминает, главная мера защиты от присасывания клещей – индивидуальная профилактика. В Орловской области снизилась аварийность в сфере ЖКХ на 18% за отопительный сезон. Такая информация прозвучала на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Отопительный период в регионе начали досрочно, 25 сентября прошлого года, чтобы обеспечить нормативную температуру в зданиях и профилактировать вирусные заболевания. Завершился отопительный сезон 5 мая. В регионе продолжат модернизировать коммунальную инфраструктуру. Поставлена задача к следующей зиме заменить еще не менее 15 километров сетей, чтобы окончательно решить проблему частых прорывов на изношенных трубах. Опасный отдых. Орловцев призывают не открывать купальный сезон раньше времени. Сотрудники ГИМС усилили профилактическую работу на водоемах. Задача – предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: В преддверии открытия купального сезона специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области усилили контроль на водных объектах региона. В городе Орле они провели профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Который день в регионе стоит сухая и жаркая погода, уже сейчас некоторые орловцы предпочитают проводить время на водоемах, забывая, что купальный сезон в регионе начнется только 1 июня. Именно тогда можно будет смело отправляться отдыхать на водоемы, но только в оборудованные места. Согласно уточненному реестру пляжей и мест массового отдыха населению воды, в 2026 году на территории региона планируется допустить к эксплуатации 35 пляжей во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время собственниками места отдыха у воды ведется работа по их благоустройству и обеспечению мер безопасности. Несмотря на это, на пляже возле городского парка Орла уже немало отдыхающих. Палящее солнце неумолимо накаляет воздух, заставляя искать спасение от зноя в воде. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам вышли в рейд, напомнили орловцам, что вода не прощает беспечности. То, как нужно себя вести в экстремальной ситуации, связанной с водой. Жара – это фактор, повышающий риск происшествий на воде. Люди склонны забывать об осторожности, поддавшись соблазну охладиться. Основная задача сотрудника МЧС – напомнить им о правилах безопасности и предостеречь от рискованных поступков.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 и 112. Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Орловской области предупреждают, фиктивная регистрация наказуемая. Полицейские напоминают, каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен соблюдать законы и в течение 7 рабочих дней после прибытия встать на миграционный учет. При этом адрес регистрации должен соответствовать месту фактического проживания. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
0: Сотрудники управления по вопросам миграции МВД России по Орловской области предупреждают – фиктивная регистрация наказуема. Полиция напоминает, каждый иностранец, приезжающий в Россию, должен соблюдать законодательство и в течение 7 рабочих дней после прибытия встать на миграционный учет. При этом адрес его регистрации должен соответствовать месту фактического проживания. Если иностранный гражданин предоставил заведомо ложные сведения или поддельные документы, зарегистрировался без намерения проживать по конкретному адресу или собственник жилья зарегистрировал иностранца без предоставления помещения для проживания, в этих случаях речь идет о фиктивной регистрации. Ответственность за нее несут как иностранные, так и российские граждане. За осуществление фиктивных регистрационных действий наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьями 322.2 и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы в срок до 5 лет. А сами иностранцы будут принудительно сняты с иммиграционного учета. Только в 2026 году орловские полицейские выявили 171 преступление, связанное с осуществлением фиктивных регистрационных действий.
1: По всем фактам возбуждены уголовные дела. Житель Покровского района получил 6,5 лет колонии строгого режима за хранение гранаты. В августе 2024 года 63-летний мужчина нашел противопехотную гранату, принес ее домой и незаконно хранил. Боеприпас изъяли сотрудники полиции. Суд учел рецидив и назначил виновному 6 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 40 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Орловской области. В Орле завершается тюльпановый сезон. Специалисты выкапывают луковицы цветов, сообщили в Орловской мэрии. Работы проводятся на площади Ленина и в сквере Лескова. Также тюльпаны уже убрали возле городского парка. Цитата: «В этом году в городе планируют высадить 360 тысяч цветов. Совсем скоро клумбы вновь заиграют яркими красками, создавая настроение жителям и гостям города», сообщили в пресс-службе мэрии. На месте тюльпанов уже появляются петуньи и агератум. 31 мая в селе Льгов Хотынецкого района пройдет традиционный фольклорный праздник «Троицкие хороводы». Программу согласовали на заседании оперативного штаба Орловской области. Об этом рассказал руководитель департамента культуры Наталья Георгиева.
3: Праздник в текущем году планируется к проведению в традиционном формате, за исключением вечерней программы, с оформлением подворий, выступлением творческих коллективов. На сегодня мы планируем к организации более 10 интерактивных творческих площадок, работа двух сцен, а также участие предприятий торговли и питания, ярмарки мастеров. Театрализованные обрядовые действия пройдут на протяжении всего дня. Среди творческих коллективов готовность к участию в празднике на сегодня подтверждают приглашенные творческие коллективы из Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Московской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. В целях обеспечения транспортной доступности жителей города Орла к месту проведения мероприятия традиционно планируем организовать автобусные рейсы от автовокзала города Орла до села Льков.
1: Праздник начнется после божественной литургии в храме Святой Живоначальной Троицы в селе Льгов, ориентировочно в 11 часов. Площадки будут работать до 16 часов. Продолжит выпуск новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся региональный этап спартакиады пенсионеров. За медали боролись спортсмены 29 команд из районов нашей области. Представители золотого возраста демонстрировали мастерство и волю к победе в легкой атлетике, настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах, дартсе, плавании и комбинированной эстафете. По итогам всех видов программы лучшей стала команда города Ливны. Отдельно в рамках церемонии награждения отметили самых возрастных участников спартакиады – Валерия Серова и Людмилу Лоботскую. Орловец Данила Кусмарцев завоевал серебро первенства мира по рукопашному бою. Состязания состоялись в Бишкеке. Собрали более 400 спортсменов из 27 стран. В составе сборной команды России в возрастной категории 14-15 лет выступил орловец Данила Кусмарцев. В весовой категории 44 килограмма наш спортсмен провел 3 поединка, в двух из которых одержал победы, завоевав серебряную медаль мирового первенства. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова. We'll be right back.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, дождь. Температура воздуха ночью от 16 до 17, днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер в течение дня в основном северного направления, скорость 2-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка отсрочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387.
0: Реклама.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
4: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. И в эфире интерактивный канал «Говорит Орел». Сегодня в Орле большой книжный день. Подвели итоги областного праздника «Орловская книга», а затем был традиционный проект, встреча в рамках проекта «Автор Атемпа». И его гостем, участником стал писатель с мировым именем, живой классик советской и российской литературы Анатолий Андреевич Ким. С нами в студии Анатолий Андреевич. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: И его жена, друг, муза, соавтор Лилия Владимировна Пономарева. Здравствуйте, Лилия Владимировна.
5: И сестра Милосердия.

0: Елизарова. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
1: Здравствуйте, Юрий.
0: Спасибо вам за эту удивительную встречу. Ну, как я понимаю, ее участники под впечатлением. И, наверное, уже нужный тон задал Анатолий Андреевич, когда предложил начать ее с медитации. Так?
2: Да.
0: Почему вы так сделали?
2: Бывает, что бы там ни было, невозможно во всех делах найти печку, от которой танцевать. Вот. И когда начинается какой-то большой серьезный разговор, надо найти эту самую печку, от которой начать этот танец, да? Ее невозможно определить, с чего это. Это как первые ноты музыкального произведения. Многие композиторы по первой ноте называли свои произведения. Скажем, там Бах «Си-минорное месса», да? Там концерт Паганини, там я не помню, как это назвать, но по названию первые ноты. Вот поэтому эту первую ноту нужно, чтобы она сама пришла. Ее не призовешь, эту ноту не родишь, она должна сама прийти. И вот тут как раз я пользуюсь медитацией. Медитация – это самопогружение в себя вокруг одной темы, мысли, понятия. И вот начинаешь ее, это самое, погрузившись в само созерцание, начинаешь разматывать этот клубок. В данном случае у меня медитация вот на одну и ту же тему. Почему в этот день, самый важный мой, главный мой жизни день, вот, а главный, потому что этот день сегодняшний, вот, и только он существует, вчерашнего уже нет, завтрашнего еще нет. И вот существует только сегодняшний день, сей миг, когда мы с вами вот сидим и общаемся. Вот. Это зачем, почему в этот самый день мы встретились вот на этом месте, вот, и какой в этом смысл? И вот я по этому поводу прошу всех дать мне возможность минуту поразмыслить медитативно. И тогда я нахожу ту самую ниточку, с которой начинать беседу. И мне всегда бывает, свободно, легко и непроизвольно.
0: Ну, это не какая-то эзотерическая практика. Мы можем всем нашим вот слушателям посоветовать этим заниматься. Это, наверное, кроме пользы ничего
2: тут
0: не принесет.
2: Тут никакой мистики нет. Вот. Тут дело в том, что медитация, многие думают, что это такое,
0: чуждое такое, да?
2: Да, это что-то шаманское, что-то такое, знаете, вот из индийской практики или там от этого ламаистского, значит, этого начала. Нет, медитация – это то, что человек глубоко погружается в себя самого по какому-то поводу. Я впервые научился практике медитации, читая книжки, первые книжки по философии дзен. У нас стали появляться какое-то время, я уж не помню, это, наверное…
0: Ну, 90-е, конец 80-х,
2: да, годы. Судзуки, вот это первые книжки. И там понятие медитации я прочитал, что… Ну, рассказывал о медитациях очень глубоких и удачных. Вот один из этих патриархов этого
0: вот. Ну, и вы каждый день практически медитируете, да, получается?

0: Нет, нет, у меня нет расписания. Вот. Медитация у меня, с тех пор, как я принял христианство, у меня медитация смешивается с
1: молитвой.
0: Молитвой. Вот, ну, поэтому, ну, в общем, молитва переходит в медитацию.
1: А прогулка может быть медитацией? Во время прогулки.
0: Вот вы, кстати. Моя медитация. Это
1: другое.
0: Другое, да. Это уединение, покой и, как бы сказать, глубокое погружение. А в движении можно споткнуться и носом в землю зарыться.
1: Но вот вы сейчас, я знаю, живете в Переделкине.
0: Да.
1: Это место, которое дорого всем любителям, да, отечественной литературы. Это место вот силы такое, да. И, по-моему, вы там сейчас единственный живущий классик литературы, да, в полном смысле этого слова. Так получается.
0: Мне приятно, что такие мнения ходят по белу свету. Вот. Но я думаю, что те, которые сейчас живы, долгожители Переделкина, те, которые, как говорится, в литературном мейнстриме занимают очень уважительные места, и в Союзе писателей, и значит, во всяких фондах. Вот. Я не знаю, вряд ли они меня считают последним из магикан переделкинских классиков. Да. Они себя видят.
1: Ну, это понятно, это всегда литературный мир так устроен. Но вот вы, когда, например, гуляете
0: считать
1: по переделкинским аллеям, то вы общаетесь с людьми, которые когда-то жили, населяли эти места?
0: Это слишком сказано торжественно. Значит, нет, конечно.
1: Всё не так.
0: Конкретно я там был знаком в Переделкине с несколькими, значит, людьми. Это в первую очередь с моим руководителем семинара в литературном институте Владимир Германович Лидин. Его домик на улице Серафимовича 12, он как-то построил сам один там на свои средства, с помощью, конечно, Литфонда. Вот. И он туда меня приглашал. Я был его любимый ученик, Владимира Германовича, светлой памяти. Вот. Он меня почему-то очень возлюбил сразу. Он мне потом сказал, что у меня нос на хорошего писателя, как у охотничьей собаки на зайца. Он меня даже, пока я учился, он меня к себе приглашал домой и в Переделкино приглашал. Вот. И значит, как-то выделял меня из всех остальных членов, участников.
1: Из писательской братьи, да, условно
2: говоря. Семинар. Фазиль Искандер, Анатолий Андреевич, Фазиль Искандер.
0: Что Фазиль Искандер?
2: Вы же приезжали к нему, Фазиль?
0: А, ну, я к нему приезжал не в Переделкино, я приезжал к нему на Черняховского.
1: Ну, а что-то необычное вот на этих аллеях происходит, потому что я почему спрашиваю, потому что считается, что Ким, все знают, что это магический реализм, вот что-то необычное в таком месте даже должно с вами происходить, да? Какие-то вот странности.
0: Вы знаете, честно говоря, нет. Я не люблю гулять по переделкинским улицам.
1: Ага.
0: Не люблю. Вы знаете, для меня не является Переделкино литературной Меккой. Не является. То, что там жили великие советские писатели, вот собранные в одно место Иосифом Виссарионовичем Сталиным, вот, для того, чтобы было легко управлять литературным процессом, и то, что там создалась могучая кучка советских литераторов, классиков, писателей. Вот. Вы знаете, я...
1: Второстепенно для вас это, да?
0: Я не любил советскую литературу, понимаете? Я никого не любил из советской литературы, потому что в советской литературе нужно было писать правильно, а не правдиво. А у меня с молодых лет какой-то был дух диссидентства и вольнодумства. Я не хотел быть таким же писателем, там, ну, как кто, как Фадеев, там, как там, еще там, другие. Я не хотел писать такие романы, которые изучают там, в школах. Вот, я искал что-то другого. И для меня все, что связано вот с этим, с литературой идеологической, литературой организованно, значит, централизованно организованно, вот, когда это стройные шеренги литературы, для меня это было...
1: Но вы, как писатель, попали в череду, в шеренгу писателей первого ряда советских. Это действительно так. И в том числе выпустив такие книги, которые, ну, всех поразили. Я отчетливо помню, как я ходил с вашей книгой под мышкой «Белкой» и всем ее показывал и удивлялся. Вот посмотрите, так можно писать. Я себя вспоминаю. Потом я услышал историю, что также Пелевин, будущий, так сказать, основатель постмодернизма, да, вернее, человек, который его продвигает, условно говоря, да, также ходил по литинституту с вашей «Белкой», да, потому что…
0: И написавший «Жизнь насекомых».
1: Да. Я вот думаю, когда-нибудь диссертацию, может быть, про это напишут, скажут, что вот как из гоголевской «Шинели» вышла там наша классическая литература 19 века, да, так и из вашей «Белки» потом вышла литература 21 века. И это будет правда, потому что книга была новая, совершенно отличная от того, что мы читали. Это был новый язык, это была смелость. Почему вообще вас стали печатать? Вот вопрос в чем. Почему такое стало возможным? Что, вам кто-то, может быть, помог? Были какие-то покровители высокие?
0: Вы знаете, здесь опять вступает в силу вот то, что я говорил насчет медитации, какие-то, то, что я выбор, значит, пути жизненного.
1: Тут это судьба.
0: Не сам избираешь. Тебя как бы что, кто-то что-то избрало. И ты хочешь, не хочешь, но идешь по этому пути. Только в таком случае тебя могут не будут обескураживать неудачи, долгое время непризнание. Я, например, дебют проходил в течение 10 лет. Вот. Ну, знаете, я не знаю других писателей, кто бы выдержал такое искушение. Вот. Искус такой.
1: Но как появились первые публикации?
0: Первые публикации появились с помощью Смоктуновского, Иннокентия Михайловича Смоктуновского, вот, которого я считаю
1: Я вспоминаю, что у нас в Орловском музее изобразительных искусств есть его портрет, созданный художником Горшманом. В Орле вот здесь имеется. Да.
0: Да, вам, наверное, говорили об этом. Михаил Ефимович Горшман.
1: Да.
0: Вот. Значит, у него жена, Соломея Михайловна, была дочерью Горшмана Михаила Ефимовича и Ширы Горшман. Она, еврейская писательница, писала на идиш, вот, и мы оказались с ней соседями. И вот однажды Смоктуновский пришел в гости к своей, а их не застал, они где-то были, ну, не встретились. И он стоял на речной площадке, ожидал своих. И я тут на него, как говорится, вышел. И вот с этого дня Я его пригласил к себе домой, и мы с ним просто просидели минут 20 молча. Я от ошеломления, он задумался о своих делах, пока не пришла Шерри Григорьевна. Вот, он услышал голос и ушел. А потом, через некоторое время, он вернулся и сказал: «Я знаю, что узнал, что вы пишете, и что вас не печатают. Вот. Дайте мне два рассказа, которые, на ваш взгляд, могут быть напечатаны. Я попробую, это его дословные, значит, я попробую их куда-то пристроить». Для меня это тоже показалось, пристроить куда-то, значит. Даже я ему сказал, стал даже, ну, было желание отказаться. Я ему говорю: «Ой, говорю, Иннокентий Михайлович, меня уже 10 лет, я говорю, бегаю, никто и не думает меня печатать, так что, говорю, наверное, ничего не...» Он говорит: «Ну, дайте, я вам ничего не обещаю». Вот, да, ну, только два рассказа, которые могут быть. Ну, я не смел больше отказывать и дал ему два рассказа, которые были опубликованы через 2 месяца. Вот представляете, 10 лет бесплодного бегания и 2 месяца после протеже Иннокентия Смоктуновского.
1: Ну, вот гениальный актер оказался гениальным читателем. Он определил судьбу.
0: Если бы он читал.
1: Русской литературы.
0: Если бы он читал. Когда через 2 месяца я получил журнал, я ему звоню, говорю: «Иннокентий Михайлович, вот эти рассказы в «Авроре», а как привезите их ко мне?» Я ему вечером, уже поздно было, я привез ему, вручил. На другое утро он мне сам звонит и говорит: «Толя, да у вас же гениальные рассказы». Ну, вот. Я ему говорю: «Иннокентий Михайлович, вы что, не читали их, предлагая?» Он говорит: «Нет, не читал». Я говорю: «Ну, почему
1: он
0: же?»
1: Он все про вас понял, посмотрел.
0: Он говорит: «Нет, нет». Я, говорит, из суеверия не стал читать. Из суеверия, чтобы не сглазить. Ну, в общем, что бы то ни было, он не читал. А мне потом Клепикова и муж ее тоже, Юрий Клепиков, они были муж с женой, он был заведующий отделом прозы, а она редактор прозы. Вот. И они мне потом рассказывали, когда мы встретились воочию, Смоктуновский принес им журнал «Свои 2 рукописи». Значит, у него есть эссе про Пушкина, «Мой Пушкин», и еще большой там такой эссе про его друга Урбанского, актера. Вот. И вот принес, а потом, говорит, дал вам ваши рассказы, Клепикова рассказывали мне, и сказал: «Вот я вам принес гениального писателя». А потом уже я вам расскажу, как Смоктуновский мне рассказывал. Ну, я, говорит, отнес, говорит, эти рассказы, и свои, говорит, эти очерки. Вот. И вечером звонят они мне. И, вырывая друг у друга трубку, это, значит, Клепиковы благодарят меня, Иннокентий Михайлович рассказывает, за то, что я принес им замечательные рукописи, гениальные, действительно. Я, говорит, думал, что это про мои очерки. Они, говорит, и вдруг поняли, что это про ваши рассказы. Вот его было вмешательство.
1: Ну, какое? Вот материал для будущих диссертаций о творчестве Анатолия Кима. Будем надеяться, ссылку сделают на наше радио.
0: Я думаю, что много таких найдется для диссертации.
1: Вы в «Орле» в первый раз?
0: Да, первый раз.
1: Ну, если советскую литературу вы не любили, то русскую классическую литературу, наверное, вы все-таки ценили.
0: Я вырос на... Знаете, вот это вот, у меня невеселые, и «Белка» невеселая, и там все погибли, там и так далее. Вот этот вот, я это называю, потом называл для себя, русский, это самое, экзистенциализм, русский экзистенциализм. Философия экзистенциализма, рассматривает жизнь человека не имеющую никакого смысла. Есть только существование, а смысла этого существования нет. Коли все кончается смертью, и нет никуда от этого, от этой предрешенности роковой, человек не может уйти. И все, что может, это встать против этого стоицизм, да, позицию стоицизма, стоика. И, значит, ну, свою жизнь...
1: Противостоять этому, да?
0: Да, по своей жизни,
1: собой.
0: Да. Бороться без всякой надежды на победу. Но бороться до конца. Вот. И это стало... лежало в основе моей экзистенции. И вот, конечно... Смоктуновский, он тоже был экзистенциалист. Он рассказывал мне о том, ну, это будет сказано выспренно, как он стал гениальным актером. Он просто рассказывал, что для него актерское дело, актерское ремесло. Вы знаете, он нигде не учился. Один год учился на курсах подготовки актеров в Красноярске после демобилизации из армии. Вот. Он 16 лет попал на войну, 17 лет начал воевать. Подготовили его, значит, к войне, и закончил войну в Берлине. И в Берлине, и в Германии же он еще дослуживал, тогда по 3 года служили, а как раз когда пришли они в Берлин, ему исполнилось 18 лет, призывной возраст. И он, кроме того, что он воевал, он должен был еще свой возраст отслужить. И еще, значит, у него на 2 года задержка была. Он вернулся в Красноярск, ни профессии, ничего. Школу только там когда-то закончил, среднюю школу, после которой его взяли на войну. И вот его дружок, тоже фронтовик, он предложил ему, давай поступать в лесной техникум. Вот. И они
1: поступили, да, вместе. У нас просто заканчивается время. Я думаю, что мы поблагодарим Анатолия Андреевича за этот интереснейший рассказ, погружение в эти воспоминания, в том числе о замечательном человеке, актере Иннокентии Смоктуновском. У нас, к сожалению, вот закончилось время в эфире, и мы всех наших слушателей тогда еще отправим к ресурсу Орловской областной библиотеки имени Бунина, где удалось Анатолию Андреевичу Киму рассказать больше и о своей жизни, и о философии. Тоже можно это в качестве продолжения нашей программы использовать. И вот вы там рассказали, что Иннокентий Смоктуновский стал вашим, по сути, крестным, не по сути, а, собственно, привел вас в православие, да?
0: Да.
1: И стал вашим крестным отцом. Это вот история, которая заставляет о многом задуматься и как-то так по-другому посмотреть на то, что происходит вот с людьми в какие-то важные моменты его жизни.
0: Он, жизнь любого человека управляется, в этом моя абсолютная убежденность. Не он сам сочиняет свою судьбу, вот, а судьба им управляет. Это я восточный человек, а восточные люди все абсолютно верит в свою судьбу, что она есть.
3: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
4: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.
5: Вести Орел.
4: В этом выпуске в Орловской больнице «Семашко» внедрили новый метод лечения тяжелой формы бронхиальной астмы. В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Молодежка Орла успешно стартовала в Кубке Союза Федерации футбола «Центр». Три человека пострадали от аномальной жары в Орловской области. Об этом рассказали на подстанции скорой помощи. Самой маленькой пострадавшей оказалась орловчанка в возрасте 2 года. С жалобами на слабость, вялость и однократную рвоту девочку отвезли в НКМЦ имени Круглой. Во втором случае пострадала 12-летняя школьница из Мценска. Девочке стало плохо прямо во время урока физкультуры. Появились слабость, головокружение, темнота в глазах. Амчанку доставили в местную ЦРБ. Также после долгого пребывания на солнце пострадала 71-летняя пенсионерка. С тошнотой, сильной слабостью и головной болью ее отвезли в больницу «Семашко». Напоминаем, чтобы обезопасить организм, избегайте прямых солнечных лучей с 11 до 18 часов. Включите в рацион больше растительной пищи, ежедневно пейте не менее 2 литров жидкости, не газировки. Также рекомендуется надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы. В Орловской больнице имени Семашко внедрили новый метод лечения тяжелой формы бронхиальной астмы, сообщает региональный информпортал. Терапия проводится генно-инженерным биологическим препаратом. Она назначается при неэффективности лечения гормонами, ингаляционными препаратами и представляет собой подкожную инъекцию лекарственных препаратов. На сегодняшний день препарат получили уже 2 пациента больницы. Это 46-летняя женщина и 53-летний мужчина. Отмечается, что эффект наступил достаточно быстро. В тот же день у пациента восстановилось носовое дыхание, существенно снизилась одышка при физической нагрузке и отпала необходимость в постоянном приеме ингаляторов. В Орле продолжается ямочный ремонт дорог. Как сообщили в городской администрации, специалисты спецавтобазы фрезеруют верхний слой асфальта на улице маршала Куликова. Ремонтные работы проводятся в рамках планового восстановления дорожного покрытия, чтобы сделать движение безопаснее и комфортнее для водителей. При качественном выполнении работ отремонтированные участки могут служить несколько лет, отметил замдиректора спецавтобазы Дмитрий Кузнецов. За прошлую неделю в Орле дорожники восстановили более 1,6 тысяч квадратных метров асфальта горячим способом. Ремонт проводился на улицах Высоковольтной, 8 марта, Новосильской, Красноармейской, Гагарина, Приборостроительной и других. Более 300 орловцев подали заявки на бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры». Как сообщили в кадровом центре Орловской области, свыше 100 человек уже получают новые знания, востребованные на рынке труда. В числе популярных направлений учебы – искусственный интеллект, один из разработчик, проектирование и разработка веб-сайта, а также экскурсовод. Отмечается, что принять участие в проекте могут ветераны СВО, безработные, молодежь, мамы в декрете, предпенсионеры, а также другие категории соискателей. Опасный отдых. Орловцев призывают не открывать купальный сезон раньше времени. Сотрудники ГИМС усилили профилактическую работу на водоемах. Задача – предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
6: В преддверии открытия купального сезона специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области усилили контроль на водных объектах региона. В городе Орле они провели профилактический рейд, направленный на предупреждение несчастных случаев и повышение культуры безопасного поведения у воды. Который день в регионе стоит сухая и жаркая погода, уже сейчас некоторые орловцы предпочитают проводить время на водоемах, забывая, что купальный сезон в регионе начнется только 1 июня. Именно тогда можно будет смело отправляться отдыхать на водоемы, но только в оборудованные места. Согласно уточненному реестру пляжей и мест массового отдыха населению воды, в 2026 году на территории региона планируется допустить к эксплуатации 35 пляжей во всех муниципальных образованиях региона. В настоящее время собственниками места отдыха у воды ведется работа по их благоустройству и обеспечению мер безопасности. Несмотря на это, на пляже возле городского парка «Орла» уже немало отдыхающих. Палящее солнце неумолимо накаляет воздух, заставляя искать спасение от зноя в воде. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам вышли в рейд, напомнили орловцам, что вода не прощает беспечности. То, как нужно себя вести в экстремальной ситуации, связанной с водой. Жара – это фактор, повышающий риск происшествий на воде. Люди склонны забывать об осторожности, поддавшись соблазну охладиться. Основная задача сотрудника МЧС – напомнить им о правилах безопасности и предостеречь от рискованных поступков.
4: Телефоны экстренных служб 01 101 и 112. Сотрудники госавтоинспекции, в свою очередь, напомнили водителям о главных факторах риска. Правоохранители провели масштабные профмероприятия на федеральной автодороге. Каждому остановленному автомобилисту вручали тематические памятки и проводили краткий инструктаж, фокусируя внимание на ключевых причинах трагедий на загородных магистралях. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
7: В ходе бесед полицейские подробно разобрали основные факторы аварийности. Прежде всего, инспекторы напомнили о смертельной опасности выезда на встречную полосу, подчеркнув, что этот маневр на высокой скорости практически не оставляет шансов выжить. Отдельно остановились на коварстве усталости и сна за рулем. Участникам движения объяснили, что при движении по монотонной трассе реакция притупляется незаметно, поэтому крайне важно при первых же признаках сонливости, рассеянности или тяжести в глазах немедленно прекращать движение и направляться не на обочину, а на ближайшую оборудованную стоянку для отдыха. В памятках и устных рекомендациях особо подчеркивалось, что безопаснее всего сделать остановку именно на специализированной площадке, где можно выйти из машины, размяться и восстановить силы. А короткий сон или даже 10-минутная прогулка на свежем воздухе способны вернуть остроту реакции и предотвратить беду. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции обратили серьезное внимание не только водителей, но и пассажиров на недопустимость игнорирования ремней безопасности. На заднем сиденье ремень жизненно необходим, ведь пренебрежение этим правилом кратно увеличивает риск гибели при опрокидывании автомобиля. Еще одним опаснейшим фактором было названо отвлечение на гаджеты. Инспекторы привели наглядный пример, пояснив, что написание сообщений или поиск музыки в телефоне на скорости 90 км в час равносильно поездке с завязанными глазами на отрезке в несколько десятков метров. В завершение каждой беседы полицейские вручали водителям яркую памятку с практическими советами по безопасному вождению в летний период.
4: Сотрудники призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров, вовремя отдыхать на специально отведенных для этого стоянках и помнить, что безопасность на дороге зависит от дисциплины каждого. Молодой орловец получил 15 лет колонии за поджог вышек связи, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. Мужчину признали виновным в диверсии и подготовке к диверсии. Молодой человек выполнял задание за вознаграждение, общаясь с заказчиком через зарубежные мессенджеры, куда также отправлял отчеты о проделанной работе. Он поджег оборудование трех базовых станций в Орловском округе. При попытке поджечь четвертую вышку его задержали. Орловцы приглашаются на встречу с минским поэтом Ириной Карениной, сообщает областная библиотека имени Бунина. Встреча пройдет в читальном зале библиотеки в рамках проекта «Автора темпа». Ирина – автор 8 книг стихов, лауреат премии журнала «Знамя», премии имени Виктора Астафьева, обладатель 2 золотых дипломов Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь». Начало встречи в 15 часов. Продолжит выпуск «Новости спорта».
5: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» успешно стартовала в Кубке Союза Федерации футбола «Центр». Накануне наши футболисты провели первый матч турнира в городе Клинцы Брянской области с местной командой «Звезда». Проигрывая к 68-й минуте 0-2, наша команда отыгралась и смогла добиться победы 3-2. Отметим также, что дебютант турнира «Мценск Прокат» проиграл молодежке белгородского «Салюта» 1-4. Школьники Орловской области приняли участие в фестивале ГТО. Программа состязания включала плавание, наклон, прыжок в длину, челночный бег, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания, бег на длинную и короткую дистанции. По итогам всех соревнований лучшими стали школьники Мценска. На втором месте орловские школьники, бронза у школьников Орловского округа. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в регионе малооблачная погода, дождь. Температура воздуха ночью от 16 до 17, днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер в течение дня в основном северного направления, скорость 2-4 метра в секунду с порывами до 7. Давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
2: Реклама. Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел».

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удары ВСУ по общежитию в ЛНР. На российско-финской границе начались учения НАТО. И права добросовестных покупателей недвижимости хотят защитить. Подробности далее. Ситуация ВСУ на фронте из критической превращается в катастрофическую. Подобные сегодняшнему теракту в Старобельске атаки нужны Киеву по многим причинам, но все они известны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока проекта «Время героев».
2: Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы не раз это уже проходили. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
1: По данным на этот час, 6 человек погибли, 39 пострадали, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются спасательные работы. Напомню, беспилотники атаковали колледж пединститута в Старобельске минувшей ночью. В то время в здании находились 86 человек, в основном подростки 14-18 лет. Россия будет добиваться международной реакции на теракт. А далее прошла беседа Владимира Путина с выпускниками программы «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – Герои России, 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило. Но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках проекта идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. На российско-финской границе начались учения НАТО. В них принимают участие сухопутные войска. Об этом сообщает РИА Новости без указания на источник информации. В маневрах в непосредственной близости от России принимают участие около десяти тысяч военнослужащих, в том числе из Британии и США, а также 1500 единиц техники. Кроме того, пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая. Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал усиление со стороны финнов тренировочных активности войск внутри страны. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, заявил дипломат. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям, чей доход немного превышает прожиточный минимум. Переоценка будет сделана автоматически, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда. О принятом решении родители узнают через госуслуги. Тем, кто раньше не проходил по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет немногим больше 9 тысяч рублей на ребенка. Права добросовестных покупателей недвижимости хотят защитить. В Госдуме разработали законопроект, который призван обеспечить временное сохранение имущественных прав при признании сделки недействительной. Документ предлагает дополнить статью 167 Гражданского кодекса новым пунктом, согласно которому при признании сделки по отчуждению жилья недействительной суд устанавливает срок возврата квартиры не ранее полного возврата денег. Кроме того, поправки в закон о госрегистрации разрешат регистрировать недвижимость после аннулирования сделки, если доказано, что деньги возвращены покупателю. Авторы инициативы уже направили документы на ознакомление в Верховный суд и Росреестр. Депутаты уверены, что законодательные поправки дадут людям гарантию не остаться без жилья и не отвечать за те обстоятельства, на которые они объективно не могут повлиять. Центробанки назвали шокирующими уровень нынешних цен на недвижимость. Такое мнение, в частности, высказал директор Департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на конференции с участием представителей банковского сектора. Эксперт задался вопросом, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать по такой стоимости. Вместе с тем Данилов выразил надежду, что после ценового перегрева и трансформации госпрограмм на рынке недвижимости все-таки образуется новый баланс. Гроза уже шагает на Москву и вечером накроет центр столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, грозовой очаг сейчас сформирован на западе Московской области, примерно в 40 километрах от столицы. Он также отметил, что если в Москву и придет град вместе с грозой, то он будет мелким, около 3 миллиметров. При этом синоптик гидрометцентра опроверг прогнозы о смерче. Голубев пояснил, что смерчи возможны только при резкой смене температуры и сильных шквалах ветра, а этого не ожидается.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, отметил Сихарулидзе. Тем временем, сегодня он единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня в Москве прошла отчетно выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении Сандра Шварца на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Ролан Гусев, который покидает клуб, обратился к болельщикам команды. «Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Во втором круге чемпионата мы показали результат, за который не стыдно. Да и в кубке мы остановились в шаге от суперфинала. «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце», — отметил Гусев. 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду после победы его клуба в чемпионате Саудовской Аравии вошел в десятку главных претендентов на завоевание золотого мяча, по мнению большинства букмекерских контор. Роналду занимает 9-е место в списке фаворитов, а первое место делят Харри Кейн и Усман Дембеле. Легендарный полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста начинает тренерскую карьеру. 42-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт с клубом Gulf United, который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 мая. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 и без осадков. В Иркутске от 5 до 7 тепла, временами дожди. В Сургуте плюс 6-8, в Калининграде 20-22 градуса, в Пензе 25-27, в Самаре 27-29. В Краснодаре завтра 23-25 градусов, временами ожидаются дожди с грозой. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 29 градусов, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.
0: Театр на Радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Ледерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
8: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
7: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
9: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, люди, как всегда, легкой поступью.
9: Бодрый Илья Канавин, менее бодрый Александр Амочкин.
10: Ну, как да, это, на низком старте.
9: Да, Александр. И что особенно приятно, вместе с нами сегодня в студии. Вы бодрый или не бодрый,
11: Александр? Вне всякого сомнения, бодр.
9: Бодрый Александр Дюков, директор фонда исторической памяти, историк-публицист. 19:12:41 московское время. Главное радио страны, программа «Ржавчина». И, в общем, нам сегодня, как обычно, не хватит времени, чтобы поговорить о многом и о важном.
10: А в силу того, что мы скучали и будем дальше скучать, поэтому не будем тратить времени и сразу расскажем о том, о чем мы не расскажем. А не расскажем мы о том, что Дональд Трамп, оценив визит Владимира Путина в Китай, хоть и с некоторым сомнением, но заявил, что его встречали шикарнее, роскошнее, церемония была ярче. И вообще, как все мы знаем и весь мир, американский президент – самый лучший президентистый президент из всех президентов. Вот. Поскольку комментировать тут нечего, комментировать мы не будем. Мне все время хочется верить, что он просто дурака валяет, а на самом деле он не такой. Умолкаю.
9: Мне, кстати, кажется, что такое. Ладно, значит, у меня есть еще лучшая новость, которую мы тоже не будем обсуждать, но поделиться должен. Значит, 90-летний казахский поэт Алжас Сулейменов, я, кстати, был шокирован, что вот он, ну, 90 лет, живой человек. Потому что я, когда был подростком, и вся эта перестроечная движуха начиналась, он тогда уже казался мне очень сильно немолодым человеком. А вот, значит, Алжас Сулейменов сделал очень важное открытие, о котором сообщил ровно в день своего юбилея. В общем, если вы стоите, то садитесь. Значит, дело вот в чем. Бог древних египтян, Осирис, носит казахское имя, потому что Осирис, он там делится на три части. Это все, короче, морфемы как казахские. Вот, сами египтяне, видимо, из этого следует, тоже были в определенном смысле казахами. И, в общем, ну, порадуемся и за тех, и за других, и понаблюдаем за битвой в дальнейшем протоукров, видимо, с протоказахами. Ну, короче, история,
10: в общем, соревнования по выкопке Черного моря считаем открытыми.
9: Ну, это Черное море уже все, это проигранная история, потому что Осирис, мне кажется, забыл.
10: Все, не обсуждаем. Поехали дальше. Афганистан заявил, что готов направить в Россию, к нам, то есть, своих трудовых людей, мигрантов, очень трудолюбивых. Вот, они, более того, власти страны уверены, что мы тоже очень заинтересованы в их мигрантах. И новость эта совершенно случайно совпала день в день с известием о том, что талибы снизили брачный возраст для девочек. Теперь их можно брать замуж прямо вот натурально с 10 лет там у них. Я предлагаю на этом закончить надо, обсуждение.
9: Да, как бы что ни вышло. Ладно, а вот, значит, о чем вы узнаете, о чем мы будем сегодня говорить. А весь первый час, и поэтому еще раз радостно говорю, что у нас в студии сегодня Александр Дюков. Весь первый час мы посвятим вот чему. Да, значит, кто и зачем в очередной раз, уже бог знает какой по счету, достает из нафталина выдуманную историю про геноцид черкесов в Российской империи, и в который раз уже, значит, нас с вами, то есть современную Россию, ее политическое руководство пытаются заставить отвечать за преступление, которого не было. Да? Но бог бы с ними, с черкесами. В целом, как бы на фоне Сочинской Олимпиады, когда эту тему и трясли особенно сильно, мы как-то к ней привыкли, да. Но тут, значит, откуда ни возьмись, появляется народный хурал Тывы. Это парламент, да, республики, который, значит, решает, что надо бы бойцам, которые проявили себя как герои на специальной военной операции, вручать отдельную награду, учрежденную в республике, значит, орден в честь одного из военачальников Чингисхана, скажем так, да, упрощая. И как вишенка на торте появляется еще, значит, известный сетевой публицист уже наш, московский, и пишет, что Чингисхан был вообще благодетелем Руси, если бы не он, в общем, нам было бы всем очень плохо.
10: И вот этот орден Субедея, если я правильно произношу, имеет статус второй по значимости в Туве.
9: Ну вот, да.
10: Общем, то есть это очень высокая, объявленная очень высокой наградой.
9: В общем, об очередной атаке на нашу общую историю мы будем говорить.
10: Ну, вот и еще одна атака, от которой почему-то приходится отбиваться. Честно говоря, я вообще смотрю с широким фронтом прям, да? Халялизация России. Ну, к магазинам халяль, как бы мы уже привыкли, и я, честно говоря, к этому тоже отношусь вполне спокойно. Вот, но не хочешь, не заходи, да? Вот. Ну вот, давайте не будем рассуждать про религию. Вообще-то у нас по Конституции государство светское, да? Но остаются вопросы. А что будет с нашим здравоохранением, например? А эта мысль закинута как раз на этой неделе, что нужно что-нибудь, такие какие-то стандарты муслим-френдли, да? Причем это и не на арабском, и не на русском, это вообще на каком-то другом языке про муслим-френдли. Что будет, если вот этот стандарт приветственно-мусульманский будет введен в наших медицинских учреждениях? Поговорим, посмотрим. Обсудим.
9: А дальше у нас по плану сегодня Прибалтика. Там люди на полном серьезе решили с нами повоевать. И, значит, все эти грозные министры этих стран обещают нанести по нам чуть ли не превентивные удары там из чего-то, да. И как бы вроде смешно, да, такой режим, там, ай, моська, знает, она сильна. Но ничего не говорится в политическом поле просто так, да. И вот поэтому мы попробуем тут покопаться и понять, что там скрыто в глубине.
10: Ну, интересно, они то увольняют министра за то, что у них упал украинский дрон,
9: да,
10: то
9: да.
10: Потом говорят, что а теперь мы вас будем...
9: В общем, короче, тут мы смеяться не будем,
10: нет,
9: будем интересоваться.
10: Вообще, да. Вообще ничего смешного нет.
9: Угу.
10: Значит, ну и очень животрепещущая тема, дорогие родители, выпускники, что у нас с приемной кампанией? Она ж вот прям вот наступает уже, да? Нервное время для всех будущих студентов, для их родителей. Я до сих пор помню, господи, когда это было, и вот этот вот холодок на кончиках пальцев все еще знакомый. Куча вопросов, куда идти учиться, какие будут популярные профессии, что происходит у нас вообще с рынком высшего образования, какие у нас востребованные реально в жизни профессии, какие вдруг востребованы среди абитуриентов, и чем они руководствуются, выбирая именно это. Много вопросов, особенно на фоне того, что мы все чаще видим всякие списки умирающих профессий в связи с появлением могучего и всепобеждающего, страшно искусственного но все же интеллекта.
9: Поехали.
10: Поехали.
9: Ржавчина. Ну и начнем мы с черкесов, да, чтобы ввести в курс дела тех наших слушателей, которые, ну, по разным причинам раньше, может быть, про это даже и не слышали. Попросим включить небольшую справку, а дальше вот будем Александра мучить.
12: 21 мая 1864 года русский генерал Павел Граббе провел парад победы в урочище Кбаада, нынешней Красной Поляне, в честь завершения Кавказской войны. Именно после этого многие черкесы были вынуждены покинуть границы России и переселиться на земли, подконтрольные Османской империи. Но для понимания событий тех лет стоит углубиться в прошлое еще примерно на 100 лет, в середину 18 века. Когда та война, собственно, и началась. Это был период продвижения Российской империи на юг. Растущей державе требовалось больше плодородной земли и выход к морю. А еще необходимо было остановить многолетние и регулярные разбойные набеги черкесов, которые во время своих рейдов добирались даже до Донских степей. Они сжигали деревни, убивали мирных жителей и угоняли в плен женщин и детей. Пленников продавали в рабство в Османскую империю. Это была одна из главных статей их экономики. Британская корона в XIX веке активно поддерживала черкесов, поставляя оружие и ведя антироссийскую пропаганду. Но русские оказались сильнее, и 21 мая 1864 года стало еще одной важной датой в списке побед, о которой, впрочем, вскоре забыли все, кроме историков. Но только не западные разведчики и дипломаты. Современный День памяти геноцида – это уже политический конструкт конца 20-го, начала 21 века. Особенно активно его раскручивали в 2010-х, чтобы помешать проведению Олимпиады в Сочи. И вот пришло время вновь ворошить прах.
9: Ну что ж, Александр, вообще, что это за история про вот этот геноцид, который то ли был, то ли не был, да, откуда вообще это возникло, с чего началось и зачем?
10: И вообще, прах ли это?
13: Ну, на самом деле, что произошло? В чем было, собственно, дело? Было переселение по итогам Кавказской войны черкесов, либо черкесы переселялись на плоскость, да, то есть...
10: Я прошу прощения, Александр, поправьте меня, если я не прав. В принципе, черкесами назывались, ну, чуть ли не все национальности Кавказа тогда. Ну, в них включались и адыги, и, господи, сейчас не буду, чтобы не соврать.
13: Шапсуги,
10: или это не так?
13: Адыги, шапсуги, многие другие.
10: Просто их скопом называли черкесы.
13: Да. Черкесы, да, те, кто воевал в Кавказской войне, пользовался поддержкой Турции. По итогам войны, для того, чтобы, что называется, привести размежевание и устроить нормальную мирную жизнь, черкесов переселяли на плоскость, то есть с гор сводили на равнины. Те, кто не сводился, не хотел переезжать на равнины, у них была возможность переехать в Турцию. В Турции была создана специальная комиссия по переселению. И у нас, кстати говоря, в России также была создана специальная комиссия по переселению вот этих вот самых черкесов в Турцию. То есть, когда ты проводишь геноцид, обычно ты не создаешь двустороннюю комиссию между двумя странами, которая должна заботиться о том, чтобы произошло переселение и расселение этих людей в другой стране. Причем комиссия, которая была создана здесь у нас в России, она была создана после того, как был издан императорский указ о переселении. Так вот, эта комиссия, она должна была заботиться о том, как

0: поскольку султан рассматривался как глава мусульман, да, значит, в принципе, вот эти вот несчастные черкесы, они поверили турецкому правительству, хотя оно их просто откровенно ввело в заблуждение. И огромные массы народу, сколько этого народа, на самом деле, никто не знает, поскольку по одной простой причине, что никаких переписей населения этих самых горцев, черкесов просто не было.
1: Ну, сами они себя не переписывали,
0: сами они себя не переписывали, значит, мы их не переписывали. Были только оценки путешественников наших, французских, британских путешественников, которые там были, которые вот так на глазок оценивали, сколько их там было. Вот. И эта неизвестная масса населения, да, она частично двинулась к побережью Черного моря. И выяснилось, что, во-первых, кормиться этому количеству людей негде. Нечем. Кормить их нечем. Кораблей, которые их перевозят, нету в таких количествах. И люди стали в буквальном смысле умирать. Причем умирать массово. Вот сколько их там умерло, никто никогда не знает по одной простой причине. Да, мы знаем, сколько черкесов осталось, их потом посчитали, да, мы знаем примерно, сколько черкесов было расселено в Турции, ну, примерно, да, но все-таки, но мы не знаем исходного числа. Я, в любом случае, речь идет о десятках тысяч погибших, в том числе, естественно, погибали женщины, дети, старики, кто помирает.
1: Ну, какие-то фантастические, я читал, вещи, что набивали в суда настолько, что не могли пошевелиться, и люди умирали стоя от голода.
0: Ну,
1: то есть зажатые другими.
0: Не знаю,
1: какая-то апокалиптическая картина. Мне кажется, что это прям уже какая-то придумка.
0: Ну, это, конечно, придумка. А вот то, что корабли от того количества людей, которые они принимали на борт, тонули сразу же практически после того, как отходили от берега, вот это действительно было правдой. То есть народу на корабли набивалось много. Почему много? Потому что корабль один подходит, а здесь уже на берегу люди с голоду умирают. Естественно, они надеются, что этот корабль их увезет куда-нибудь, где, значит, они хотя бы есть смогут, да? И они набиваются на этот корабль, корабль переворачивается. И это, на самом деле, вещь была абсолютно страшная. И никаких, в общем, двух мнений по этому поводу быть не может. Однако никакого организованного геноцида, который, значит, всегда является геноцидом, подготовленным и должен быть умысел на уничтожение какой-то группы. Так вот, никакого умысла на уничтожение этой группы не было. Причем не было ни со стороны России, ни со стороны Турции. Любые попытки говорить о том, что геноцид, вот это вот самое переселение адыгов, это такая довольно мерзопакостная спекуляция, и спекуляции эти начинались, естественно, и во время Холодной войны, да, а у нас в России все началось сразу после распада Советского Союза. Первым, кто заявил о геноциде черкесов, это был Верховный Совет Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики, и было это в феврале 92 года. Вот, с тех пор, что называется, и покатилось, неоднократно обращались, кстати говоря, к Ельцину и к Путину, значит, представители некоторых наших республик с призывом признать этот геноцид, и вот, как ни странно, в некоторых регионах России действительно 21 мая отмечается как день памяти вот этого вот этих жертв Кавказской войны, как бы сформулировано, и не только в регионах России, но и, кстати говоря, в Абхазии. В Абхазии, кстати говоря, совершенно официально местный парламент, если мне не изменяет память, называется он «Народное собрание», признал, что это уничтожение, геноцид, причем геноцид не кого-нибудь, а геноцид абхазов.
2: Господи, ну то есть понятно, каждый использует трагические события давней истории так, как ему удобно в текущем политическом
1: моменте. Ну, слушайте, мы на это, как бы, с этим сталкиваемся повсеместно, потому что такое ощущение, что если не единственным, то главным инструментом любого нацстроительства.

0: и государственного строительства вне России является...
1: Является, не говори никому, потому что мы прерываем сейчас на минуту, и вот после этой паузы ты скажешь,
0: не
1: что
0: является.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Ржавчина. А, вернулись в эфир. Так что же является, Илья?
1: Ну так нечего даже угадывать с трех раз. Лепить врага из России. Вот тебе, значит, костыль, на который опираются все государствостроители, по-моему, во всех частях не только развалившегося СССР, но и в других разных местах. Противостоять этому вообще можно или
0: нет?
1: Как вот, Александр, как вы считаете? Ну, история же, это же вообще жуткий инструмент. Что с ней делают, это волосы дыбом.
2: Глядите, геноцид – это на самом деле самая желанная историческая страница в практически у всех народов, которые пытаются от чего-то отсоединиться.
0: Да? Отстроиться.
2: Отстроиться. Ну, и даже не только те, кто пытается отсоединиться, но и те, кто остается внутри, потому что если в отношении тебя совершался геноцид, значит, кто-то тебе должен. Угу. А если кто-то тебе должен, ты с него можешь это что-то получить. Поэтому, когда мы слышим в большинстве случаев геноцид, в большинстве случаев это не о том, что вот в прошлом было что-то плохое. Нет, это о том, что давайте в настоящем
0: поковыряем
2: вы нам чего-нибудь
0: вот здесь
2: дадите. И дадите как можно больше. Разговоры о геноциде в большинстве случаев, не во всех, потому что были реальные случаи геноцида, да, там, геноцид армян был, да, геноцид был осуществлялся нацистами на нашей территории.
0: Геноцид, да? Советского народа, геноцид, да, судом признанный.
1: Прописанный в ихних документах, между,
2: да,
1: прочим.
2: Конечно.
1: Где прописан действительно как...
0: Никаких двусторонних комиссий по переселению.
1: Технологическая процедура.
2: Да, конечно. И более того, не технологическая процедура, а заранее были подписаны документы, в которых говорилось о целях. Столько-то миллионов уничтожить. Вот есть такие документы? Есть такие документы. Применительно к большинству, абсолютному большинству геноцидов, которые, о которых говорят на постсоветской территории, таких данных просто нет. Прибалты говорят, вот нас геноцидили. Почему их население постоянно в процессе геноцида увеличивалось?
0: И богатело.
2: И богатело, да. А после того, как геноцид закончился, стало уменьшаться.
0: И беднеть.
2: И беднеть. Они ответить на этот вопрос не могут. Поэтому точно так же, там, я не знаю, там можно услышать про геноцид в Молдавии. Вот представляете, молдаван, оказывается, мы геноцидили. Да, можно в республиках Средней Азии.
1: Но самый показательный геноцид остается украинским, я считаю. 91-й год, 52 миллиона населения страны в момент отделения. 24 миллиона сегодня.
0: Ну, это самый геноцид, да, есть такое, наверное, типа суицида, да, вот самый национальный массовый суицид. Смотрите, чтобы вот с этой темы перейти на другую, здесь уже закрыть, да, более-менее стало понятно, я такой вопрос задам, он может быть, может, и некорректный, не знаю. Мы все время, Александр, вот мы все время на фоне, ну, откровенно дурного поведения наших западных больше не партнеров, да, вот тоже от них отстраиваемся, потому что, ну, мы не такие, да, мы не ведем грязную игру, мы вот, ну, честные, порядочные, хорошие, и, ну, этим, наверное, можно гордиться и нужно гордиться, да, но каждый раз, когда вот мы разбираем подобные истории, мне хочется спросить, а почему бы нам, ну, не попробовать поднять, например, национальное самосознание негров про какую-нибудь Бельгию, например?
2: Ну, по одной простой причине. Потому что вот этот вот поиск геноцида, он ведется не только на постсоветском пространстве, он ведется вообще уже везде.
0: Да.
2: И более того, поиск этой ущемленности различных миноритарных, да, мелких групп населения, он продолжается постоянно, в том числе на Западе. Дело доходит до совершенно смешных вещей. Вот недавно на русском языке вышла книга какого-то музейщика из Британии о том, как плохо Британия поступила, что она из Бенина в Африке в свое время вывезла какие-то бенинские статуэтки из бронзы,
0: плохо,
2: и так далее,
0: да,
2: и разместила в своих музеях. И вот из этого размещения в музеях Британии вот этих вот статуэток рассказывается история про колониализм и чуть ли не история про геноцид. Вот понимаете, в чем дело? Показывать геноцид западным странам мы не можем по той простой причине, что они сами себе активно это дело постоянно показывают. Да? Значит, и история с Black Lives Matter, да? Значит, и вот с этим наркоманом, которого, убитым наркоманом Флойдом, да? Который неожиданно оказался героем негритянского народа, афроамериканского народа. Да? Вот, все это... последовательно реализуется уже на Западе ими самими. И напротив, вот то, что у нас происходит, оно на Западе воспринимается именно через эту антиколониальную рамку. И поэтому любые претензии к России, которые исходят от Грузии, от Украины, от какой-нибудь Прибалтики, от каких-нибудь других стран, которые никто на Западе и не знает, по большому счету, они априори воспринимаются как правильные, именно потому что через базовую идеологическую антиколониальную рамку они, ну да, вот, значит, мы своих, значит, мучили и в Бельгии отрезали руки местным жителям. Ну, наверное, и русские тоже, черкесам. Ну,
0: русские тоже люди, да?
2: Конечно. По-другому, и русские-то по-другому тоже, значит, черкесам руки-то отрезали и пускали без руки гулять по свету. Вот поэтому нам здесь ловить просто нечего. Мы не сможем им обратить вот это, потому что они сами все делают, и это их идеология. Идеология, которая уже к нам сюда транслируется, которая для нас, между прочим, очень разрушительна.
1: Но еще, как бы вот эта антиколониальная повестка, совершенно справедливо вы говорите о том, что она, собственно, захлестнула мозги во всем мире, по-моему, превратила огромные массы людей просто в невменяшек, каких-то мультяшных персонажей, которые неведомо что о себе думают. Но вот эта вот ошибка, которую, я считаю, нам ни в коем случае нельзя совершать, это соотносить действия и поступки тех времен с нынешними представлениями об общественном устройстве, о взаимоотношениях людей, о морали, в конце концов, да, это другие люди, они совершенно иначе смотрели на мир. И сегодня говорить, например, о том, что ну давайте мы вспомним, что такое набеговая экономика, да?
0: Да.
1: Запорожская Сич, между прочим, православная, тоже занималась набеговой экономикой и, между прочим, главным, одним из главных источников их дохода была работорговля, а продавали они, да, туда же, в Османскую империю, кого? Православных, которых ловили где-нибудь за границами своей территории.
0: На правоохранителя регламента, значит, я тут ставлю многоточие, не потому что я сейчас испугался, что мы начнем Запорожскую сеть обижать, а потому что хочется перейти все-таки к следующему пункту нашей программы. Интересная беседа, мы рискуем многое не успеть. А где-то вот здесь рядом, да, с этой работорговлей, с этими набегами разных не очень приятных людей на нашу с вами богоспасаемую древнюю родину, находятся и наши современники, которые стали такими, как это, апологетами, проводниками евразийства. А иногда кажется, что прям-таки какими-то этими... иноагент. Ну, нет, плохое слово иноагент. Ну, какими-то, короче, какими-то агентами какого-то влияния.
1: Ордынского влияния. Какие-то неприятные не наши люди.
0: Неприятные люди, да.
2: Ордынского влияния.
0: Ордынского, вот, да. То есть нео-ордынство такое, да. А вот почему мы решили об этом поговорить. Потому что, как мы анонсировали в начале программы, Верховный Хурал Республики Тыва утвердил орден Субедея, который, значит, хотели вручать за, цитирую, исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, а также за вклад в обеспечения безопасности России. Значит, для понимания, кто такой был Субедей и что вокруг всего этого происходит, справочка, а потом поговорим.
3: Наша справка.
4: Прежде всего, стоит напомнить, кто такой Субедей. Один из самых жестоких и талантливых полководцев Чингисхана. Именно он фактически командовал западным походом монголов в 1236-1242 годах. Под его руководством были уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль, Киев и множество других русских городов. Монголы прошли по Руси огнем и мечом, вырезая целые города вместе с женщинами и детьми. По разным оценкам, нашествие унесло жизни от десятой части до почти половины населения русских княжеств. За спиной Сибидея разливались реки русской крови. И вот именно в честь этого человека и планировалось учредить орден для героев СВО. Такую инициативу можно было бы списать на внезапную вспышку из прошлого и голос крови, но этим дело не ограничилось. На волне всероссийского скандала свое веское слово решил сказать сетевой публицист Мардан. Он выдал текст, в котором заявил, что Чингисхан и монгольская ига были благом для Руси, а русские князья сами во всем виноваты. Более того, эти тезисы он попытался доказать, анализируя политику, экономику и социальную сферу тех лет. И это уже нельзя списать на помутнение или попытку эпатажа. Это часть системной кампании так называемых евразийцев, которые последние годы активно переписывают историю. Для них монгольская ига не трагедия, а скрепа и цивилизационный рывок. А вот русское самосознание, русская идентичность и память о собственных страданиях – это что-то устаревшее и вредное. Речь идет о попытке стереть русскую историческую память и заменить ее удобной евразийской мифологией, где русский народ – всего лишь один из фрагментов большой степной империи.
0: Вот такая вот штука. Честно сказать, инициатива тувинских депутатов меня не очень удивляет. Да? Ну, то есть, как бы люди, ну, вот там, ну, всплеск национального самосознания, да, почему нет? Меня удивляют вот эти вот наши доморощенные евразийцы, которые пытаются сделать из Чингисхана чуть ли не отца нам родного.
2: Ну, глядите, здесь какая ситуация. Вот применительно к нашим евразийцам, да, или ордынцам, как они рационально объясняют свою точку зрения, почему они так поступают? Они говорят, ну вот же, у нас большая такая страна, в которой есть множество различных народов. Вот у каких-то народов вот Субеды герой, у каких-то народов еще кто-то герой. Вот нам нужно с этим свыкнуться, и, значит, ну, мы же все равно вместе должны жить, поэтому мы должны на это закрыть глаза, а может быть и найти что-то общее. Может быть, это и наш герой. Вот на самом деле все, что мы видим, это уже на Западе было. Но, правда, не с Субедеем, не с Чингисханом. Есть такое экстремистское движение, которое запрещено в Российской Федерации. Называется ЛГБТ. Угу. Вот это вот сексуальное меньшинство, они действовали абсолютно тоже, точно так же. Речь сначала шла о том, что вот есть у нас сексуальное меньшинство. Нужно как-то вот с ними вместе жить. Никуда мы от них не денемся, приходится нам вместе с ними жить. Значит, после этого стали рассказывать о том, что необходимо продвигать вот это вот, эти нарративы, и это правильно, да, можно и менять пол, значит, это должно делаться активно. И дальше все шло как вот такой ком. Вот то, что мы видим, если мы заменим ЛГБТ плюс, еще раз повторюсь, экстремистское движение в Российской Федерации на евразийство и ордынство, мы получим абсолютно то же самое.
0: Механизм
2: как работает, он один и тот же.
5: Механизм внедрения
2: один и тот же.
0: Взгляд, конечно, варварский, но верный. Сейчас, прошу прощения, значит, у нас опять это минутная техническая пауза.
5: Мы отсмеемся и продолжим.
0: Да, и продолжим.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
6: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
3: Гость, заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
5: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
0: Ржавчина. Ладно, посмеялись, а теперь серьезно. Хорошо, но вот что произошло на Западе с продвижением всей этой, значит, экстремистской повестки, которая, к счастью, у нас запрещена, да, мы видим. И попытки сейчас, ну, которые начались с приходом Трампа, да, и вообще с началом, ну, как бы некой правой реакции, да, в Европе, которая пока слаба, но, очевидно, будет усиливаться. Но они же не сдают свои позиции, да, они не отступают уже.
2: Ну, а как здесь можно отступить? Когда речь идет о больших проектах, а вот это действительно был большой проект, в который вложено очень много, тут отступить очень сложно. Множество людей, идеологически заряженных именно на продвижение подобной повестки, они продолжают работать и будут работать безотносительно от того, есть там Трамп, нет там Трампа. Наоборот, если Трамп есть, то они еще более активно
0: будут работать. Ну, это понятно,
2: да. Вот, поэтому никуда от этой повестки не денешься. Она всегда будет продвигаться. Другое дело, что она там внутри себя, она весьма такая разлагающая. Но, с другой стороны, нам-то что до этого?
1: Да это нет, пусть проблема. Они там разлагаются.
2: Пусть. Да.
1: Это их личное несчастье.
2: Личное дело. Если мы говорим про наши дела, ну, мы, к сожалению, прямо у каждого из нас есть память распада Советского Союза.
0: Да.
2: Распад Советского Союза, он шел на фоне, как вы помните, демократизации гласности, и гласность использовалась в том числе для рассказа о том, как угнетали в сталинские времена различные народы, да и не только в сталинские, да, а вообще в принципе угнетали. И вот это вот рассказ про угнетение национального самосознания, о необходимости возвращения к истокам и национальным героям, о которых забыли. Вот все это только способствовало распаду. Да? Вот сейчас мы, к сожалению, видим то, что сработало уже в свое время, во время перестройки. Было очень много глупых поступков совершено Горбачевым, и не только Горбачевым, потому что при ЦК существовал специальный отдел по национальному вопросу. Угу. Вот если мы потом посмотрим на судьбу людей, которые вышли из этого отдела ЦК по национальным вопросам, то мы увидим, что они впоследствии в 90-е годы формировали национальную политику уже в Российской Федерации.
0: Угу.
2: Вот. И на определенных уровнях ими сформулировано то, что прорастает сейчас точно так же, как прорастало в 90-е годы при Горбачеве. Конечно, люди эти уже давно не с нами, но наследие их и наследие Михаила Сергеевича до сих пор существует. Вот для меня, конечно, является определенной загадкой, почему, допустим, если мы вернемся к началу нашей программы, да, почему в ряде регионов Российской Федерации и в зависящей от России чуть менее чем полностью Абхазии отмечается абсолютно антироссийская по своему содержанию дата. Для меня это некоторая загадка. Загадка для меня, значит, почему, допустим, в Башкирии национальная библиотека носит имя человека, который сотрудничал с нацистами и турками во время Второй мировой войны. Да, и который, между прочим, на которого и было, значит, расследуемое уголовное дело НКВД. Да. Для меня вот это есть некоторые загадки, по какой причине у нас определенные вещи не отсекаются. Но не отсекаются они потому, видимо, что считается, что это вот такое местное региональное дело.
0: Ну, типа, пусть они там.
2: Да, пусть они там. Но у нас сейчас есть...
1: Вы знаете, для меня это в одном ряду с Ельцин-центром, например. То есть это одного порядка совершенно вещи. Это создание некой параллельной исторической памяти. И мне кажется, что в этом смысле я не знаю как. но должна быть сформулирована даже, может быть, какая-то единая вот эта вот идея исторической памяти, где стержнем должно быть слово «служение». Вот если есть служение нашей стране, бывшей империи и остающейся таковой, да, значит, да, это наша история. А если нету этого служения, значит, это не наша история.
2: Ну, это мне какая-то другая мне история. Вне всякого сомнения, да. Я абсолютно с этим согласен, потому что история России, она связана все-таки с историей российской государственности, да, а не с чем иначе. То есть, да, мы помним, что, что Урарту — это древнейшее государство на территории СССР, потому что мы учили эти учебники. Угу. Вот. Но все-таки...
1: Но мы себя не считаем их потомками.
2: Да, но мы все-таки не считали даже в советское время потомками себя Урарту. Да? Значит, и, конечно, есть в составе России территории, которые вошли в нее не сразу. Да?
0: Значит, не очень легко.
2: Да. Не очень легко, а иногда, значит, очень поздно, как, например, та же Тува, да, которая, значит, в 44-м, по-моему, году вошла в состав Советского Союза только. Вот. Мы понимаем, что здесь есть определенная история. Но основной вектор, он, естественно, должен быть связан с российской государственностью, которая вполне понятна, и именно вокруг которой, собственно, вся вот эта вот весь наш народ и народы нашей страны, они объединяются.
0: Александр, время неудержимо тает, а хочу задать вопрос, который лично мне кажется очень важным. Да? Значит, когда начинаются общественные и сетевые дискуссии о событиях давно минувших дней, да, ну вот о том же Чингисхане, например, всегда приходит большая такая группа людей, довольно громко звучащих, и говорит: вам типа реально нечем заняться, да, чего вы прикопались, чего вы ворошите какое-то, значит, там далекое-предалекое прошлое, какая вам разница, оставьтесь в покое, значит, Чингисхан — это исторический персонаж, все, относитесь к нему как к историческому персонажу. Почему это недопустимый подход?
2: Ну, вне всякого сомнения, Чингисхан — исторический персонаж, Наполеон — исторический персонаж,
0: Гитлер —
2: исторический персонаж. Все это, вне всякого сомнения, исторические персонажи. Но отношение к ним, оно все равно закладывается, причем заложено оно на таком подсознательном уровне у нас. Вот, когда нам говорят, что Орда — это хорошо, это начинает как-то конфликтовать, допустим, с тем, что мы слышим: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятую Ордой».
1: Да.
2: Не с Орденом.
1: И хочется...
2: Да.
1: И мы понимаем, что... Не смотреть уже фильм Тарковского, например, а Андрей Рублев.
2: Да. И мы понимаем, что Орда — это что-то, в общем-то, нехорошее. Да, и мы как-то это понимаем на подсознательном уровне. Может быть, это неправильно, конечно. Может быть, для кого-то Орда — это хорошо. Но мы говорим о том, как мы это воспринимаем. Да? Угу. У нас заложено, что это плохо. И когда нам говорят, что нет, давайте посмотреть, это же круто, это значит, вот все, что у нас происходит из Орды, это начинает, извините, вступать в противоречие с представлениями о прекрасном и о прошлом подавляющего большинства населения. И еще раз возвращусь, конечно, можно строить идеологию на, значит, навязывание подходов различных меньшинств большинству. Но обычно это очень нехорошая политика.
1: Ну, тогда нужно, если Орда хорошо, значит, нужно взять и отменить, например, поговорку русскую «Да простят меня все сразу». Незваный гость...
0: Ой-ой-ой, вот сейчас опасно зашел я. Ладно, на самом деле, интересный разговор получился. Очень жалко, что его надо завершать, потому что подходит...
1: Да, только разогнались.
0: Тут как обычно, да. Ну, будем, я думаю, что снова и снова, и не раз. Спасибо большое, Александр, за то, что нашли для нас время. Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», историк и публицист. был у нас. А мы же сейчас передадим эфир новостям, чтобы через какие-то там небольшие 20 минут вернуться. И у нас впереди еще очень-очень много интересного. И, кстати, тема халилизации России, с которой мы начнем наш второй час, она, хотим мы того или нет, она неразрывно связана в том числе и с исторической памятью, и с достоверностью, и вообще с миром, в котором...
1: И с национальным характером.
0: Никуда не уходим.
8: Ржавчина. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
9: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
8: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
13: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
12: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
14: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
16: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
15: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91,4 FM.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Максим. Реклама.
17: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
18: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
19: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
20: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны.
4: Вести.
21: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске до 15 человек остаются под завалами общежития в Старобельске. Владимир Путин поручил МИДу проинформировать международное сообщество о преступлении киевского режима в РЛН. И армянская минералка «Джимрук» исчезнет с прилавков. Подробности далее. В Старобельске под завалами могут оставаться до 15 человек. Поиски пропавших не прекращаются ни на минуту. По данным на этот час, в результате ночной атаки беспилотников на общежитие пединститута погибли 6 человек, еще 39 пострадали. 10 человек находятся в больницах, есть тяжело раненые. Семерых доставили в Луганскую республиканскую больницу. О состоянии раненых рассказал зам главного врача по хирургической работе Дмитрий Катуха.
22: На данный момент в Луганскую республиканскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов. Один пациент 1978 года рождения, остальные все пациенты от 2003 до 2008 года. 7 пациентов доставлены, из них один в крайне тяжелом состоянии, даже можно сказать в критическом состоянии, 5 пациентов в тяжелом состоянии и один пациент средней тяжести.
21: Владимир Путин поручил МИДу проинформировать международное сообщество о преступлении киевского режима. Вместе с тем, работы по дипломатическим каналам недостаточно, считает президент. Он поручил также Минобороны подготовить предложение об ответе. В числе причин, по которым Киев идет на такие преступления, Путин назвал военные провалы на фронте, а также безнаказанную коррупцию в стране.
23: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Но приобретает масштабный характер. Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом. Всем очень хорошо известно и в Украине, и в мире. Украинская власть ворует на всё. Ну, просто на всё. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений.
21: Эти заявления Владимир Путин сделал на встрече с выпускниками первого потока проекта «Время героев» в Кремле. Глава России назвал ветеранов СВО, а теперь уже квалифицированных управленцев, солью земли. По убеждению президента, будущее страны будет зависеть от таких людей, которые доказали преданность родине, не боятся вызовов и способны принимать ответственные решения. Глава государства пообещал оказать им поддержку на предстоящих выборах в Госдуму. Российские бойцы в зоне СВО тем временем уже отреагировали своими посланиями в адрес нацистов. Наши военные подписали боеприпасы, предназначенные для нанесения ударов по позициям ВСУ, символическим посланием за Старобельск. Видео есть в распоряжении российских СМИ. Удары наносили на огневых рубежах разных группировок войск. Перед выполнением боевой задачи военнослужащие собственноручно нанесли маркером надписи на корпусах артиллерийских снарядов, FPV-дронов и других боеприпасов. Другим темам. Штаты не заинтересованы вести бесконечные пустые встречи по урегулированию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжит вести диалог в случае, если он будет конструктивным и продуктивным. Вместе с тем, нет никакого интереса втягиваться в бесконечный цикл встреч, который ни к чему не приводит, сказал Рубио журналистам в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсинбурге. Напомню, с начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Россияне смогут пользоваться банкоматами в условиях отсутствия интернета. Минцифры и операторы связи разработали механизмы, которые позволяют поддерживать работоспособность платежных терминалов без мобильной сети. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе 8-го съезда Ассоциации банков России. По ее словам, эксперты вместе с банками уже проводят апробацию технологий, а вот о сроках введения инициативы глава регулятора не сообщила. Между тем, новые требования к микрозаймам породили теневые кредиты. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, на которую ссылаются «Известия». За первый квартал текущего года регулятор выявил на 36% больше нелегальных кредиторов, чем кварталом ранее. Как полагают эксперты, динамика связана с ужесточением политики выдачи кредитов, в рамках которой микрофинансовые организации обязали оформлять займы по биометрической системе. Подавляющее большинство фирм оказалось технически не готово к переходу, в связи с чем россияне вынуждены были уйти к нелегалам. Специалисты предупреждают, пока о нововведении знают лишь малая часть клиентов, а доступность легальных займов снижается, черный рынок будет сохранять привлекательность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о подозрительных уколах в детском саду Кызыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в полицию поступили заявления от родителей воспитанников детсада номер 15, которые нашли у детей следы от уколов на ягодицах. В мэрии города позже сообщили об увольнении воспитателя и помощника. Следственное управление Следственного комитета России возбудило дело о халатности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Армянская минералка «Джимрук» исчезнет с прилавков. Роспотребнадзор решил временно приостановить ввоз в Россию продукции, поскольку та не отвечает заявленным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты посчитали, что информация на упаковке воды о лечебных свойствах не соответствует действительности, а значит, вводит потребителей в заблуждение. Аналогично запрет ранее надзорной власти ввели на ввоз армянских цветов. Под вопросом поставок оказались также фрукты и овощи. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял «Динамо» с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Александр Кокорин провел последний матч за «Арис». Российский нападающий покидает команду из Лимассола. В рамках плей-офф чемпионов в 36-м туре чемпионата Кипра «Арис» дома проиграл клубу «АЭК» 3-4. Отмечу, что Кокорин забил один из трех голов «Ариса». Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 29 года. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную Федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихарулидзе. Смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундтри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
21: И о погоде на завтра, 23 мая. В Тюмени 22-24 градуса. В Челябинске 25-27 без осадков. В Мурманске 15-17. Ожидается небольшой дождь. В Вологде до 19 тепла, кратковременные осадки. В Оренбурге 26-28. В Самаре 27-29 градусов. Во Владимире завтра 20-22, кратковременный дождь с грозой. В Краснодаре 23-25, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 28 градусов, атмосферное давление в норме.
4: Театр на радио России представляет. Этого еще не хватало.
5: Извините.
6: Согласна.
7: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
24: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
7: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
25: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
7: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда.
26: Время детских пластинок.
27: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
28: Да ты русским голосом заговорил.
29: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
26: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
29: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
30: Вот это здорово!
26: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
30: Вот еще вот такую же книжку.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
31: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
7: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Ржавчина.
0: Вернулись мы.
1: Продолжаем соскребать, дорогие люди.
0: Главное радио страны, программа «Ржавчина», пятница, 20.12.24, Илья Канайн, Александр Анучкин. Напомним цифры. Спасибо вам за вашу активность. В комментариях мы все видим, будет время, успеем, если то прочитаем. Да, пишите, пожалуйста, 8-925-222-9992. Не стоит думать, что если мы что-то не прочитали, то значит, вы написали в пустоту. На самом деле нет,
1: ребят, ну
0: потому что очень часто ваши реплики какие-то, они помогают формулировать следующую мысль, следующий вопрос или вообще каким-то парадоксальным образом разворачивать ход дискуссии.
1: Но это то, что касается непосредственно эфира, а то, что касается уже внутри общения, которое происходит как бы вне эфира, это вообще
0: да.
1: Отдельный мир.
0: Поэтому так что, мы вам очень благодарны. А значит, смотрите, некоторым образом продолжим мы сейчас тему, которая была у нас в предыдущем часе, потому что говорить мы будем о неких культурных границах, о цивилизационных, возможно, даже границах, да, которые, если не защищать, то я даже не знаю, что будет. Ну, ничего хорошего.
1: Нет, хорошего ничего не будет. Нельзя сказать, что ничего не будет, потому что что-нибудь да будет, потому что ни разу не было так, чтобы не было совсем ничего.
0: Да.
1: Вот, но чего не будет, не будет ни нашего образа жизни, ни нашего самосознания, на которые пытаются влиять всеми возможными способами. И я, как поклонник теории заговора, утверждаю, нету музыки и слова народные. Явления такого не существует в природе.
0: Зафиксируем.
1: Поехали.
0: Секунду. Еще у меня очень короткое предисловие перед тем, как мы включим справку. Значит, предвидя определенную реакцию, да, определенной части нашей аудитории, я хочу сказать, что сейчас мы будем говорить не о том, что там ислам это плохо, о том, что ислам нам угрожает каким-то образом и так далее. Нет. Да, мы будем говорить именно о культурных границах и о тех устоях нашей жизни, которые имеют значение для любого человека, независимо от того, какому богу он молится, молится ли он вообще, да, или там живет в лесу, молится к лесу. А вот теперь справка, поехали.
1: Поехали.
7: Наша справка.
3: Роскачество объявило о намерении запустить так называемый «исламский стандарт» – добровольную сертификацию «Муслим-френдли» для клиник, санаториев и медицинских центров. На первый взгляд, отличная инициатива, за которой стоят забота о комфорте пациентов, исповедующих конкретную религию, но на деле все значительно сложнее. Стандарт предполагает отдельные молельные комнаты, халяльное питание, повышенную приватность, возможность выбирать врача женщину или мужчину в зависимости от пола пациента, а также учитывать время намаза при назначении процедур. Из сертифицированных медучреждений придется убрать не только иконы, но и любые изображения людей и даже животных. Это, как считают противники инициативы, прямое нарушение Конституции, которое закрепляет светский характер государства и равенство граждан независимо от вероисповедания. Но главная опасность даже не в этом. Внедрение религиозных стандартов в медицину угрожает самой системе здравоохранения. Это размывает единые научные протоколы, ограничивает выбор лекарств и материалов и, наконец, создает дополнительную бюрократию. Ну а уже завтра аналогичные требования могут предъявить и представители других конфессий.
0: Итак, вот, собственно говоря, о медицине, да, прежде всего, и хотелось бы сейчас поговорить о том, насколько вот мы тут алармируем понапрасному, да, а может быть и нет.
1: Ну, давайте и проясним эту ситуацию. В моей картине мира, например, если будет выглядеть это так, как описано, ну, мне, человеку православному, хоть и не воцерковленному, да, входить в такую клинику будет... Ну, наверное, даже и нельзя. А я что-нибудь там нарушу, что-нибудь не так сделаю, куда-нибудь не в ту дверь зайду, не так это.
0: Ну да, да. Нет, тут если как бы, ну, продолжать теоретизировать, да, вот смотрите, там, во время Великого Поста, хотя постов православных, ну, как бы, примерно столько же, если не больше, да, чем не постных, а, значит, во всем общепите у нас появляется постное меню. Во всем общепите. И вот по этой логике, значит, нужно сделать тогда еще православный стандарт. Да, и, значит, если хочет твой ресторан заявить, что у него есть постное меню, да, значит, на это время там, значит, из кухни нужно удалить вообще все скоромное, да, бар с алкоголем закрыть, официанткам срам прикрыть, значит, там, плейлист откорректировать. Ну, это ж, ну, я, понимаешь, я довожу до абсурда, но тем не менее, да.
1: Ну, это и есть вот та самая дорожка, в которую можно
0: прийти. По которой не хочется ходить. И... В общем, вопрос о том, есть ли угроза медицине и вообще системе нашего здравоохранения, и чему бы то ни было еще, вот все эти вопросы мы сейчас адресуем доктору медицинских наук, профессору, члену Совета по правам человека при президенте, сопредседателю Всероссийского союза пациентов, члену Центрального штаба Народного фронта Яну Власову. Ян Владимирович, добрый вечер.
1: Ян Владимирович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы нагнетаем или нет?
2: Ну, на самом деле, вот такая исламизация, не хотелось бы, чтобы это слово выглядело как-то уж больно резко, но она идет и в Европе, и вот потихонечку у нас, казалось бы, в общем-то, с безобидных каких-то вещей. Это правда. Вот с момента, когда... по теориям заговоров, сторонником которых кто-то из вас является.
1: Это я. Илья.
2: С момента того, как было обозначено путь Великого Турана, это направление, оно стало, собственно говоря, периодически себя проявлять. Вот. Поэтому, да, в этом можно видеть и некую злую волю, в этом можно видеть нить расчет. Ну, кому не важно, что в этом видеть, они в этом видят стечение обстоятельств. То есть, так или иначе, процессы могут происходить любые. Но думать о том, что они стихийные, ну, наверное, было бы действительно преувеличением. Все эти вещи, они, безусловно, управляемы. Вот. Но сейчас можно даже говорить о некоторых позициях государственных. То есть, ладно, если это национальная республика, а у нас такие есть, и их немало. У нас большое количество живет мусульман в абсолютном мире с христианами и прочими конфессиями. Но делать... У них есть свои молельные дома, безусловно, у каждого. Но делать стандарт российский... И главное, инициирование пошло от государственной структуры.
0: Да, да, на всякий случай я нашим слушателям хочу сказать, что Роскачество – это не какое-то объединение общественников там, да, инициативных. Это вполне себе госструктура.
1: Ну, очень странное поведение этой госструктуры, причем не в первый раз оно себя так странно ведет, какое-то у нас Роскачество.
2: Ну, здесь надо, конечно, разбираться, и по большому счету при подобном решении впору обращаться в Конституционный суд.
1: Опа. А кто же тогда должен это сделать?
2: А, собственно говоря, это может быть любой гражданин, либо любое общественное движение, вообще кто угодно. Все, кто считает, что права нарушены.
1: Я, Владимир, вы же понимаете, что не будет у нас такого гражданина, который пойдет и напишет в Конституционный
0: суд. Почему ты так думаешь?
1: Ну потому что, я поклонник теории заговоров и считаю, что если нету волшебного пинка, то ничего не происходит.
2: Понимаете, в чем дело? Дело в том, что бывает, что волшебный пинок является политической волей, а бывает так, что волшебный пинок формируется сильно снизу.
0: На основании запроса, да?
2: На основании, да, некой позиции гражданского общества, скажем так. Кроме того, если бы этот вопрос поднимался бы, общинный, например, так не поднимается же. Угу. То есть государственная структура с какого-то рожна, либо с какого-то собственного внутриструктурного понимания своей роли в жизни страны, начинает создавать прецеденты, которые, по большому счету, могут трактоваться как повышение интересов одной группы граждан на другой. То есть создавать фактически неравенство на пустом месте.
1: Ну вот я вот эту картинку там в голове себе рисовал, такой мысленный эксперимент провел. Вот появляется такая мусульмана приветливая, например, поликлиника. И я пробую в нее войти. Вот я пациент. И что я там увижу? Я не мусульманин. Как мне быть?
0: Ты боишься войти в поликлинику?
1: Как мне себя вести?
0: А выйти со статьей оскорбления чувствуешь?
1: Например, да. Оттуда? Нет, я никому не хочу оскорблять, Бугарай.
2: Вы можете зайти в поликлинику и даже, так сказать, и не представлять себе, что вы зашли в какую-то специфическую поликлинику. Вы заходите в такие поликлиники где-нибудь там в Дубай, где-нибудь там в Омане. И, собственно говоря, там оказывают помощь людям всем. И ничего особенного в этой поликлинике нет. Вот все вот эти нарративы, которые были высказаны с точки зрения перечисления, вот это снять, вот это убрать, и так далее, на самом деле пациенту, который ищет помощи, они вообще-то не обязательны. Он пришел за помощью. Если ему ее оказывают, он ее получит, наверное. А вот если ему ее не оказывают, потому что как в некоторых подмосковных поликлиниках говорят, что русским здесь помощь не оказывают, идти в соседнюю поликлинику.
0: Да-да-да, это правда, что некий муслим-френдли в отдельных регионах произошел уже без всякого Роскачества. Это правда.
2: Да, и это на самом деле здесь даже дело не в мусульманизации, нет. Здесь дело в том, что выходцы, это чисто миграционная история, это вообще никакого отношения к гражданам Российской Федерации, имея это исповедующий ислам, вообще не имеет. Это стечение обстоятельств. Но оно очень похоже на то, что вы говорите, что я захожу в это лечебное учреждение, я понимаю, что там помощи не получу. Вот это и есть вопрос. Насколько равны или неравны в правах граждане, заходя в государственное учреждение. Государственное. Частные клиники с учетом, своих уставных задач могут в той или иной степени каким-то образом обозначить группу граждан или дать им определенный сервис, не нарушая права других граждан, получать другие сервисы. Кому-то халяльную пищу, а кому-то кошерную. Угу. Может быть, даже за соседними столами. Ничего в этом плохого нет. Когда летит самолет в Арабские Эмираты, вы можете заказать на борт и кошерную пищу, и халяльную. Ничего в этом

0: создает подобный прецедент, я думаю, что на это должны обратить внимание и прокуратура, и, собственно говоря, правительство Российской Федерации.
1: Ян Владимирович, а вот смотрите, мне кажется, еще очень важно обозначить такой чисто практический момент, да, мы сейчас говорим о, ну, условно высоких материях, да, но ведь халализация медицинских процессов, она же на этих процессах тоже отразится, да, то есть вот мы можем просто вот так сходу для понимания аудитории перечислить, что исчезнет в таком случае? Что будет нельзя?
0: Ну, зачем мне фантазировать в тех вещах, до которых я не очень-то понимаю. У меня фантазии не хватит, что там исчезнет.
1: Возможно,
0: я знаю, чего они не получат.
1: Вот.
0: Дело в том, что у нас медицинская помощь оказывается согласно стандартам оказания медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Все, что в этих структурах есть, вот в этих документах, оно все должно находиться, значит, в ведении специалистов, врачей и так далее. Они все должны это обеспечивать. Все остальное, по большому счету, это сервисы. Если создаваемый сервис, это сервис всего-навсего, станет помехой для использования клинических рекомендаций, это прямое нарушение прав граждан на получение той или иной медицинской помощи. Например, не так давно у нас была достаточно интересная беседа относительно вакцинации. Некоторые вакцины сделаны на основе крови животных. И по законам, например, тем же исламским, по законам еврейским, я имею в виду, значит, имеется в виду религиозные законы, пациент не может позволить себе использовать этот препарат верующий. Значит, на сегодняшний день поднимается вопрос о том, чтобы препараты крови, а препаратов крови на самом деле много, вот тот же самый дематоген, это же препарат крови.
1: Ну да.
0: Для, чтобы, значит, для этих групп населения было возможно создание производства, отдельных производств, которые позволят им принимать лекарственные препараты согласно их вере. На это же пойти же можно, это же делается во благо людей, которые должны получить помощь.
1: Угу. И главное, что там есть определенная бизнес-составляющая, да, тоже не будем забывать.
0: Ну, насчет бизнес-составляющей, знаете, ведь категория людей, получающих эту помощь, она же меньше общей численности возможных получателей, потому что она выделена для определенной небольшой категории, ну, или большой категории, но все равно меньше, чем общая популяция. То есть здесь производитель, если идет на появление такого продукта, пусть он даже там будет дороже, но у него есть сбыт, ну да, на это можно идти, потому что это не нарушает никаких федеральных законов. Это не ставит людей в неравные условия, а скорее даже наоборот уравнивает их в определенных условиях с точки зрения получения препаратов крови. Но вот то, что говорите вы относительно сервиса, а самое главное, еще раз повторюсь, что меня здесь абсолютно коробит, что предложение инициативно вышло не от мусульманского сообщества, оно вышло от государственной регуляторной структуры. Фактически, она показывает, что это позиция непосредственно самого государства. Вот это немыслимо.
1: Вот именно да. И вот в этом месте мы поставим многоточие, потому что, конечно, будет очень интересно понаблюдать за реакцией государства. Волна негативная пошла достаточно большая, уже написаны письма, обращения в соответствующие органы. Поэтому, да, будем следить. Ян Владимирович, спасибо вам огромное. Доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и член Центрального штаба Народного фронта Ян Власов был у нас в эфире. А тема глубже, чем многим кажется. И
2: это правда.
1: Мы к ней вернемся.
2: И мы будем еще об этом говорить.
3: Сшить контрасты.
4: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
3: Как рождается авангард? В программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Яновская.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Женщина.
1: А вот мы вернулись.
2: Ну что ж, остается. Боже, так время.
1: Чуть-чуть, да.
2: Время.
1: Ладно,
2: немножко. Все, поехали.
1: Да,
2: поехали.
1: Немножко международной политики сейчас. Нет, тоже я, ну, предварительно вводную часть такую коротенькую скажу, что сама тема и ее подача даже, например, в той же справке, которая сейчас прозвучит, это может все, ну, как-то показаться какой-то сатирой, там, бог знает, да, чем угодно. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Да, и ко всем сигналам, которые идут в наш адрес с территории, контролируемой противником, а то, что страны Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония контролируются нашим противником, я думаю, ни у кого никаких сомнений и разногласий на эту тему у нас не будет. Да, ко всем этим сигналам нужно относиться серьезно. А вот что за сигналы, расскажем в нашей справке.
2: Поехали.
3: Наша справка. За последнюю неделю политики Эстонии, Латвии и Литвы снова отличились. А началось все с того, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на обвинение Москвы в том, что соседи являются прямыми соучастниками украинских атак на нашу страну, заявил, что такие слова совершенно нелепы, и Россия это прекрасно знает. И добавил, альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории, словно кому-то эти сантиметры нужны. Далее уже Европарламент принял специальное заявление, в котором выразил полную солидарность с прибалтийскими странами и резко осудил необоснованные и опасные заявления России. После этого Ригу, Таллин и Вильнюс буквально прорвало. Литва заявила о намерении призвать в армию аж 5000 человек. С учетом общей численности граждан, это будет один из самых высоких показателей на душу населения в Европе. Параллельно уже идут учения, закупки вооружений, не стихает воинственная риторика. МИД Эстонии выразил решительный протест, заявив о кампании дезинформации. А министр обороны Латвии Байда Браже на всякий случай поблагодарила 14 стран НАТО за участие в многонациональной бригаде. А военная миссия Канады в стране продлена еще на 3 года. Три небольших государства, чье совокупное население меньше, чем в среднем регионе России, ведут себя так, будто именно они решают судьбу Европы. Похоже это на безумие? Да. Но что на самом деле скрывает грозная и местами смешная риторика?
1: И вот об этом, обо всем, мы поговорим с человеком, который в вопросе разбирается. И с большой радостью приветствуем нас в эфире научного сотрудника отдела Прибалтики, Институт стран СНГ, Руслана Панкратова. Руслан Вячеславович, добрый вечер. Рады вам.
4: Добрый вечер,
2: Руслан Вячеславович, рада. Здравствуйте. Ну, как вы наблюдаете за вот этими, конвульсиями, очень странными, на первый взгляд, действиями? То министра обороны мы увольняем, потому что украинский дрон упал. То мы сбиваем румынскими пилотами, натовскими самолетами дроны, которые там летают. Потом мы объявляем, что мы будем всех карать. Это какое-то безумие или нет? Все-таки.
4: Ну, как любит говорить Мария Владимировна Захарова, рубрика «Вызывайте санитаров». Ничего не поменялось. Огромное количество самого разного толка заявлений. Сначала они были разрознены, но все в ту же дуду, что русские идут, и вот мы вам говорили. И, в общем-то, потом уже эта песня слилась в один единый хор, и, в общем-то, смысл, конечно же, уже давно потерян. Но что я хочу сказать, что происходит на самом деле? Как бы прибалты не пытались хорохориться, там, говорить о том, что как их обидели, что они никому не давали пространства для пролетов, на самом деле картина гораздо еще печальнее, чем на самом деле. А оказывается, ну, во всяком случае, по таким закрытым источником информации существует, что именно солдаты НАТО, то есть не сами прибалты, приехали на эти базы со своими уже установками, и именно с территории Прибалтики наносились удары. То, что дроны как будто бы летели с Украины, ну, это такая операция прикрытия для того, чтобы сказать, вот видите, да, где-то что-то не сбито, где-то что-то ПВО, ну, слушайте.
2: Ну,
4: это,
2: то есть этим объясняется постфактум как бы их разрешение использовать свою территорию для запуска дронов, хотя они уже запускаются, да?
4: Да, коллеги, ну, вот смотрите, дрон из Украины, даже если его запустить со Львовской области. Ну, вот 2000 километров, вот он летит сначала Польшу, потом Литву, Латвию, Эстонию. Ну, и нас хотят убедить, что страны НАТО с их хваленной ПВО не смогли обнаружить эти дроны. Ну, плюс я уже не говорю про наше ПВО, которое просматривает все небо до Португалии. Ну, выглядит это очень странно. А вот гораздо серьезнее, конечно, повод к тому, что это действительно запускалось со стран Прибалтики. Мы знаем эти места пусков. Во всяком случае, служба внешней разведки и ее пресс-служба уже об этом прямо заявила, что все это известно. А вот здесь становится интересно только потому, что время подлета минимальное, реагировать времени у нас практически не остается, хотя оно есть, но это несет прямые уже угрозы национальной безопасности России. И, по всей видимости, разговор поменял свою тональность, потому что мы все время прибалтов, как это ни странно, ни печально, все время пытаемся их, как малых детей, как-то урезонить, поставить какой-то манеж.
1: Это бессмысленно, да, уж чего тут.
4: Ну, типа, ребят, ну, вы знаете, это как вот в подвороте в какой-нибудь, ты понимаешь, ты спортсмен, ты кандидат, там, по боксу подходит какая-то малолетка, начинает тебя просить сигареты, просто понимаешь, ты положишь сейчас ему руку на лицо, и он просто сыпется, и ты пытаешься этого не допустить, ну, потому что ты понимаешь этих последствий. А это их еще больше распыляет. Это с одной стороны.
2: Ну, потому что там если... в подъезде рядом с этой подворотней стоят их эти самые, да, те, кто их туда послал, в эту подворотню.
4: Абсолютно верно. И более того, вот подвожу вас к главной идее, как одна из версий, о том, что действительно, ну, правит сейчас там все это Британия, это МИ-6, ну, или англосаксонское разведсообщество, ЦРУ и МИ-6. Сейчас больше, конечно, под патронажем, конечно, МИ-6. И что они делают? Они вот приехали, им это нужно, они смотрят еще, как происходит, как разведка боем, где что у нас включается, где какие команды проходят. Наверняка это было синхронизировано и с космическими разведкой, и радиоразведкой. Но мы тоже знаем, что они нас будут провоцировать, поэтому что-то где-то включается, то, что мы знаем, что они уже знают, что должно включиться, что-то засекречено остается нераскрытым.
2: Хорошо, такая... Руслан, я сделаю монтаж, если угодно, да? А опуская массу подробностей, задам один простой, очень прямой вопрос. Нас втянут в войну на Балтике?
4: Да. И это не вопрос как таковой, это вопрос времени. То есть это будет через месяц, это будет через год. Это цель их, это вот это маргинальное желание нанести нам стратегическое поражение. Потому что им кажется, что если мы начнем воевать именно на Прибалтийском фронте, наше успешное наступление на Украине должно захлебнуться, мы выдохнемся. Ну, понятно, что если Урсула фон дер Ляйен рассказывает, как мы разбираем стиралки для того, чтобы микросхемы вытащить, поэтому они, наверное, уже в это искренне
1: хорошо
4: поверили.
1: Хорошо, предположим. Я на самом деле, ну, Илья, вот как ни странно, я соглашусь сейчас с оценкой Руслана Вячеславовича, потому что куча фундаментальных документов западных, да, и доктрин, написанных прям сильно задолго, да.
2: Ну, это не свежая идея, прямо
1: да,
2: скажем.
1: Да, до появления там очевидных предпосылок и для проведения специальной военной операции, да, и задолго до русской весны. Там все, в принципе, черным по белому написано, да, что есть Европа, как бы такая, ну, нормальная Европа, европейская, да, условная, там, Германия, Франция и так далее. А есть Европа, там, второй сорт, вторая свежесть. Да? Это Польша, Румыния,
2: коллективный Карл XII,
1: Прибалтийские Эмираты, да, то есть те, кого не жалко, и кого можно бросить в мясорубку под Россию, чтобы Россию истощить, и вот тогда уже придут господа, большие, взрослые, уцелевшие в боях, и что останется, заберут себе. Это понятно. У меня вопрос другой к Руслану Вячеславовичу. Вот люди, которые в этих странах живут, которые даже не руководят этими странами, понятно, что они как бы, ну, наемные менеджеры, и нанимал их не народ с такими же паспортами, а вот люди, которые там живут. Они не понимают, что ли, искренне, что являются в очень короткой перспективе пушечным мясом, вне зависимости от того, каким образом будут развиваться события на предполагаемом театре военных действий.
4: К сожалению, нужно признать, что действительно не понимают. И причин действительно много, и отсутствие образования, и образованности, и пропаганды 24/7, которая так долго, все последние 35 лет рассказывала, что если не больше, то уже когда Советский Союз не стало, что во всем у них теперь виноваты русские, Россия. Это настолько глубоко, это настолько еще кладется на эту русофобскую, неонацистскую базу, ну, скажем так, на генном уровне, что нет, не понимают, а те, кто понимают, может быть, даже и думать не хотят. Любое нейтральное какое-нибудь мысль, альтернативное мнение, сразу вешается клише, что ты агент Кремля, придают тебе в лучшем случае социальной анафеме, ты начинает его оплевывать, ну, в худшем ты получаешь срок. Но пока, правда, это все только русское население сроки получает. Эти пока просто им пальчиком грозят, ну, понятно, что латыш-латыша не должен, там, условно говоря, наказывать. Все, что касается наших соотечественников, конечно, они находятся в жесточайшем прессинге. Мы видим и насильственные депортации, и тюремные сроки, и причем за минимальный проступок. Да просто вот мнение высказал там, да, или вот перед 9 маем там поздравил кого-то в личной почте, там цветы решил к могиле наших солдат почтить память. Все это действительно, это уже даже не административное дело, это реально задержание, это угроза национальной безопасности, ну и далее по списку. Сейчас уже даже непонятно, это курица учит яйцо или яйцо, я имею в виду технологии вот такого социального инжиниринга, которые применялись на Украине. Кто из них первично начал это делать, сейчас уже, наверное, не так это уже важно, но то, что вот творится такой правовой нигилизм, и Европа все об этом знает и ничего не делает, вот это становится страшно, потому что, знаете, как в голливудских боевиках, господа, правило одно, правил больше нет.
1: Нет, ну понятно, почему они ничего не делают, да, они, а зачем им что-то делать, все делается отлично. Все идет да? ровно все по да, планам, да. Все как есть, как написано. Что мы можем противопоставить? Немного времени остается, минутка.
4: Во-первых, на мой взгляд, и вот выражу общее мнение экспертного сообщества, что, конечно же, время дипломатии, ну, надо чуть-чуть, наверное, выводить ее на второй план, потому что эти люди не понимают хорошего отношения, не слышат нас. Разговаривать нужно не с прибалтами, разговаривать нужно с их хозяином. Русофобия должна быть дорогой. К сожалению, должны констатировать, что товарооборот в это даже время продолжает расти. Он сейчас, если я не ошибаюсь, составляет почти 3,64 миллиарда евро. И ладно, еще можно было бы понять, хотя и не принять, что мы им что-то продаем. Так мы у них покупаем. Покупаем текстиль, лекарства.
1: Косметика, пятое место, Зинтерс там, появилась.
4: Косметика, виски, пиво. Ну, послушайте, ну, это просто
1: это, ну, да. Какой-то цинизм. Руслан Вячеславович, спасибо. Кончается эфирное время. Тоже, в общем, разговор наш не последний. И к теме мы этой вернемся много раз. Руслан Панкратов, научный сотрудник отдела Прибалтики Института страны СНГ, не добавил нам оптимизма этим вечером. Но
2: правда, другой, лучше оптимизма.
1: Да, с другой стороны, как будто мы не знали. Вернемся через минуту, а хорошего попробуем.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия и

0: ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: В эфире программа «Люди и песни».
2: Говорят, что если бы Шарль Азнавур написал лишь одну эту песню, то всемирная слава ему была бы гарантирована. Речь о шлягере под названием «Он видамур» – «Вечная любовь». В конце 70-х годов режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов начали съемки фильма о том, как советской разведке удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на конференции в Тегеране, а еще о любви советского разведчика Андрея и француженки русского происхождения Мари. Фильм «Тегеран-43» был совместным, российско-французским. В частности, одну из ролей играл Ален Делон. Александр Алов мечтал, чтобы песню для фильма записал другой кумир из Франции – Шарль Азнавур, давним поклонником творчества которого он был. Во время съемок в Париже Алову и Наумову встретиться с певцом не удалось, тот был на гастролях. Лишь когда Азнавур вернулся, французские продюсеры фильма принесли певцу сценарий, который не произвел на него большого впечатления. Однако, увидев фотографию исполнительницы роли Мари, Натальи Белохвостиковой, маэстро, большой поклонник женской красоты, сказал: «Я буду писать песню специально для этой мадемуазель».

0: Люди и песни.
1: Видимо, красота Натальи Белохвостиковой произвела на Азнавура столь большое впечатление, что стихи под названием «Он вид Амур» он написал буквально за день. Ну а затем брат его жены, композитор Жорж Гарваренс, сочинил музыку. Так и появился этот большой шлягер. Кстати, первый перевод песни на русский сделала мать Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, поэтесса Наталья Кончаловская, в совершенстве владевшая французским. «Вечная любовь, верны мы были ей». Этими словами начинается русский вариант песни. Перевод так понравился Азнавуру, что песня «Вечная любовь» стала единственной композицией на русском в его репертуаре. Ну а впервые на русском языке песня была исполнена Людмилой Гурченко в развлекательной телепередаче «Новогодний аттракцион 82».

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. В России могут начать автоматически блокировать спам-звонки из-за границы. Такую возможность сейчас обсуждают в Роскомнадзоре. При этом россиянам будет оставлена свобода выбора, принимать или не принимать зарубежные звонки. Сделать этот выбор можно будет в личном кабинете. Двумя руками за такую инициативу. Особенно после случая, когда бывшая судья Таганского суда Москвы выбросилась из окна после перевода телефонным мошенникам 2 миллионов рублей. И у нее осталось... несовершеннолетняя дочь. Мошенники написали от имени ее бывшего руководителя о попытке похитить деньги и отправить их на финансирование вооруженных сил Украины. Потом предупредили женщину о звонке сотрудников спецслужб и Центробанка России. И, естественно, это тоже были мошенники, которые убедили жертву обмана сходить в банк и взять еще 1 миллион рублей в кредит, а на следующий день она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По словам близких, женщина сильно переживала из-за сложившейся ситуации. В России все более активно практикуется тактика мошенничества, когда преступники общаются с жертвой, от имени руководителя просят деньги в долг, либо выстраивают более изощренную схему обмана. И при этом доля дистанционных преступлений в общей массе сейчас приближается к 40%, посчитали в Министерстве внутренних дел России. А с 2020 года количество мошенничества с использованием информационных технологий увеличилось на треть. В этом году мошенники часто используют несколько легенд. Это, например, звонок с просьбой заменить старый медицинский полис на новый. Мошенники при таких звонках просят скачать мобильное приложение Минздрава, которое на самом деле позволяет получить доступ к телефону. Помните, что в настоящее время действие полисов бессрочное. Еще могут предложить пройти обследование и познакомиться с новым врачом поликлиники. При этом аферисты сообщат, что результаты последнего обследования плохие, что лечение стоит огромных денег, так как нужно приобрести дорогое импортное лекарство, для этого якобы необходимо взять кредит. Но настоящие врачи по телефону лекарства не выписывают, да и кредит брать не предлагают. Могут позвонить якобы из пенсионного фонда, чтобы пересчитать пенсию. При этом надо всего лишь по телефону записаться на прием, то есть сказать код, который сейчас придет вам в СМС. Вот только на самом деле мошенники вбивают ваш номер в госуслугах или в онлайн-банке и нажимают кнопку «Забыли пароль». Так что, как только вы скажете пришедший вам код из СМС, они попадут в ваш аккаунт и снимут деньги со счета или возьмут кредит вместо вас. Точно так же действует и схема, которая начинается со звонка от якобы сотрудника банка, который уведомляет, что у вас истекает срок действия банковской карты или уже истек, и нужно срочно его продлить. Еще мошенники звонят военным или их родственникам и сообщают, что из денежного удовольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, которая назначается в соответствии с указом президента. А все для того, чтобы потом обмануть, предложив спрятать деньги на якобы безопасный счет. На самом деле безопасных счетов не существует. Так что не верьте, берегите деньги, не дайте мошенникам заработать.
0: Там, где слышат небо.
2: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
0: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
3: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
9: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин созвал совещание Совбеза на фоне атаки ВСУ по общежитию в Старобельске. ООН отреагировала на убийство детей в ЛНР. И лидеры Евросоюза призвали Зеленского провести полное расследование коррупции в стране. Подробности далее. ООН решительно осуждает нападение на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжарик в свете украинской атаки на общежитие в Луганске, сообщает РИА Новости. Он сослался на пункты международного гуманитарного права, которые прямо запрещают подобные теракты. В ООН призвали все заинтересованные стороны воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации. Уже через час в ООН по запросу России состоится экстренное заседание Совбеза, на котором участники обсудят удары ВСУ по общежитию в Старобельске. Тем временем Минобороны уже готовит ответные меры на атаку киевского режима по общежитию с детьми. Поручение отдал президент Владимир Путин. Глава государства с минуты молчания начал встречу с участниками проекта «Время героев» в Кремле, после чего объяснил, кто и как убивал детей.
11: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
10: И как только что передали ленты информагентств, в эти минуты глава государства проводит оперативное совещание с членами Совбеза, на котором обсуждается в том числе и ситуация в Старобельске. Глава государства попросил участников дать оценку действиям, как он выразился, киевской хунты в Луганской Народной Республике. Ранее в Кремле Владимир Путин пообщался с выпускниками проекта «Время героев». Трое участников СВ уже возглавили регионы страны. Многие работают в команде президента. По словам главы государства, Россия всегда опиралась на тех, кто в состоянии брать на себя ответственность.
11: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже три человека возглавили субъекты Российской Федерации. Стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
10: Глава государства дал будущим управленцам несколько напутственных слов, отметив, что желающим работать в органах власти нужно иметь соответствующие знания и, что немаловажно, быть готовыми работать над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей. 41 украинские БПЛА самолетного типа перехватили средства ПВО за 6 часов над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбивали в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Республике Крым. Лидеры Европейского Союза призвали украинского президента Зеленского провести полное расследование коррупционного скандала, в рамках которого был задержан бывший глава его офиса Андрей Ермак. Об этом сообщает немецкий еженедельник Die Zeit. Издание пишет, что еще в ноябре к Зеленскому обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц с призывом расследовать обвинения и принять меры. По словам политика, из-за проблем с коррупцией Киев оказался на перепутье. С президентом Украины также беседовали лидер Франции Эммануэль Макрон, глава правительства Великобритании Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Политики указали ему необходимость выяснить, насколько глубоко нити этого дела ведут к верхушке государственной власти, так как от этого зависит перспектива вступления Украины в Евросоюз. Напомню, что Зеленский до сих пор не прокомментировал дело против своего помощника Андрея Ермака. 11-классникам не грозит устный экзамен по истории. Его введут лишь для 9-х классов в качестве допуска к ОГЭ. Это произойдет в 2028 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Рособорнадзора Анзора Музаева. По его словам, учащимся предстоит отвечать на проблемные вопросы, которые определят, понимает ли ученик смысл исторических процессов. Глава Рособорнадзора указал, что изменения, связанные с преподаванием обществознания в школах, не приведут к отмене ЕГЭ и ОГЭ по данному предмету. Он посоветовал будущим выпускникам уточнять на сайтах выбранных вузов, какие предметы им понадобятся для поступления, ведь по ряду направлений обществознание может быть заменено на историю. Гроза приближается к Москве и совсем скоро накроет центр столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, грозовой очаг сейчас сформирован на западе Московской области, примерно в нескольких десятках километров от столицы. Он также отметил, что если в Москву и придет град вместе с грозой, то он будет мелким, около 3 мм. При этом синоптик гидрометцентра опроверг прогнозы о смерче. Голубев пояснил, что они возможны только при резкой температуре, смене температуры и сильных шквалах ветра, а вот этого не ожидается. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
12: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Продолжаем о футболе. Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанцев Сити сменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. А Манчестер Юнайтед объявил о том, что Майкл Керрик продолжит работу в клубе в качестве главного тренера. Контракт подписан до лета 2028 года. 44-летний Керрик возглавил команду в январе после отставки Рубена Аморима. Теперь новости фигурного катания. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал переход россиянки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана. Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику, но теперь все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили ее кататься за Азербайджан, отметил Сихарулидзе. Ранее стало известно о том, что спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет получил сын Евгения Плющенко Александр. Смешанное единоборство. Стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева. В его ближайшем поединке 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раунтри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта.
13: Погода.
10: И о погоде на завтра. В Южно-Сахалинске 18-20, переменная облачность. В Ханты-Мансийске плюс 8-10, в Челябинске 25-27 градусов. В Екатеринбурге 24-26, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 15-17, осадки. В Калининграде 20-22 градуса, в Уфе 26-28, в Казани 27-29. В Нижнем Новгороде такая же температура, ожидаются кратковременные дожди. В Ярославле 19-21 градус. В Краснодаре 23-25, временами дожди с грозой. В Ялте завтра 20-22, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и всего 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 28 градусов, ветер южный, атмосферное давление в норме 750 миллиметров ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Друзья, приветствую вас. Это программа «Аурум Инутили». Меня зовут Дмитрий Чернов. И сегодня необычная у нас такая вот версия. Хотелось бы мне предупредить вас, что вы сегодня услышите повтор программы от 8 мая этого года. Это получился удивительный и, с моей точки зрения, уникальный выпуск программы «Аурум Инутили» за всю ее историю, в котором мы собрали песни ветерана труда, ветерана тыла Великой Отечественной войны Александра Литвинова, песни, которые он писал на протяжении очень и очень многих лет, песни, которые были исполнены замечательными профессиональными певцами, и песни, которые, я очень хочу в это верить, никогда не будут забыты и никогда не исчезнут из нашей с вами памяти. Именно для этого сегодня я бы хотел этот выпуск еще раз повторить для вашего внимания и важности момента, учитывая, что Александру Литвинову в феврале следующего года исполнится 100 лет.

0: Бесполезное золото.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С наступающим вас великим праздником, Днем Победы! Это непростой будет выпуск, и он очень необычный. Этот выпуск музыкальной программы «Аурум Инутиля» сегодня будет наполнен песнями одного поэта и композитора, которые исполнят совершенно разные вокалисты. Песню, которую вы только что слышали, называется «Судьба матроса» в исполнении Константина Москалева. И послушать эти композиции я настоятельно советую и тем самым молодым рокерам и музыкантам, кому такая музыка, возможно, покажется прошлой, древней. Однако именно в такой музыке есть возможность черпать как из нескончаемого источника ноты искренности, радости и чего-то такого человеческого, что было. И слава Богу, пока есть у ныне живущих удивительных людей. Об одном из них я, автор и ведущий программы «Аурум Инутиля» Дмитрий Чернов, вам сегодня, в канун великого и самого главного праздника на планете, Дня Победы, и расскажу. А вы сделайте погромче и послушайте внимательно. Герой сегодняшнего рассказа живет в городе Чебоксары. Мы познакомились как раз через программу «Аурум Инутиля», вы не поверите. Замечательная помощница нашего композитора, нашего поэта, сотрудница Республиканского центра народного творчества Светлана Логинова из Чувашской республики прислала мне как-то пару лет назад письмо, заявку. Вот, мол, послушайте, Дмитрий. И я послушал. И понял вдруг, что музыка чудесная, и песни прекрасные, эти песни необходимо сохранить. «Необходимо сохранить», — подумал я. А автор этих строк и музыки Александр Иванович Литвинов, ветеран труда и труженик тыла времен Великой Отечественной войны, родился в городе Самара. Родился он 22 февраля 1927 года. То есть, соответственно, в следующем году Александру Ивановичу исполнится ровно 100 лет. И отметит он свой столетний юбилей в феврале и расскажет вновь собравшимся о том, как все начиналось, как он стал писать песни, как он стал сначала играть на аккордеоне, научился, и всю свою долгую и замечательную историю жизни. А как все начиналось, Александр Иванович? Расскажите и нам.
2: А жил я в Горьковской области, Воротынский район, село Михайловское. Это на Волге порт. Заводь была, значит, так. И в этой заводе на зиму суда приходили. Ведь на Волге нельзя заставить, просто был на Волге. Течение очень сильное было. И в результате на зиму нигде не поставишь. Вместе со льдом и унесет вдоль по Волге. Поэтому образовали затоны. Угу. Вот это был затон. В затоне собиралось примерно так это... Около сотни, что ли, судов разных. И пароходы, и буксиры там зимовали. И были там пароход, буксир, баржи, много барж, груженые и все такое. Зерном, со всем вот таким. И приходилось их охранять в этом порту. Отец мой работал в инженерной охране речного флота, мотористом. И охраняли объекты.

0: инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: Эта песня называлась «Старенькая пристань». Исполнил ее Алексей Петров. И связана она неразрывно с воспоминаниями детских лет Александра Ивановича. В годы Великой Отечественной войны он охранял военные объекты. Но вообще-то, как нетрудно подсчитать, когда началась война, Александру Ивановичу было всего-то каких-то 14 лет. И вот с теми годами, когда началась война, а ему, мальчишке-шестикласснику, только и оставалось, что идти и смотреть, давайте-ка мы и об этом тоже немножечко поговорим.
3: В окно стучат. Чего? Война. Война началась. И вот, значит, тут сложились все, а жили в бараках. И таких бараков было три. Потом, значит, что? Через несколько дней уже началось такое, что смотришь, идет, чего плачешь? Убили. И паника была здоровая, паника. Но знали, что все равно победим, безусловно. Но все так расстроены были. Мужья пошли на фронт. Моего отца взяли. Всю команду пожарную взяли на фронт. Я, значит, был в шестом классе. Думаю, мать моя, сидел на уроках-то. Думаю, пойду проситься в военизированной охраны, в военизированной охраны личного флота. Пошел к начальнику охраны. Ну, как, Санек, давай, говорит, тогда попробуем. А ведь мы, когда отец был, мы все около охраны вертелись, около пожарников, дети были. Там всех знали, как облупленных. Меня назначили стрелком военизированной охраны. И я стал охранять военные объекты. Вот этот самый порт. Зимой больно, плохо, холодно и все такое. Боялись, как бы не замерзнем. А было так, что я низенький ростом-то. Винтовка меня бьет по валенку-то. Постовые валенки одену, они сюда прям подлезают. Это большие очень.
4: Большие.
3: Да? Вот, большие. Вот, полушубок одену, он мне как шуба. Постовые для мужчин-то были. Как шуба. Винтовку, говорит, суются. Ему на салазках надо возить. Но охранять ходили. Особенно в ночь.

0: эту песню я написал другу Валерию Тимофеевичу Балмасову. Эта дружба прошла через все мое детство и юность. Жил я тогда в Приволжском Затоне, в рабочем поселке села Михайловское. В поселке был завод по строительству барж. Завод строил баржи. Весной 2-3 баржи выпускал и отпускал в плавание. А осенью в Затон на зимовку приходили пароходы, баржи, буксиры на зимовку приходили. В Затоне была военизированная пожарная охрана, пожарная команда, которая охраняла стоящий в Затоне транспорт. Наша с Валерой дружба детства оборвала война. Отцы наши ушли на фронт. Короче, вся пожарная команда ушла на фронт. Вместо ушедших пожарниками и стрелками стали женщины. Мне было 15 лет. Я учился в 6 классе. Шел 2-й год войны. Я пошел в пожарное отделение к начальнику и попросил, чтобы меня приняли на работу в качестве пожарника или стрелка. Меня приняли. Через год меня командировали в военизированную пожарную охрану в город Горький, охранять склады в речном грузовом порту. После окончания войны мы с Валеркой поступили в городе Горьком в техникум физической культуры. Там готовили учителей школ по физкультуре. В техникуме в основном обучались ребята данного города, а приезжих ребят распределяли по частным квартирам. Нас с Валерой поселили в частном доме. Питались мы в обед в столовой, а ужинали вечером в квартире, готовили сами себе ужин. И так мы жили 3 года до назначения на работу. Меня назначили в Чувашию, Валеру призвали во флот, в город Балтийск. Валера служил во флоте до пенсии.
1: Композиция, которую вы слышали, называется «Ожидание друга» в исполнении Александра Литвинова самого. Сам наш автор музыки, автор слов Александр Литвинов вот эту самую песню исполнил, и она однажды в программе «Аура Манутеля» уже звучала. А следующая песня называется «Чебоксары», про, в общем, ставший родным уже город, песню «Чебоксары»

Первый раз исполнили на 50-летие чувашской автономии, а позже многие его песни пели и в пионерских лагерях. И многие композиции, которые вы сегодня еще услышите, тоже исполнялись уже, в принципе, народно. Ну а прямо сейчас Валерий Семенов и Галина Смирнова исполнят эту самую песню «Чебоксары».

0: после окончания техникума физкультуры я приехал по назначению в город Чебоксары работать в школе учителем физкультуры. Что представляли из себя Чебоксары? Большое селение, в основном деревянные дома. Десятка-два домов были кирпичные. Город на Волге. Была пристань. Более крупный дом – это был дом правительства. Рядом сбоку – дом институт учителей. На берегу Волги – дом крестьянина и кинотеатр «Рекорд». В центре города были дома почта, школа, магазин «Динамо». Таким городом был 78 лет назад. А каким он стал теперь? Город увеличился в десятки раз. Население выросло в сотни раз. Деревянные дома заменили кирпичные многоэтажки. Количество школ увеличилось в сотню раз. Город весь в зелени. Вдоль дорог стоят липы. Город имеет, кроме пристани, аэропорт, железнодорожный вокзал. Песня поется, что жители города очень доброжелательные, добродушные люди. Это именно так.
1: Александр Иванович имеет медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, за долголетний добросовестный труд от имени Верховного Совета СССР, награжден медалью «Ветеран труда», памятной медалью за заслуги в ветеранском движении Чувашской Республики. И наверняка, друзья, вы спросите, а как так получилось, что после военных лет, когда, по сути, еще ребенок, охранял военные объекты с винтовкой через плечо, с берданкой через плечо. После войны Александр Иванович очень хотел учиться дальше. И он с другом решил идти в техникум физкультуры. Не поверите. И после этого, конечно же, отправили его работать учителем физической культуры в Урмарской средней школе. Там он был заведующий спорта отдела, членом райкома. Женился. И это, кстати, тоже отдельная, между прочим, история. Единственное, что перед тем, как я представлю вам следующую песню, и Александр Иванович сам о ней расскажет, я хотел бы добавить, что в 22-м году Александр Иванович был награжден дипломом 9-го международного конкурса композиторов имени Дунаевского за большой творческий вклад в культуру, верность традициям и идеалам российского песенного жанра. И следующая песня под названием «Берендеевский лес», которой Александр Иванович очень гордится, сыграла, между прочим, во всех этих дипломах, грамотах, званиях, победах немалую роль.
0: На краю Чебоксар стоит большой лес. Название леса – Берендеевский лес. Лес дубовый. Лес какой-то сказочный. Да и название какое-то сказочное – Берендеевский лес. Стоят дубы огромной высоты. Да и толщина дубов – 3 обхвата. Это значит, чтобы охватить дуб, могут только 3 человека. Есть и липы, а листья лип медом пахнут. По лесу раздается соловьиная трель. Идешь по лесу и чувствуешь себя, как в сказке –

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля.
2: Бесполезное золото.
3: Василий Николаев исполнил эту композицию «Берендеевский лес». Александр Иванович, а как вы вообще стали писать музыку? Вы же раньше только стихи начинали сочинять. Как до песен-то дошло дело?
4: Начал это сочинять, а потом думаю, стихи могу сочинить, а никому не надо их петь, кому их, кому предложишь? Я думаю, а я играть на баяне могу, песню вот сочинил, вторую, думаю, дай кому песни сочинять. И стал сочинять понемножечку. Но тут все это было у меня, 2-3 песни. И такую штуку услыхал. Вдруг однажды сижу, радио говорит, и сказали, что вот сегодня день огненной собаки в Китае, Новый год в Китае. И сказано было, кто рыба, то тому повезет, может быть, композитором. Хороший день для быть композитором. Вот. Я думаю, черт возьми, да я попробую. Ага. Потому что у меня кое-что есть. Я не думал, а целый там штук 30 у меня песен будет. Я просто думаю, и об этом не думал. Вот 2-3 песенки. Вот одна, дай-ка я ее подработаю, ибо там Чебоксары песня была. А раз так, давай посерьезнее какую получше. Пошло. А куда дену? А как теперь? Надо как-то думать. Так альбом приготовлю какой-нибудь, хоть небольшой.

0: инутиле.
1: Бесполезное золото.
2: А вот эта песня называлась «Буду ждать». В блестящем, на мой взгляд, исполнении Светланы Комаровой. Вообще, песни и лирика про любовь и теплые отношения – это такой особенно нежный и трогательный период в творчестве Александра Ивановича. Как он познакомился со своей женой, Александр Иванович мне при встрече, а у нас уже две состоялось с ним очные беседы, я записывал интервью и беседовал в его чебоксарской квартире с нашим сегодняшним героем. Так вот, Александр Иванович очень трогательно рассказывает о том, как они с другом однажды гуляли по набережной, вдруг увидели двух симпатичных девчонок, и, естественно, он сразу со своей супругой будущей познакомился. Немного прошло времени перед тем, как он предложил ей выйти за него замуж. Но иногда суровая правда жизни бывает жестче ожиданий. Опыт жизненный дает хорошую фактуру для поэта и композитора. Так появилась песня «Вечер при свечах».
3: В жизни не всегда так получается, как бы хотелось. Вот и в этой песне об этом поется. Иногда в жизни происходит все наоборот. Через прошедшие годы и начинаешь понимать, что не совсем так идет жизнь. И почему так получается? Вот об этом и поется в этой песне. Не получилось в жизни так, как бы хотелось. Остаются только воспоминания –

Эта песня называлась «Вечер при свечах» в исполнении Максима Попова. Мы говорим сегодня традиционно большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Мы кланяемся низко тем, кто не вернулся. Мы кланяемся низко и тем, кого с нами уже нет. Мы помним. А в завершение я хочу поставить вам песню современного молодого музыканта и исполнителя Сергея Клименко. Песня называется «В окопах». Для контраста, для понимания разницы поколений в музыкальном видении, в музыкальном творчестве, для понимания того, что далеко не все забыто и совсем не потеряно. Хотя бы потому, что вот такие песни молодые люди до сих пор пишут, и такие слова находят, и, возможно, вдохновляются творчеством таких замечательных людей, как Александр Литвинов. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам, дорогие ветераны, и тем, кто еще с нами, и тем, кто никогда не будет забыт. Просто послушаем, просто помолчим.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инуцеле. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита.
10: Приятного аппетита.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто. Реклама.
12: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин назвал удар по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Далее подробно. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и предложил высказать свои оценки по поводу удара ВСУ по колледжу в ЛНР.
0: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания. Ну вот давайте, может быть, с этого и начнем, а потом перейдем к докладу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева.
16: Ранее в Кремле Владимир Путин пообщался с выпускниками проекта «Время героев». Глава государства начал встречу с минуты молчания, после чего объяснил, кто и как убивал детей.
0: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
16: Владимир Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится, и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. «Потери и жертвы России в зоне спецоперации не напрасны», заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении. Уверенно идут вперед каждый день.
0: Вы упомянули про вашу боевую работу вместе с вашими друзьями, с товарищами. Вспомнили и вашего погибшего командира на запорожском направлении. Ну, вы наверняка знаете, что сегодня на запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи, и наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения.
16: На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин также заявил, что Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее России можно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
17: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал «Кубка страны». Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей «Спартака». Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньос, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию «Спартаковцам» составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись все матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
15: Погода.
16: Завтра в субботу, 23 мая, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
18: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 10. Заключительная.
19: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
20: Если мы все-таки добежим до финиша, то за ленточкой обнаружим не пьедестал, не кресло главы с рычагами и возможностями, а выжженное поле и себя в самой середке в вонючей свалке. Той самой, которую собирались убрать, и которую мы теперь уже не уберем, потому что со свалки нас не выпустят.
21: Да почему, Господи?
20: Потому что нами правят конспирологи, которые видят заговоры везде. В своих приемных, в своих спальнях, на кухнях, в гаражах и пивных. И особенно старательно они ищут такие заговоры на тех полянах, которые толком не понимают, тем более на тех, которые им не очень видны. Одноклеточная логика. Если мы не видим, значит, вы скрываете. Если скрываете, значит, от нас. Значит, против нас, значит, вы враги. Ну и дальше понятно. Сами вы слишком мелкие, молодые и безденежные, чтобы пойти против нас. Значит, вас финансирует враг. ЦРУ, масоны, эти, как их... Ну,
21: рептилоиды с Нибиру.
20: Они, да. Если мы собираемся на кухнях, в пивных и так далее, все понятно. Значит, мы готовим пивной путч против законной власти страны и человечества. Значит, нас надо бить по башке дубинками и пивными кружками и загонять под лавку. Если же мы собираемся в мессенджерах, соцсетях и приватных группах, куда никого не пускаем.
21: И даже морды агентам бьем.
20: Кстати, Вань, Мишу этого из виду не упускайте. Предупреди всех.
21: Ну, теперь уж как говорится. Я его знаю, кстати. В ролике рассмотрел, он Болесникова арестовывал, помнишь, я рассказывал? Это вот он как раз сломанную руку мне крутил.
20: От тваря. Жаль, фото нет. Как-то не до того оба раза было.
21: Да толку с этого фото. Таких полно. Одного в паблик запалим, 100 новых спустят.
20: Тоже верно. Ой. Ну вот если мы такие тихие и не буйные, значит, мы дьявольски опасные и кем-то подученные. Тогда нас надо сажать и размазывать печень по асфальту, пока мы не устроили арабскую весну.
21: Доведут, устроим.
20: Да? А где ты возьмешь оружие? Не так. Вань, ты правда готов взяться за оружие? Готов стрелять? Не в воздух, не по стеклам, а в полицию. В живых людей?
21: А сама как считаешь?
20: Вот. Ну, знаешь, Вань, готов, не готов, неважно. Это само собой случается. Не было же такого раньше, как с ментами этими. А там мало до убийства не дошло.
21: Да уж, кино такое, на разрыв. Тебя не ищут еще?
20: Да, ищут, не ищут. Это ладно. Лишь бы новых поводов для таких роликов не нашлось. Все на психе, больницы переполнены. Дышать нечем, в любой момент рвануть может. Нам это надо? А не надо, ищем мирные варианты. Надо успокаивать людей, перетаскивать на конструктивные рельсы. На любые. Чтобы выговаривались и понимали, чего ждать, а не наливались злобой, пока пробку не выбьет. А если рванет, все. Космонавты, дубинки, воронки. Кровь мало не покажется. И новое величие тут найдут. И ИГИЛ, и адвентистов с бомбистами.
21: Ой, Лен, ну не нагнетай. Не 37-й год же.
20: Да у них всегда 37-й. Это для них смыслообразующий фактор. Усиление классовой борьбы по мере развития, кольцо врагов, англичанка гадит, народ безмолвствует. Единственный пояс жизни, как всегда, свои. Социально и структурно близкие. Орудие выкачки ресурсов отсюда и переброса туда вместе с особо заслуженными своими. А менты всегда ударный инструмент. Только раньше они признание выбивали, а теперь Порше, Мальдивы и общики размером с полкомнаты.
21: Вы слушали передачу «Маяк перестройки».
20: «Прожектор». И не слушали, а смотрели, она по телеку была.
21: Да. Папа рассказывал. Там, говорит, так вот всех и разоблачали. И так же бестолку.
20: Ну, почему же? Через пару лет принципиально другая жизнь началась.
21: Ну, не из-за передачи же.
20: Так и сейчас все не из-за соцсетей происходит. Это вам кажется, что вся жизнь в интернете?
21: Не кажется. И не вся. Хотя некоторые там реально живут. Я вон со столичными жанжаками общался. Вот ей-богу, для них, если тебя нет в соцсетях, значит, нет жизни. Так мне сказали, когда я признался, что аккаунта нет. Даже ВКонтакте. Хотя там школота и, вон, подросшая школота даже больше.
20: Ты подросшая?
21: Ну, надеюсь. И там реально, если не весь мир, то вот весь интернет. Люди ни Яндекса не знают, ни Gmail'а, ни торрентов, ни Порнхаба. Вот все-все через ВКонтактик. И так всю жизнь. И всегда можно отмотать и поржать там, поплакать, посмотреть хистори. Такая, знаешь, машина времени в одну сторону. YouTube – третья жизнь. У кого-то пятая и шестая есть. Но это все туфта на самом деле. У нас теперь миллионы жизней в снэпчатах и сторис, которые через минуту растворяются. Мы живем, а не записываем. Смотрим вперед, а не назад.
20: Это зря, кстати. Иногда полезно оглянуться, а то и не узнаете, что топчетесь на одном месте или ходите по кругу. Как-нибудь прожектор перестройки найди и посмотри.
1: Прожектор перестройки, остряки произносят прозектор.
20: Через несколько лет пригодится, может.
21: С чего бы это?
20: Ну, посмотри.
1: Рассказы про то, что где-то кто-то не перестроился, а где-то, напротив, пробиваются первые ростки нового. Появляется ночное телевидение. Раз в месяц на экране возникает ослепительный Владимир Молчанов в компании очаровательной...
20: Сталин помер, через 3 года 20-й съезд. Брежнев помер, через 3 года перестройка.
21: Не дождетесь, как говорится. Тем более потом еще 3 года. Не, без маза.
20: Дотерпим.
21: Вымрем.
20: Если вместе, нет. Вы не теряйте только друг друга. Тимофей, Машка, Полина, Артем... Да, все выживатели, Dream Team же, для любых хороших целей. Терять друзей, тем более таких испытанных, самая большая дурь. Хуже развода по любви.
21: О, да. Оторвалась ты от жизни. Dream Team друг другу сегодня такое устроил. Артем с Полиной мутил, оказывается. А у него жена, у нее типа муж. Тимофей там еще выступил не кстати. Ну, с утра такое, как говорится.
20: А, прелесть какая. Вот всюду жизнь. Вы хорошая команда, сыгранная. Это отыграете и пригодитесь друг другу еще 100 раз.
21: Как?
20: Ну, придумаете, я верю.
21: Со свалкой бы придумать сперва.
20: Вы придумаете, я верю.
21: Я не понял. Ты с концами соскакиваешь, что ли?
20: Да, у меня тут срочный вызов на работу. Ну, потом еще аврал на 1,5 месяца с командировками.
21: Тогда давай сейчас со свалкой придумаем.
20: Вань. Еще раз. Если придумаем сейчас, надо будет реализовывать. А это нельзя. Категорически. Тебе нельзя вылезать и вообще показываться. Они ждут вот сейчас. Сидят и ждут. И тебя самого загубят, и ребят, и город. Ты сейчас в другом качестве нужен.
21: Не так давно ты именно про это качество обосновывала. Убедительно так. Кабы не это, я бы спокойно...
20: Кабы не это, ты вместе со всеми спокойно шел навстречу быстрой смерти. А теперь условия изменились. Теперь ты не просто эту смерть предотвратишь, ты будешь следить, чтобы этим занимались специально обученные люди. Тебя позвать в помощники фединспектора, это же не Салтыкова инициатива. Это согласованное, утвержденное предложение. И далеко идущее. Сегодня ты... Помощник федерального инспектора. Завтра федеральный инспектор. Око Государева. Сам не рискуешь. Набираешь очки перед Кремлем. Местные боятся, решают по свалке. Тебя для этого в систему вписывают. Смотрящим с полномочиями. Что еще надо-то?
21: Ничего мне не надо. Этого ничего.
20: А ты ради себя это начинал? Ну, чуть-чуть подожди. Будь умницей и человеком системы, но третьего плана, фигурой минимум на 2 хода. В стабильной ситуации гарантируешь выживание на месте, когда все крякнет, выдвигаешься. Ну да, сегодня все завязано на одного человека, но он, чтобы себе не думал и чтобы его окружение не говорило, не бессмертный, он крякнет, и все посыпется. И ближайшее окружение, и эшелоны поддержки. А оппозиция все равно будет не при делах. Ей не верит никто. При делах второй эшелон. Мелкие толковые чиновники, депутатики или аналитики из центров при администрациях. Компромиссные временные фигуры, которые остаются навсегда. Будь таким. И все будет хорошо. Я в тебя верю. Сейчас высунешься. Ты слишком рослый. Общий уровень выстроен по наклону перед первым лицом. И лезвие поверху летает. Просто голову снесут. И больше не вернешься. Останется внукам рассказывать про упущенные шансы.
21: Муж твой бывший, Даня, вроде не жалуется.
20: Даня вовремя как раз ушел и сидел тихо.
21: Так это ты еще тогда рассчитала, получается?
20: Ты меня переоцениваешь. Ну как, договорились? Скажешь, я тебя услышал, убью.
21: Я тебя услышу. Ладно, ладно. Ты лучше скажи, Ну что мы должны были делать, чтобы тупо выжить? Чтобы свалку убрали и нашу печень оставили в целости.
20: Да вот что до прошлого года делали, то и...
21: До первого митинга?
20: Угу.
21: В смысле, когда мусоросжигающий проект опрокинули?
20: Ну да.
21: Но тогда свалка просто раньше бы выросла, вот и все. И завод бы нас по-другому начал травить сильнее.
20: Вот тогда бы начальство само обратило на это внимание и приняло меры. И все были бы довольны. А вы, ну, мы начали суетиться, влезли под руководящую руку, сорвали проект Гусака, оставили область без завода и денег, заставили арестовать главу.
21: Мы заставили?
20: Ну а кто? Свалка растет, со всех дерут не знают сколько, деньги идут Гусаку, и он их забирает и ничего делать не собирается. Область говорит, решайте сами. Вот Болесников и попробовал. На самого Гусака ножку поднял. И как его за эту наглость не арестовать? А если главе не простили, всякой шушере из панельных двушек прощать тем более нельзя. Не педагогично?
21: У меня однушка. А что мы такого сделали?
20: Что, неважно. Хватило бы и как. Мы сделали как нельзя. Застрелят на месте, объясняя потом, что по приколу.
21: Надо, кстати, с Мишей так сделать, когда поймаем.
20: Поймайте сперва. А если учесть, что мы еще и дальше идем против?
21: Да почему против-то?
20: Почему, Вань? Почему? Вань, ты не понимаешь, что у области на свалку есть вполне определенные планы?
21: Я понимаю, что эти планы оказались несостоятельными. И скоро погубит и Сарасовск, и область, и Губера.
20: Не погубит, если он вовремя соскочит и свалит все на преемника. А тот будет все валить на предшественника. И виновным все равно останется Болесников. Ну и мы с тобой, если победим. Только мы не победим.
21: Как ты сама сказала, что изменилось-то?
20: С одной стороны, тебе сделали предложение, от которого не стоит отказываться. С другой... Я же просто не понимала, насколько все серьезно.
21: А теперь поняла?
20: Да.
21: Поясни.
20: Поясняю. Человек будет испражняться всегда. Как физический объект испражнениями, собственно, и как социальный. Мусором. Ничего тут не сделаешь.
21: Тонкое замечание. Только для испражнений унитаз изобрели и канализацию.
20: А для мусора – мусоропровод, мусоровоз и чупов.
21: Блин.
20: Вот именно. Чупов, что для Сарасовска, что для федералов, ровно то, что есть сейчас унитаз. Большая перспективная свалка, которая ждет только одно – стать самой большой перспективной свалкой. Это стратегический проект. И все наши попытки, все наши концепты воспринимаются как препятствие и антигосударственная помеха, которую надо устранить.
21: А город?
20: И сам город становится помехой, которую проще устранить, коли он толком огородиться не может. Если город построен у нефтяного, калийного или там золотого месторождения, и вдруг от выбросов газа или гнилой воды начали помирать люди, добычу не прекратят. Проще отселить людей. Сперва, конечно, дождаться, пока самые активные сделают это сами за свой счет. У нас, Вань, ровно такая же ситуация. У нас пополняемое месторождение мусора. Этого не изменишь. Сопротивление бесполезно. Осталось разбегаться. Или превращать свалку в нормальный ресурс.
21: Раздельный сбор, переработка, захоронение за деньги?
20: Альтернативу я обозначила, другой не будет.
21: Ну и хрен бы с ними тогда. Мне проще, знаешь, потихоньку в банке работать. На не очень большом, но не стыдном окладе. Премии еще. Сериалы и ММА смотреть и не дергаться. Хотят выселять, пусть выселяют, пожалуйста. Хуже нынешней квартиры не будет. То есть будет только лучше. Меня такое устраивает.
20: Во-первых, будет не лучше. Во-вторых, пока дождешься, помрешь 100 раз. Банк твой разорится, интернет с сериалами и ММА отключат, потому что на свалке они не нужны, ну и так далее. В-третьих и главных, чупов только начало. Потом выселят второй город, третий, и так пока страна не кончится. Книжку «Незнайка на Луне» не читал? Оттого у вашего поколения и ветер в башке, что базовых книжек по политэкономии не читали. А я 15 лет назад не заставила. Там были такие герои, капиталисты-неумейки, которые оказались без прислуги в многокомнатной квартире. И чтобы не убираться, договорились. Когда насвинячим в одной комнате, перейдем в другую. Потом в третью. И так, пока не загадим весь дом. А там видно будет.
21: Как-то ты неуважительно о стиле руководства.
20: Вот поэтому ты нужен не сейчас, а завтра. Не городу, а стране.
21: Миру и галактике. А на переднем крае будет твой красавец Даня, в которого мы должны верить.
20: Не зря я верю в тебя.
21: Как
20: в
21: спасителя галактики?
20: Как в человека.
19: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
2: Она знает, что этот их разговор последний.
19: Последний.

0: сделать.
1: Ну, как мы договорились. Ну, и вообще. Ладно.
0: Забудешь тут.
1: Нестерпимо захотелось поцеловать его еще раз и еще раз и...
0: Она вышла, аккуратно притворив за собой дверь.
1: Слишком поздно уже было. Слишком поздно.
2: Эпилог.
1: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание к Фессалоникийцам. В комнате на бывшей Ленина лежал ковер. Он был всю жизнь. На нем Лена и Саша учились ходить. У ковра был геометрический узор. Многоугольники разных размеров и цветов смыкались и пересекали друг друга, образуя видимые заинтересованному взгляду маршруты. Маршруты, квесты и лабиринты загнали нас в лабиринт. И бегаем, как крысы, от бывшей Ленина до опухоли и обратно. И куда ни ткнись, решетка. Ладно, Лиле Васильевне тяжелее было, не жаловалась. И я не буду, вы уж простите. Непрощенная и непростившаяся. Это все-таки разные вещи. Один мне никогда не простит. Второго я никогда не прощу. Оба со мной не простились, зато я с ними как надо. День прошел не зря, не говоря уже про остальное. Ой, с Сашей было труднее всего, чуть не сболтнула, но сдержалась, слава богу. Простились, и ладно, может, простит, а нет. Будем считать и это к лучшему.
3: Митрофанов за пару месяцев вырос из обыкновенного дядьки в героя пособия по краеведению, что важно для любого мужика с зачатками амбиций. В героя, способного улучшить жизнь кучи людей, близких и совершенно незнакомых. А это важно для любой зрелой личности.
1: Я считала, что он ангел, потом что он гад. Он просто неплохой мужик. Я остался таким, как был. Просто раньше был мой. А теперь сам не свой. Ну и предатель, конечно. Господи, как многое не успела. В Америке не побывала. В Антарктиде тоже. Даже на Байкале. В кабриолете не прокатилась. Кальян не курила. Волосы в зеленое не красила. Внуков не нянчила. Прапрадедов не узнала. Английский не выучила. «Игру престолов» не досмотрела. Да и не начинала, честно говоря, скучно. В Ниагарском водопаде не купалась, в космос не летала. С двумя мужчинами не пробовала. И хотя бы с одним негром или женщиной. Даже мужу не изменяла ни разу. Дура, дура, дура. Ну... Хотя юридически-то мы не в разводе. Так что будем считать, формальный зачет есть. Ремонт на бывшей Ленина не сделала. Все собиралось только. Ой, бывшая Ленина. Да сами вы бывшие. Я настоящая. Иногда жизнь прожита зря. Так что не жить теперь. Сделала, кажется, что могла. Дочь наставила, своих мужиков направила, чужих приструнила, к нотариусу сходила, ключи на бывшей Ленина оставила, записку написала. Я ничего не сделала. Город гниет, я тут сгнию.

0: звереет, надежды никакой. У дочери дырка в душе и мечта удрать подальше отсюда. Вдруг получится. Шанс-то есть. И метастазирование не обязательно. А что врач смотрел так? Ну, положено ему. Летальность там меньше 50%. А осложнений, рецидивов, метастазов, о, будем бояться, когда доживем. 10% без осложнений. Это не 100, ну и не 0,5%. Это ведь каждый десятый. И почему не я-то могу оказаться такой десятый или 20-й? День обещал быть безоблачным. Небо вызревало из предрассветной серости в сочную голубизну, почти белую по нижнему краю на линиях соприкосновения с алой кромкой дальних крыш и верхних этажей. Вдалеке, забывший Ленина, за желтым домом, силуэт которого красиво дополняли золотые колобки Спасо-Преображенского собора, за поселком с северным четким смерчиком крутилась стая птиц. Картина была величественной и красивой. Особенно если забыть, что птицы крутятся над свалкой. По пути в больницу еще полюбуюсь. Лена надела куртку, обулась, поставила конверт с письмом Саши на зеркало, подхватила сумку и пошла в больницу.
1: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности.
2: Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты. Мария Шашлова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Василина Маковцева, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берилет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева.
3: Радио России. Радио России. Люди.
4: От первого лица. С Натальей Бехтиной.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Неожиданная тема сегодня нашей беседы. Сначала я представлю нашу гостью с удовольствием. Елена Михайловна Леонтьева, кандидат психологических наук, писатель. Здравствуйте, Елена Михайловна.
6: Здравствуйте, Наталья Павловна.
5: Лень. Лень, матушка. Лень родилась раньше тебя. Так мне бабушка часто говорила. «Мы ленивы и нелюбопытны», – сокрушался Александр Сергеевич Пушкин. Теперь мы еще знаем такое богатое слово «прокрастинация». Вот поговорим обо всем об этом. Есть ли разница между ленью и вот этой самой прокрастинацией? И что это вообще такое в наше время, когда, не знаю, как поточнее сказать, ну, в общем, хочешь жить, умей вертеться, надо стремиться к успеху, зарабатывать. И при этом человечество не отказывается лениться.
6: Да, действительно, эта тема, она такая очень волнующая, потому что с одной стороны, вроде как лень – это что-то, что порицается, да, когда мы воспитываем детей, а с другой стороны, уже у взрослых людей, особенно у людей, которые не ленивы, лень – это что-то такое очень приятное, во многом волшебное, недостижимое и связано, конечно, с какими-то такими возможностями, да, остановить суету, замедлиться, да, и что-то такое еще почувствовать. Конечно, сейчас мы, вот если с точки зрения психологии смотреть, относимся к лени по-другому, да, вот отодвинув некоторые моральные оценки, все-таки мы смотрим на это как на биологический приспособительный механизм, потому что практически все наши психологические черты, они имеют, в общем-то, эволюционное значение и связаны так или иначе с нашим образом жизни и задачами определенными. Поэтому во многом восприятие лени – это такая характеристика скорости. То есть с какой скоростью мы, в принципе, двигаемся. Здесь огромные культуральные различия, потому что где-то в каких-то местах нужно двигаться быстрее, а где-то нужно двигаться медленнее. И вот этот вот момент, мы сейчас смотрим на это скорее как, ну, такой, на большую биологическую программу, которая позволяет замедляться и не решать каких-то задач, если они невыгодные, да, лениться, реализовывать базовую биологическую программу «замри», да, когда нам нужно замереть и понаблюдать, да, не торопиться, не отреагировать, не делать что-то импульсивно. Так что лень – это такое, знаете, очень большое многообразие психических феноменов. И мне нравится, что сейчас к этому такой большой интерес, потому что именно идет переход от такой простой моральной оценки к глубине механизма. Да? То есть мы можем познать, это, почему так это происходит, что с этим вообще надо или не надо с этим что-то делать.
5: Вот интересно, это связано с количеством солнца, ну, скажем так, потому что... Ну, известно, там, в южных странах, сейчас даже не про Африку разговор, а, допустим, про средиземноморские страны, традиции сиесты, когда самое жаркое время дня, работать невозможно, и не хочется, и не надо, и это, так сказать, узаконено в каком-то смысле слова. Наверное, от того, что всё-таки много солнца.
6: Ну да, да.
5: И не надо торопиться.
6: И не надо торопиться, да.
5: При этом, понимаете, ведь существуют всякие там максимы вроде... Поспешность хороша, извините, приловлю блох.
6: Да. Поспешишь, людей насмешишь.
5: Поспешишь, людей насмешишь и так далее.
6: Да.
5: Поэтому вот действительно, наверное, тут важно то, что вот интересует науку, психологию в том числе, и, наверное, в первую очередь, вот этот вот момент, что же такое происходит в организме, в мозгу человеческом, когда ему вот охота остановиться. Тут я хотела бы обратиться к школьному представлению о великом Илье Ильиче Обломове. И, в общем, с моей точки зрения, Илья Ильич скорее герой положительный. И я бы даже рискнула сказать, что он человек свободный. Вот хочу – делаю, хочу – не делаю. Живу, как вот живу. А его антипод Штольц, вот он прям... запрограммирован, он вот это надо сделать, вот это надо сделать. Оно, конечно, хорошо, но Илья Ильич свободнее, вам не кажется?
6: Вы знаете, в детстве мне очень нравился Обломов. Вообще, я очень люблю эту книжку и много раз ее читала, но я поняла, что с возрастом много раз восприятие менялось.
5: Меняется,
6: конечно, когда я уже стала специалистом, да, я по-другому стала к этому относиться, потому что все-таки вот с точки зрения такого больше клинического подхода у Обломова то, что называется дефицит побуждений. То есть вот душа обязана трудиться вроде как, да, такая максима тоже советская, но трудится ли у него душа – большой вопрос. Всё-таки он зависает в каком-то пространстве такого, ну, не производства ничего. Свободен ли он в этом – непонятно. Сейчас мы на что ориентируемся? Мы ориентируемся на то, что человек сообщает о себе, страдает ли он от этого, потому что кто-то от лени страдает, а кто-то совершенно не страдает. Вообще нет никакого страдания. Кто-то обозначает это как свою большую проблему. Это вот как раз то, что касается прокрастинации, когда человек хочет, но он не делает. И вот Обломов, я думаю, что он, конечно, у него были все-таки некоторые желания, которые он хотел бы реализовать, но как бы вот этот дефицит побуждений, да, какое-то такое отсутствие энергии.
5: Инициативность.
6: Да, инициативности, да, и даже, возможно, сейчас мы бы поставили вопрос о депрессии, да, ну, русская хандра хроническая, в общем, так скажем.
5: Да-да-да.
6: И, конечно, сильно это меняется, ну, потому что в произведении противопоставляются два как бы образа, да, они антиподы. И здесь скорее игра идет вокруг этих двух матриц, да, вокруг вот этих двух образов жизни, образов мысли, образов бытия. Но, конечно, сейчас с точки зрения, так вот скажем, обычной рациональной логики, обычный человек, он хочет уметь и то, и другое.
5: И полениться, и поработать. Да?
6: Ну да, свобода в том, чтобы ты мог переходить в разные режимы. Тогда, когда это адекватно твоему положению, возрасту, обстоятельствам, настрою, целям каким-то жизненным. То есть свобода скорее в этом. Это сложный вопрос. Хотя очарование вот это вот, да, очарование.
5: Необыкновенное.
6: Необыкновенно, да. Но я думаю, еще в том числе, потому что мы совершенно утратили этот образ обломовщины, утрачен.
5: Ну, потом, понимаете, ну, что же, он барин был.
6: Барин,
5: не грозило,
6: конечно.
5: То, что у него до зарплаты денег не останется.
6: Ну, да.
5: Плохо, бедно, но прокормит как-нибудь крестьяне там.
6: Ну, конечно, как-нибудь.
5: Да, как-нибудь. Вот теперь к слову прокрастинация. Я, кстати, узнала это слово порядочно-таки давно, мне попалась в руки маленькая такая брошюрка, которая так и называлась «Что такое прокрастинация?». И я тут, значит, узнала, что это такое. Вот вы сейчас замечательно уже определили, когда вот хочется, надо, а не делается. Это так же, как и лень, надо побеждать, или этому надо предаться, отдаться и не заставлять. Вот говорят, не делай, когда не хочется. Вот не получится ничего хорошего или получится плохо. Вот как с этим быть?
6: Ну вот я как практикующий психотерапевт постоянно сталкиваюсь с этим. То есть люди сами собой, в принципе, недовольны, что они это делают. Это часть некоторого, ну, такого страдания. То есть люди себя за это ругают. И когда начинаешь выяснять, вот есть разные совершенно причины этого явления. Ну, первое и самое основное, на самом деле, что люди просто не хотят это делать. Им это надо делать, но они делать этого не хотят. И поэтому они входят в зону внутреннего конфликта, да, когда одна часть понимает, что это нужно и неизбежно, а другая часть совершенно не испытывает никакого интереса в том, что это делать. И тогда, в общем, чтобы сделать какое-то действие, да, ну, в общем, нужно совершить какое-то насилие над собой. И прокрастинация – это, на самом деле, просто оттягивание этого насилия.
5: По-русски, да? Сказать, да?
6: Да, по-русски, да, если по-русски. Вот. И тогда, осознавая этот конфликт, мы можем каким-то образом, ну, понять, может человек этого не делать то, что он не хочет делать, да, и может, есть ли у него такая возможность, или такой возможности нету. Другая причина очень часто – это то, что человек думает, что у него не получится. То есть ему это нужно делать, но он не уверен в успехе. Ну, то есть, условно говоря, простейший пример там. Человек собирается сесть на диету. Вот с понедельника, или там начать бегать. Ну, классика, да, вот такая вот бытия.
5: Да-да-да.
6: Но он не верит в то, что у него это получится. И, соответственно, он все время откладывает, откладывает, откладывает и не делает, и увеличивает вот это недовольство собой. Ну, и тогда мы как бы говорим, слушай, ну, давай не будем ставить каких-то очень больших целей. Вот, условно говоря, это диета не на год, а на один день, да, или на неделю. И это уже что-то более реальное. То есть человек соотносит, что это реально. Скорее всего, он может это сделать. Еще, конечно, очень важный момент, что это способ действия. То есть есть огромное количество людей, которые дотягивают до последнего и делают в последний момент.
5: А, люди последней минуты, да.
6: Да, люди последней минуты. На самом деле это очень распространено. Очень многие так делают всю жизнь. И с одной стороны, они выигрывают, с другой стороны, они проигрывают. Они выигрывают, потому что они тратят на это меньшее количество энергии на какое-то действие, проигрывают, потому что у них нет возможности перепроверки. То есть они сделали как бы сразу. И это, на самом деле, способ, с которым, на мой взгляд, нет смысла бороться. Это как раз вот, ну, инвариант биологический такой.
5: Угу. Вот такой момент. Не ведет ли Вот эта лень излишняя, вот это желание отложить, вот это та самая прокрастинация, вот это вот все не ведет ли к состоянию уже, не дай бог, депрессии? Стоит ли пугать человека этим? Вот ты поддаешься вот этому всему и кончишь лежанием на диване лицом к стене, как обычно описывают депрессивное состояние. Или это не столь связано и не так страшно вообще? Ну, ленится и ленится человек. Ну, он прокрастинатор, ну, и такой он есть. Или он человек последней минуты. Не приведет ли это, вот, в конце концов, к плохим последствиям?
6: Ну, вы знаете, есть, на самом деле, достаточно четкая грань между нормой и ненормой. Вообще здоровый человек не может развить просто так депрессию. Это сбой определенный. Угу. Чтобы лежать лицом к стене, организм уже должен быть сломан. Это как бы последовательно нарастающее состояние. Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть, это и симптом был, просто тогда не знали, что это такое.
5: Ну да.
6: Поэтому все-таки депрессивное состояние имеет много разных предикторов, да, и биологических, и химических, и поведенческих, и ситуационных, но вот этот способ действия не приводит к депрессии, конечно же, нет. Но лень, вот если человек ленится, и он ощущает, что это неправильно, он от этого страдает, тогда это может быть симптомом. Потому что, я не знаю, наверное, вы замечали много раз, что ленивые люди, вот такие, ну, действительно ленивые, они не страдают от своей лени.
5: Нет, наоборот.
6: Они нормально к этому относятся. Наоборот, они считают, что все остальные дурачки носятся, значит, как сумасшедшие.
5: Как сумасшедшие, да.
6: И, в общем, ведут себя совершенно неразумно. Они больше наслаждаются жизнью. Вот и здесь четкое разделение есть. Либо человек недоволен этим, то есть он понимает, что это ему не соответствует, он не такой. Или это просто такой человек, такой организм, такая психологическая система, которая двигается медленнее и, в общем, не перерасходует энергию. Да? Есть, в общем, такое представление, что вот если это так, человек находит более короткий путь к решению задачи, а, соответственно, это связано с креативностью, с творчеством, с нестандартными решениями и так далее. Потому что ленивый человек не хочет делать, ну, как бы много лишней работы, поэтому он будет сразу находить какое-то решение.
5: Решение.
6: Это действительно часто так. И еще раз, да, подтверждает вот наше представление о том, что это все-таки биологическая настройка. То есть у нас разные способы есть, как мы можем действовать.
5: Ни один разговор, к сожалению, теперь почему-то не обходится без вопроса об искусственном интеллекте.
6: Да, я люблю эту тему.
5: Значит, вот этот самый в разных его видах, более совершенные эти чаты, GPT, менее совершенные, не способствует ли развитию искусственного интеллекта вот развитию, грубо говоря, лени? Вот что я буду мозги напрягать? Я сейчас обращусь к чатику, и он мне даст ответ. Вот станет ли больше ленивых людей? Можно ли вообще вот так ставить вопрос?
6: Ну, как бы, если такое делать преамбулу важную, как мне кажется, мы пока не знаем. Мы находимся в начале. Но вот представьте себе, вот только появились книжки. Вот кто-то их уже писал и читал. Но большинство людей нет. То есть это какое-то время было новой технологией, так скажем.
5: Угу.
6: И вот могли ли мы сказать в начале этого процесса, как это изменит человеческую культуру? Я думаю, что нет. Изменила ли литература, вообще книгопечатание само по себе, да, конечно же.
5: Безусловно.
6: Безусловно. Конечно. А как изменило? Можем ли мы вынести вот какую-то однозначную оценку, знаете, вот такую примитивную, да, хорошо или плохо? Я думаю, что нет.
5: Будем ждать вообще, как это будет развиваться, в какой степени будет он компетентным, этот самый ИИ.
6: Я что, наоборот, замечаю, знаете, такую интересную вещь, если с точки зрения лени, что огромное количество людей не пользуются искусственным интеллектом.
5: В силу лени.
6: В силу лени, именно. То есть это простейшие какие-то задачи, которые они могли бы решить, да, за там короткое промежуток времени, но они это не делают, потому что им лень осваивать технологию, или у них какие-то предубеждения. То есть вот скорее я вот это вот сейчас вижу. Это так достаточно интересно тоже. А сделает ли он более глупыми и нас или умными? Ну, по идее, все-таки, если правильно, да, вот настройка, что искусственный интеллект в помощь человеку, то, конечно же, нет. Это то же самое, что стиральная машинка, счетная машинка, книжки, энциклопедии, библиотеки. Ну, в общем, все, что как бы умножает наше знание и каким-то образом помощники мышления. Поэтому я здесь достаточно позитивно смотрю. Другое дело, что он не сможет, конечно, никогда это заменить, да, 100%. В общем, по большому счету непонятно. Вот сейчас мы можем только, знаете, гадать, а все новое, оно вызывает вот такие вот опасения всегда большие.
5: Елена Михайловна, вот к вам, как к психологу, психотерапевту даже, часто обращаются люди вот именно с таким: ну что мне делать, я такой ленивый, я такая прокрастинаторша, не знаю, что мне делать, у меня на работе из-за этого проблем.
6: Постоянно, да.
5: Можно это как-то с помощью психологии победить?
6: Ну, победить я вот не люблю, потому что если это природа, ее точно побеждать не надо, да, ее надо приспособиться к ней, признать скорее и как бы использовать ее правильно. Если это симптом болезненного состояния, то его, конечно же, нужно лечить, да, и помогать человеку с ним справляться. Но действительно очень большое количество людей, особенно, знаете, вот... Что тоже интересно, что огромное количество очень неленивых людей считают себя ленивыми людьми. То есть вот то, что я говорила, ленивые люди себя не ругают за лень, а неленивые люди очень склонны ругать. Ну, такой вот нарциссический, то, что называется, комплекс, да, перфекционисты. Uh-huh, uh-huh. Они всегда считают, что можно было сделать лучше, больше выше, да, сильнее. Вот, то есть это как бы стандартная такая настройка. Таких вот очень много обращений, потому что человек, ну, как бы существует в своей какой-то вот внутренней реальности, где он сам от себя ожидает очень многое, больше, чем он может. Или там он всегда от себя ожидает какой-то лучшей формы, да, большего количества энергии, успеха, работать, спортом заниматься, детей растить и так далее. Вот очень много такого. И действительно, там реальность, она как бы непонятна. Потому что с кем соревноваться?
5: Самим собой.
6: Да, самим собой. Но с самим собой тоже соревноваться достаточно опасно, потому что ты можешь все время проигрывать. Поэтому здесь скорее мы упираем в то, что у нас бывают спады энергетические у всех людей.
5: Конечно. От погоды зависит.
6: Погода. Огромное количество людей существует как волны. Ну, то есть это волна. Плюс, да, то наверх состояние, вниз состояние, наверх. И оно не обязательно какое-то, ну, болезненное. Нет, это просто стандартное, да, плюс-минус. И есть люди действительно как роботы. Они вот шарашат на одном количестве энергии. Вот на работе такие хорошо всегда видно.
5: Есть такие, да. Елена Михайловна, сколько мы от вас сегодня услышали интересного, нового. И в конце концов, давайте не будем себя осуждать ни за что, ну, кроме откровенно плохих поступков.
6: Да.
5: А так, ну что, блаженная лень, иногда хочется полениться, подтянуться, если есть возможность подольше поспать, вдруг такое дело. Не обязательно вскакивать, бежать, там, схвататься за швабру, если вы там женщина, да, или там бежать в гараж, там что-нибудь делать. Дадим себе возможность остановиться, посмотреть. Вот сейчас все расцветает, посмотрим, как красиво. Созерцать иногда надо, правильно же?
6: Конечно.
5: Просто созерцать, как это делают японцы, китайцы. Давайте смотреть, как сакура цветет. Спасибо вам большое. Значит, не будем себя считать плохими людьми, если мы немного ленимся.
6: Не будем.
5: Не будем себя готовить к «я человек-робот», потому что это не оставляет места для чувств, мне кажется, для обыкновенных человеческих чувств.
6: Конечно.
5: Вот давайте пусть у нас будет больше солнечных дней, которые способствуют, так сказать, хорошему настроению. Огромное вам спасибо. Напоминаю, что Елена Михайловна Леонтьева, кандидат психологических наук, писатель, была сегодня нашей гостьей.
6: Спасибо.
5: Спасибо за внимание нашим слушателям. Надеюсь, что вы учли все то, о чем мы сегодня говорили. Ни за что себя не ругайте. Любите себя. Кстати, тоже, наверное, важно. На этом мы заканчиваем. Встретимся через неделю. Наталья Бехтина, Радио России.
4: От первого лица с Натальей Бехтиной.
2: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Прерви хоть на время свои занятия.
2: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
8: Это становится интересным.
2: Кипр, 1950-е годы.
9: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
2: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
10: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
2: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
11: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
2: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
12: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
13: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
14: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Всего несколько нот и ожив... Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске с целью максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Хавалыга. Далее подробно. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и предложил высказать свои оценки по поводу удара ВСУ по колледжу в ЛНР. Тем временем Минобороны уже готовит ответные меры на атаку киевского режима по общежитию с детьми в Старобельске. Поручение отдал Владимир Путин. Глава государства с минуты молчания начал встречу с участниками проекта «Время героев в Кремле», после чего объяснил, кто и как убивал детей.
4: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
3: ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске с целью максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно нанесен с целью максимального количества жертв, сказал дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по Старобельскому колледжу в ДНР. Число погибших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске возросло до 6 человек. 15 числятся пропавшими без вести, 6 погибли. По словам заместителя главного врача по хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрия Катухи, в стационар было доставлено 7 человек.
5: На данный момент в Луганскую республиканскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов. Один пациент 1978 года рождения, остальные все пациенты от 2003 до 2008 года. 7 пациентов доставлены, из них один в крайне тяжелом состоянии, даже, можно сказать, в критическом состоянии, 5 пациентов в тяжелом состоянии и один пациент средней тяжести.
3: Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи. Владимир Путин пообщался в Кремле с выпускниками проекта «Время героев». Трое участников СВО уже возглавили регионы страны. Многие работают в команде президента. По словам главы государства, Россия всегда опиралась на тех, кто в состоянии брать на себя ответственность.
4: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что, опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже 3 человека возглавили субъект Российской Федерации. Стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
3: Глава государства дал будущим управленцам несколько напутственных слов, отметив, что желающим работать в органах власти нужно иметь соответствующие знания и, что немаловажно, быть готовыми работать над собой, чтобы отвечать ожиданиям избирателей. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга. Глава региона рассказал, что за последние 5 лет валовый региональный продукт вырос почти в 2 раза.
6: Экономика республики последние 5 лет демонстрирует устойчивый рост, обеспечен как вашей поддержкой, личной поддержкой, так и поддержкой правительства России, которую мы стремимся использовать максимально эффективно. Валовой региональный продукт за последние 5 лет вырос почти в 2 раза.
7: За прошлый год он почти в 2 раза выше, чем по России в целом.
6: Да, Владимир Владимирович. По итогам 2025 года индекс ВРП в Туве составит 103,6, что выше тоже среднероссийского, вот там ожидает 101%. Инвестиции в основной капитал выросли почти чем 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5 до 18,6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов 5-летия.
3: Президент России поддержал нынешнего главу Тувы Владислава Ховалыга в решении вновь баллотироваться на выборах. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. Председатель консультативного совета и член совета директоров московского футбольного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину. Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо, приводит слова Степашина КП «Спорт». «Зенит» готов предложить «Ботафого» 35 миллионов евро за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Зенит». Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити заменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 16 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним». Конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В завершении смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раунтри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
3: Завтра, в субботу, 23 мая, в Магадане плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, без осадков. В Челябинске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Архангельске плюс 9, плюс 11, облачно, умеренные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ночью плюс 10, плюс 12. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Общество. Выпуск 242.
1: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова, и в эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. Удивительное дело, но социологи выяснили, что 72% россиян считают моду на русский стиль долгосрочным трендом. Статистические данные последуют в ближайшей информационной справке, а удивительным я все это назвала исключительно в связи с тем, что за последние годы ситуация-то явно поменялась. Ведь, согласитесь, еще несколько десятилетий назад многие наши соотечественники, ну, скажем так, русскими быть стеснялись. А в моде было все заграничное. И людей расстраивало, когда в заграничных отпусках их идентифицировали как русских. Но потом вдруг на проходившем у нас чемпионате мира по футболу мы все с удовольствием нарядились в кокошники. У молодежи вошел в моду избинг. Ну и изоляция с санкциями тоже всему этому пошли на пользу. Народ стал активно путешествовать по стране, и для многих стало важным приобщиться к национальному культурному коду через вещи, одежду, аксессуары, украшения. Все это стало способом проявить свою любовь к своим корням, традициям, истории. И мы вдруг вспомнили родное, но изрядно подзабытое. Ведь у нас есть огромное количество продуктов, которые стали визитной карточкой

0: страны. От тульского пряника и татарского чак-чака до вологодских кружев, оренбургских платков, кубачинского серебра, хохломы, икжели и много чего еще. И все это замечательная, тонкая работа, которой можно по праву гордиться. А рынок и креативная индустрия очень четко реагируют на запросы и настроение общества, в котором совершенно очевидно растет национальное самосознание и интерес к корням. А там и весь мир уже подтягивается. Несмотря на культивируемую в соседних странах русофобию, мир этих странных и непонятных русских многим кажется весьма притягательным. Тренды славянской роскоши увлекают блогеров всего мира. Они надевают меховые шубы и шапки, как у Нади из «Иронии судьбы», самозабвенно отплясывают под «Джага-джага» Кати Лель и пытаются изобразить «Slavic Stare». Но мало у кого получается этот фирменный, пристальный славянский взгляд, потому что поговаривают, что с ним исключительно рождаются. И пусть на Западе некоторые считают, что он выражает недовольство, сами-то русские говорят, что это просто у нас такое расслабленное русское лицо. И даже в сфере искусственного интеллекта мода на русское, наша-то нейроснегурка в национальных кружевах, платках покоряет иностранцев, а нейронный Канье Уэст поет на английском «Седую ночь», «Ласкового мая» набирает миллионы просмотров. Да и в моде русская эстетика, что называется, решает. Та же самая Баленсиага во главе с грузином с советским прошлым торгует по огромным ценам самыми дикими образцами из нашего полунищего прошлого. Разлетаются за огромные деньги, как горячие пирожки. Хотя справедливости ради, мода на русское не в первый раз накрывала весь мир. Еще в начале 20 века богемный Париж сходил с ума после русских сезонов Дягилева, и это было значительно шире стереотипного мишки с балалайкой и матрешки с кокошником. Вспомним обязательно об этом явлении и волнообразном помешательстве в заключительной информационной справке. Помешательство это, кстати, даже получило название, имя, которое мы и поставили в заголовок сегодняшнего радиожурнала.
1: Аля Рус. Русский стиль снова актуален. И это измеримый потребительский тренд, который 72% россиян считают долгосрочным, а 67% относятся к нему тепло, позитивно и воспринимают как свое, понятное, близкое. Но не на все его проявления потребитель реагирует одинаково тепло. Абсолютный фаворит изделия народных ремесел – ковка, керамика, вышивка. Положительное восприятие у опрошенных вызывают также фестивали и мероприятия в народной стилистике. Далее идет сувенирная продукция, а вот масс-маркет с одеждой и тематическими принтами, а также все, что связано с массовым тиражированием, вызывает восторг у менее чем половины опрошенных. Для большинства респондентов стиль а-ля «Рус» не ассоциируется с конкретной эпохой. Чуть меньше людей ассоциируют его с былинной Древней Русью. В эфире Максимова.
0: На мой взгляд, у россиян действительно произошли важные сдвиги и изменения в психологии, потребительских привычках и отношении к национальным традициям и культуре. Как я уже упоминала, если с поздних советских времен, и уж тем более во времена перестройки, граждане стеснялись и тщательно избегали любых намеков на свою принадлежность к России, то сегодня набирает обороты обратный тренд. Сегодня становится модным осознанная и даже порой нарочитая демонстрация типичной русской символики. Да я думаю, вы и сами замечали. Девушки носят современные интерпретации кокошников, входят в моду принты с гжелью и хохломой, толстовки, олимпийки с надписью «СССР», ну и так далее. Более того, многое узнаваемо русское находит интерес и популярность во всем мире. Ну, о моде мы еще поговорим отдельно. Так как же так происходит, что на фоне насаждаемой повсеместной русофобии русское все равно прорастает сквозь бетонные толщи запретов и недоброжелательности? Или это нам только кажется? Об этом я решила поговорить с нашим уважаемым экспертом. С нами Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как оцениваете, есть ли сейчас в мире новая волна интереса к а-ля «Рус»?
2: Интерес к моде а-ля «Рус»?

0: есть. Он сейчас не проходит какую-то пиковую точку. Мне кажется, что вот такая последняя значительная пиковая точка была в конце 80-х годов, когда была вот эта мода на перестройку, мода на нонконформистское русское искусство, такое полуподпольное в последние годы Советского Союза. Ну, оно вышло как бы из подполья как раз в период перестройки в 90-е. Но тогда вот этот тренд на русскую моду, как мне говорили многие западные специалисты, его убила спекуляция. То есть буквально целыми грузовиками вывозили все эти картины художников-нонконформистов, платочки, куколки. И, в общем, когда этого стало слишком много, мода прошла. Вот. И сейчас, мне кажется, она возвращается, но в меньших масштабах, конечно, чем в конце 80-х. Но есть люди на Западе, которые именно, поскольку Россия предстает таким оппонентом их правительств, соответственно, многие видят в России альтернативу, что-то новое, что-то необычное. Это одна из причин такой вот моды на Россию, на русскую мысль даже, я бы сказал, существует мода в философских кругах, да, в научных кругах.
1: А почему не получается славянский взгляд у иностранцев?
0: На Западе вот славянский взгляд – это именно что-то немножко отстраненное, холодное, такая холодная красавица, да? Ну, вот так. Возможно, это связано еще с общим стереотипом о том, что славяне, особенно русские, мало улыбаются. Опять же, мне кажется, что это скорее стереотип. Во-первых, он появился в советские годы, уже такие тяжелые 80-е, когда много чего не хватало, и от дефицитов, от тяжелой жизни действительно люди часто выглядели хмурыми. А во-вторых, даже если мы возьмем, ну, когда русские еще массово пробились за рубеж, после 17-го года вот эта двухмиллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки участвовали в конкурсах красоты, большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот, вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный, и в чем-то холодный, разочарованный. Вот так бы я сказал.
1: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
0: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок. Да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, и, не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежке у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. Мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
1: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений, уворотила шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине, о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева. Ай, кумушки.

0: Звента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что в итоге воспринимается как нечто дешевое и безвкусное. И вот тут снова вспомним наши давние разговоры о том, что из русского стиля, правда, часто пытаются сделать какой-то ярмарочный лубок, в то время как им, между прочим, вдохновлялись величайшие мировые кутюрье. В общем, пришло время поговорить о моде, ибо историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широчайший простор для поисков вдохновения дизайнерами одежды. Но для начала все же небольшая историческая справка.
1: В 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и

0: «Москва» для Шанель и Карл Лагерфельд. Она была посвящена России. В эфире Ольга Максимова.
1: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать, сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому, что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачева слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
2: Ольга, здравствуйте.
1: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
2: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяемся среди остальных брендов, где очень такое вот малое вкрапление ручной работы, и каждый стежок считается. У нас это прям действительно огромный объем ручной работы, и это поражает людей из других стран. Я могу сказать, что, наверное, мы в России больше привыкли к ручной работе в силу того, что у нас и в каждой семье женщины умели все делать. Вот, то есть мы к этому относимся как-то более спокойно. Вот, но иностранцам не нужно объяснять ценность ручной вышивки. Они сначала их это как-то в шок повергает, потом они смотрят на объем этого изделия и, в общем, относятся к этому в первую очередь как вот к источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет, наоборот, наверное, как хороший коньяк приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот, смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это, как это, во-первых, это красиво. Вот, это, как бы, на самом деле то, что вот, и для них дальше вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но она относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
1: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни «Расскажи, Снегурочка, где была?» Она вся в мехах, в

0: жемчугах, кружевах.
1: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает. Упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна. Я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да? Вот, поэтому... Мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
0: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
1: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть. И, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы людей... которые не хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, не, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это... Во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать. Если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека, и ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ, мы разделяем наши общие культурные ценности, и, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует, как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь. Это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров. Я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении. Так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше и больше набирает обороты, правильное направление. Правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим. Потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
0: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну, а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. И вообще вся наша эстрада, как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы, кроме как в калинку-малинку и вопли-березку, больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого... люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам. Это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь «Владимирский централ», а Билли Айлиш «Вот и помер дед Максим». Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Канье Уэст, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про «Silver Night». Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской аудитории. Несмотря на примитивный «унс-унс» и «дынс-дынс» русского оригинала. Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантом и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну а мы снова к музыке. И снова небольшая информационная справка. Есть такой жанр битбокс. Считается, что истоки в африканской традиционной музыке, поэтому битбокс зародился в Америке. Со временем направление обрело кучу последователей и поклонников, а по битбоксу стали проводиться целые чемпионаты. Традиционно сильными считаются битбоксеры Америки и Франции, но в последние годы снова все поменяли эти самые русские. Оказалось бы, да, где мы и где битбокс? Но житель Ульяновска Иван Александров, он же импрувер, занял первое место на чемпионате мира в Японии в 2024 году, а Тарас Станин из Самары, по мнению представителей мировой музыкальной индустрии, вообще все перевернул и открыл в битбоксе новый жанр, поскольку не только, как бы сказал мой дед, шлепает губами, но еще и сам поет. Он, кстати, может одновременно извлекать чуть ли не до 4 разных звуков сразу. И интерпретировал много чего, в том числе знаменитый хор половецких невольниц из оперы «Князь Игорь Бородина», «Улетая на крыльях ветра», помните? Но известным среди иностранных ценителей и монстров муз-индустрии он стал благодаря исполнению их главных хитов. Давайте послушаем в его исполнении кусочек нетленки AC/DC. Прошу обратить внимание, что все это Тарас делает в режиме реального времени, то есть одномоментно. То есть это не последующее наложение друг на друга дорожек в музыкальной студии, а все эффекты, вроде эхо, это то, что и на живом концерте использует абсолютно любой вокалист.

0: планах Тараса Станина получить Грэмми. Ну, а я хочу пожелать ему, конечно, успехов, а вам посмотреть на его работы. Особенно любопытно наблюдать за тем, как иностранные корифеи в реальном времени реагируют на то, как он все это делает, впервые просматривая его ролики. А еще у нас в международные тренды залетела Катя Лель. Детская песня про Сигма-боя. А совсем недавно случился настоящий международный скандал, когда глава МИД Германии Йохан Вадефуль, лютый русофоб, выложил в соцсетях видео под музыку из русского трека «Патрики». И последнее, согласитесь, прям уж до комизма иллюстративно. Те, кто отменяет все русское, сами его берут, да популяризируют. Такого и нарочно не придумаешь. Каким образом в такой неблагоприятной среде наше русское все же прорастает? Ну вот буквально как травинка через асфальт. И какое же тогда мы место во всей этой музыкальной иерархии международной занимаем сегодня? Давайте поинтересуемся у музыкального эксперта. С нами журналист и телеведущий Илья Легостаев. Илья, привет.
1: Всем привет, очень рад слышать.
0: Ну как ты думаешь, чем это можно объяснить? Вообще, на какой ступени сейчас находится наш шоу-бизнес в общей мировой иерархии? И главное, надо ли нам пытаться туда вписаться, встроиться, или у нас свой путь?
1: На мой взгляд, какой-то особенной иерархии, напоминающей хит-парад, здесь, скорее всего, нет. Есть англосаксонский музыкальный мир и есть все остальное. Вот я бы назвал так. Все остальное – это огромный рынок. Он вполне может прокормить достаточно большое количество артистов. И, в общем, на мой взгляд, если у российского артиста есть большое влияние вот на свою довольно такую внушительную территорию, то, в общем, нужно этим гордиться, нужно это холить или леять, и нужно всячески интересы этой аудитории обслуживать. Что касается стремления на Запад, то, конечно, хочется развиваться, конечно, хочется пробовать другие куски пирога. Это сложнее, потому что там гораздо выше конкуренция. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного.
0: Спасибо. С нами был Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный эксперт. Впереди разговор еще об одном феноменальном международном успехе одного отдельно взятого русского музыкального трека. Расспросим его исполнителя. А каково же это после 3 десятилетий упорного труда на отечественной эстраде неожиданно однажды проснуться известным на весь мир? Но сначала немного об истории самого явления «а-ля Рюс», когда и как появилась эта мода на русское.
2: Мода на русское, так называемый «а-ля Рус». Так говорят о вещи или явлении, выполненном или происходящем на русский манер. Пик популярности стиля пришелся на начало 20 века, когда русские сезоны Дягилева, пропитанные национальной экзотикой, поразили богемный Париж и вдохновили иностранных кутюрье. Антреприза представляла гастрольные выступления артистов императорских театров Санкт-Петербурга и Москвы с 1908 по 1921 год. И этот проект стал знаковым событием в истории русского искусства и оказал огромное влияние на мировую культуру 20 века. Эстетика загадочной, бескрайней и далекой России произвела такой бум, что на супруге короля Великобритании Георга VI было свадебное платье с русскими мотивами. Затем дизайнер Поль Пуаре выпустил целую русскую коллекцию, и наряд в стиле а-ля Рус стал обязательным для гардероба модниц начала 20 века. Новый виток интереса подхлестнула волна русской эмиграции после революции 1917 года. В моду вошли платки, меховые воротники, популярными стали заведения с самоварами, пирогами и цыганами. А на смену общепринятой на тот момент французской сервировки, когда все блюда подавались одновременно, пришла сервировка на русский манер, когда горячие блюда подавались по очереди, порционно, в индивидуальной тарелке. Также русская эстетика просочилась в интерьер и декор. Стало популярным использовать для оформления помещений деревенские мотивы, этнические узоры и натуральные материалы.
3: Вы слушаете Максимову.
0: Ну а мы тем временем добрались до заключительной звездной части нашей программы. Кстати, первопроходцем в области оглушительного и при этом совершенно незапланированного, неожидаемого международного триумфа у нас в 2010-м стал Эдуард Хиль, которого на Западе, да вообще во всем мире, назвали мистер Трололо.

0: А на исходе 2023-го песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель тоже совершенно неожиданно получила международный успех, завирусившись в ТикТок среди иностранцев. Видео с хэштегом «My Marmalade» набрали в ТикТок больше 11 миллионов просмотров, а с хэштегом «Муа Муа» еще почти 9 миллионов. Пользователи сняли более 130 тысяч роликов с использованием песни, появляясь в своих видео в стереотипном женском образе русской женщины, ну или женщины Восточной Европы, в меховых шубах и в меховых шапках. Все они пытаются воспроизвести непонятные русские слова, включая «джага-джага», с которыми не может справиться Google-переводчик. Да и куда ему, простите, если мы сами, русские, до конца не понимаем, что такое джага-джага. Но все это иностранцев определенно цепляет. И в моду даже вошел славянский шик. О том, каково же это проснуться однажды, известный на весь мир, давайте узнаем прямо сейчас у самой звезды отечественного шоу-бизнеса, певицы Кати Лель. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас слышать.
0: Ну, расскажите же скорее нам о том, как же вы узнали, что ваш трек влетел в мировые тренды. Какие чувства испытывали, когда видели повальное сумасшествие? Блогеры всего мира открывают рот под ваш хит.
1: Уже третий год как это происходит, и до сих пор этот тренд не прекращается. Поэтому это безумная радость и счастье. Я об этом узнала из ТикТока, где увидела моя дочь, что каждый пост был моя песня.
0: Помимо приятного чувства глубокого удовлетворения, это принесло вам какие-то еще другие ощутимые дивиденды?
1: И скажу вам так, что интерес не пропадает. Буквально вот недавно Индонезия предложила коллаборацию через русское посольство. Они связались и захотели сделать коллаборацию на мой новый хит, который сейчас вышел на днях, называется «Сладкий мой», везде запускается. И вот сейчас мы будем вместе делать этот коллаб с известным их индонезийским R&B-исполнителем популярным, молодым. И будем на индонезийско-английско-русском языке его делать. Я рада, что сегодня русский код творчески в тренде, и весь мир стремится к нам и за нами.
0: Спасибо. С нами была Катя Лель. Ну а прямо сейчас доставайте с антресолей и из шкафов меховые шапки, шубы и павлово-посадские платки, так как на прощание, конечно же, мы будем слушать теперь уже международный хит «Мой мармеладный». Потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. МЧС продолжает разбор завалов в Старобельске. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Владимир Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения. 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело. С кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: МЧС продолжает разбор завалов в Старобельске. Напомню, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Удар ВСУ по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание неонацистскому режиму в Киеве. Киевский неонацистский режим никогда не прекращал атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны, используя крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию стран Запада. На Банковой открыто выражает радость по поводу гибели женщин, детей и стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Только в апреле в результате преступных действий украинских боевиков было убито как минимум 100 мирных жителей, включая 8 восьмерых детей. 667 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, получили ранения. За минувшую неделю от постоянных обстрелов и ударов БПЛА укранацистов пострадали 234 российских гражданина. Из них ранены 203 человека, включая 18 детей. Убит 31 человек, в том числе 2 ребенка. Гибель людей – это всегда трагедия.
1: Василий Небензя добавил, что ответственность западников за поставки оружия киевскому режиму будет неминуемой. Владимир Путин пообщался в Кремле с выпускниками проекта «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – герои России. 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило, но мы пройдем через них. Через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. За неделю потери противника составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронемашины, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составленная символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков, об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньос, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют Спартак и Краснодар. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись все матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Петрозаводске плюс 15, плюс 17, облачно, временами дожди. В Самаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Съемки не по сценарию.
5: директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
6: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Прерви хоть на время свои занятия.
0: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
8: Это становится интересным.
0: Кипр. 1950-е годы.
9: Лазурные заливы, древние колонны, горы. Все это я уже видел.
0: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
10: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын... террорист.
0: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
11: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
6: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
13: Посоветуйте, доктор.
14: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
15: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Программа «Посоветуйте доктор» уделяет приоритетное внимание развитию онкологической службы в России. Мы стараемся держать руку на пульсе вот уже в течение 20 лет. Регулярно проводим встречи с мэтром отечественной онкологии Андреем Дмитриевичем Каприным. И сегодня одна из самых важных задач – разработка и скорейшее внедрение новых технологий диагностики и лечения рака в клиническую практику. Ведь инновации в области онкологии – это надежда больных на излечение. И здесь важно выделить ключевой момент. Современные технологии в онкологии работают при соблюдении принципа персонализации. Но, проще говоря, лечить всех одинаково сегодня уже невозможно. Рак многообразен в своих проявлениях и требует индивидуального подхода к каждому больному. О новейших разработках в онкологии и важности персонифицированного подхода к больным беседуем с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главным онкологом Минздрава, академиком Российской академии наук Андреем Дмитриевичем Каприным. Андрей Дмитриевич, приветствую вас.
16: Здравствуйте, Ольга Сергеевна. Рад вас видеть. И соскучился уже по Радио России. Очень рад.
15: Мы тоже очень соскучились и тоже рады, что мы наконец видим вас у нас в студии. Андрей Дмитриевич, вот вы не поверите, но сегодня юбилей. Программа «Посоветуйте, доктор». Я вам напомню, впервые мы с вами вышли в эфир в 2006 году. И мы с вами 20 лет освещаем проблемы онкологии, в течение 20 лет рассказываем о том, как строится, как развивается онкологическая служба России. И такой уже срок, такая дата серьезная. И вот давайте мы начнем с обзора. Я бы хотела, чтобы вы с вашей точки зрения, вот как вы считаете, за все эти годы, 20 лет уже прошло, какие самые главные подвижки, самые главные изменения в онкологической службе России произошли? Самое основное.
16: Во-первых, огромное спасибо вам лично и Радио России за 20-летнюю дружбу. И я должен сказать, что я помню все эти дни, когда это все начиналось, и как мы были в старой еще студии, вот, которая была на Пятницкой, и видели там из окна прекрасный вид. Сейчас уже в студиях все закрыто, так же, как и в операционных. Но все развивается, и должен сказать, что мы с вами за это время вместе многое сделали. С вами лично и с Радио России, потому что мы популяризируем все те основные требования, которые предъявляются к онкологической службе. Мы точно совершенно узнаваемо с вами, потому что если бы вы не освещали нашу работу, мы бы не были с нашими достижениями узнаваемы, и поэтому это здорово. Но за эти годы выросла вся вертикаль от первичного, собственно, звена до организации. Помните, мы еще тогда не знали, что вот организация онкологической службы – это тоже наука. И это важная наука, и сейчас очень много, кстати, работ защищено интересных, научных, по диспансеризации, по правильной маршрутизации пациентов. И вот Михаил Альбертович Мурашко сейчас как раз спрашивает с нас много о правильной маршрутизации современной диагностики. За это время создано центров амбулаторной онкологической помощи около 600 в стране, а это приближение онкологической службы к самых отдаленных уголках нашей, в общем, сложной географически стране, потому что у нас многие регионы, где нужно лететь на самолете из края в край и еще и несколько часов. Референс-центры и телемедицинские консультации, связь онкологов, которые работают, но фактически на передовой первичных онкологических кабинетах, центрах онкологической помощи, непосредственно не только с центром региональным, но и с федеральным. Референс-центры, вот их 18 сейчас в стране, это крупные онкологические, не онкологические учреждения, где может обратиться также онколог, в том числе с пересмотром препаратов, пересмотром снимков, МРТ, изображений. Вот в частности, я сейчас, когда к вам шел через центр, практически сегодня был в студии, где происходит референс-оценка с помощью ПАКС-носителей изображений из самых отдаленных уголков. Сегодня мы с Камчатки консультировали пациентов по референсным центрам. Поэтому серьезная история. И достижения большие. Ранняя диагностика на первой-второй стадии уже сейчас 60%, а многие регионы уже перешли 62% и 65%. За это время мы перешли к персонифицированной медицине, о чем свидетельствует разрешение крупным центрам, таким как вот мне доверен честь руководить, собственно, назначать пациентам даже, помните, мы тогда говорили, у нас была целая передача, вне инструкции препараты. То есть, например, мы видим, что по генетическим исследованиям, которые мы тоже сейчас еще развили, молекулярным исследованиям, мы видим, что пациенту подходит препарат, который, казалось бы, в инструкции нету так называемого таргетного воздействия на эту опухоль. Но по молекулярно-генетическим исследованиям видим, что это так. И можем назначить, проведя врачебный консилиум. Ядерная медицина развивается, развивается реабилитация, паллиативная помощь, хирургические технологии. Появилась новая специальность, которая называется кардиоонкология. Мы сейчас с нашими кардиологами готовим наших пациентов. Появилась специальная, очень интересная, мы сейчас ей очень серьезно занимаемся, онкогеронтология. То есть помощь пожилым пациентам и от уменьшение дозы химиотерапевтических препаратов до уменьшения дозы не такой агрессивной лучевой терапии именно у этих пациентов с доказательной базой уже, что они живут, и курсы лечения достаточные по нагрузке для некоторых пожилых пациентов при сохранении всех онкологических законов воздействия.
15: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Но вот мы с вами каждый раз, когда встречаемся, конечно, начинаем с ядерной медицины. Это ваше приоритетное, любимое, скажем так, направление в онкологии. Хорошо, здорово, что это так, что вы этим занимаетесь. И каждый раз вы рассказывали, вот я помню, просто сейчас вот так тоже посмотрела ретроспективу, вот с чего мы начинали, что очень дорого, иностранные радиофармпрепараты, нам это нелегко дается, что не всем можем оказать помощь. Потом начали постепенно сами делать. Мы много об этом говорили, что начали вот один препарат сделали, второй. А сейчас мы с вами уже говорим о ядерной аптеке. И здесь я хочу подчеркнуть, что это такое ядерная аптека. Это изготовление индивидуального препарата для конкретного пациента, не каких-то вот одинаковых, а вот четко доза, сочетание, все, что касается вот персонализированной медицины, вот здесь мы это с вами видим. Давайте мы на этом остановимся. Расскажите, пожалуйста, что такое? Она в 21-м году у вас же открылась в Обнинске. Как развивается это направление?
16: Да, но историю забывать нельзя, как нас учили. Действительно, мы ядерная держава. Вот в институте в Обнинске наш институт соединяет подземным, экспериментальную часть нашего института подземным ходом под Киевским шоссе, которое было еще во времена запланировано во времена Лаврентия Павловича Берии для того, чтобы радионуклиды сразу доставлять с завода имени Карпова к нам для применения на эксперименте. Сначала на экспериментальных животных для понятия воздействия. И мы очень здорово развивались. Евгений Витальевич Хмелевский и Анатолий Федорович Цып применяли многие радионуклиды, ну не многие, тогда Йод-131, Самарий, Стронций уже на пациентах. Потом почему-то произошел такой, знаете, ну непонятный для нас медиков откат 90-е годы. Мы получили огромную пропасть там, практически 30-летнюю. И вот уже придя к Михаилу Альбертовичу Мурашко тогда на прием, я помню, и он был руководителем нашего Росздравнадзора, до его министерского еще статуса и должности. И мы тогда с ним разговорились, и я говорю, ну это мощнейшая терапия, он это понимает как врач. Но было законодательно и очень сложно, и, кстати, за рубежом они остаются. Потому что, ну как, представляете, вот препарат, его для того, чтобы сделать, надо пройти клинические испытания, вторую фазу и самую тяжелую третью фазу, которая, в общем, 10-12 лет отбрасывает нас назад. А что такое радионуклид? Радионуклид – это, собственно, вещество, правильно? Это либо наработанное на реакторе, либо какой-то элемент. Но его же нужно доставить как-то в опухолевую клетку. И опухолевая клетка выбирает тропный для себя белок, который его поглощает. Ну вот, например, самое начало, когда мы говорили о фтородезоксиглюкозе, это, в общем-то, сахар, который поглощает клетки. И на этот сахар можно, собственно, с ним синтезировать вот в этой ядерной аптеке, в таком производстве, чистый препарат, который можно соединить. Вот этот сахар, поглощающий опухолевую клетку, и радионуклид там, который будет губителен, в том числе и для опухоли. Ну и мы поняли, что, ну, во-первых, можно комбинировать, и в мире это стало известно, различные радионуклиды, тропные для той или иной опухоли, и белки, которые тропные для вот именно этого вида опухоли. И сначала появилась диагностика, потом появилась уже и тираностика. Диагностика, когда мы просто видим опухолевые клетки по организму, а тираностика, когда мы так воздействуем, что мы их, собственно, и уничтожаем.
15: То есть одновременно в процессе диагностики.
16: Да, да, да. То есть мы видим, что клетка достаточно готова, а мы видим по степени свечения биологическую активность опухолевой клетки, что она готова принять как питательное вещество тропный к ней белок. И, понимая эту активность, мы вводим, синтезируем, навешиваем на эту доставку как раз радионуклид, готовый для губительности опухоли. Так нами уже налажен и очень серьезно применяется эффективно лютеций 177, актиний 225, рений 188, технеций 99, которые мы можем, собственно, лечить такие раньше для нас, ну, совершенно неподъемные локализации, как распространенная форма рака, метастатический рак предстательной железы, в том числе кастрат-резистентный, нейроэндокринные опухоли. И вот уже спустя 2 года после открытия аптеки наше количество радиофарм лекарственных препаратов расширилось, этим очень заинтересованы и за рубежом. Здесь мы можем, собственно, одновременно несколько изотопов различных радиофармпрепаратов соединить. Ну и потребность, конечно, в этом колоссальная. Мы активно тиражируем эти методики в регионы, этим интересуются. Во всяком случае, вот мы ждем, и сегодня я буквально подписал письмо от ректора и известного онколога Валентина Николаевича Павлова из Башкирии. К нам едет 12 человек, которые будут учиться и клеточным технологиям, и радионуклидам. Например, технология радиоэмболизации печени нами внедрена недавно в Крыму. Направление развивается, линейка препаратов постоянно у нас увеличивается. Мы сейчас, кстати, занимаемся, у нас очень интересная работа, применению актиния 225 в рецидивирующих глиомах. А такие работы мы, кстати, проводим вместе с швейцарскими коллегами. Они заинтересованы, несмотря на эти блокады, 3 прилетали к нам. И продолжаем мы с ним контактировать. Видите, онкология является одним из самых ведущих, мне кажется, дипломатических таких направлений. Я всегда говорю, что онкология и рак нас всех примирит, вот, объединит в борьбе с онкологическими препаратами. И сейчас мы очень интересные препараты уже синтезируем. 225-й актиний Дототейт, а это препарат как раз очень важны при нейроэндокринных опухолях. Рак нейроэндокринный очень злокачественно течет, и достаточно молодой рак. И сразу бывает часто генерализованный, когда есть уже много метастазов. Так вот, 225-й актинидий дотатейт как раз садится во все эти вот отсевы опухоли. И такой же очень интересный, тоже наш препарат, 99-й, технец и хайниктейт. Это тоже вот новый синтез препарата. И мы готовы, мы знаем, в Росатоме готовят сейчас к запуску завод у нас здесь в Обнинске, который массово будет выпускать эти в нужном количестве для нашей страны, а может быть и на экспорт эти препараты в страны СНГ точно.
15: Андрей Дмитриевич, а вот вы уже упомянули, что такое лечение радиофармпрепаратами, оно используется уже, когда есть метастатический рак, когда очень много метастазов. Но обычно это третья или четвертая стадия рака. И у меня такой вот вопрос, который, я так думаю, сейчас вам хотели бы задать наши слушатели, особенно если у них есть это заболевание. Насколько эффективно такое лечение? Вот, предположим, четвертая стадия рака. Уже есть метастазы в печень. Вы лечите с помощью радиофармпрепаратов. У вас, кстати, есть радиомобилизация печени, прям вот направление. Я была у вас в гостях, видела, как вы это проводите. Все это очень впечатляет.
16: Спасибо.
15: Техника хирургическая и вот именно радиофарм направление. Так вот, насколько это может продлить жизнь больным с поздними стадиями рака?
16: Ну, тут надо разделить системную терапию радиофармпрепаратов, то, о чем я говорил, при внутривенном введении, когда радионуклид через кровяное русло, а это точная, радиомобилизация точная, позволяющая доставить радионуклид как по сосуду непосредственно к опухоли. Значит, ну, если мы говорим о радиомобилизации, то, что вот вы упомянули, у нас есть пациенты за эти годы, ведь мы же с вами радиомобилизацию совещали, наверное, лет 8 еще назад. Начали, когда мы. У нас сейчас есть больные, которые живут все эти годы. Кстати, один врач, наш коллега, живет и в стабилизации. Ну и много больных, которые, ну, точно на 2-3 года мы продляем жизнь. Но что часто происходит, особенно при радиомобилизации печени? Мы, когда производим радиомобилизацию, это, кстати, очень легко доказать,

0: которым академик Готье Сергей Владимирович руководит. И вот эта группа больных у нас доходит до трансплантации, когда мы можем передать туда, и, собственно, больной стабилизирует. Потому что донор же не сразу находится, это же тоже, ну, проблема во всем мире, поэтому нужно пациенту дать такое вот окно в ожидание. И вот эта радиоэмболизация порой единственный способ это сделать.
1: Вы уже много раз говорили о том, что точечное воздействие или локальная какая-то опухоль. А вот, предположим, опухоль протяженная в организме, то есть длинная. То есть они же бывают разных форм, разных размеров. И вот когда она такая вытянутая, непонятно, как на нее воздействовать. И сейчас у вас появилось новое направление, томотерапия уникальная, да, которая позволяет облучать такие вот сложные опухоли. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Спасибо большое, да. Но тут тоже мы не можем сказать, что этот аппарат дешевый, это действительно уникальная и очень дорогая машина. Она размещена здесь, в Обнинске, где вот у нас вся радионуклидная и лучевая терапия, собственно, сконцентрирована в основном. Действительно, это принцип совершенно иного уровня лучевой терапии. Точности лечения происходит в собственном движении. А аппарат, трубка аппарата движется вдоль организма, большую протяженность опухоли забирая, в том числе метастатические. Все тело может быть облучено, причем машина умная, она знает, где остановиться. И для чего еще эта машина важна? Вы знаете, что мы начали трансплантацию костного мозга у пациентов, которые готовятся к этой трансплантации. Для этого нужно создать специальную иммуносупрессию, то есть подавить иммунитет человека на период, когда ему пересаживается костный мозг. У лучевой терапии есть два эффекта. При малых дозах лучевая терапия повышает иммунитет, что тоже нам позволяет лечить опухоли, а в больших дозах подавляет. И помимо того, что протяженные метастатические опухоли машина может облучать, она может еще вызывать иммуносупрессию, подавление собственного иммунитета для того, чтобы правильно воспринять клетки донора и быть готовым для трансплантации костного мозга. Особенно это важно при раке крови, раке лимфы, то, что мы называем лимфомами. Но мы, честно говоря, и вот сейчас занимаемся CAR-T-терапией. Это еще одно направление.
1: Да, вот сейчас поговорим обязательно.
0: Но вот там тоже есть огромная ниша для этой томотерапии. Я должен вам, кстати, сказать, что это пятая машина в нашей стране, но это единственная машина государственная, а те, к сожалению, так и не заработали, потому что она требует, ну, это давнишняя история, вот, они требуют определенного подхода и определенного кадра. Одна стоит, кстати, в Ханты-Мансийске, участников, и так она, по-моему, ни одного не провела. Я видел ее еще 10 лет назад. Но вот эта томотерапевтическая машина, она уже с другими мозгами поступила, и с развитыми, конечно, более. Поэтому, ну, так я на словах говорю о софтах, чтобы поняли. Поэтому мозги в машине другие.
1: Насчет CAR-T-терапии – это один большой вопрос, да, отдельный. Я напомню, мы говорили, конечно, об этом с нашими слушателями, наверное, лет 5 назад, это была прям очень модная тема, тогда такой Садалайн, ученый из США, вот за какие-то неимоверные деньги изготавливал индивидуальные препараты для, ну, понятно, для каких больных, потому что один препарат стоил $500 000 тогда, 5 лет назад в США. Сейчас, я так понимаю, в России мы это тоже делаем. И что интересно, совсем недавно прошла новость, что принято решение тем, кому действительно нужно такое лечение, бесплатно от федералов, от государства проводить подобное лечение, может быть, не чисто CAR-T-терапию, но изготовление индивидуальных препаратов. Еще раз мы подчеркиваем, что сейчас онкология стала персонализированной. Это, пожалуй, та область медицины, которая вот пионер. Здесь невозможно не подходить индивидуально, потому что опухоли не бывают одинаковыми, у всех они разные, и поэтому нужно, соответственно, персонализированное лечение. Вот если можно, на примере CAR-T-терапии расскажите, как это все делается, как это происходит.
0: Вы абсолютно, во-первых, точно исторически отметили. Я помню одно из совещаний, которое проходило в Санкт-Петербурге более 10 лет назад, когда мы сидели с Александром Григорьевичем Румянцевым, главным детским онкологом, и как раз 476 тысяч долларов стоил один пациент. Это вот точно совершенно с доставкой наших пациентов через

0: фонд, конечно, это было очень дорого. Тогда это все началось действительно с детей, но сейчас, раньше, если выход на эту терапию был такой далекой перспективой, то в последние годы, благодаря поддержке правительства, сейчас от 1-2 лет идет речь о выходе любой методики. Как раз это очень показательная история. Действительно, это персонифицированное лечение, то есть у пациента берут собственные иммунные клетки, обучают их распознавать опухоль, возвращают обратно, а опухоль начинает путаться и пропускает опухолевую клетку. Как бы это называется химерная технология, когда как химера меняется Т-лимфоцит, и он заходит уже, преодолевая барьер, в опухолевую клетку, которая, кстати, очень умная и достаточно быстро начинает распознавать Т-киллеры.
1: Троянский конь.
0: Ну, в общем, да, в общем, да. Но как раз раньше говорили о том, что это все-таки только гемобластозы, то есть опухоли крови и лимфомы. Сейчас дано правительству задание, в частности нашему центру, мы этим гордимся, разрабатывать CAR-T-препараты для солидных опухолей. То есть вот эти классические опухоли, опухоли молочной железы при резистентности, те же самые нейроэндокринные опухоли, опухоли поджелудочной железы, легкого. А мы создали очень интересную систему благодаря наших больших друзей, в том числе академика Арутюнова, создали Ариадну, такая непосредственно для конкретного пациента, это система генетического исследования опухоли, то есть создание опухолевого паспорта. И вот мы уже сейчас готовы, в том числе, к работе над солидной опухолью. И самое, наверное, первое, что сейчас будет нами применяться, это, конечно, глиобластома. Глиобластома – одна из самых тяжелых опухолей, часто рецидивирующих, к сожалению,
1: Опухоль мозга.
0: опухоль мозга, которую невозможно порой радикально удалить, не потому что этого не хотят наши многоуважаемые онко-нейрохирурги, но потому что она проникает в такие структуры мозга, которые, ну, отвечают за жизнь. Отвечают за жизнь, за качество жизни, за неврологическую симптоматику. Поэтому иногда они вынуждены остановиться. И вот тут уже, конечно, дополнительные методы лечения. В том числе сейчас мы разработали, можно CAR-T-терапию совмещать с повторной лучевой терапией.
1: Ну, давайте теперь о диагностике. В диагностическом направлении тоже много нового, много инноваций. И самое, пожалуй, интересное – это так называемые жидкостные биопсии. Ну, мы прекрасно знаем, что когда у человека подозревают опухоль, ему делают биопсию, нужно уколоть, надо взять кусочек этой опухоли, морфологически рассмотреть, этим занимаются патологоанатомы. Это такая длинная-длинная процедура, тогда выясняется, какая же все-таки это опухоль. И вот сейчас интереснейшее направление – которая позволяет без травмирования опухоли по жидкостной среде, в которой находится эта опухоль, да, то есть это визикула так называемый, определить, какая опухоль. Представляете, какие это потрясающие перспективы. Это же перспективы скрининга. Ну, то есть это, не знаю, насколько это реально в ближайшее время, но понятно, что прослеживается такая перспектива. То есть по крови. Берется кровь человека, обычный анализ крови, и по крови можно определить, какая опухоль, где она. Ну и, может быть, какие-то еще характеристики. Я уже попрошу вас об этом поподробнее рассказать, что это за направление, как оно в России развивается.
0: Да, вы знаете, это тоже для нас очень интересное направление. Но, кстати, мы одни из первых и в мире начинали. Но мы начинали, когда мы просто анализировали объем циркулирующих опухолевых клеток в крови. И для нас это уже оказалось очень интересной историей, но, к сожалению, есть большое количество пациентов, которые без первично выявленного очага. То есть мы видим, что человек уже приходит с метастазами, а мы не можем понять, откуда они взялись, и они могут, например, называться аденокарцинома. А аденокарцинома может быть практически из любого опухоли, и поджелудочной железы, и молочной железы, и предстательной железы, и кишки. Поэтому тут вот эти вот ДНК и РНК, которые мы выделяем при жидкостной биопсии, позволяют индивидуально порой определить все-таки, откуда это началось. И тогда мы начинаем химиотерапию прицельно, то есть таргетно под эту опухоль. Но что еще очень важно и для чего этот метод нам необходим? По объему циркулирующих опухолевых ДНК и РНК можем понять, что опухоль вдруг перестроилась, становится активной, и тогда надо уходить либо на другую линию химиотерапии, либо индивидуализировать по нашему консилиуму онкологическому собственно, лечение.
1: То, что я вначале сказала по поводу скрининга, есть такие технологии жидкостной биопсии, которые в каком-то, может быть, недалеком будущем, ну, можно было бы применять, я не знаю, в обычной лаборатории, и человек вполне себе здоровый, просто, так скажем, в качестве диспансеризации проходит какое-то исследование и вдруг узнает, что что-то не совсем в порядке. То есть не нужно же специально в какую-то конкретную опухоль внедряться. Вот по крови мы можем определить или нет. Да, онкомаркеры были у нас, и сейчас есть, но они всегда какие-то неточные, о них всегда говорят врачи как-то с сомнением. А вот этот метод, насколько он эффективен, насколько он точен, и может ли он быть скрининговым?
0: Нет, он не может быть скрининговым, это дорогая все равно методика. Пока дорогая, может быть, когда-то это выйдет, но мы с вами прекрасно знаем, любой новый препарат, любой новый метод, это достаточно дорого всегда, пока это не выйдет на определенную производственную мощность. Мы с вами упоминали CAR-T-терапию, которая стоила полмиллиона долларов. Сейчас она доступна и оплачивается государством, и пациенты ее получают. Поэтому надо все развивать. Я не могу вам сказать, что это возможно сейчас, но уверен, что это разовьется до такой вот истории, которой некоторые вещи мы можем передать. Например, вы упомянули онкомаркеры. Сейчас их более 60 онкомаркеров, в том числе есть выделенные онкомаркеры, тоже позволяющие оценить качество лечения, которые мы берем до лечения, начинаем лечение и видим, падают они или не падают, это тоже косвенно свидетельствует. Но раньше нам и представить было невозможно, что там около 64-70 маркеров мы можем делать. Но сейчас и регионы делают по 12-15, а то и 30 маркеров и не отправляют уже к нам больных. То есть тиражирование идет.
1: Андрей Дмитриевич, всегда были какие-то претензии к реабилитационному направлению, вообще не только онкологии, вообще всей медицины, да, в России.
0: Да, да.
1: Что, мол, вот лечат у нас хорошо, а с реабилитацией не очень. Ну, много говорят об этом. Как сейчас? Я знаю, что вы, вот лично вы, уделяете огромное внимание этому направлению. И вы развиваете его не только у себя в центре, но и стараетесь продвигать это в регионы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит реабилитация при онкологическом процессе? Вот он идет, у человека ремиссия. В чем реабилитация и как эта реабилитация влияет на продолжительность ремиссии, на самочувствие пациента, на показатели его здоровья?
0: Спасибо большое. Ну, как всегда, в точку, Олеся Сергеевна. Я буквально лет 15 назад лечил близкого мне человека, сделал операцию, и потом нужна была химиотерапия. И он мне сказал, он тогда был такой, что я потыкался, на реабилитацию поеду в Англию. И он действительно поехал в Англию, и потом мне рассказывал о той реабилитации, которая есть. Я завидовал, конечно, потому что у нас это было вспомогательное направление всегда в стране. Один, кстати, из первых, кто поставил этот вопрос, профессор Тюляндин из онкоцентра. И он тогда говорил о сопровождающей терапии, что нужна сопровождающая терапия у больных. Тогда они будут жить дольше. Но понятно, что практически там 12-15 курсов химиотерапии, они, конечно, истощают организм. Потому что наше лечение, несмотря на современный препарат, является достаточно интенсивной. Но вот с приходом как раз и Вероники Юрьевны Скворцовой, когда она была министром, и сейчас Михаил Альбертович развивается. Вот эти приказы сейчас вышли, 116 и 788, Министерство здравоохранения, регламентирующие онкологическую реабилитацию. И мы впервые заговорили об онкологической реабилитации, стали учиться онкологической реабилитации, точно увидели, что наши больные живут иначе, с другим качеством жизни, позволяет онкореабилитация и сопроводительная терапия уйти от смещения курсов, а иногда и, собственно, исключения пациента из курса терапии, когда он просто по своим параметрам крови и качества жизни не может подойти на следующий курс. Приходится либо смещать, либо отменять. Ну, а мы с вами прекрасно понимаем, что значит неполноценно получить курс химиотерапии там, или лучевой терапии, который уже доказан на много когортных исследований, что он точно будет эффективным. И до 80% больных удается реабилитировать и вернуть не только курсом терапии, но и к дальнейшей жизни, потому что мы раньше видели, что иногда химиотерапия губительнее для пациента, чем сама опухоль, особенно у пожилых пациентов. Кстати, я очень благодарен коллективу, своему, и особенно в центре имени ЦИБа создано прекрасное реабилитационное отделение, которое возглавляет профессор Макарчан, большой энтузиаст этого дела, Лия Сериканна. И я вас приглашаю тоже, Ольга Сергеевна, мы привезем, отвезем, тем более, что у нас скоро будет открытие нового корпуса, а заодно зайдем, посмотрим вот реабилитацию. Это действительно хорошего качества реабилитации. Не какой-то там кушетка, где отжимаются там и поднимают ноги. Это и платформы, позволяющие больных после нейрохирургических операций вернуть к нормальной адаптивной ситуации, в том числе при дезориентациях и в пространстве. Поэтому это сейчас, конечно, огромное направление. И вот как раз онкогеронтология, она, наверное, займет, ну, процентов еще 70. Надо будет усиливать реабилитацию, потому что там, понятно, больные, которые нужно уже начинать реабилитацию, первую часть реабилитации до лечения, готовить такого пациента к химиотерапии.
1: Мне бы еще хотела задать вопрос по организационному, скажем так, моменту. Вот вы уже говорите о том, что опыт, новые технологии, они отправляются в регионы. Но это сейчас речь только о новых технологиях. Вот как сегодня решается организационный момент? Как это конкретно, когда больной где-нибудь там в поселке, в деревне, и там нет такого уровня медицинского учреждения, да, какие есть в Москве, в Санкт-Петербурге, каким образом он может попасть на лечение в региональный центр или к вам, если это очень трудный и сложный больной. Вот алгоритм, как это сейчас происходит, и меняются ли вот эти постулаты организационные, как вы над этим работаете? Это очень важный момент, учитывая, что у нас огромная страна.
2: Радио России. Посоветуйте, доктор.
0: Ну, у нас, во-первых, как бы 4 уровня онкологической помощи, но 3 – это первичный онкологический кабинет, потом центр онкологической амбулаторной помощи, потом региональный центр, то, что мы раньше называли диспансер, сейчас это действительно центр, и потом уже национальные медицинские исследовательские центры, отвечающие за свои регионы уже. Все они связаны между собой телемедицинскими консультациями точно. У нас по поручению Минздрава созданы, каждый год обновляются так называемый паспорт онкологической службы региона. И мы как Национальный медицинский исследовательский центр ее видим. В паспорте региона мы знаем вплоть до... Вот мы сегодня проводили с одним регионом, и они нам должны прислать поименный список онкологов, которые работают в центрах онкологической амбулаторной помощи, чтобы мы оценили, есть дефицит или нет. Значит, сначала, когда заподозрено онкологическое заболевание, больной отправляется либо в первичный онкологический кабинет, либо сразу в центр онкологической амбулаторной помощи. Они разбросаны географически так, чтобы быть близко к тому или другому населенному пункту примерно одинаково, чтобы это был хороший доезд. Там, в этих вот опорных точках онкологических, вплоть до биопсии происходит. Биопсию, если она сложная, смотрят местные морфологи. Если нет, то отправляют. У нас сейчас везде стоит сканирующая система по сканеру для оценки простого либо сложного случая в лечебное учреждение третьего уровня. То есть это уже онкологические региональные центры. И потом оттуда, если им сложно, то уже отправляется в того, который, значит, отвечает за эти регионы. Но, собственно, это все может произойти в течение 3-4 дней. Но до 7 дней пациент точно должен быть по приказу 116-му, должен оказаться у онколога. И так это происходит. Потом, конечно, если больной особенно сложный, ему назначается курс химиотерапии. Понятно, что не наездишься ни в онкологический центр региональный, но тем более в Национальный медицинский исследовательский центр. Если это так, больному прописан курс лечения, то он может его получать все там 8, 6, 12 курсов в центре онкологической амбулаторной помощи рядом с местом жительства. Фактически рядом с работой. Многие ездят, фактически работают и ездят на дневном стационаре, это получают. Вот так сейчас выглядит онкологическая помощь, которая приближена максимально с помощью ЦАОПов. Кстати, мы помним свои лет 6 назад ЦАОПы, которые себя, кстати, очень хорошо зарекомендовали, и в том числе во время ковида, когда больной не мог особенно передвигаться по стране, помните, это были время изоляции и так далее. Вот они себя очень хорошо показали, как такие опорные точки онкологической помощи в регионе. Поэтому, собственно, все это работает, развивается и усовершенствуется.
1: Андрей Дмитриевич, вы всегда старались общаться с аудиторией, с россиянами, не со своими конкретными пациентами, но вот сколько лет мы с вами работаем, всегда это так. Помните эти наши диагностические субботы? Они много лет длились. Я не знаю, сейчас они еще проводятся у вас?
0: Есть. Да, Дни открытых дверей везде проводятся.
1: Здорово.
0: А какой у нас сейчас онкопатруль как развился?
1: Расскажите.
0: Ой, ну что вы, это же движение, которое когда-то было поддержано в самом начале в зародыше Валентиной Ивановной Матвиенко. Ну, естественно, она же очень много внимания регионам уделяет, и там сенаторы с регионов. Это было много-много лет назад, около 10 лет назад. Сейчас это движение очень идет, в общем, мощно.
1: Онкопатруль, да, называется?
0: Онкопатруль. Значит, для чего это происходит? Ну, это популяризация, конечно, онкологии в том или в другом регионе. Мы выбираем регион при поддержке Совета Федерации. Там вот буквально недавно мы были в Чувашии. Мы выбираем команду, которая едет на так называемый скрининг. Но куда мы заходим? Ведь во всех регионах есть очень крупные предприятия. По несколько тысяч человек. И не всегда, кстати, там работают люди с этого региона. Иногда это вахтенный метод. И если регион отвечает за своих пациентов, то вот это как бы получаются люди, которые не могут выйти с работы. А суббота-воскресенье куда уже пойдет? А люди дорожат своей работой, и многие работают на полный день. Поэтому мы заезжаем на такое предприятие, а перечень мы вам можем потом прислать. И это действительно многотысячные предприятия. Ну, например, УАЗ-завод или Роскосмос, завод имени Лавочкина, ну, то есть авиационные, гиганты. И на этих гигантах работают люди, у которых есть амбулатория. На эту амбулаторию заезжают местные онкологи и мы своей командой. В течение недели идет обследование людей, которые там работают. И на радость руководителям этих предприятий, это в амбулатории, на территории производства, куда мы завозим, там ультразвук, необходимые тесты, кал на скрытую кровь. И люди, собственно, меняясь, приходя буквально на час, в течение недели проводят эти колоссальные обследования. Потом мы подводим итоги. Итоги заканчиваются уже сейчас мастер-классами, которые мы учим что-то новое региональных онкологов. Мы очень гордимся этим начинанием. Ему много лет, оно востребовано. Можете представить, что у нас сейчас расписан онкопатруль вперед на более чем год. Регионы.
1: А много вы там больных выявляете, вот людей, которым требуется лечение?
0: В процентном отношении так. В Европе разные страны, там от 500 до 600 человек на 100 тысяч населения. Ну, можно посчитать процент, да? Ну, в общем, мы всегда считаем на 100 тысяч населения. Если предприятие 7 тысяч человек, все равно мы в процентном отношении. И мы так и выявляем. На разных предприятиях по-разному. В зависимости, конечно, от возрастного контингента. Но мы двигаемся и этих больных смотрим в зависимости от наших возрастных таблиц, которые, собственно, я давно уже предлагаю, чтобы, особенно региональных телеканалах, убрать там, например, одну рекламу, ну, набить на меня бургером, а возрастную таблицу ставить, ну, хотя бы там раз в день. Возрастную таблицу в промтайме на 5 минут. Ну, если там в таком-то возрасте к маммологу, в таком-то возрасте, они есть на сайте Минздрава, на сайте главного онколога, на сайте нашего центра. Но если бы они еще появлялись на каналах, то есть когда человек смотрит, ну, прям буквально это же даже такая, ну, социальная реклама. И мы бы, я думаю, у нас огромный резерв, мы бы это тоже популяризировали, и люди бы задумались, молодежь бы подсказывала своим близким, старшим людям, к которым надо уже обращаться. У нас, кстати, единственная страна, которая 7 локализаций вместо 3 европейских выделила в скрининг. Ну, он погружен в диспансеризацию, но он четко прописан.
1: Андрей Дмитриевич, ну вы сами очень много делаете просто лично для популяризации онкологии, спасибо, ранней диагностики и так далее. Вы очень много работаете в соцсетях. К вам приходят люди, они слушают ваши выступления еженедельно. Они могут, вот я подчеркиваю, вам прислать вопросы. Вопросы, пообщаться с главным онкологом страны. Мне не хотелось бы это замалчивать. Несколько слов об этом скажите, пожалуйста.
0: Ну, действительно, спасибо вам большое. Да, но мы раз в неделю стараемся проводить, даже если мы в командировке, так называемую беседу с нашими пациентами, с вопросами. Я хочу поблагодарить команду, которая, во-первых, к нам замечательную связь всегда налаживает. И в разных регионах, там, в из Казани мы недавно вещали. Ну и просто в онлайн идут вопросы, которые ведущие вот со мной озвучивают, я на них отвечаю. Я должен еще раз поблагодарить нашу команду, потому что вопросов, конечно, приходит столько, что мы не успеваем ответить за этот час. А мы час в неделю, потому что я просто, ну, не физически, не... Это тоже достаточно, я вам должен признаться, это такой блиц с ответом на вопрос, который держит тебя в напряжении. Это точно, потому что, ну, вопросы идут, это же судьбы человеческие, и тут ошибиться-то нельзя. Там идет перечисление такой-то локализации, такой-то рак, и ты должен дать правильный совет. Поэтому это держит напряжение. Но потом вся команда и я тоже, мы стараемся, не стараемся, а это обязательное условие, в течение недели до следующего ответить в письменном виде или в чате. И мы призываем всегда, что если у нас не ответили мы кого-то, ну или потерялся вопрос, то в следующий раз прямо озвучить, и мы берем этих в первую очередь, что... Ну, не успели, не ответили, не получили ответ.
1: И в заключение, мы начинали с прошлого, да, мы вспомнили, как мы начинали, что за эти 20 лет было сделано, а сейчас давайте заглянем в будущее. Зачем, по-вашему, будущее онкологии? Мы надеемся на то, что это заболевание будет побеждено, или еще очень и очень долго мы будем вот подбираться разными путями к этой проблеме, улучшать ситуацию, продлевать жизнь больных, но радикально не решается пока проблема. Вот этот вопрос, конечно, беспокоит абсолютно всех.
0: Но человечество пока что, конечно, не избавится от онкологии как перерождение клетки, но уже очень много побед, мелких, крупных, средних побед, научных и клинических, которые позволяют приблизиться к большой победе. Дело в том, что клетка, конечно, это тоже живой организм, адаптированный, и он может приспосабливаться к нашим методам лечения. Именно поэтому мы сейчас переходим и видим в этом перспективу переход от стандартизированной к персонифицированной медицине. А все больше и больше мы говорим о генетическом профиле опухоли, понимая, что опухолевая клетка сейчас состоит не из одного пула стволовых клеток, а из множества, и поэтому нужно понять весь портрет опухоли, а из этого выходят и индивидуальные методы лечения. Это иммунотерапия, таргетная терапия, то есть терапия мишени, таргет – это мишень. Современная лучевая терапия с мозгами у машин, которые сейчас позволяют ввести новый термин – стереотоксическая хирургия, то есть это хирургия лучом. Высокотехнологичная хирургия, малоинвазивная. Все больше открывается, кстати, отделений хирургические, которые с восстановительным пластической онкологией, так называемые микрохирургические, замены лоскутом, тканями, пересадки ткани, клеточные технологии. Вы говорите о победе. Комбинация онкологии против рака, комбинированные победы, это, конечно, ну, раннее выявление, это да. Это, конечно, королева побед в онкологии. Но если мы говорим о комбинированном лечении, то сейчас современные методы комбинации, реабилитации, поддерживающей терапии, позволяющие усилить эскалацию дозы, то есть усилить дозу химиопрепаратов за счет адаптации организма к этим условиям. Ну и, конечно, сохранение качества жизни и, конечно, большое внимание нашим пожилым пациентам, потому что это и опыт, это и наставничество, я имею в виду, которые могут еще себя точно посвятить молодежи, внукам, детям, ну и в том числе поработать на страну, это мы тоже имеем в виду, когда мы говорим о онкогеронтологии. Вот это наши, наверное, основные перспективные направления в нашей сложной, но любимой специальности.
1: Андрей Дмитриевич, огромное спасибо за эту беседу.
0: Спасибо большое, Сергей.
1: Я желаю процветания вашему центру и вашему делу. Спасибо.
0: Спасибо. А я желаю вашей передаче еще многие-многие творческие годы жизни, а нашим слушателям и вашим слушателям, которых уже много, здоровья и своевременного обследования, не бояться нас, онкологов.
1: В беседе принимал участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. Уважаемые радиослушатели, как обычно, ссылку на аудиоверсию и видеоверсию сегодняшней программы я размещу на своих страницах, в соцсетях и мессенджерах. Приходите в гости, слушайте и смотрите в удобное для вас время сегодняшнюю программу. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. 4 человека погибли в результате повышения уровня угарного газа в угольной шахте на севере Китая. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести.
2: Подчеркну. Это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Владимир Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ночной удар ВСУ 3 волнами дронов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не может быть случайностью. При этом он подчеркнул, что западный мир поощряет такое поведение Киева.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
1: Небензи подчеркнул, беспилотники били в одно и то же место, и это не могло быть результатом работы ПВО или радиоэлектронной борьбы, как сразу начали утверждать в Киеве. Потери жертв России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении. Уверенно идут вперед каждый день. Завершая встречу, глава государства объявил троекратное «Ура» в честь тех, кто сейчас на фронте и кому сложнее всего.
2: Вы знаете, что я в завершение хотел бы сказать? Мы уже, по-моему, так делали. Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Сложных. Но вы поймете, все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. Вот сейчас. И давайте мы сделаем это так, как уже сделали. В их честь, в их поддержку. На счет 3. Громко так, чтобы они услышали. Троекратное ура. 3. Ура! Ура! Ура! И спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте, и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России. Спасибо. Всего доброго. Успехов.
1: Президент подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Средствами ПВО за неделю сбиты 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 4184 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, нанесли поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердили, что в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам онлайн-переговоров лидеров 3 стран. В ходе беседы они лично заверили Зеленского в намерении нарастить помощь Киеву. Какие именно шаги запланированы, поставки вооружений, финансовая помощь или другие меры, не раскрывается. 4 человека погибли в результате повышения уровня угарного газа в угольной шахте на севере Китая. Еще 90 шахтеров все еще находятся там, передает агентство Синьхуа. Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Чанчжи, провинции Шаньси. В шахте на тот момент находились 247 человек. Удалось поднять на поверхность 157 человек, включая 4 погибших. Еще 90 остаются в шахте, 16 из них находятся в критическом состоянии. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. Председатель консультативного совета и член совета директоров московского футбольного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину. Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо, приводит слова Степашина КП «Спорт». «Зенит» готов предложить «Ботафого» 35 миллионов евро за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Зенит». Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити заменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 16 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним». Конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В завершении смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, во Владивостоке плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, без осадков. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Пензе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, временами дождь. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона Московской студии Радио России ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы обратимся к творчеству легенды кантри-фолк-рока Боба Дилана. На этой неделе, 24 мая, музыканту исполняется 85 лет. Его карьера началась еще в начале 60-х. На сегодняшний день Дилан выпустил 40 студийных альбомов и еще десятки сборников и концертных релизов. В этом выпуске мы обратимся к истории исполнителя и послушаем его песни.

Композиция «Like a Rolling Stone» была записана в 1965 году. Это одна из самых узнаваемых песен музыканта. Боб Дилан, настоящее имя Роберт Циммерман, родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Его бабушка и дедушка жили в Российской империи, но в начале прошлого века переехали в США. Свое детство он провел в шахтерском городе Хиббинг, где самостоятельно научился играть на гитаре и пианино. Уже тогда Дилан был поклонником творчества Вуди Гатри, американского кантри-исполнителя, популярного в 40-е и 50-е годы 20 века. На волне интереса к фолку он начинает записывать кавер-версии народных песен и играет в нескольких группах. В 1960 году Дилан после года обучения бросил университет и всерьез решил заняться музыкой. Приехав в Нью-Йорк в 61-м, он познакомился с Питом Сигером, известным исполнителем фолка, который сыграл значимую роль в становлении карьеры Дилана. Именно в это время была записана первая известная композиция Боба Дилана «Blown in the Wind» — «В дуновении ветра», выпущенная в 63-м году.

Друзья, наш эфир, посвященный Бобу Дилану, продолжила композиция «Blown in the Wind». Песня вошла во второй альбом музыканта. Эта пластинка была полной противоположностью дебютному альбому, выпущенному в 62-м, в котором только две песни автора и несколько кавер-версий классики фолка и блюза. В основу же нового релиза «The Free Willin' Bob Dylan» легли собственные песни Дилана, затрагивающие острые политические и социальные вопросы. На протяжении всей своей карьеры музыкант бескомпромиссно освещал нестабильность и несовершенность современного ему общества. Его стали считать голосом поколения, и хотя Боб Дилан отказывается от столь громкого титула, значимость его творчества недооценивать нельзя. Некоторые его композиции прочно ассоциируются с борьбой за гражданские права. В 64-м музыкант выпустил первый альбом, состоящий исключительно из его собственного материала. Все песни пластинки «The Time They Are Changing» «Времена, они меняются» представляют собой историю о бедности, расизме и прочих проблемах, которые в революционные 60-е в Америке волновали многих. Заглавная песня вошла в число хитов Дилана и пополнила список созданных им гимнов. Многие слушатели отмечают наличие в тексте библейских параллелей о переменах. Песня начинается со строк. «Эй вы, те, кто не любит тревожных вестей, вот потоп у дверей, покидайте постель, или водой вас промочит до самых костей. И если жизнь вам дороже покоя, плывите или камнем пойдете на дно, ибо время настало такое». Явных отсылок к событиям в песне нет. Хотел ли Дилан сказать о войне во Вьетнаме, о механизме принятия законов о движении за гражданские права? Возможно, что-то из этого он имел в виду. За месяц до написания песни Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую фразу «У меня есть мечта». Через месяц после написания произошло убийство президента США Джона Кеннеди. Но четких формулировок в песне все равно от этого не появляется. Однако размытые фразы, кстати, и позволили композиции стать неким вневременным посланием о неизбежности любых перемен, позволившим, к примеру, использовать текст песни Стиву Джобсу на презентации первого компьютера Macintosh. Дилан говорил, что был в замешательстве, когда открывал концерт этой песни на следующий день после убийства Кеннеди. Не о таких переменах хотелось ему петь, да и после этого он избегал частого исполнения композиции. Но запись осталась, и сейчас мы услышим, как эта песня прозвучала на альбоме в 64-м году.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем историю музыканта Боба Дилана. И только что прозвучала одна из знаковых его песен «The Times, The Eye Changing». В 1965 году музыкант начинает экспериментировать со звучанием. В альбоме «Bringing It All Back Home» появляются электрогитары, неприемлемые для фолк-музыки того времени. Отказ от акустического звучания фолка был отчасти спровоцирован встречей с участниками «Битлз». Дилан понимал, чтобы двигаться дальше, нужно расширить палитру звучания. Тем более, что многие песни музыканта добивались популярности в исполнении других артистов, особенно представителей рок-сцены. Одним из ярких примеров стала попытка группы The Byrds преобразить песню «Mr. Tambourine Man». Команда использовала только один куплет из четырех, которые есть в оригинальной версии Дилана.

The Byrds выпустили этот трек синглом, который покорил чарты. А вот сам Боб Дилан представил свое творение только в рамках полноформатного альбома. Тем не менее, со временем композиция стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. Известный американский писатель и журналист Хантер Томпсон даже завещал, чтобы композиция «Мистер Тамбурин Мэн» сопровождала его похороны. Очевидно, Томпсон был большим поклонником Дилана. Этому музыканту он даже посвятил свой главный шедевр – роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Мы сейчас услышим, как эта песня была представлена Диланом в 1965 году.

Друзья, оригинальная версия композиции «Мистер Тамбурин Мэн» Боба Дилана продолжила наш рассказ об этом музыканте. Эта песня стала одним из первых шагов к переменам. Тогда тексты Дилана становились все более аполитичными и интроспективными. Одни посчитали это коммерциализацией творчества, другие – развитием творца, который не должен загонять себя в рамки одного стиля. Вместе с лирикой менялась и музыка. Альбом «Bringing It All Back Home» стал первой частью знаменитой рок-трилогии Дилана. На следующих за ним релизах «Highway 61 Revisited» и «Blunt on Blunt» звук становится еще тяжелее. Тематически творчество Дилана все больше стало дрейфовать в сторону индивидуальной проблематики. Музыкант стал говорить о личной отчужденности. Например, в композиции «Ballad of a Thin Man» он предложил игнорировать общественные условности вместо того, чтобы противостоять им. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man?

В альбом «Highway 61 Revisited» вошла и композиция «Like a Rolling Stone», с которой мы начали нашу радиовстречу. Вопреки распространенному мнению, название песни – это не отсылка к группе «Rolling Stones». На самом деле, это слова из крылатой фразы «Катящийся камень мхом не обрастает». Так говорят про человека, который постоянно в дороге, безостановочно меняет работу и жилье. Дилан подсмотрел это выражение у Хэнка Уильямса, который, в свою очередь, перепел кантри-исполнителя Леона Пейна. В его понимании, Rolling Stone – это бродяга, обреченный на бесконечные скитания за жизнь во грехе. Так что связь с группой Rolling Stones – чистое совпадение. Боб Дилан начал сочинять песню в конце гастрольного тура по Великобритании в 1965 году. По его воспоминаниям, сначала это были просто наброски длинного стихотворения. Работу над текстом Дилан завершил уже дома. В окончательном варианте от изложенного на нескольких листах осталось 4 куплета и припев. Песня стала популярной и заняла в чартах второе место, уступив только Beatles песней «Help». Тем не менее, радиостанции редко ставили ее в эфир из-за большого хронометража. Трек длится более 6 минут. Популярные песни 60-х, впрочем, как и сейчас, были посвящены любви. Дилан пробился на вершины чартов с композицией, в которой нет ни малейшего намека на нежные чувства. В «Like a Rolling Stone» он обращается к девушке, которая из надменной и богатой персоны превратилась в уличную попрошайку. Автор, похоже, испытывает к ней противоречивые чувства. Сначала кажется, что он просто ехидничает, затем становится ясно, что он ее жалеет. А позже появляется ощущение, что он ей даже завидует, ведь избавление от имущества и связи в обществе делает ее по-настоящему свободной. Теперь она может идти по жизни, уподобившись перекати-полю. Естественно, публика усмотрела намеки на реальных людей из числа знакомых Дилана. В главной героине многие видели актрису и модель Эдди Седжвик, которая была влюблена в Боба и впала в депрессию после того, как он женился на Саре Лоунс. В числе возможных прототипов также называли Мариану Фейтфул и певицу.

Миксу Джоан Баес. Однако большинство биографов музыканта едины в том, что песня не посвящена конкретной личности. Это скорее собирательный образ, и, возможно, Дилан имеет в виду самого себя.

Из известного в узких кругах фолк-исполнителя Боб Дилан стал постепенно превращаться в рок-икону поколения битников. На смену потрепанной рабочей одежде пришли экстравагантные классические костюмы, водолазки и солнцезащитные очки. Менялась и манера поведения артиста. В интервью, где Дилана спрашивали о предательстве фолк-сцены и о его новом направлении, он отказывался отвечать на вопросы и отрицал любые предположения прессы о значении его новых и старых текстов. В рамках тура он стал сталкиваться с абсолютным неприятием той музыки, которую исполнял. На фестивале фолка в Ньюпорте в июле 65 года Дилана публично освистали. В историю вошел выкрик «Иуда», раздавшийся из зала во время саундчека. В ответ Дилан приказал группе играть как можно громче. Коллеги по сцене изменений в творчестве Дилана не принимали. Рассуждением артиста на эту тему посвящена песня «Positively Fourth Street». В ней музыкант говорит, что старые друзья предпочли бы видеть его парализованным. Отчасти эти слова оказались пророческими. В 66 году, вернувшись домой после европейского турне, музыкант попал в аварию на мотоцикле. Его здоровье и даже жизнь оказались под угрозой. Поклонникам сообщили, что травмы вызвали амнезию, поэтому Дилану нужно время на восстановление. Реабилитация и последующее затворничество стали для исполнителя периодом переосмысления. Он стал проводить больше времени с семьей и изменил свой взгляд на музыку. Неофициальные записи того времени демонстрируют возрастающую любовь Дилана к кантри. А первый после аварии релиз «Джон Уэсли Хардинг» 67 года ознаменован возвращением Дилана к акустическому звучанию и фолк-музыке с добавлением кантри. В этот альбом вошла песня «All Along the Watchtower», которую позже исполнял знаменитый гитарист Джимми Хендрикс.

Альбом «Джон Уэсли Хардинг» вышел в свет за несколько дней до нового 68-го года. Его названием стало ошибочное написание имени знаменитого стрелка «Дикого Запада» Джона Уэсли Хардина. Кавер-версию Джима Хендрикса Дилан воспринял благосклонно и даже похвалил. А мы сейчас услышим, как эта песня прозвучала в оригинале в 67-м году.

70-е начались для музыканта не слишком многообещающе. Его арсенал пополнился не очень популярными работами, а семейная жизнь оказалась в опасности, и брак действительно распался во второй половине десятилетия. Однако падения совмещались со взлетами. Дилан вернулся к гастролям и продолжал выпускать успешный материал. Проблемы в личной жизни вдохновляли музыканта на проникновенные композиции, которые не могли оставить слушателей равнодушными. В 1976 году певец представил очередной альбом «Desire». В его основу легли глубокие песни-истории, среди них ставшие хитом «Hurricane». Она названа в честь боксера Рубина Урагана Картера, который отбывал наказание за тройное убийство. Это было резонансное разбирательство. В обвинении чернокожего спортсмена многие увидели расистский подтекст, а позже в деле обнаружились несоответствия в показаниях свидетелей и ложные улики. Боб Дилан навестил боксера в тюрьме и вскоре написал в его защиту композицию «Hurricane».

80-е певец всерьез обратился к христианству. Религия, пропаганда благочестия и служение Богу стали основными темами его новых песен. Неожиданные перемены вызвали критику не только со стороны слушателей и журналистов, но и со стороны других музыкантов. Но публика продолжала ждать новых выступлений. В 85-м он стал одной из первых рок-звезд, выступивших в Советском Союзе. Вскоре Дилан вошел в состав супергруппы «The Traveling Wilburys». Наши слушатели хорошо знают историю этого проекта. Дилану обязан чуть ли не каждый серьезный рок-музыкант. Возможно, мы бы знали других Пола Саймона, Тома Петти, Брюса Спрингстина или Тома Уэйтса. Почти про каждый альбом «Маэстро» можно написать отдельную книгу. Из песен Дилана, которые перепевались его многочисленными коллегами, последователями, а то и просто подражателями, можно составить отдельный многодисковый бокс-сет. А если сложить воедино всю его лирику, можно выпустить несколько томов. Мы сейчас обратимся к позднему альбому Дилана, выпущенному в 2009 году, «Together Through Life» и композиции «Beyond He Lies Nothing». «За пределами этого места нет ничего». Это название – прямая цитата из древнеримского поэта Овидия. Того самого Овидия, который в рассвете лет был сослан императором Августом на край света в город Томе. Это современная Констанца в Румынии на побережье Черного моря. Откуда уже некуда было бежать. Оригинальная фраза у Овидия звучит жестко. «Дальше здесь нет ничего, кроме льда, холода и врагов». Для него это была физическая смертельная тоска. Дилан переворачивает этот сюжет с ног на голову. Он оставляет название, но меняет смысл. Овидий был один и умер в нищете, а лирический герой Дилана говорит: «Здесь, за этой чертой, нет ничего. Ничего, кроме луны и звезд, кроме гор прошлого. Это уже не изгнание, это добровольное бегство. Герою не нужен весь мир, он сам выбирает эту пустоту, если в ней останется его возлюбленная». Страх одиночества здесь сильнее страха физической смерти. Если Овидий боится льда и диких племен, то герой Дилана боится только одного, что эта любовь, которую мы зовем нашей, закончится.

Друзья, композиция «Together Through Life» стала еще одним пунктом нашего рассказа о музыканте Бобби Дилане. Со временем достижения Дилана оценили не только в музыкальной среде. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе за то, что он оживил поэтические традиции через песню. Шведская академия назвала его великим поэтом англоязычной традиции, чем вызвала бурю споров. Сам Дилан не приехал на вручение, но позже назвал эту награду честью превосходящей мечты. Отныне его тексты – официально литература, а не просто рок-музыка. Нобелевская премия Бобу Дилану – это не премия рокеру. Это признание того, что поэзия давно покинула пыльные книжные полки и зазвучала из динамиков. Слова способны ранить, спасать и оставаться в вечности даже под гитарный аккомпанемент. В 2022 году музыкант выпустил свой 39-й релиз с названием «Rough and Rowdy Ways». В этот альбом вошла песня «Murder Must Fall» – «Самое подлое убийство». Это первая оригинальная композиция музыканта с 2012 года, которая достигла первого места в чарте за его почти 60-летнюю карьеру. Основная тема песни – убийство президента Джона Кеннеди в контексте американской политической и культурной истории. Дилан использует это событие как отправную точку для размышления о культурных и социальных изменениях, которые последовали за этим трагическим моментом. Название песни происходит от фразы из трагедии «Гамлет», которую произносит отец главного героя в виде призрака. Он рассказывает сыну, что пал жертвой самого подлого убийства. В пьесе Шекспира эта фраза означает, что все убийства подлые, но конкретное особенно странное и неестественное из-за того, что это братоубийство и совершено тайно. Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down, but it never did get back up off of the ground. It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. They missed you for me and that old devil moon. Play anything goes at Memphis in June. Play lonely at the top and lonely are the brave. Play it for Houdini spinning around in his grave. Play Jelly Roll Morton, play Lucille. Play deep in a

0: play marching to Georgia in Dumbarton's drums. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great bird pound. Play the bloodstained banner, play murder most foul.
1: Друзья, сегодняшний эфир мы посвятили рок-истории Боба Дилана, который сам он назвал «Нескончаемой дорогой домой». Музыкант проделал колоссальный путь в музыке, меняя стили и постоянно экспериментируя, но в каждой песне он звучал одновременно одинаково и по-новому интересно. И в этом и есть один из главных секретов успеха Боба Дилана. И мы в заключении нашей радиовстречи обратимся еще к одной такой композиции – «Knocking on Heaven's Door». Эту песню музыкант написал для фильма «Пэт Гэрретт и Билли Кид», в которой дебютировал в роли актера. Позже в честь этого трека был назван другой нашумевший фильм «Достучаться до небес» 1997 года. Композицию исполняли многие музыканты, одна из самых известных версий группы Guns N' Roses, которая сделала ее рок-гимном в 90-х. Но мы услышим оригинал, представленный в 73-м году. Друзья, о других историях, альбомов, песен и исполнителей слушайте в следующих выпусках. А все прошедшие ищите на медиаплатформе «Смотрим». На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и слушайте рок!

0: «Жить контрасты».
1: Сочетание несочетаемое – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
0: Как рождается авангард? В программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
6: Слушаем!
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
6: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
8: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
9: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
10: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.
0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
12: Давайте не пойдем на первый урок.
13: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
12: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
13: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Парень с гитарой.
14: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
0: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 18.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. ВСУ нанесли удар по колледжу с целью максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее, в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев», Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Владимир Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске с целью максимально увеличить число жертв среди мирного населения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
1: Василий Небензя добавил, что ответственность западников за поставки оружия киевскому режиму будет неминуемой. Владимир Путин пообщался в Кремле с выпускниками проекта «Время героев». Трое участников СВО уже возглавили регионы страны. Многие работают в команде президента. По словам главы государства, Россия всегда опиралась на тех, кто в состоянии брать на себя ответственность.
2: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже 3 человека возглавили субъекты Российской Федерации. Стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
1: Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Хавалыга. Уровень бедности в Туве за 5 лет снизился с 28,5% до 18,6%, сообщил глава региона.
4: Инвестиции в основной капитал выросли почти чем 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5 до 18,6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия. Численность безработных уменьшилась в 3 раза до 6,2 человек.
5: Все равно повыше, чем по России.
4: Да, безусловно. Мы все делаем сейчас после старта больших крупных инвестпроектов. Мы все-таки рассчитываем на период создания строительства горно-богатительного комбината. Почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее уже там чуть меньше. Средний месяц заработная плата выросла на 71%. Среднедушевые доходы в 2 раза.
1: Президент поддержал решение Владислава Хавалыга вновь баллотироваться на пост губернатора в 2026 году. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньюс, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют Спартак и Краснодар. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись все матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Магадане плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется, «Настоящая историческая», на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи». Ну, самые разные интерьеры можно представить в радиостудии, она виртуальная, но гости наши совершенно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы. А вопросов сегодня будет много, как всегда, в тех беседах, которые касаются музыки. Я с огромным удовольствием представляю нашего гостя Никита Кошкин, композитор, гитарист и человек, который, я так скажу, разработал свою собственную музыкальную вселенную. Никита Арнольдович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Разрешите вас поздравить с юбилеем. Имя Никиты Кошкина для гитариста, в общем, не нужно объяснять, что оно значит. На международных конкурсах играют произведения Кошкина, в музыкальной школе играют, в училище, в консерваториях. Но вот удивительные звуки и приемы, прежде всего, которые Никита Кошкин нашел, другого слова не подберу, на гитаре, вот некоторые приемы очень специфичные. Вот как вы к этому приходили?
4: Это было очень давно. Дело в том, что сейчас я очень редко использую какие-то такие специфические эффекты звуковые на инструменте. Но начал я именно с этого. Мне показалось, что у гитары большая красочная палитра звучания, и она не раскрыта полностью. Я попытался ее раскрыть по возможности.
2: Вот то новаторство, которое было в подходе к гитаре, в советское время оно, естественно, не очень приветствовалось, да, и вначале, может быть, даже были какие-то проблемы с исполнением, с репертуаром. Ничего такого не испытывали?
4: Нет, я не испытывал, потому что я никогда не был авангардистом. При всем новаторстве и использовании приемов, которые вообще никто не использовал до меня, это все было сосредоточено на музыке. Я двигался всегда в русле традиции и никогда от нее не отходил. А авангард как раз отрицал традицию, поэтому мы с ними как-то так не нашли общего языка. Поэтому я, нет, никаких проблем не испытывал. Единственное, что произошло в моей жизни, я 10 лет был невыездным, видимо, опасались, что я собираюсь куда-то уехать, но я никогда никуда не собирался уезжать. Я русский, живу дома, в своей стране.
2: Да-да-да. Ну, я помню, вот где-то в конце 80-х вы дали интервью одной из газет, и его совершенно превратно истолковали тогда. Помните этот момент по поводу и музыкального образования, и издательского дела в СССР? И вот, видимо, тогда и подумали, что вы сейчас уедете и никогда больше не приедете.
4: Возможно. Дело в том, что у меня же было очень много общения с иностранными гитаристами. Когда я начал писать музыку, наша школа была на очень низком уровне. И из наших гитаристов практически никто не мог сыграть то, что я писал. И в основном исполнители были вот европейцы, американцы. И общение с иностранцами было очень обширное. Видимо, это, конечно, напрягало. Но дело в том, что за это время наша школа поднялась, и я, так сказать, скромно надеюсь, что и мой вклад в этом есть. И сейчас, конечно, наши гитаристы на очень высоком уровне, и тут никаких проблем больше нет.
2: Ну, удивительно, как быстро это произошло, ведь 80-е годы, да, и по настоящее время эволюция гитары, как и любого инструмента, она, в общем, наверное, века насчитывала, а здесь вот такой прорыв и взрыв не в последнюю очередь, скажу так, благодаря музыке и педагогической деятельности Никиты Кошкина. Ну вот, Никита Арнольдович, вы сказали про зарубежных гитаристов. Я знаю, что Джон Уильямс, знаменитый музыкант, он очень много играл вашу музыку и в концертах, и записывал ее на пластинке.
4: Да, это был такой факт. Да, в то время он был просто иконой классической гитары. Это был самый знаменитый и уважаемый гитарист. Конечно, сейчас его игра воспринимается несколько такой устаревшей.
2: Серьезное композиторское образование, которым вы тоже занимались, которое вы получили. Я знаю, что вы учились у Валерия Кикты, блестящего композитора. Учились в Московской консерватории?
4: Да, я учился, но я не учился в Московской консерватории. Я учился в училище у Виктора Ивановича Егорова, очень хороший педагог. И в Гнесинке я начал заниматься с Пейко. Был такой композитор, он уже тогда был пожилой. И мы занимались совсем недолго, потому что он уже по здоровью, по-моему, ушел на пенсию. И он меня передал своему ученику Чернову, с которым я тоже занимался. Но когда я закончил как гитарист, у меня сил на второй диплом уже просто не осталось.
2: Ну, а вы не пробовали писать для других инструментов, не только для гитары?
4: Ну как, даже для оркестра. Пробовал, конечно. Вот совсем недавно была премьера моей сонаты для скрипки и гитары в зале Чайковского. Это было очень торжественно, и партию скрипки исполнил Вадим Репин. А на гитаре играл Артем Дервоед, и я там присутствовал. Это было значительное событие в моей творческой жизни. Они прекрасно сыграли сонату.
2: Ну, давайте, с вашего позволения, тогда выберем произведение Никиты Кошкина. Я думаю, что если мы возьмем знаменитый «Ашер Вальс», который и Джон Уильямс играл, и играют сейчас все гитаристы-концертанты, то вы одобрите этот выбор.
4: Конечно, конечно, я это одобрю.

0: Ну что ж, прозвучал Ашер Вальс, Никита Кошкин. Никита Кошкин в студии Радио России в программе, которая так и называется «Настоящая историческая». Мы еще раз поздравляем маэстро с юбилеем и продолжаем наш разговор. Никита Арнольевич, удивительная история вашей семьи, ведь она как-то соприкасается с классической русской литературой и с фамилией и именем Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Это да, это действительно так. Ну, самого Тургенева вроде были дети, но от них, по-моему, потомков не осталось. Но вот у его отца был брат, и вот от брата отца идет прямая линия. И Николай Петрович Тургенев – это мой дед.
0: Удивительная история. Но вот у Тургенева, по-моему, ни одного описания игры на гитаре я не могу найти в произведениях.
1: Нет, наверное, нет.
0: Наверное, нет, да. Но вот есть же, да, в классической русской литературе описание того... Вот Апухтин писал, как Высоцкий играл, он при этом присутствовал. Михаил Высоцкий, например.
1: Да, но дело в том, что речь ведь не только о гитаре. Именно, я думаю, творческие гены передались, потому что вот мой старший брат, он заслуженный художник России, профессор Строгановки, так что вот мы пошли в эту сторону, брат художника, а я композитор.
0: Но в любом случае это как-то связано с созданием образа, с его запечатлением, да?
1: Ну, наверняка.
0: Но мне кажется, что у вас есть еще и литературный талант. Не пробовали писать? Может быть, в школе хорошо сочинения писали?
1: Да, в школе я хорошо писал сочинения. Сейчас я пишу вот в Дзене и ВКонтакте. И все, кто читают, они как раз отмечают, что это очень все хорошо написано. Но я не собираюсь быть писателем, я композитор.
0: Ну, а, например, композиторы иногда пишут мемуары или какие-то заметки о жизни, о встречах.
1: Да, там именно как раз воспоминания, вот, типа мемуаров.
0: Ну, мне кажется, что некоторые книги вас, безусловно, вдохновляли. Вот тот же Эдгар Аллан По и Ашер Вальс. Это же все-таки, я вспоминаю первоисточник, там сэр Родерик Ашер целыми днями наполнял залы своего замка звуками своих импровизаций на гитаре.
1: Да, и меня именно гитара вдохновила. Как бы если бы гитара там не упоминалась, я бы даже вряд ли решился бы что-то на это написать. Но когда я прочитал, что он играл на гитаре, и вот тут у меня и родилась идея как бы оживить этот момент вот конкретной моей музыкой.
0: А какое произведение там упоминается?
1: Там упоминается последний вальс Вебера. Понимаете, я искал последний вальс Вебера, но что я нашел, это произведение какого-то немецкого композитора, которое так называлось «Последний вальс Вебера».
0: А, вот так.
1: Да, и я решил, что такая путаница, лучше я напишу свою собственную тему. И отказался от цитирования.
0: Но вот как композитор, вы никогда не чувствовали, что гитаре не хватает каких-то выразительных возможностей, как, например, оркестру? Потому что, безусловно, как композитор мы знаем и Прокофьева, и Шостаковича, и Стравинского, а гитарный репертуар, насколько он богат, насколько он насыщен тембрами, вот, чтобы передавать такие состояния?
1: Понимаете, какая ситуация? Дело в том, что каждый инструмент имеет какую-то вот свою палитру возможностей. Мы же не говорим, что ну, вот у скрипки не хватает возможностей. Но действительно у скрипки как-то сфера ограничена. Вот что-то она может делать очень красиво, очень хорошо. А что-то просто, знаете, вот полифония, это совсем не просто на скрипке, особенно на сольной скрипке. А если фактура более сложная, то это просто скрипка не может передать. Например, ту фактуру, которую передает фортепиано. Так что каждый инструмент располагает какими-то своими возможностями. В этом смысле гитара необыкновенно богатый инструмент, потому что помимо того, что она несет, тащит всю фактуру и мелодию, и гармонию, и бас. И плюс ко всему тембровое разнообразие приближает гитару к звучанию такого мини-оркестра. Но, конечно, у оркестра возможности иные. И я очень рад, что вот современные возможности усиления звука дают полноценное звучание гитары в сочетании с симфоническим оркестром. У меня 3, ну, а фактически 4 концерта для гитары с оркестром, и все они были исполнены, и все это звучало замечательно именно благодаря тому, что гитара перестала быть инструментом очень тихим, камерным. Сейчас средства усиления позволяют заполнить полный зал. Вот в зале Чайковского это звучало прекрасно. И гитара не уступала, не пропадала на фоне оркестра. Но помимо этого, сейчас, в последнее время, все больше развивается такая необыкновенная вещь, как гитарный оркестр. Вот гитарных оркестров раньше практически не было. И были попытки, ну, в общем, если полезть в историю, там Берлиоз об этом высказывался очень скептически. Но дело в том, что тогда инструменты были гораздо менее совершенные, чем сейчас. Ну и отношение к этому коллективу было иное. А вот сейчас гитарные оркестры есть очень хорошие. И вот, в частности, совсем недавно состоялась премьера моей симфонии для гитарного оркестра. Это первая в истории симфония для гитарного оркестра, написанная специально для него. Причем состоялась она в Южно-Сахалинске. Это край России совсем другой. И я там присутствовал, это было незабываемо.
0: Ну, давайте, с вашего позволения, послушаем фрагмент симфонии для гитарного оркестра, третью часть.

0: Вообще, оркестр гитар, он же структурируется примерно по тому же принципу, что струнные группы симфонического оркестра, там же есть и альт, да, кто-то выполняет функцию более низкого звучания, вот это в гитарном оркестре есть?
1: Да, в гитарном оркестре это есть. Вот в Южно-Сахалинске там есть и гитары, звучащие октавой выше обычной гитары, и басы, что позволяет заполнить весь диапазон. Но помимо этого, там подобраны инструменты, такая вот апелляция к неаполитанскому оркестру, группа мандолин там есть, которая очень хорошо дополняет звучание, плюс флейта и электрофортепиано, которая позволяет менять тембры. Это большое-большое преимущество. Ну, помимо этого, там ударный. В общем, это полноценный оркестр, который звучит очень мощно.
0: Ну, если мы говорим о тех новациях и модификациях, которые гитара претерпевала в разные эпохи, в разные века, и сейчас тоже претерпевает, десятиструнная гитара, я вот вспомнил, был такой замечательный исполнитель Нарсису Йепис, он, по-моему, одним из первых стал популяризировать десятиструнную гитару, сейчас это же тоже существует, вы пишете для десятиструнной гитары?
1: Да, у меня довольно много сочинений для десятиструнной гитары, но вот тот вариант, который использовал Нарсиса Йепис, мне он не подходит. Я больше склоняюсь к тому варианту, который использовал Йоганн Каспар Мерц в XIX веке. Такой был романтик-гитарист. Когда у гитары просто расширен диапазон за счет дополнительных басов. И вот эти четыре баса, они, конечно, очень обогащают звучание инструмента. И у меня написано для этого несколько сочинений, довольно развернутых. Так что это отдельная глава вот в моей работе.
0: Ну, вы упомянули Мерца, действительно, гитарист, который входит в конкурсный репертуар. А я бы хотел еще спросить о Макарове. То есть гитарист, который действительно тоже очень много сделал для гитары. Русский гитарист Николай Макаров. По доброй традиции, он, по-моему, офицером был, да, как и Николай Андреевич Римский-Корсаков.
1: Да, он был офицер.
0: И вот он много делал для того, чтобы гитару поднять на тот уровень, на котором она была у Мерца, у Наполеона Коста, у знаменитых концертантов XIX века.
1: Да, он с ним знаком был лично, и Мерц был его любимым композитором. Макаров удивительный человек. Он решил в одиночку вернуть гитаре ту прежнюю популярность, которую она имела в золотую эру классической гитары, и в эпоху романтизма она, в общем, ее утратила. На самом деле, не столько утратила, сколько просто новые инструменты, модифицированные, рояль, флейта, духовые инструменты, они просто оттеснили гитару на второй план, поскольку они звучали очень мощно, и это была эпоха, когда вот требовались такие мощные эмоции, мощные средства их выражения. И, конечно, гитара тут несколько, так сказать, скромно очень выглядела. Но Макаров решился, причем он решился это сделать в одиночку, ему никто не помогал. Он потратил все свои средства на это. Он стал организатором первого в истории международного музыкального конкурса в Брюсселе. Он массу всего сделал, но, к сожалению, у соотечественников почему-то он подвергся насмешкам и всяческим оскорблениям. Меня это поразило, поскольку я работал 5 лет на радио «Орфей» и вел передачи о классической гитаре. И вот как раз, когда я готовил передачу о Николае Макарове, я проштудировал массу материала, я был удивлен, почему с такой нескрываемой злобой на него бросались его современники и соотечественники. Потому что все иностранные его коллеги, они относились к нему с большим уважением. И вот это меня поразило, потому что вот лично у меня фигура Макарова вызывает восхищение.
0: Ну, я думаю, что его надо будет переоткрыть, а может быть, и отечественным исполнителем, и композитором, наверное. Ну, здесь...
1: Конечно, наверняка он оставил много музыки и своеобразное понимание инструмента, инструмент с расширенным диапазоном, но с расширенным диапазоном вверх. У него

0: так сказать, первая струна охватывала две октавы, а не полторы, вот как на современных инструментах.
1: Ну, это действительно насущная потребность, и главное, это такой ресурс продвижения инструмента. Я думаю, что он, безусловно, будет востребован композиторами, и Никитой Кошкиным тоже он будет востребован. Соответственно, мы услышим эти возможности в исполнении лучших российских и зарубежных гитаристов. Я напомню, что в гостях сегодня в нашей программе, которая так и называется, «Настоящая историческая», был замечательный музыкант, композитор и гитарист Никита Кошкин. Огромное спасибо. И до встречи в эфире.
2: Настоящее историческое.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, это Радио Россия, меня зовут Дмитрий Таиров, и это программа главным лицом и фигурой, которой сегодня является замечательный психолог, всеми нами любимая Ольга Ивановна Маховская.
2: Добрый день, дорогие.
1: Ну и я, конечно, Дмитрий Таиров, тоже не в последнюю очередь появляюсь.
2: Без вас я никогда бы не смогла раскрыть ни одну тему.
1: Поэтому
2: так интересно.
1: Спасибо большое за комплименты, равно как и мы без вас тоже как без рук. Давайте сегодня, с вашего позволения, выясним, что такое законы привлекательности.
2: Ой, это некоторые такое, закономерности, да, которые объясняют, почему нам кажутся симпатичными одни люди, а другие кажутся неприятными.
1: Парадоксально можно, да, заметить, что бывает человек фантастически красивый, а привлекательности в нем ноль.
2: Да, вот в эту ловушку чаще всего попадают молодые режиссеры, между прочим, когда они берут на главные роли красивых актеров, а фильм прогорает. Опытные актеры знают, что законы привлекательности работают по-другому, и как раз красивые люди не заражают аудиторию. Это должны быть люди обаятельные, люди с такими детскими инфантильными реакциями, спонтанные, с неправильными лицами и так далее. Но главное, они должны быть искренними, потому что в вопросах межличностных отношений, симпатии, любови и так далее, мы больше всего ценим искренность и очень внимательны к подлецам. Так вот, таким тестом привлекательности является простая улыбка. Вот она искренняя или нет? Ну, вы знаете эти разговоры там у американцев, неискренние улыбки. Мы к этому внимательны просто. Мы точно так характеризуем своих друзей, что она улыбается, глаза злые, да? Или скалится, как будто бы волк.
1: А да? Может, она только что операцию себе сделала косметическую?
2: Ну, может быть, она...
1: Пластику какую-то, улыбаться нельзя.
2: Да, она губы удочкой, а то лопнут, да. Но это уже искусственность, насколько усугубленная, понимаете?
1: Там уже
2: у них там свои какие-то законы привлекательности уже наступают, неизученные. Но то, о чем я говорю, это же экспериментально подтверждено. Людям предъявляли фотографии, где были прекрасные симметричные лица с большими глазами, пышными губами, ну, классические красавцы и красотки, и полный рост, и только лицо. Тем не менее, статистически более привлекательными оказывались не очень красивые люди, но они улыбались хотя бы слегка. Потом оказалось, что те, кто улыбается широко, как, не знаю, как Юрий Гагарин, да, те вообще выбивались в лидеры, да. Это подсказка тем, кто думает, что то счастье зависит от качества косметики, оно все-таки зависит от качества вашей реакции, неподдельной.
1: Неподдельной.
2: Ее надо не потерять, да.
1: Неподдельной. Ведь научиться скалить зубы и широко так улыбаться, как Юрий Гагарин, потренировавшись у зеркала, можно, можно. Другое дело, что вы за этой улыбкой таите.
2: Вот эти эксперименты мне напоминают еще одна серия экспериментов про привлекательность уже женской фигуры. Вот есть же был, по крайней мере, стандарт 90-60-90, да. Потом его проверяли тоже на большой выборке. Именно таких женщин отобрали вживую, их предъявляли. И рядом с ними ставили там 1:5 женщин нестандартной внешности, широкими бедрами. А большинство, 9 из 10, выбирали эту толстушку. Да, все понимали. До эксперимента все говорили, что они не хотят никаких толстых, они хотят худую, да, стройную, да, да, элегантную. Да.
1: Идеал.
2: А то, что называется социально ориентированное поведение, а в реальности выбирали женщину нестандартную, и бог его знает, как теперь под эту женщину себя, ну, как имитировать. Вот. Но это другая тема. Да? Мы говорим сейчас просто о законах, которые определяют привлекательность вот с первого взгляда. Там другое дело, как там будут складываться отношения, они зависят уже от других законов. Но если вы в толпе и вам нужно выделиться, то мало надеть красную шапочку,
1: красную
2: спеть
1: рубаху.
2: Красную рубаху, да. Или что-нибудь громкое спеть, или, не знаю, упасть, ну, как-то смешно.
1: Громко, ну, не хотя... хохочи, это дурость. Помните, Пашка Колокольников говорил?
2: Да-да-да-да. Вот, кстати, где развилка Пашка Колокольников в 60-е годы, где произошла развилка.
1: Как можно улыбаться, когда столько проблем и кругом враги?
2: Вы знаете, есть психологи кросс-культурные, которые которые считают, что вот эти браки, в том числе в экранизациях, они особенность советского и постсоветского периода. Проанализировав даже такой трагический роман, как «Анна Каренина», обнаружили, что улыбка и смех упоминаются более 500 раз. То есть почти на каждой странице кто-то выдает живую радостную реакцию. А экранизации такие, как будто бы это такая развернутая реклама Бюро ритуальных услуг.
1: Да, да,
2: мы знаем,
1: да,
2: что все будет плохо, и что героиня обречена 1.5-2 часа.
1: То есть искусство по-прежнему в большом долгу.
2: Но веселее нужно, товарищи. Да. Но, кстати, комедии ведь у нас тоже появились где-то в 60-е годы. Вот слетали в космос, и как-то груз с плеч, да, стали вдруг оживать, веселиться, и почувствовали прилив сил.
1: Как на Луне зажили, полегче, да, отталкиваясь от грешной земли, немножко приподнимаясь над ней, да, действительно.
2: Ну, да.
1: Чем больше в наших эмоциях и реакциях искренности и, конечно же, доброго задора, тем больше мы привлекательны, говорим. К нам специалист-психолог Ольга Ивановна Маховская. Прислушивайтесь, друзья, учитесь.
2: Еще, вы знаете, есть такая особенность. Нам нравятся люди, которые с интересом и восхищением смотрят на нас.
1: Слушают при этом или нет? Или только
2: и
1: смотрят?
2: И слушают. А, но и если слышат. Они еще слушают, то мы считаем, что они еще и умны. Умные. Мы оцениваем привлекательность других в терминах собственной привлекательности. И те люди, которые к нам благоволят, и нас и слушают, и смотрят на нас, и помогают, кажутся нам особенными. Поэтому понравиться очень легко.
1: Но означает ли это, что люди такого более сурового, сдержанного темперамента и вида, они выбирают в себе в собеседники, в спутники, в их представлении привлекательность как раз в том, чтобы быть более сдержанным. Британцев, скажем, да?
2: Ну, вот это сдержанное британское поведение, аристократическое, оно, в общем-то, является пропуском в высший свет.
1: Mm-hmm. Это там уж признак... точно нельзя хохотать.
2: Там нельзя хохотать, да, mm-hmm. Там нельзя ронять лицо, и людей учат выдерживать как боль, так и радость.
1: Да, давайте в нашу реальность, к нашим людям. Ну вот человек такой вот много думает, очень серьезный. На него произведет впечатление улыбающий человек? Скорее всего, да. Но близость, как вы сказали, мы стараемся смотреться в зеркало, да, вот. И в этом зеркале нам приятнее видеть все-таки что-то похожее на себя, или это тоже не всегда?
2: Да, да, конечно. Да, конечно. Сходство, не только симпатия к нам, но и сходство двух людей.
1: С вашими взглядами, вашим мироощущением.
2: Да, и даже лица. Старое наблюдение, что нам нравятся те, кто похож на наших родителей. Но это узнавание родного лица или своего.
1: Но
2: или...
1: тоже вспоминаю ваши слова, что, как правило, люди двойников своих недолюбливают, побаиваются. А вдруг этот двойник лучше меня?
2: Это когда они находятся в конкурентных отношениях, конечно, они терпеть не могут. И некоторые люди просто других отношений не знают. Они все время
1: конкурируют.
2: Они все время конкурируют там, где надо расслабиться и вообще получать удовольствие. Вот. Ну, это их проблемы, и есть люди, к слову сказать, которым никто не нравится, никогда не поверит, что они кому-то нравятся. Они не хотели бы вообще полагаться на критерии «нравится-не нравится». Это все тот же нарциссизм, да, шизоидность и так далее. Это вообще не про людей. Мы же с вами говорим о том, как оказаться в какой-то приятной, эмоционально поддерживающей среде, где просто тепло и уютно. Ну, надо действительно как-то друг друга поддерживать и вызывать теплую улыбку. И потому что нам несколько часов проводить иногда рядом с человеком. Если он вызывает напряжение, то вы придете домой измотанным, уставшим, злым.
1: Из вагона, простите, выйдете из купе. Попутчики, да, ведь тоже это очень важно, с каким...
2: Да, так
1: кто-то начинает болтать, кто-то начинает пить, кто-то сидит с каменным лицом. Друзья, самое важное вы услышали, как всегда. Вы же очень внимательны, умны и не менее нас интересны. Но, конечно, не интереснее, чем наши гости, хотя не знаю, кто тут из нас...
2: Да, ладно.
1: Гость Ольга Ивановна Маховская, наш специалист.
2: Спасибо, что были с нами. Да.
1: Слушали вы внимательно, за это вам большое спасибо. Меня зовут Дмитрий Таиров, и мы с Ольгой Ивановной Маховской прощаемся с вами на некоторое время. Говорю вам до свидания.
2: Счастливо.
0: Психология.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
4: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
3: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: На правах рекламы.
6: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
7: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
6: Но цифры действительно пугают.
7: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
6: Но почему это происходит?
7: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
6: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
7: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
6: А разве это не так?
7: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабеталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
6: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
9: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
6: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
9: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А эльфукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
6: А вот что насчет технологии производства?
9: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
6: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
9: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
8: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
6: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
10: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
0: Радио России. И расцветут цветы.
11: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
3: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Российский радиоуниверситет. Беседы с учеными в разных областях науки о познании мира, популярных теориях и гипотезах.
12: Лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: Слушайте передачу Дмитрия Кононыхина.
13: По будням в Москве в 13:10.
12: Будущее наступило вчера, и мы все узнаем об этом сегодня. Слушайте Российский радиоуниверситет.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
15: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России.
0: главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Удар ВСУ по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением. Владимир Путин пообщался в Кремле с выпускниками проекта «Время героев». Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Ситуация ВСУ на фронте из критической превращается в катастрофическую. Подобные террористические атаки нужны Киеву по многим причинам, но все они известны.
2: Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы не раз это уже проходили. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
1: Президент заявил об этом во время встречи в Кремле с выпускниками программы «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – Герои России. 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило. Но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Удар ВСУ по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.